проповеди Гуса и его сторонников поднимается волна за реформирование церкви, пражский архиепископ развернул деятельность по искоренению ереси. Доходило до смешного. Например, осудили одного священника, который учил, что право проповедовать принадлежит не только духовенству, но и мирянам. Гус старался заступаться за обвиняемых, но, к его мнению, все меньше прислушивались. Более того, ему начали посылать всевозможные грозные предупреждения, содержание которых было одно – «Ян, остановись, пока не поздно, иначе поплатишься». Отношения архиепископа и Гуса все ухудшались. Магистра отстранили от должности синодального проповедника. Это было первое предупреждение ему. Однажды, по поводу смерти богатого канонника, Гус сказал: «Я не хотел бы умереть, имея такие доходы». Тогда архиепископ запретил произносить проповеди, содержащие какие бы то ни было нападки на духовенство. Это был намек на речи Гуса. Еще одно предупреждение.

В то время преподаватели университета сами выбирали, какие труды они будут изучать вместе со своими студентами. Магистр Гус избрал сочинение Джона Уиклифа. В 1410 году архиепископ выносит постановление о сожжении книг Уиклифа. Это было очередное предупреждение магистру. Архиепископ упросил папу, и тот издал буллу, в которой запрещалась проповедь где бы то ни было, кроме приходских и монастырских часовен. Это было еще одно предупреждение, поскольку Вифлеемская часовня к этой категории не относилась.

В ответ Гус произнес проповедь, в которой сказал, что папа преследует Евангелие и христианскую веру. Огромная толпа с одобрением приняла его слова. Наконец, архиепископ прямо запретил Гусу исполнять священнические обязанности. Я написал ему письмо, но ответа не получил. Тогда он продолжил служить, словно ничего не случилось. Толпа смутьянов, подстрекаемая врагами Гуса, пытались разрушить Вифлеемскую часовню в то время, как он в ней проповедовал. Но сторонников Гуса было больше, чем его противников. Терпение архиепископа лопнуло, и он отлучил Гуса и его сторонников от церкви. Но магистр был так популярен в народе, что люди стали высмеивать иерарха. На улицах пели куплеты, выставляющие архиепископа глупцом. От насмешек перешли к действиям. Однажды архиепископу даже пришлось прятаться от разъяренного народа. Когда один священник произносил с кафедры проклятие в адрес Гуса и его сторонников, то несколько вооруженных граждан бросились на этого клирика, и он едва спасся. В 1410 году Прагу наводнили индульгенции. Папе Иоанну 23-му нужны были деньги для крестового похода против конкурентов. В то время было три папы, и положение каждого было шатким. Гус стал публично проповедовать и против индульгенций, и против крестового похода. Сторонники обновления церкви устроили шутовскую процессию. На колеснице сидели куртизанки, это были переодетые студенты. На груди у куртизанок висели папские буллы, впереди и позади шли люди с мечами и кнутами. Процессия двинулась мимо архиепископского дворца по всем главным улицам Праги. Потом разожгли костер, и буллы торжественно сожгли. На восточной стене Вифлеемской часовни мраморная доска в память о казни на Староместской площади трех юношей – Мартина, Яна и Сташка. Люди, вдохновленные проповедями Гуса, стали выступать против нечестия священников. Ян, Мартин и Сташек решили ходить по церквам и говорить, что отпущение грехов папой – это обман. Юношей схватили и собирались казнить. Ян Гус лично прибежал в ратушу и просил, чтобы их помиловали. И ему пообещали это. Но все равно юношам отрубили голову. Это была не просто казнь. Это было грозное предупреждение для самого Яна Гуса. За сочувствие Гусу папа всю Прагу подвергнул интердикту. Это означало, что в городе приостанавливалось совершение церковных служб и обрядов. Такая ситуация стала беспокоить короля Вацлава, и он посоветовал Гусу ради безопасности покинуть город. Гус сам не хотел подвергать Прагу интердикту и в конце 1412 года уехал из столицы. Интересно, что с отъездом Гуса количество его сторонников в Праге не только не уменьшилось, но наоборот, возросло.

Началось двухгодичное скитание магистра. Вначале он поселился в местечке под названием Козий Градок. Оно расположено в южной части Чехии. Там Гус занимался литературной работой, вел обширную переписку со своими пражскими друзьями, наставлял их и ободрял. Именно там Гус написал свое главное произведение – о церкви. В нем он учил, что церковь – это собрание верующих, а не только высшее духовенство. От верующих требуется праведная жизнь и святость, писал Ян. Главой же церкви является не папа, а Христос. Из Южной Чехии магистр переехал в Западную. Здесь расположен замок Краковец, который был основан в 1383 году. Историки предполагают, что Краковец был первым дворянским замком, сооруженным на территории Чехии. К замку можно было подойти только по узкому перешейку. Между замком и перешейком – ров, через который переброшен деревянный мост. Причем этот мост построен без единого гвоздя.

повиданий. В то время владельцем замка был королевский управитель Идрих, являющийся сторонником Гуса. Не случайно большую часть своего изгнания магистр провел здесь. В память о пребывании здесь магистра Яна Гуса, или как называют его в Чехии, мистер Ян Хус, в этом замке установлена надпись. В этой крепости Ян часто проповедовал. Толпы людей стекались сюда послушать его, причем некоторые приходили даже издалека. Сторонники Гуса появились не только в Чехии, но уже и в других странах Европы. Рассказы о смелом магистре дошли даже до Московской Руси. Католические прелаты послали ему множество грозных предупреждений, чтобы он замолчал. Но все было тщетно. Ян не мог не говорить о том, во что верил. Терпение Рима закончилось, и Гуса вызвали на собор в Констанце. Император Сигизмунд созвал собор, чтобы преодолеть раскол в церкви. На него было решено пригласить и Гуса. Император и католические иерархи уверяли, что дадут магистру возможность изложить и защитить свое учение. Сигизмунд послал Гусу охранную грамоту. Ему обещали, что даже если они не придут к согласию, он вернется в Чехию живым и невредимым.

Хотя друзья и отговаривали Яна, предупреждая, что в Констанце его ждет ловушка. Да и сам он не был наивным человеком, но он все-таки решил ехать. Скорее всего, его привлекла возможность заявить о своих убеждениях перед представителями христианского мира. Он надеялся, что сможет увлечь не только мирян, но и клириков идеей обновления церковной жизни. В то же время он нечто предчувствовал и перед отъездом составил завещание. В нем он простился со всеми друзьями. «Я не скрываю себя от опасности», – писал Ян. «И если надо, я готов даже умереть». В октябре 1414 года отсюда, из Краковца, Гус отправился на собор в Констанц. Трое чешских дворян были присланы императором, чтобы сопровождать и охранять его. С ними отправились и несколько друзей Яна. Караван состоял из 30 лошадей. Дорога в Констанц шла через Нюрнберг. На 9-й день путешествия Гус прибыл сюда. Отсюда, из Нюрнберга, он написал своим пражским друзьям: «Знаете, что за все время путешествия я не встретил ни одного врага». Перейдя границу между Чехией и Германией, Гус ожидал, что к нему отнесутся враждебно, ведь он был представителем идей чешского национального самоопределения. С удивлением он обнаружил, что практически везде к нему хорошо расположены. Хотя некоторые священники предупреждали народ остерегаться Гуса, но это приводило лишь к тому, что люди сбегались посмотреть на него из чистого любопытства. Третьего ноября 1414 года Гус прибыл в Констанц. 3,5 недели добирался он. Навстречу ему из города вышла большая толпа, поскольку имя его было хорошо известно в немецких землях. Эта толпа проводила его до квартиры, которая расположена на улице Апостола Павла. Эту квартиру Ян снял у одной вдовы.

Вопрос Гуса не был главным на соборе. Основной темой являлось, как преодолеть церковный раскол. В то время было три папы, и необходимо было объединить церковь под одной главой. Все папы были низложены, и выбран новый. Выборы проходили в этом здании. Этот собор был не только духовным, но и политическим мероприятием. Почти все европейские дворы прислали своих представителей. Вместе с епископами сидели и князья.

0: На соборе присутствовали 3 патриарха, 29 кардиналов, 35 архиепископов, более 150 епископов, 124 аббата, 578 докторов богословия и множество других церковников. Среди светских делегатов были император Сигизмунд, посланцы 10 королей, 100 графов и князей, 2400 рыцарей, 116 представителей разных городов. Все эти знатные лица привезли с собой массу слуг, секретарей, воинов. Помимо этого, в город съехались купцы, цирюльники, музыканты. Одних только флейтистов было 1400 человек. Съехалось и несколько сот куртизанок, чтобы обслуживать участников собора. Не случайно в городе, напротив здания, где выбирали нового папу, установлен памятник империи. Памятник представляет собой куртизанку, которая в одной руке держит светского главу, а в другой – церковного. Это своеобразный символ продажности, как политической, так и духовной власти того времени. И Константский собор это вполне доказал. Всего в Констанц съехалось 100 тысяч человек. Даже сегодня население города составляет около 80 тысяч, а в то время оно было еще меньше. Можете представить, чем было для Констанца съезд 100 тысяч. Город буквально лихорадило. То здесь, то там происходили скандалы. Один итальянский летописец рассказывает, что архиепископы Пизанский и Майнский поссорились друг с другом, распивая вино, и затеяли драку. Бой между ними был таким, что присутствовавшие священники с перепугу повыскакивали в окна.
1: «Если бы вы могли видеть этот собор, – писал Гус в Прагу, – собор, называющий себя святым и непогрешимым, просто отвратителен. Люди говорят, что 30 лет потребуется, чтобы очистить город от грехов, которыми его пятнают».
0: Сама атмосфера собора показывала, в чем была основная проблема средневековой церкви. Яну было страшно выйти на улицу. Закрывшись в своей комнате, он писал о реформе церкви, составлял речь, которую собирался произнести на соборе. Он все еще наивно полагал, что ему дадут возможность публично высказаться. На 25-й день после прибытия в Констанц Гуса по приказу папы Иоанна 23-го и кардиналов заточили в подземелье Доминиканского монастыря. Сейчас здесь располагается гостиница, а в то время здание выглядело несколько иначе. Гус оказался в ужасной келье рядом с отхожим местом. Арестовав магистра, папа и кардиналы нарушили охранную грамоту императора. В заточении Ян сильно заболел.
1: «Меня мучит зубная боль, кровохарканье, болит голова и причиняют боль камни в печени», – писал магистр. «Но именно теперь я учусь молиться и постигаю ценность страданий Христа».
0: Когда император Сигизмунд приехал в Констанц, вначале его сильно возмутил арест магистра. Но потом кардиналы уговорили его не вмешиваться. «Не стоит сдерживать обещания, данные еретику», – сказали ему. После ареста собор выделил следователей, которые составили обвинительный акт из 42 пунктов. Специальные люди стали допрашивать магистра. Эти допросы продолжались несколько месяцев. В это время папа Иоанн 23 почувствовал, что на соборе его собираются низложить, и он решил тайно бежать. С его исчезновением можно было ожидать освобождения магистра, но его лишь перевели из Доминиканского монастыря в замок Готлибен, который находится в нескольких километрах от Констанца. Сейчас это территория Швейцарии. Условия здесь были еще хуже. Днем его держали в ножных оковах, а ночью приковывали к стене и руки. Интересно, что когда схватили беглого папу Иоанна, его посадили в этот же замок. Так что какое-то время папа сидел вместе с тем, кого он приказал арестовать. В истории нередко случается, что палачи разделяют участь своих жертв. начале июня 1415 года Гус перевели в третье место – францисканский монастырь. Следствие по его обвинению было закончено и приступили к открытому процессу. Этот процесс шел 5, 7 и 8 июня. Интересно, что 7 июня 1415 года было полное солнечное затмение. Люди увидели в этом недобрый знак. Тучи пытаются скрыть светило. Император Сигизмунд и прелаты пытались заставить Яна покаяться и отречься от ереси. В этом случае ему обещали сохранить жизнь.
1: «Какими глазами, — отвечал Гус, — взгляну я на небо, как подниму взор на все многолюдство народа, если по вине моей слабости поколеблются их убеждения? Могу ли я ввести в соблазн столько душ, которым я проповедовал?»
0: Мы находимся в большом зале заседаний Пражской ратуши. Я сижу на кресле главы города. Рядом знаменитая картина чешского художника 19 века Вацлава Брожика. Она называется «Суд над Яном Гусом в Констанце». Эта картина была написана в 1883 году.
1: Гус все время ссылался на Священное Писание. Он старался доказать, что никогда не разделял и не проповедовал приписываемых ему заблуждений. Но ему попросту не давали говорить. На него кричали, плевали, его поносили, осыпали проклятиями. Выступления Яна прерывали шумом, свистом, улюлюканьем, топаньем ног. Магистр отказался говорить в таких условиях, и его молчание было сочтено за признание в ереси.
0: Убедившись, что от Гуса не удастся добиться покаяния и отречения, собор объявил его упорствующим еретиком, лишил священнического сана, отлучил от церкви и приговорил к сожжению на костре.

Есть две любимые личности в Чехии. Первая – это герой наших передач Ян Гус, часовню, где он проповедовал. Вы видите за мной. Вторая – это литературный персонаж, бравый солдат Швейк. Они символизируют два пути. Есть путь Гуса, а есть путь Швейка. Путь Гуса – всегда отстаивать правду и отстаивать до конца. Этот путь требует платы. Порой приходится отдавать жизнь. Но именно это имел в виду Иисус, когда учил: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Евангелия, тот сбережет ее. Путь же Швейка – приспосабливаться, чтобы выжить. Швейк ко всему относился легко, поэтому целым проходил через всевозможные непростые ситуации. Этот путь популярен, поскольку он широк. Жить без принципов проще. Только что остается после такой жизни? Каждый сам выбирает, каким путем идти. Путем Гуса или путем Швейка. В 1403 году в Карловом университете возник диспут из-за учения английского мыслителя и реформатора Джона Уиклифа. Богословские трактаты Уиклифа распространял в Чехии вернувшийся из Оксфорда Иероним Пражский. Обсуждение было очень бурным. Главными защитниками Уиклифа на том заседании были друзья Гуса, магистры Станислав из Найма, его бывший преподаватель, и Степан Палич. Эти два богослова начинали как настоящие реформаторы и сторонники Гуса, но потом что-то в них изменилось. Трудности и давление раскрывают сердца людей и проверяют истинность дружбы.

Однажды Станислав из Найма написал трактат о причастии, в котором он отстаивал учение Уиклифа, отрицая католическую теорию преосуществления. В нем он утверждал, что хлеб и вино всегда остаются хлебом и вином, не превращаясь буквально в плоть и кровь. Узнав об этом, пражский архиепископ потребовал от Станислава объяснений, и тот, стараясь избежать неприятностей, отрекся от авторства. После этого он стал писать о причастии в католическом ключе. Так впервые дрогнуло его сердце. Когда Гус начал выступать против индульгенции, его второй друг Степан Палич, в то время бывший деканом богословского факультета Карлова университета, испугался и не поддержал его. Более того, чтобы обезопасить себя, он уговорил факультет издать резолюцию о том, что папа имеет власть отпускать грехи какими угодно способами. К нему присоединился и Станислав из Найма, тоже став сторонником продажи индульгенции. Ян назвал этих друзей пятящимися как раки. Только его друг Иероним Пражский всегда поддерживал его, даже когда это было небезопасно. Станислав из Найма и Степан Палич не просто разошлись с Гусом во взглядах. Они начали действовать против него. Дошло до того, что когда чешское духовенство послало на Константский собор своих представителей для обвинения Гуса, среди них был и Степан Палич. Именно он составил обвинительный акт против магистра. Когда Гуса осудили на казнь, его спросили, не желает ли он исповедоваться. Ян выбрал в качестве исповедника Степана Палича. Эта просьба изумила всех, особенно самого Степана. Он отказался от роли исповедника то ли из-за стыда, то ли по иной причине.

0: бывший друг согласился лишь на короткое свидание перед казнью. Во время этого свидания Ян сказал, что не держит на него зла. Настоящее христианское сердце прощает даже тогда, когда кажется, что прощение невозможно. Степан вышел из камеры Гуса в слезах. Казнь Гуса была назначена через 4 недели после последнего публичного заседания. Надеялись, что он все-таки одумается и раскается. 6 июля 1415 года его привели в соборную церковь и при большом стечении народа начали зачитывать пункты обвинения. Ян пытался возражать, но ему не давали говорить. Когда он заявил, что приехал в Констанц добровольно, чтобы доказать свою невиновность, при этом под императорской охраной, Сигизмунд покраснел. После этого магистра объявили еретиком и зачитали приговор – сожжение на костре. Его вновь призвали покаяться. Гус, повернувшись к присутствующим, заявил, что не может покаяться в заблуждениях, которые никогда не разделял.
1: «Призываю Господа в свидетели, что не учил и не проповедовал того, что показали на меня лжесвидетели. Главной целью моих проповедей и всех моих сочинений было отвратить людей от греха. И в этой истине, которую я проповедовал согласно с Евангелием Иисуса Христа и толкованием святых учителей, я сегодня радостно хочу умереть».
0: 7 священников приступили к позорному обряду – лишение сана. Гусу дали чашу искупления и объявили, что поскольку он перешел в стан неверных, они забирают чашу. На это Гус ответил, что не от них он получил благодать, и не им ее забирать. Затем на него надели священническое облачение и демонстративно сорвали его. На его голову одели шутовской колпак, разрисованный чертями. На нем была надпись «Се ересиарх». При этом Гусу заявили: «Мы поручаем твою душу дьяволу». Ян же ответил: «А я посвящаю свою душу Иисусу Христу». Закончив свою часть, священники передали магистра светской власти, то есть императору, который приказал казнить еретика.

На месте сожжения Янагуса сейчас установлен камень. Надпись на нем гласит «Янгус, 6 июля 1415 года». Когда из собора магистра привели на это место, он встал на колени и начал молиться. «Господи, в руки Твои предаю дух мой». После этого его привязали к столбу. Еще раз прозвучал вопрос, раскаивается ли он. Ян ответил, что не знает за собой вины. Тогда палачи разожгли костер. Рассказывают, что, будучи привязанным ко столбу, Ян увидел старушку, которая принесла охапку хвороста на костер, уверенная, что этим она служит Богу. «О, святая простота!» – вымолвил Ян. Такая реакция наглядно показывает его сердце, переполненное милостью и любовью к людям до последних минут жизни. Также говорят, что во время казни Ян произнес пророческие слова. «Я гусь, меня можно и жарить, но после меня появится лебедь, который улетит от вас». Эти слова исполнились через 100 лет. Лебедем стал Мартин Лютер. Когда пламя разгорелось, Ян Гус запел: «О Иисус, будь милостив ко мне». Это были его последние слова. После того, как костер догорел, собрали пепел с землей и выбросили в Рейн, текущий поблизости. Так думали изгладить память о казненном. В 20 веке, спустя почти 6 столетий после смерти магистра, папа Иоанн Павел II призвал к пересмотру исторического значения гуса и выразил сожаление от лица католической церкви за осуждение его на казнь.

С другой стороны камня, установленного на месте казни Гуса, есть еще одна надпись. Она гласит: «Иероним Пражский, 30 мая, 1416 год». Когда Яна арестовали в Констанции,

0: больнице и стали допрашивать, Иероним тоже приехал сюда тайно, надеясь помочь освободить своего друга. Двухнедельное пребывание в Констанце убедило его в тщетности таких надежд. Он решил вернуться в Чехию, но по дороге в Прагу его схватили и в цепях доставили на собор. Там ему предъявили те же самые обвинения, что и Гусу. Расправившись с Гусом, начали обрабатывать Иеронима. Угрозы, казнь Яна, ужасные условия заключения – все это надломило волю Иеронима. И в сентябре 1415 года он перед собором осудил учение Гуса и признал свои собственные еретические ошибки. На соборе потребовали, чтобы он написал единомышленникам в Чехию письмо о своем раскаянии. Иероним сделал это. Но в мае 1416 года он объявил на соборе, что берет назад свое раскаяние, которое у него вырвали под угрозой костра. Эти слова встретили негодованием и криками. 30 мая Иеронима сожгли на том же месте, где годом раньше казнили Гуса. Его пепел тоже выбросили в Рейн. Друзья Гуса в чем-то напоминают учеников Христа. Среди них были свои иуды, которые не только отступили от магистра, но стали помогать его врагам расправиться с ним.
1: Был и свой Петр, который вначале из-за малодушия отрекся, но позже покаялся и разделил участь своего друга.
0: Казнь Гуса всколыхнула чешское общество и вызвала взрыв возмущения, которое вылилось в гуситское движение. Сотни чешских дворян выразили согласие с Гусом и осудили решение собора. Тогда папа призвал к крестовому походу против сторонников Гуса, что привело к гуситским войнам. Парадоксально, что имя человека, никогда не державшего в руках оружие, стало названием войны. До сих пор в ночь сожжения Гуса по всей Чехии горят костры в память о своем национальном герое. Взгляды и проповеди магистра во многом предвосхитили будущую реформацию, предшественником которой он был. Наш цикл передач мы начинали здесь, в центре Праги, на Староместской площади, у памятника Яну Гусу. Рядом с памятником находится башня с курантами, которые были установлены в 1410 году, то есть Ян Гус их уже видел. Эти куранты являются визитной карточкой Праги. По преданию, мастер, реконструировавший их, был ослеплен, чтобы не смог сделать подобные куранты в другом городе. Каждый час смерть начинает трясти колокольчиком. Дверцы над циферблатом открываются, и по очереди появляются 12 апостолов. Смерть в это время переворачивает песочные часы. Праздный не соглашается и отрицательно качает головой. В это же время скряга трясет кошельком, а тщеславный любуется собой в зеркале. В конце фигурки останавливаются и бьют куранты. Смерть словно напоминает нам, что однажды то, что люди порой так ценят, испарится. Как бы праздный не веселился, однажды его радость исчезнет. Как бы не был богат скряга, однажды все его сбережения обесценятся. Как бы не был красив, тщеславный, но он неизбежно состарится. И это не зависит от нашего выбора. Какой же выход из всего этого? Перед казнью Ян Гус сказал: «Я делаю выбор не между жизнью и смертью, а между правдой и ложью». Существуют сокровища, которые не обесцениваются со временем. Только выбрав истину, можно одолеть смерть. На этом мы заканчиваем цикл передач о Яне Гусе. И помните слова, написанные на его памятнике: «Любите людей, а это неразрывно связано с любовью к Богу».

Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня хочу с вами поделиться тем, что положил мне на сердце Господь. И я верю, что это может послужить кому-то ободрением, кому-то укреплением, а может быть даже исцелением. И если коротко, то моя тема сегодня называется «В одиночестве воззови к Богу». И мысли эти у меня родились тоже путем таких своих переживаний, своих трудностей, которые я проходил. И ближе к концу я постараюсь ими тоже поделиться. Для размышления я выбрал один из псалмов. Псалм 106 в новом русском переводе. «Блуждали они в пустыне по безлюдным дорогам и не нашли города, в котором могли бы поселиться. Они голодали и жаждали, и томилась их душа. Но воззвали они Господу в своем несчастье, и Он освободил их от бедствий». Повел их прямым путем в город, где они могли поселиться. Да славят Господа за милость Его и за Его чудесные дела для людей. Ведь Он утолил душу жаждущую и душу голодную насытил благами. Они сидели во тьме и в тени смертной, окованные бедствием и железом, потому что восстали против слов Божьих и пренебрегли советом Всевышнего. Поэтому Он смирил их сердца тяжелым трудом. Они падали, и некому было помочь. Тогда воззвали они Господу в своем несчастье, и Он спас их от бедствий. Аминь. И я думаю, что каждый из нас сталкивался с разными проблемами, и когда мы выходили особенно из них, то мы, а может быть кто-то даже во время проблем, понимаем, что да, слава Господь тебе, что ты избавил меня от бедствий. И я понимаю, что нам стоит благодарить Господа всегда, каждый день, все ли прекрасно или, может быть, что-то не очень прекрасно. Но Он призывает нас благодарить, не роптать, не возмущаться, а сосредотачиваться, фокусироваться на Нем, смотреть на Него, общаться с Ним и понимать, что где бы я ни был, мое спасение в Боге. И я думаю, что нам нужно стараться замечать эти моменты, замечать то, что Бог с нами, что Он Эммануил, как в Новом Завете сказано, Бог с нами. И в этих стихах я нашел для себя такие два важных пункта, которые помогут нам понять, в каких обстоятельствах, где я сейчас нахожусь и что мне с этим делать. И первый пункт – это ты можешь ощутить себя, что ты находишься в таком месте или в таком моменте, что ты один, как мы читали сейчас выше, что нет никого рядом, что ты как будто где-то блуждаешь и потерялся вообще даже, что нет никакой помощи, нет никакого просвета, ты вообще один. И второй момент – это внутри горят эмоции, горят чувства, апатия, усталость, нежелание даже, вот у, как у верующих людей, это молиться, искать Бога. Ты думаешь, что да что-то вообще как будто не слышит Бог молитву, она докуда-то долетает, там останавливается и дальше не идет. Что такое? То есть как будто бы Бога даже вообще нет. И, конечно, забегая сразу вперед, я бы хотел сразу сказать, что несмотря на наши чувства, наши желания, наши мысли, Бог с нами. То есть Он не через наши чувства нас спасает или через наши желания что-то делает. Он делает все по своей воле. И, как Писание говорит, только верой мы спасаемся. Никакие наши чувства тут вообще ни при чем. Верой мы спасаемся, и верой мы молимся, и верой мы получаем там то или иное, что нам необходимо через молитву. Бог благословляет нас. И что же нам делать в наших обстоятельствах? И из этого псалма я читаю, что первое – это «воззови Господу». Какая бы эта ситуация ни была, все ли прекрасно или что-то плохо, воззови Господу. Это первое, что нам стоит делать в своем несчастье. Также Писание призывает нас и в радости славить Господа, и в грусти, проходя долиной смертной тени, уповать на Господа и так далее. То есть мы не забываем про Бога. Это первый момент. Даже когда нас составляют люди, мы проходим трудности, мы идем за Богом, мы взываем к Нему и ожидаем ответа от Него. Пусть мы даже сразу его не получаем, но верующему все возможно.

Исайя 57:15 сказано, что «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То есть очень такие сильные стихи. Еще прочитаю, в Исайи 66:2 идет как дополнение к этим, что Бог вот на кого презрит, на смиренного и сокрушенного духом, что сейчас прочитал, и на трепещущего перед словом моим. То есть такие три момента. Сокрушенный, смиренный и трепещущий перед словом моим, то есть перед словом Божьим, перед Библией. И тут мы читаем, да, что Господь как будто бы высоко, Он далеко, Он святой. Ну и кто мы, да, мы понимаем, что мы ошибаемся, мы совершаем ошибки, но тем не менее он говорит, что несмотря на то, как он превознесен, как он велик, как он могущественный, свят, а мы нет, порой мы сами это очень прекрасно понимаем, тем не менее он говорит, что я оживлю сердце сокрушенное, смиренное и то, которое боится меня, то есть, да, боится Господа. Он хочет сказать, что в этих обстоятельствах, да, мы наверняка понимаем, что когда у нас беды, мы проходим свои трудности, у каждой какие-то свои. Конечно же, мы сокрушенные, мы ослабеваем. Мы можем ослабевать в вере в такие моменты, в надежде, в уповании своем на Бога. Мы такие сокрушенные. Если так сказать, что вот толпа людей стоит, и для Бога особенным образом высвечиваются те люди, которые понимают или которые стремятся к тому, чтобы сокрушаться перед Богом, смиряться. Даже когда меня обидели, мне сделали больно, причинили зло какое-то, будь то это в церкви или вне ее, все равно боль, в принципе, одна и та же, я начинаю сокрушаться. То есть я начинаю молиться и говорить Богу, что у меня внутри. Я не пытаюсь спрятать от Бога свою боль или вот благослови там то это, благослови страну детей моих. И как будто бы не говорю про своего там обидчика, я спрячу это внутри себя, в сердце свое, Бог сам все знает и так далее. Но нет, Бог сокрушенных, смиренных, то есть я признаю, да, у меня есть эта боль, у меня есть это страдание, мне этот человек принес такую-то боль, я его не буду там проклинать, что-то плохое говорить, но у меня эта боль внутри, и я прошу тебя, Господь, избавь меня, исцели и так далее. Он оживляет дух, оживляет душу, то есть наши эмоции, наши чувства, наши желания. Это душа, да, и дух, это наша совесть, это наши внутренние, такие глубинные переживания Бога. Это туда, куда Он кладет нам откровения, куда Он нам вкладывает свои слова, которые потом на протяжении всей нашей жизни как бы несут нас, ведут нас в нашем призвании, в нашем служении, какое бы оно ни было, какое-то большое или маленькое. То есть Бог оживляет вот эту внутренность. Мы можем в эти моменты грусти, обиды потерять вообще все, потерять фокус, который должен быть на Боге, потерять фокус служения, что мне нужно продолжать делать, мне нужно продолжать служить Богу. Мы это теряем, к сожалению, и Он говорит, что я оживляю вот эти внутренности, оживляю вот эти мечты твои, оживляю дух твой. И хочу сказать также здесь, в этом месте, что Бог — это наше прибежище. То есть это то место, куда мы должны бежать, когда у нас что-то происходит, какие-то переживания. Он наше убежище, такая как скала, куда мы входим и можем сказать, вот я Господь, вот у меня то и все произошло, вот я использую меня и так далее, да, как пророк говорит. То есть наш Иисус – это наше убежище, прибежище. Также в Новом Завете сказано, что Святой Дух, по-гречески «параклетос», это значит «наш утешитель». То есть Он нас успокаивает, Он дает нам мир и исцеляет наши внутренности, наши мысли и даже наше тело. Итак, первое было – это «воззови Господу в своем несчастье». И вторая мысль, которую я вынес для себя, и надеюсь, она поможет кому-то также из зрителей, это «не оставайся один, не теряй общество людей». Единомышленников, конечно, в первую очередь, христиан, верующих людей, которые будут тебе поддержкой, которые будут тебя ободрять, и в первую очередь это могла бы быть церковь. А также я лично участвую в домашней группе и люблю это место, где мы более узким кругом можем собраться и более искренне передавать то, что у нас на сердцах, то, что у нас происходит в наших жизнях. Это замечательное время, место, где мы можем находиться.

находить эту поддержку, чтобы не оставаться одними в своих бедах, своих проблемах, обидах и так далее. Мы можем поделиться. Обычно там всегда найдутся люди, которые имеют опыт какой-то, имеют знания, подсоветуют что-то и так далее. То есть второй момент – это не оставаться одному, не уходить куда-то в одиночество, только если, пожалуй, для молитвы, но не отделяться от единомышленников, от верующих, от любящих Господа Иисуса Христа людей. И третий момент, мы читали его в Псалме, это славить, благодарить Бога. И иногда мы думаем, что как я могу славить и благодарить Бога за болезнь, за переживания, за боль. Конечно, мы не прославляем Бога за то, что у нас болезнь. Мы прославляем Бога внутри этих переживаний, в момент, когда мы там, в этих переживаниях, мы славим Бога за то, что Он рядом, и за то, что у Него есть ответ, и у Него есть исцеление. Он не автор болезней, Он автор решений, исцелений, прорывов там и так далее. Всего такого хорошего. Он не хочет нас уничтожить, как-то обижать, куда-то там опускать. Он призывает нас славить Его, и Писание нас говорит: радуйтесь каждому дню, радуйтесь всегда, бодрствуйте, молитесь. То есть будьте такими бодрыми, будьте активными, не засыпайте. Библия нас призывает просыпаться, пробудись, говорит. То есть не засыпать в этих суете, там, в переживаниях, а бодрствовать, молиться, искать Господа. И часть этого – это славить и благодарить Его, потому что у Него есть выход, у Него есть исцеление, у Него есть дорога, Он проломит дорогу, если надо, в стене, туда, куда нужно, Он тебя проведет. Итак, мораль такова этих стихов, этих всех моих мыслей, переживаний в том, что тот, кто восстает против Бога, он рано или поздно окажется во тьме, он окажется в страшных мучениях и беде. А тот, кто смиряется, тот, кто сокрушается, кто продолжает, начинает искать Господа, тот идет к свету, тот на правильном пути. И в моей жизни было также переживание довольно-таки тяжелое. Это у нас общее с нашей женой, когда мы поженились. Мы еще не были верующими, но спустя несколько лет уже буквально мы пришли к Господу. И наш таким главный вопрос наш был, что мы хотим иметь детей. Это нормально, это здраво. Но их почему-то не было. И в течение около 3 лет мы абсолютно здоровые люди, но не могли иметь детей. И мы искали ответы, мы молились, мы надеялись, мы верили. И вот это тот самый момент, я размышляю вот об этих стихах, об этом послании, понимаю, что это тот самый момент моих таких тяжелых борений. Как бы слово говорит Божье, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю эту, но у меня нет плода, так сказать. И это было сложно, это был трудный период такой непонимания. Но при этом, что я хочу сказать, что мы не жили вот в этой пустоте. Мы постоянно молились, мы продолжали искать Господа. И мы в итоге пост брали тоже. Пастор знал, молился, наша домашняя группа, даже частично, наверное, не вся, может, церковь знала. Мы молились, и Бог давал нам ободрение разными способами, через людей, через Библию, через такое внутреннее осознание, понимание, вот это глубинное, давал нам ободрение, что будет, что ребенок будет, все будет в порядке, все получится. И в итоге, конечно, в 2018 году родилась наша замечательная доченька, а в 2015 мы пришли к Господу, то есть через 3 года таких вот мучений все-таки, таких вот борений, веры, надежды на Господа, все-таки произошло это чудо, и мы славим Господа. Поэтому также и в твоей жизни, может быть, какие-то переживания, может быть, они длятся гораздо больше даже, чем 3 года. Но я уверен, что Бог принесет и туда ответ на жаждущее. Он обязательно даст то, что необходимо. То есть Он любит нас, и как бы то ни было, Он сострадателен, Он милостив, Он добр и верен Своему Слову. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти нас, чтобы помогать нам. И Он сказал, что если я не уйду, то я не смогу помочь как бы всем и разом. То есть теперь Он послал нам Духа Святого, и теперь где бы мы ни были, мы можем обращаться к Нему, можем надеяться на Него, и Он будет отвечать и исцелять наши сердца и мысли, и давать правильных людей вокруг, и обстоятельства. Все будет меняться, если мы надеемся на Господа и продолжаем искать Его.
Поэтому пусть Бог благословит, и молюсь, чтобы Господь отвечал каждому на молитвы, чтобы Он говорил к тебе и исцелил тебя через это послание. Пусть Бог благословит, наполнит.

0: В новом выпуске программы «Место встречи» и «Иерусалим». Ожесточенное противостояние в ООН. Премьер-министр Нетаньяху критикует так называемую гуманитарную озабоченность антиизраильского лобби. Также история Кумрана, где великий свиток Исаии скрывался в течение 2000 лет. И еще жертвенник Иисуса Навина, библейская история и битва за его спасение. А также библейский взгляд на Суккот, праздник кущей. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». Я Джули Стал.
1: Я Джошуа Свансон.
0: Генеральная ассамблея ООН на этой неделе прошла крайне неспокойно.
1: В среду президент Трамп пригрозил уничтожить Иран. Делегация США покинула зал, когда президент Ирана поднялся на трибуну, а палестинская администрация обвинила Израиль в ведении геноцидной войны.
0: Но в четверг наступила очередь выступать премьер-министра Израиля Нетаньяху. И это была разгромная речь. Вот последние новости об этом и многом другом.
1: Премьер-министра Нетаньяху встретили как аплодисментами, так и насмешками. Десятки делегатов покинули зал перед его выступлением в ООН в четверг. Если в этом зале еще остались моральные трусы, которые до сих пор не вышли, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. В своей 38-минутной речи Нетаньяху заявил, что вторжение в Иран было самым простым решением, которое он когда-либо принимал, и поблагодарил президента Трампа за его смелое руководство, обвинив при этом Катар и Турцию в распространении лжи о том, что Израиль совершает геноцид. Я хочу задать несколько вопросов. Какой геноцидный режим делает миллион прививок от полиомиелита?

0: населению своих врагов? Какой геноцидный режим способствует доставке 2 миллионов тонн продовольствия жителям Газы? Это по тонне на каждого человека. Обвинение Израиля в геноциде – это худшая ложь века. На фоне того, как на этой неделе в Самарии в результате автомобильного теракта был тяжело ранен сын посла Израиля в США, премьер-министр раскритиковал однобокое внимание ООН к насилию со стороны поселенцев против палестинцев, масштабы которого несопоставимы с количеством нападений на израильтян. Это одержимость. Я слышу эти дискуссии здесь. Лидеры стран с важным видом заявляют, мы не потерпим насилия со стороны поселенцев. Вы не понимаете, о чем говорите. Напомним делегатам, что Израиль – единственное место на Ближнем Востоке, где процветает христианство. Нетаньяху поднял устройство Starlink и спросил у присутствующих, где они были, когда иранский режим жестоко убивал собственных граждан и преследовал иранских христиан. Господин председатель, я оставлю это устройство здесь, чтобы вы передали его иранской делегации, чтобы они могли свободно рассказать свою историю в социальных сетях. Нетаньяху также упомянул Захрана Мамдани, который заявлял, что премьер-министра нужно арестовать. Господин Мамдани, вы пытались помешать мне приехать сюда? Вы пытались заставить меня замолчать? Но вы не можете заглушить голос истины. Пол Петит, новости CBN. Генассамблея ООН в этом году поставила Израиль в центр самых острых дискуссий недели.
1: Мировые лидеры использовали трибуну, чтобы обвинять, защищать и оспаривать действия Израиля.
0: Президент Аргентины Хавьер Милей начал с того, что обрушил свой гнев на саму ООН. Она превратилась в бесполезную организацию, единственная цель которой – содержать касту высокомерных паразитов, маскирующихся под благонамеренных бюрократов. Те, кто должен был гарантировать коллективную безопасность и права человека, провалили свою миссию. Вместо этого они позволили процветать хаосу, насилию и международному терроризму. Так называемые «защитники прав человека» покрывают кровожадные диктатуры и режимы, которые побивают женщин камнями на улицах. Они систематически голосуют против Израиля, молча игнорируя факты исламского терроризма и геноцида христиан в Африке. Прямо в точку.
1: Он попал прямо в цель, открыто называя вещи своими именами. Ведь они называют добро злом, а зло добром. Это неправильно.
0: Да. Вот несколько фактов об ООН. В период с 2015 по 2024 Джулия, они приняли 173 резолюции против Израиля и только 80 резолюций против всех остальных стран вместе взятых. В среднем частота принятия резолюций против Израиля составляет от 14 до 17 в год.
1: Это ужасно, ведь Израиль дает миру столько полезного, а они только и могут что придираться к крошечной стране.
0: Чтобы усугубить ситуацию, трибуну предоставили Пезешкиану, президенту Ирана, и вот что он сказал. Иран не согласен с тем, что ядерные технологии – исключительная привилегия нескольких стран. Иран не рассматривает ядерное оружие как источник безопасности, но не откажется от своего права на науку, промышленность и мирное использование ядерной энергии. Мы заявляем, мы против ядерного оружия, но также мы против лишения нас ядерных технологий. И эта речь прозвучала на фоне новых сообщений об ударах. Боевые действия могут возобновиться в любой момент, потому что для Израиля очевидно, Иран вернулся в ядерную игру.
1: Я не думаю, что они когда-либо из нее выходили. Возможно, они просто притихли на время. И когда заходит речь об использовании силы против Ирана, то сила — это единственный язык, которые они понимают.
0: Только язык силы.
1: Им ни в коем случае нельзя позволить получить ядерное оружие. А все разговоры, о, нам нужна мирная ядерная энергетика, это ложь.
0: Конечно. Они восстанавливают объекты в районе горы Пикекс и Талиган-2. По спутниковым снимкам мы точно знаем, что это были ядерные объекты.
1: Да. Мы знаем, что они делают. Они просто хотят представить все в красивом свете, мол, нас незаслуженно обижают, но это не так. У нас также есть цитата.

0: брата президента Турции Эрдогана. Он тоже высказался в прекрасном стиле.
1: Давайте посмотрим. Я хотел бы заявить, что даже несмотря на то, что господин Аббас не присутствует здесь лично, мы, как и в прошлом году, станем голосом свободной и суверенной Палестины и провозгласим борьбу палестинского народа всему миру с этой трибуны. Пользуясь случаем, я еще раз призываю все страны, которые еще не признали Палестину, пересмотреть свое решение.
0: Знаешь, от слов Эрдогана просто воротит. Он говорит вещи, в которые сам не верит. Он хочет править на Ближнем Востоке, а это исключает существование суверенной Палестины. Так что он лжет даже самому себе.
1: После 7 октября идея создания двух государств больше не стоит на повестке дня, это даже не обсуждается. Я думаю, порядка 80% израильского населения категорически против этого. Хамас и палестинский народ окончательно похоронили решение о двух государствах 7 октября. И стоит напомнить, что совсем недавно в августе было подписано Мекканское соглашение о совместной обороне.
0: О, да.
1: Саудовская Аравия, Пакистан и Турция заключили оборонительный союз. Теперь одна из этих трех стран призывает к созданию двух государств. Что ж, у премьер-министра Нетаньяху тоже нашлось, что сказать в адрес президента Эрдогана. Давайте посмотрим. Эрдоган – тиран. Он укрывает у себя главарей террористов Хамаса. Он уничтожил тысячи мирных жителей Курдистана. Он отрицает геноцид армян. Он бросает в тюрьмы журналистов и лидеров оппозиции. Я думаю, что у него в этом мировой рекорд, а это непросто. При этом он практически каждый день призывает к уничтожению Израиля. Он заявляет, что станет правителем Иерусалима. Нет, вы не станете. Это наша страна, наш город, наша вечная столица.
0: Знаешь, то, что Нетаньяху говорит о том, что Израиль никогда не отдаст Иерусалим и пребудет здесь вечно, это слова Бога. И Эрдогану лучше поумнеть, потому что он не добьется успеха, если продолжит идти против Бога.
1: За Нетаньяху определенно стоит сила. У него есть Цахал, есть еврейский народ, готовый сражаться. И как он неоднократно заявлял в своей речи, мы никуда не уйдем. Это наша вечная столица, и мы готовы за нее бороться. Между тем, Министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом выпустило любопытное видео, которое, как нам кажется, станет отличным завершением этого блока об ООН. Обвините Израиль. Виноват Израиль! Виноват Израиль! Во всем виноват Израиль! Во всем виноват Израиль! Сколько ложь не повторяй, правдой не бывать ей.
0: Далее. Взгляд на Кумранские пещеры, где началась история великого свитка Исаии.
1: На прошлой неделе мы показывали уникальные кадры из музея Израиля, где выставлен великий свиток Исаии, старейшая из известных копий книги пророка и единственная полностью сохранившаяся библейская книга среди свитков Мертвого моря. Теперь глава нашего бюро Крис Митчелл отправляется в Кумран, где были обнаружены свитки, чтобы узнать об общине, которая была с ними связана. Высечены в суровых скалах Иудейской пустыни, эти пещеры веками хранили тайну. Это Кумран. Отсюда открывается вид на Мертвое море. Почти 80 лет назад находка в этих скалах явила миру древние рукописи, которые навсегда изменили библейскую археологию. Чтобы понять, как уцелели эти рукописи, нужно перенестись на 2000 лет назад к жившей здесь еврейской общине. Я встретился с директором национального парка Кумран Даном Фаркашем, чтобы узнать подробности. Дан, это потрясающее место. Как здесь все выглядело 2000 лет назад? Это место называется Кумран. Люди называли его Яхад, что означает «община» или «место сбора». Они видели себя единым братством, и таков был их уклад жизни. Это были ессеи, совершенно верно. Ессеи, еврейская община периода Второго храма, посвятили себя переписыванию и изучению священных текстов, одновременно готовясь к грядущему апокалипсису. Поэтому для них было крайне важно сделать как можно больше копий Библии. Ессеи были невероятно преданы идее сохранения Слова Божьего. Из документов мы узнаем, что они изучали Писание в режиме 24/7. Преданность Писанию определяла их повседневную жизнь. Перед тем, как написать имя Бога, они шли в микву для ритуального омовения. Перед едой, после еды, перед письмом. Это было важнейшей частью их ежедневных ритуалов. Затем их история теряется в пустынных пещерах вместе с завершением эпохи Второго храма. На протяжении веков свитки оставались скрытыми, пока их не обнаружили в 1940-х годах. Представьте 1947 год. Пастухи-бедуины находят свиток в одной из этих пещер. Это побудило археологов начать поиски, и они обнаружили рукописи по всему этому району. Мы с Даном спустились в русло высохшей реки и направились к четвертой пещере, в которой хранилась большая часть свитков. Дан, это невероятно. Я никогда раньше здесь не бывал. Находиться здесь удивительно, правда? Это удивительное место. Позади меня вы видите пещеру номер 4. Более половины всех сокровищ кумранских пещер было найдено именно в ней. Свитки включали в себя манускрипты и другие иудейские тексты, открывшие окно в библейский мир той эпохи. Но помимо их местонахождения, самой большой загадкой остается то, как они смогли уцелеть. Это относится и к великому свитку Исаии, и к другим свиткам, найденным в пещере номер 1, которую веками оберегала иудейская пустыня. Все 7 свитков, которые сейчас представлены на выставке в Музее Израиля, были найдены в одной и той же пещере, в пещере номер 1. Очевидно, в этом был Божий замысел для нас. И Он позаботился о том, чтобы эти свитки хранились в безопасном месте. Сегодня можно прочесть практически все. Иврит немного изменился, но если я сосредоточусь, то смогу читать свиток 2000-летней давности. Считаете ли вы сохранение свитков чудом? Безусловно. Ведь это противоречит всякой статистике. Где еще в мире можно найти такую большую библиотеку документов на органической основе кожи животных, созданных более 2000 лет назад, которые до сих пор можно рассматривать и читать? Это невероятно. Для Фаркаша сохранение Кумрана – это не просто работа. Вы чувствуете, что для вас это честь быть здесь? Безусловно. Дело не в деньгах, дело в миссии. Я очень рад, что являюсь частью этого. Эта миссия стала для него глубоко личной во время съемок фильма CBN «Божьи пророки», когда кумранскую микву временно наполнили водой для исторической реконструкции. Перед тем, как воду собирались слить, я спросил, можно мне войти внутрь? Я попросил об этом, потому что являюсь частью длинной череды поколений, идущей от Моисея. Я из священнического рода, и внутри меня что-то всколыхнулось. Я подумал, это уникальный шанс, возможно, единственный в жизни. Фаркаш Коген, или Коэн, выходец из еврейской священнической семьи. По его словам, погружение в эту древнюю микву соединило его с наследием предков так, как он и не мечтал. Когда я вошел внутрь, мое внутреннее состояние изменилось. Я по-настоящему прочувствовал то, что делал. Я ощутил мощную энергию, которая дремала в моих генах и вырвалась наружу в ту самую секунду, когда я коснулся воды. Кумран и великий свиток Исаии служат поразительным доказательством того, насколько верно Писание сохранялось на протяжении веков. Крис Митчелл, новости CBN, Кумран в Иудейской пустыне.
0: Далее. Древний жертвенник может подтвердить библейскую историю, но сегодня этот объект находится под угрозой уничтожения. Мы посетили древний памятник, археологические данные которого указывают на его колоссальное значение для еврейского народа и всех, кто верит в Библию.
1: Однако сейчас этот объект находится под угрозой разрушения из-за израильско-палестинского конфликта и споров о принадлежности земель.
0: Здесь, в самом сердце библейской Самарии, известной как западный берег реки Иордан, разворачивается битва за археологический объект. Считается, что именно на этом месте Иисус Навин построил жертвенник Господу, когда сыны Израилевы вошли в землю обетованную.
1: Палестинцы строят здесь новую деревню. Посмотрите вокруг. Поблизости нет никаких поселений. Это совершенно новая деревня, и строится она намеренно, прямо на территории комплекса жертвенника Иисуса Навина.
0: Исследователь Библии и активист движения «За спасение жертвенника» Аарон Липкин рассказывает, что палестинцы из близлежащей деревни сначала проложили здесь новую дорогу, повредив зону памятника. Теперь же они хотят заложить новый квартал прямо поверх исторического объекта.
1: Проблема в том, что за этим объектом нет никакого надзора. Как видите, это окраина. У нас здесь нет ни камер, ни солдат. Никто не охраняет это место. Теоретически, любой строитель-араб может приехать сюда на бульдозере и за 10 минут уничтожить памятник.
0: Палестинцы хотят видеть жертвенник частью своего будущего государства, но активисты настаивают, библейская история этих мест должна находиться под защитой Израиля. Липкин убежден, что жертвенник находится под угрозой окончательного уничтожения.
1: У них две цели. Первая – не допустить посещения этого места иудеями и христианами. И вторая причина – со временем полностью стереть или уничтожить связь еврейского народа с его землей.
0: Липкин отмечает, что этот процесс продолжается уже несколько лет.
1: Мы видим, как палестинская администрация объявляет библейские объекты объектами палестинского наследия. Иерихон – один из примеров. Иерихон многократно упоминается в Библии и не имеет абсолютно никакого отношения к тем людям, которые сегодня называют себя палестинцами.
0: В сентябре 2023 года, всего за несколько недель до событий 7 октября, ЮНЕСКО официально объявила древний Иерихон объектом всемирного наследия в государстве Палестина. Липкин видит в этом шаг, направленный против Израиля и еврейского народа.
1: Проблема в том, что этот объект находится в зоне Б в соответствии с соглашениями Осло. Единственный способ сохранить жертвенник Иисуса Навина для нашего общего иудео-христианского наследия – это постоянное присутствие Израиля. Это место должно стать международно признанным наследием.

0: Его искали не там. Его пытались найти на южных склонах горы Гевал, и, конечно, не смогли. Новая волна археологов стала утверждать, что Библия – это неправда, сказка, что Моисея и Иисуса Навина никогда не существовало, а исхода не было.
1: Все изменилось в 1980-х годах, когда молодой профессор Адам Зерталь исследовал гору Гевал. Обнаружив древнюю стену, окружающую некий периметр, он решил начать раскопки. То, что он нашел, удивило всех.
0: Под грудой камней он обнаружил сооружение из необтесанных камней. Каменное основание, пандус, ведущий к нему с двумя дополнительными съездами по бокам. А вокруг – круглые каменные конструкции, которые в археологии четко классифицируют как места для поклонения.
1: Изучив, какой культуре могло принадлежать это сооружение, Зерталь понял, что ответ может быть только один.
0: Мы нашли огромный израильский жертвенник на горе Гевал, крупнейший в своем роде. Это должен быть жертвенник Иисуса Навина. А если это он, значит, Иисус Навин и Моисей существовали. И исход действительно был.
1: В июле 10 израильских семей основали новое поселение на горе Гевал, недалеко от жертвенника. Липкин надеется, что Израиль объявит этот район охраняемой археологической зоной, чтобы ученые могли продолжить работу, а иудеи и христиане со всего мира смогли увидеть это открытие. Джули Стал, новости CBN, Самария. Далее. Празднование библейского праздника Суккот.
2: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
0: Позади Йом-Кипур, и мы находимся накануне еврейского праздника, известного как Суккот или праздник поставления кущей. И Иерусалим бурлит. Люди собирают праздничные атрибуты и строят временные жилища на своих балконах и во дворах.
1: Праздник Суккот имеет древние корни и основывается на тексте книг Левит, Второзаконие и Чисел. В них Бог повелевает своему народу помнить о его защите в пустыне и велит радоваться. Давайте посмотрим презентацию, иллюстрирующую библейские заповеди этого радостного праздника.
3: Итгадаль вейткадаш мейраба. בעלמה דברה חירותי והמליך מלכותי, ויצמח פורקוני ויקרב משכי. בחי חון ובמי חון וכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב.
0: Живите в шалашах 7 дней, чтобы ваши потомки знали, что я поселил израильтян в шалашах, когда я вывел их из Египта. И веселитесь пред Господом, Богом вашим, 7 дней.
3: לילה ולמיה על מיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרמם ויתנשא, ויתדר ויתעלה ויתעלל.
0: Бог являл себя народу Израиля в пустыне. Несмотря на это, они уклонились от верного пути и последовали обычаям других народов. Бог рассеял их среди племен, прежде чем вновь вернуть в свою землю. Бог повелевает своему народу жить в кущах, напоминая, что все находится под его контролем. В послушании мы строим временное жилище как знак того, что пребывание с ним в пустыне учит нас полагаться на него во всех наших нуждах.
3: Слыхава хапара,
0: Праздник поставления кущи – это кульминация Божьего замысла – собрать и обратить к себе народы. Это обетование объединить верных из многих племен, дабы они присоединились к Его народу.

0: וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
1: Я приду и буду жить у тебя, говорит Господь.
2: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
1: Не забудьте подписаться на место встречи «Иерусалим» в соцсетях и молитесь о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
2: Молитесь также за защиту Израиля и за мир для Иерусалима. И помните, Бог, хранящий Израиль и вас, и меня, не дремлет и не спит. Я Джули Стал. От имени всей нашей команды в Иерусалимском бюро я говорю вам «Хаг Суккот Самеах». До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
3: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
4: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем наши темы «Лицемерие.нет». И сегодня поговорим о здоровом образе жизни. О всех его самых разных проявлениях, недостатках и лицемериях.
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Ну, начнем с чего? С упражнений, с питания,
2: Может быть, здоровый образ жизни.
0: Что такое здоровый образ жизни?
3: Да, есть выражение хорошее. Вот, может быть, с него начнем. Здоровье – это еще не все. Но без здоровья и все – ничто. Поэтому надо быть здоровым. А вот как этого достичь?
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ну, в принципе, я не спорю, что все хотят быть здоровым. И все сейчас жалуются на... Ну, может, не все.
3: А, по-моему, на сейчас наоборот здоровья. Веяние какое-то. Все переходят так или иначе на здоровый образ жизни. Но каждый его понимает, может быть...
5: Здоровый образ жизни.
0: Надоело болеть.
5: Это модно, это тренд.
3: Да.
2: А что дает вообще здоровье человеку?
0: Ну, хотя бы хорошее самочувствие.
3: Так,
2: настроение.
3: Дальше.
2: Хорошее.
0: Ну, силы физические, еще что-то.
3: Да, здоровье.
0: Ну, в принципе, уже замечательно.
3: Да,
0: это уже. Если хорошо. Даже только на этом ограничиться, уже замечательно. А если что-то сверху есть, так это бонус.
2: А может быть, здоровье – это когда ты очень много лежишь, и отсюда у тебя здоровье, не тратишь энергии.
1: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
0: В жизни это нету, не здоровье, не это как оно называется, это выживание.
2: Ты здоровый человек.
0: Я не думаю, что долго пробудешь.
2: Организм здоровым. Не изнашивается у тебя.
0: Вот, пролежни начнутся. Это значит, чтобы кто-то ухаживал, подносил постоянно.
2: Здоровье нужно для труда, чтобы трудиться. Чтобы сделать какое-то определенное стоящее дело, получить
0: за это средство. Да вообще, в принципе, для полноценной жизни, кто бы что бы под этим словом не подразумевал, у кого-то стоят какие-то цели в жизни, их надо достигать, без здоровья ты вообще ничего не достигнешь.
5: А при чем здоровье и лицемерие? Вот мы же говорим в рамках передачи «Лицемерию нет». Где лицемерие в здоровом образе жизни?
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Вижу это в том, как человек начинает этот здоровый образ жизни применять на практике. То есть, ну, все говорят о том, что надо вести здоровый образ жизни. Все говорят о том, что это хорошо. Вот. Некоторые говорят, что они до этого еще не доросли, и они пока еще там увлекаются какими-то вредными привычками. Они вот их там, ну, кто-то любит, кто-то не может бросить, кто-то еще что-то. Ну, как бы ладно. Но есть целая категория людей, которые пропагандируют этот здоровый образ жизни, а точнее, как я это вижу, пропагандируют какую-то часть здорового образа жизни, по факту. А, ну вот, например, почему я сказал, с чего начнем, с физкультуры или с питания? Потому что, ну, это, наверное, две таких вот основных, два таких столпа.
2: Видимых форм
0: образа жизни. Да, видимых формы. Вот. Ну, если начать с физкультуры, то у нас сразу появляются спортсмены, которые ведут здоровый образ жизни, им приходится там без вредных привычек, им, возможно, приходится особое питание, но про питание отдельно, и им, естественно, приходится там какие-то тренажеры, какие-то упражнения, какая-то там целая система у них есть, и они выглядят здоровыми. Они начинают пропагандировать, что это вот надо всем.
2: Начинают хвалиться, наверное, да?
3: Ну, может, не хвалиться, а вообще, ну, если не вдаваться в подробности, я в этом не сильный специалист, какие именно там упражнения или что-то, но есть общее правило для всех, и все с этим соглашаются. Физические упражнения, они должны быть, физическая нагрузка, она должна быть в жизни каждого человека. Потому что без этого мышцы атрофируются, естественно, человек начинает чувствовать слабость. И
2: терять интерес к жизни.
3: В том числе и терять интерес даже к жизни.
2: Развивается
3: поэтому вредность. Физически, если так обобщить, в общем сказать, физические упражнения важны.
5: И в чем тут лицемерие? Если человек занимается спортом и физические упражнения делает.
0: О, начинает заниматься спортом. До какой степени? Где эта грань, сколько мне нужно для здоровья, а где это начнет здоровье мое разрушать? Физические упражнения, они до какой степени полезны? Строитель скажет, что я на стройке устаю за целый день так и натаскиваюсь там всяких этот, физических упражнений
2: не
0: так,
2: до фитнеса, да?
0: Что не до фитнеса. А потом спрашиваешь, а у тебя как со здоровьем? Да болею. А что болит? Да спина там болит, там руки болят, там ноги отдавил, там еще что-то. Как правило, со спиной у всех. Ну да. А потом приходит он к врачу, а врач ему говорит, слушай, то, что ты там кирпичи таскаешь, еще не говорит, что тебе не надо в спортзал ходить. И у него сразу шок. А почему? Он говорит, ну потому что ты кирпичи таскаешь вот так вот.
5: Конечно.
0: И ты понимаешь это?
2: Что одно
0: ты перекос делаешь, у тебя только одно упражнение. Ну или два. И у тебя происходит перекос в организме, и поэтому ты болеешь. Это
5: профессиональная болезнь.
0: Поэтому тебе надо, зная, что ты там у себя делаешь в спортзале, выравнивать это. Начинать
2: укреплять
0: нагружать другие
2: мышцы,
0: укреплять те, которые слабые. Ну вот, и как бы тебе все равно это надо.
5: Ну ты правильно, еще проблема с лицемерием.
0: А потом другой человек, который сидит в спортзале только, и говорит, я же тут здоровый образ жизни веду, смотри, какие у меня мышцы, какие у меня все тело, какое я здоровый. Но только он уже увлекся этим делом настолько, что
2: кирпичи таскать он не сможет.
0: Да, что он не сможет.
5: Да, кирпичи не таскать, я знаю таких.
0: Вот, и он проводит пол своей жизни в спортзале, и это становится его образом жизни.
2: Целью.
0: Целью жизни.
2: Показать,
0: а потом
2: какой я.
0: Проходит каких-то 35 лет, 40 ему лет. И где он?
2: Открываются болезни, да?
0: А он вдруг весь в болячках. А почему? Он же вел здоровый образ жизни. Почему спортсмены, нет ни одного спортсмена, который в 35-40 лет не считался бы уже пенсионером в этом спорте? Они потом уходят на тренерскую работу, и посмотрите на этих тренеров. Я видел таких тренеров. Я, когда первый раз пришел в спортзал, со мной занимался человек, у которого очень сильно подкошено было здоровье. Он был в завуч, в детской юношеской спортивной школе, и, соответственно, он там, у него были и тренерские программы, он тренером был. Он мне поставил какую-то программу для меня, вот, чисто для поддержки здоровья. И когда я потом, мы с ним подружились, я приходил к нему в гости, я прихожу, а он весь больной.
5: И таких людей знаю.
3: Да, ну, мне кажется, я вот лично, я среди людей, которые занимаются физическими такими упражнениями, там, в тренажерный зал ходит, там, футбол гоняет. Я не встречал таких споров, никто не доказывал, что это лучше, чем вот это. Здесь все как-то дают друг другу свободу действий. Вот нравится тебе в тренажерный зал ходить? Ходи. Ходи туда. Нравится тебе футбол гонять? Гоняй.
5: Нравится фитнесом заниматься.
3: Хоккей. Да. Плавать в бассейн? Плавай. А вот когда речь заходит о здоровом образе жизни в плане питания, вот там мне встречались люди уже другого плана. А там много споров всяких появлялось. Одни говорят, вот если ты не питаешься так, как я питаюсь, ты неправильный человек, ты грешник даже. Среди верующих людей очень много таких, угу, которые говорят, что вот если ты вот это ешь, то ты грех делаешь. А вот как вот здесь вот понять, ну, лицемерит человек или он, или может быть, он действительно вот так вот понимает, так считает, он так живет, но дает ли ему это право?
2: То есть делает ли пища человека святым, так?
3: Делает ли пища человека святым? Делает ли пища человека лучше?
0: Здоровым.
2: Влияет ли пища на характер, да?
3: Не, ну, то, что влияет и делает, мне кажется, все-таки это правда.
0: Ну, если говорить только о пище, о здоровом образе жизни, то у нас есть целая куча направлений. Есть вегетарианство, есть веганство вообще, есть сыроедение там какое-то, есть там раздельное питание, есть там целая куча вообще теорий самых разных по смешиванию всего.
2: Порой противоречивых.
0: Порой противоречивых. И вот я, допустим, хочу быть здоровым. Я хочу вести здоровый образ жизни. И я прихожу в спортзал, мне говорят, тебе надо заниматься вот столько, и при этом тебе нужно. Тебе нужен протеин, тебе нужно вот это, тебе нужно вот это. Тогда ты будешь здоровым. Я говорю, хорошо, понял. Потом прихожу в какую-нибудь диетическую там столовую или там к людям, которые занимаются вот диетами и правильным питанием. И говорю, посоветуйте, я хочу быть здоровым, как мне правильно питать? Они говорят, так, а что тебе там сказали в спортзале, протеин? Не-не-не, забудь, это химия. Вот, вот тебе нужно фруктики, овощи, вот это вот. Угу. Какое мясо? Забудь про мясо, это вообще нельзя, да и это... Вот, и у меня начинается разрыв шаблона, и я, чтобы это как-то проверить, иду в другим. Другие мне говорят, не-не-не, вообще-то, как бы, надо вот, можно есть все, но только все по отдельности. Вот ты салатик на поешь отдельно, одно, вот, другое, да, а мясо поешь отдельно, и тогда все будет нормально. И я, будучи не специалистом, а я не могу быть специалистом во всех областях, я не знаю, как мне поступать. И мало того, что каждый из этих людей, которые дают мне рекомендации, сами в большинстве случаев больны, у кого-то хронические заболевания, у кого-то там еще какие-то, у кого-то профессиональные заболевания. То есть я понимаю, что их идея здорового образа жизни, она на словах идея здорового образа жизни, на практике в их жизни она не проявляется. Или если только отчасти, или если только ненадолго, как у спортсменов, допустим. Он здоровый и сильный, но 40 лет он уже никто.
5: Вот стоит отметить, что спорт и здоровый образ жизни не всегда одно и то же. Дело в том, что профессиональный спорт, да, имеет серьезные риски. Это определенный тяжелый труд, определенная работа, и в ней есть серьезные профессиональные болезни. И еще вот мы заметили, точнее, я заметил, что мы говорим сейчас о здоровом образе жизни и говорим о питании и о физических упражнениях, да, о спорте. Но здоровый образ жизни – это комплекс или совокупность определенных вещей, да, и мы... Ну вот, во всяком случае, вот в нашей церкви мы очень...
2: 8 составляющих.
5: Да, о 8 принципах здорового образа жизни. Это что? Это воздух, вода, отдых, физические упражнения, да, правильное питание, воздержание от алкоголя, воздержание от курения и доверие Богу. Вот. И при том, что вот совокупность или одновременное действие всех этих 8 принципов в жизни человека, вот это называется на самом деле здоровым образом жизни. Это то, как мы вот понимаем, как... Угу. Да? Но вот я думаю, что лицемерие или перекос как раз заключается в том, что кто-то берет что-то одно, да, и начинает, а вот и все, вот я здоровый образ жизни, только в спорт, я здоровый образ жизни, только еда. Чаще всего, да, именно и, вот эти, и... забывая о всем остальном вообще.
2: У кого-то только отдых, да?
5: Вот, я бы хотел...
0: Ну да, я за. Но если бы это, конечно, дало здоровье, вот это только отдых или праздный образ жизни, но, боюсь, это
5: тоже
0: гораздо быстрее убьет.
5: Тоже будет перекос, и конечно, тоже оно убьет, и я абсолютно согласен.
0: Самая большая проблема – это то, что эти люди действительно верят в том, что они ведут здоровый образ жизни.
5: Да.
0: И вот этот самообман, в этом самообмане я вижу одну из самых таких... глубоких форм лицемерия, потому что человек лицемерит не перед кем-то, а перед самим собой. Он себя же обманывает тем, что он ведет здоровый образ жизни.
5: А еще я больше вижу здесь зло, когда человек вот этот здоровый образ жизни ставит в себе в заслугу для спасения.
2: Гордится,
5: и
2: да?
5: Ставит свое спасение в зависимости от здорового образа жизни, начинает это навязывать другим.
0: Кстати, очень многие христиане пытаются говорить о том, что ваше спасение зависит от какого-то там образа жизни, от питания.
5: И при том в очень узких вопросах. Mm. Это касается в основном питания и определенного воздержания, там, воздержания в питании от определенных вещей.
3: Ну а разве от питания не зависит спасение человека? Разве...
5: Но каким образом спасение зависит от питания?
3: Ну, например, Бог говорит, кто ест свинину, тот мерзок пред Господом. Понятно, что если он мерзок, он не может войти в Царство Небесное. Питание влияет, значит, на вечную участь человека или нет?
5: Ну, просто надо тогда определиться. Есть вещи, которые в Библии просто запрещено есть. Да? Все, и это мы ставим как само собой разумеющееся, как табу, в том числе свинина. Да,
3: хорошо, давайте с другой стороны попробуем подойти.
5: А вот то, что не запрещено есть, они начинают говорить, не все же, что разрешено, полезно. И они говорят, если ты ешь разрешенный продукт, но не полезный, значит, все, спасение тебе.
3: А вот Ева и Адам, их падение началось в Эдемском саду с чего?
0: С тщеславия.
5: Да, непослушание Богу.
0: Просто надо, наверное, отметить, а почему они говорят, что все, что не полезно, начинает тебя разрушать и, соответственно, лишает тебя спасения. Ведь написано, что тело есть храм Духа Святого.
5: Так.
0: И, соответственно, кто разрушит этот храм, того покарает Бог.
3: Вот.
5: И там это написано в контексте блуда. Да? Вот и конкретно этот текст.
2: Но... Блуда и пища в том числе.
5: Где пища?
2: Ну, вот здесь, смотрите, написано. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Дальше. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое».
5: Так.
2: «А тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела».
5: Но я говорю, что это вот проблема, которая там была с блудами. Он говорит, знаете, вы храм Духа Святого, вы не можете разрушать свой храм, совокупляясь с блудницами.
0: Но разрушать храм можно разными способами. Можно бульдозер привезти, можно по кирпичику отколупывать, а можно просто граффити нарисовать, и это уже будет в некотором роде осквернение этого храма. И если наше тело есть храм, то любое, что его разрушает, по идее...
3: Это уже плохо.
0: Это уже плохо. И, по идее, уже подпадает под наказание от Господа. В конце концов, в Ветхом Завете вообще написано там в другом месте, не накалывайте на себе письмен, вот, или каких-то и там изображений. А сейчас сплошь и рядом мы видим людей, которые...
2: Все разрисованные.
0: Разрисованные, да.

0: Вот.
1: Так вот поэтому я и говорю, что мое питание все-таки может повлиять на вопрос спасения. Но... То, что я ем, как я питаюсь, чем питаюсь, это либо созидает мое тело, либо разрушает его. Если тело есть храм Духа Святого, значит, я все-таки ответственен.
0: Вы знаете, какая у меня проблема возникла, когда я решил подойти к питанию вот с этой точки зрения? Я решил, хорошо, давайте разберемся, а что вредно, что полезно, чтобы я не ел ничего, что мне вредит.
2: Да, и Христос в другом месте, и другой есть текст, да, что пища не приближает нас к Богу.
1: Есть.
2: И не удаляет нас от Него.
0: Ну, она не приближает нас к Богу, потому что, будь я хоть самый здоровый и питайся самым лучшим образом, и при этом, если я не буду...
3: Характер скверный.
0: Да, характер скверный, то, конечно, не приблизит она меня к Богу. Но пища – это часть вообще всего комплекса нашей жизни, и причем очень немаловажная. Да. Бог так устроил, что нам нужно эту пищу сначала готовить, потом пожевать, потом есть. Мы не просто как автомобиль залил и поехал.
3: Да, не так просто.
2: Вот. Еще сказано, что появятся наглые ругатели, которые как раз будут запрещать вкушать в пищу то, что Бог благословил.
1: Ну, это же не говорит о том, что теперь можно кушать все подряд. Некоторые опираются на этот текст и говорят, что можно и змей есть.
2: Да, я согласен. То, что в Библии в 11 главе Левитам запрещено есть, вообще не обсуждается. Это нельзя есть.
1: Нельзя.
2: Но а все остальное нельзя ставить в зависимость, ну, привязывать к спасению человека.
0: Да даже не привязывая к спасению, даже просто привязывая к здоровому образу жизни, чтобы мне было хорошо.
2: Да, да, пожалуйста.
0: Я решил, давай я не буду питаться тем, что мне вредит. И начал вникать. Вот. Слава богу, сейчас мир информации, век информации, информацию можно найти везде. И начал вникать, и я понял, что беда. Потому что, а куда ни плюнь, все нельзя.
2: Все нельзя. И у каждого...
0: Все вредно. И у каждого продукта есть целый ряд противопоказаний. И для того, чтобы это все сбалансировать, я понял, что мне жизни не хватит просто себе диету даже составить.
3: Только будешь заниматься этим.
0: Только будешь этим заниматься. Ну так тоже нельзя.
3: Все рассчитывать, все проверять, все исследовать.
0: И потом большинство из этих вещей, как я понял, копая еще глубже, они очень-очень условные, очень-очень индивидуальные. То, что работает для одного, не работает для другого. Я встречал очень многих людей, которые вот банально берут и говорят так. Вот, кстати, распространенная вещь. Вот вода у нас здесь стоит. Да, сколько воды нужно пить в день?
3: 2 литра.
2: Полтора-два литра,
0: да? Я встречал людей, которые говорят, нет, 1,5-2 литра в день мало. Я когда начал пить 4 литра в день, мне стало лучше. Я говорю, хорошо, но это тебе стало лучше. А моей маме стало хуже, когда она стала пить литр воды в день. И начинаешь задумываться, а почему? А потому что некоторые особенности ее организма не позволяли ее организму справляться с этим вот литром воды в день дополнительным, который она начала пить. Ну вот. Может быть, особенности ее рациона, может быть, особенности здоровья, еще, может, привычка.
2: Конечно.
0: Это все не учитывается. Это говорится, вот надо. Потом, вода в воде рознь. Вот есть вода, которую приятно пить, есть вода, которая противна на вкус. Есть вода, которая взята из родника, есть вода, которая куплена непонятно где, кем отфильтрована и откуда она вообще привезена. Есть вода из-под крана, есть вода из-под фильтр. Они все разные. И одна тебе ты выпьешь, тебе будет хорошо. Другое, ты приехал в другую местность, ты выпил воды, и тебе стало так плохо.
3: Что же завтра делать? У тебя что же делать тогда, Андрей? Как быть?
1: Чрезмерности и излишества плохо всегда во всем. Поэтому вода полезна, вода хороша, ну, наверное, должны быть какие-то границы.
0: Вот и люди начинают на этом специализироваться и выводить границы, которые на поверку оказываются настолько индивидуальными, что невозможны к применению в массах. Они начинают писать книги про здоровый образ жизни, про здоровое питание, вот узко скажем. Вот. И на поверку они оказываются очень индивидуальными и неподходящими.
2: Это как то, о чем мы говорили.
0: В лучшем случае они подходят к какому-то региону. То есть, если, допустим, в Китае там люди питаются в основном рисом, в России люди питаются в основном картошкой, вот, или там макаронами, да, или кто на чем.
3: В основном, да.
0: Вот. Ну, как вот основной продукт, скажем так, по килограмму
3: на душу населения. Чего больше есть, то иди.
0: Вот. А где-нибудь там в другом месте питаются чем-то другим, то, соответственно, нужна уже совершенно другая диета. А у нас
2: это вот как то, о чем мы говорили в одной из наших передач, когда личный опыт выставляется универсальным для всех, угу. Да, вот получается такая беда.
0: Он получается бедой и получается неверным. И получается, надо что-то как-то с этим делать. Но нет возможности у каждого человека составить свой опыт, по крайней мере, что касается питания. Я нашел выход из этой ситуации, но я чуть позже о нем расскажу.
2: Надо что хотите от нас. Нам очень интересно услышать выход.
0: Мне интересно, как бы вы выходили из этой ситуации. И пытались ли вы вообще заниматься здоровым образом жизни вот в полной мере? Не так, чтобы взять себе какое-то что-то одно и успокоить себя. Ну все, я теперь делаю зарядку по утрам, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я бросил курить, все, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я теперь мясо не ем, и все. И как бы все остальное меня уже не колышет.
3: И вот лицемерие в том, чтобы все люди видели, что я это делаю.
0: О, да? это будет вообще замечательно. Еще похвалят, тогда все супер.
3: Все будут говорить, Жене сказал, я сегодня зарядку сделал, да? Как хорошо. А вот интересно, пища и время. Вот как сочетать вот эти два момента?
0: Сколько можно времени я могу потратить?
3: Я могу похвалить, что я ем орехи грецкие, например, да? 11:30 ночи. Как здесь быть?
1: Что, в какое время есть? Да. Или что именно?
3: И влияет ли вот распорядок приема пищи? Или как?
0: Вообще можно поговорить о распорядке дня?
2: Я для себя вот так решил.
3: Важно это или нет?
2: Почему? Я же затронул вопрос пищи и спасения. Я для себя так решил. Спасаюсь я по благодати во Христе Иисусе. Да?
0: Аминь.
2: Выбор в пользу здорового образа жизни происходит по следующим мотивам. Не для того, чтобы спастись или заслужить спасение, а по двум мотивам. Во-первых, это полезно для меня самого.
0: Улучшить качество своей жизни.
2: Во-вторых, ведя здоровый образ жизни, я более, как бы сказать, полноценный или чутко начинаю воспринимать Бога. Потому что здоровый образ жизни, он дает ясный ум. А ясный ум помогает мне более, как бы...
3: Воспринимать Божий голос, да?
2: Более чутко, да, воспринимать голос Божий, обращенный ко мне через Библию, через обстоятельства, помогает мне, ну, размышлять, созерцать и так далее. Для меня вот эти мотивы очень важны на первом месте. Я стараюсь вести здоровый образ жизни, да, вот прям идеально на 100% все 8 принципов, может, в чем-то и не получается, да, но я не категорично придерживаюсь там каких-то вопросов, там, связанных... Там, есть мясо или не есть мясо, предположим, да? Я стараюсь его не есть. Но если я пришел в гости к кому-то, и мне кто-то... Для меня отношения с людьми важнее, чем то, что в Библии не принципиально описывается.
0: Хорошо, ну вот 8 принципов здоровья.
2: Так же со спортом.
0: Там есть понятие отдых.
2: Да, вот здесь
0: вы всегда там по 8 часов в день отдыхаете? То есть, ну,
2: вот здесь бы хотелось бы побольше. Хотелось бы
3: побольше. Во время сна.
0: Не всегда, да? Вот. Там есть про здоровый воздух. А как быть тем, кто живет у нас в густонаселенных городах, где этого здорового воздуха в принципе нет?
2: Не может форточку открывать хотя бы.
0: И что?
2: Хотя бы форточку
0: открывать. Дышать газами там с улицы.
2: Не дышать собственно.
0: Или за несколько миллионов ставить себе такую систему кондиционирования и очистки воздуха в доме. Потом спросишь, зачем она.
2: Здоровый образ жизни — это классно. Мне вот лично нравится.
0: Это невозможно.
2: Нет, даже каждый должен стараться и делать по возможности, что он может. И оно не должно стать идолом для человека.
0: Вот.
2: Жизнь ради здорового
0: образа. А я хочу сказать, что лицемерие во всем этом заключается в том, что здоровый образ жизни на этой убитой уже земле в принципе нереален. И когда человек говорит, что вот мы там за здоровый образ жизни, да вы обманываетесь. Это будет, ну, разве что отчасти, разве что по двум-трем пунктам. И то не всегда. И то вы будете
2: более
0: срываться.
2: Более здоровый, чем может быть, и другие.
0: Но полностью, полноценно здоровый образ жизни, увольте, не получится. Я обещал сказать, как я вышел из этого положения, потому что желание питаться правильно и там правильно себя в чем-то вести, оно должно быть, но информации полноценной, либо ее нет, либо ты понимаешь, что вообще все плохо, и надо тогда просто ничего не делать, и лучше сразу умереть. Да? Вот. И тут для меня открывается по-новому один стих из Священного Писания, который говорит, что Господь сотворит и хотение, и действие по своему благоволению. И я подумал, если Господь действительно может менять наши желания, ему же виднее, что для меня лично полезно. В моем организме, зная все там нюансы, которых я даже не представляю, зная, что вот в этом стакане воды есть, какие там примеси есть, и зная точно, повредят они мне или не повредят, или сделают пользу, и в каком объеме, и в каких там этих соотношениях. Ему это виднее, мне нет. Могу я попросить у него, вот возыметь такую наглость, да, скажем, и попросить у него, Господи, меняй мои желания по отношению к, скажем, питанию. Чтобы не я сидел и тратил пол своей жизни на составление диет и выяснение вот этого рациона, что мне полезно, что вредно, и при этом в итоге ошибусь обязательно. Но чтобы Бог просто изменил мои желания, и чтобы я посмотрел на эту еду, и что-то мне этого не хочется. Ну, не хочется, не буду. А потом посмотрел, и вдруг у меня появилось, слушай, тебе надо поесть. А что поесть? А хочется мне вот этого. Ну, давай, сел, поел. И оно пошло на пользу. И оно уложилось, действительно приятно, чтобы мне после этого не было ни расстройства, ни каких-то последствий, никаких-то ничего. И, вы знаете, я начал применять это в жизни. Я начал регулярно просить у Бога, чтобы Бог мне менял желания в плане моего питания. Потому что у меня, как и у каждого человека, есть свои, извините, перекосы, да, в питании, вот, где что-то мне нравится, что-то мне не нравится, это полезно, не полезно. Я заметил, как это начало меняться. Некоторые продукты, которые я раньше не ел, я вдруг стал есть. Некоторые продукты я, наоборот, перестал есть. Оно начало меняться, когда я об этом регулярно прошу. Я в этом вижу силу Божью. Как написано, сила Божья ко спасению всякого верующего. Я верю, что Господь может это делать, в моей жизни это проявляется. И вот здесь, я считаю, что вот в этом конкретном случае мой опыт реально универсальный и может передаваться другим. Должна быть вера и просьба к Богу. Ну, на этом хотелось бы закончить тему о здоровом образе жизни. Она, конечно, неисчерпаема, но вот какой-то выход, который я для себя нашел. Вот. И увидимся с вами в следующий раз. Спасибо.
3: Спасибо.

Социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни. Как же не подсесть на крючок зависимости от них? И есть ли последствия у этой зависимости? Рассмотрим кратко историю социальных сетей. Популярность в интернете социальные сети начали завоевывать уже в 1995 году с появлением американского портала classmates.com. Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 года, когда в США были запущены сети LinkedIn, MySpace и другие. В русскоязычном же сегменте интернета социальные сети в Одноклассниках, ВКонтакте стали набирать популярность с 2006 года. К 2011 году 35% взрослого населения владели смартфонами. К 2021 уже 85% взрослого населения старше 18 лет имели смартфоны. Сейчас 35% пользователей проверяют смартфон более чем 50 раз в день. Кстати, где же мой? И сейчас уже 98% молодых людей в возрасте старше 18 владеют смартфонами. Смартфон и iPhone — это замечательное изобретение, и мы не представляем свою жизнь без этих устройств. Перечислить можно множество плюсов. Первое — это быстрый поиск информации, единомышленников, общение с друзьями, с родственниками. Второе — чтение постов интересных, известных личностей, их комментирование, освещение популярных вопросов и тем. Третье — это помощь в организации своей профессиональной деятельности, продвижение в социальных сетях. Но у каждого устройства есть свои побочные эффекты, если ими злоупотреблять. Именно поэтому руководство большинства компаний в Силиконовой долине запрещают своим детям пользоваться смартфонами. Какие же это побочные эффекты? Дофаминовая зависимость. Оказывается, пользование этим устройством вызывает привыкание или зависимость. Зависимость от самого развлекательного контента, от лайков, уведомлений. И эта жажда утверждения именно в социальных сетях постоянно растет. Через социальные сети люди пытаются получить принятие, но лайки не заполняют пустоту внутри. В основном это дофаминовая зависимость. Комбинация смартфона и социальных сетей увлекает ярким изображением, звуком и ощущением нужности кому-то. Зависимость от социальных сетей похожа на зависимость от азартных игр или алкоголя. Исследовательская группа под руководством Хао Лея из Китайской академии наук в Ухане провела сканирование мозга 35 мужчин и женщин в возрасте от 14 до 21 года. На основании утвердительных ответов на такие вопросы, как предпринимали ли вы неоднократные безуспешные попытки контролировать, сократить или прекратить использование интернета. 17 из них были отнесены к категории страдающих интернет-зависимостью. Специальное МРТ-сканирование головного мозга показало изменения в белом веществе головного мозга, той его части, которая содержит нервные волокна. И у тех, кто был отнесен к категории интернет-зависимости, по сравнению с теми, кто не был отнесен к этой категории. Лично я наблюдала, как владельцы одного известного канала с 1 миллионом подписчиков были настолько зависимы от популярности, что транслировали похороны своей родственницы и одновременно интересовались количеством лайков и репостов. Многие жалуются на отсутствие друзей в реальном мире, не виртуально. Куда уходит наше время? Всероссийская исследовательская компания «Медиаскоп» провела исследование на тему медиапотребления и опубликовала данные за 2024 год в презентации Ирины Суановой «Человек в смартфоне». Время в мобильном интернете у молодых людей от 12 до 24 лет занимает 6 часов в день на мобильный контент. Мобильный контент, развлечения, фильмы, социальные сети поглощают ваше время как губка. Его нельзя реанимировать. Буквально перегружают мозг человека чрезмерным обилием информации.
Около 6 часов медиапотребления в мобильном телефоне приходится на молодое поколение от 10 до 24 лет. В среднем в России один человек тратит примерно 4 часа своего времени на социальные сети и мессенджеры. Но самая главная возможность социальных сетей – это возможность показать людям самого себя. Таким, каким ты хочешь себя видеть. Создать любой образ, который не будет иметь ничего общего с твоим реальным образом. Пользователи выкладывают фото, которые далеки от реальности, а некоторые профессиональные блогеры, которые продают товары и услуги через социальные сети, имеют в своем распоряжении целый штат сотрудников для создания образа. Стилисты, косметологи, режиссеры, копирайтеры. Иногда для создания трехминутного видео уходит несколько дней подготовки. При этом обыкновенная девочка пытается себя сравнить с тем образом, который был создан целой командой профессионалов. И, конечно, не может выиграть, что влияет на ее самооценку. Библия охраняет нас от этого. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, написано в Исходе, 20 глава. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Написано во втором послании Коринфянам, 10 глава, современный русский перевод Библии. Каждый день люди делятся почти 5 миллиардами постов в известных социальных сетях. 500 миллионов твитов, 70 миллионов фотографий в других зарубежных социальных сетях, а также огромное количество видео. Все это перегружает наш мозг. Увлечение социальными сетями ухудшает память и умение концентрироваться. Постоянное использование цифровых инструментов может повлиять на способность мозга концентрироваться и удерживать внимание. Люди с многозадачностью хуже справляются с задачей, требующей постоянного внимания, чем те, кто был с меньшей загруженностью. Дети, которые использовали цифровые инструменты более 2 часов в день, имели более низкие баллы в умственных тестах, чем те, кто использовал их реже. Цифровая деменция – это термин, используемый для описания снижения умственных способностей, вызванных чрезмерным использованием цифровых инструментов. Это явление вызывает растущую обеспокоенность, особенно среди молодого поколения, которое с большей вероятностью, чем когда-либо прежде, подключается к цифровым устройствам. Исследования показали, что цифровая деменция может привести к целому ряду умственных нарушений, включая потерю памяти, дефицит внимания, снижение способности к общению и нарушение способности принимать решения. В большинстве случаев экран не может научить христианскому образу жизни. Этому учит Библия. Погружаясь в индустрию развлечений без разбора, человек постепенно перенимает принципы, враждебные Христу. И еще одна особенность, как работает наш мозг. При обработке информации, которую мы наблюдаем, мы испытываем эти же эмоции и чувства, как бы зеркалим их, как если бы мы участвовали в действии. Социальные сети разнообразны, и контент, который там публикуется, в основном не отвечает принципам доброты, чистоты и святости. И поэтому мы видим и слышим, то, что мы видим и слышим, мы запоминаем и воспроизводим. В книге «Псалтырь» в Библии сказано: «Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». А также в притчах 3 главе: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения и удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Исаия, 33 глава, 15 стих. Известен случай проявления психосоматических расстройств на почве зависимости от общения в социальных сетях. В Белграде пользователь Снежана Павлович, например, попала в психиатрическую клинику после того, как ее заметка в одной социальной сети не вызвала интереса среди ее друзей. Врачи клиники назвали этот случай синдром Снежаны, объясняя поведение пациентки как обычный стресс от неудовлетворенности социальной потребности индивидуума в современном мире. Согласно данным нескольких исследований, длительное и чрезмерное использование социальных сетей связано с более высоким уровнем депрессии.
Свою роль играют такие факторы, как онлайн-преследование, сравнение себя с другими личностями, более успешными, и качество онлайн-взаимодействия. Что же нам делать в этой связи? Совсем уйти в лес и отказаться от социальных сетей, от мессенджеров и так далее? К сожалению, это сейчас невозможно. Поэтому для христианина требуется информационная диета. Что же можно сделать? Первое – установить ограничения по времени, чтобы социальные сети не пожирали все ваше свободное время. Второе – установите регулярный распорядок дня, заполняйте свой день продуктивными делами, уделяйте время задачам, не связанным с просмотром, чтобы ограничить использование социальных сетей. И третье – используйте свое свободное время с умом. Легко провести 2 часа вечера, просматривая социальные сети и неестественно повышая уровень дофамина. Планируйте свое свободное время так, чтобы проводить время на природе, встречаться с друзьями или заниматься любимым хобби. Развитие только краткосрочной памяти, снижение уровня живого общения, сравнение себя с инфлюенсерами более успешными, неудовлетворенность самим собой – это только некоторые из последствий зависимости от социальных сетей. Поэтому для христианина важно придерживаться информационной диеты для того, чтобы оставаться здоровым во всех отношениях.

мою душу.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога,

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия 2. Начало с окончанием в уме.
1: И снова мы здесь.
2: Да.
1: Вторая сессия.
2: Сессия номер 2 из цикла «История брака. Начало с окончанием в уме».
1: Мне очень нравится это название.
2: Мы хотим, чтобы все здесь начинали с окончанием в уме. Мы не знаем, какова история вашего брака до этого момента.
1: Да.
2: Но мы точно знаем, что вы можете написать другое окончание. И мы хотим, чтобы у вас было видение о том, чего должен достичь ваш брак, как он будет выглядеть.
1: Если говорить об историях, романах, кинофильмах, мы хотим, чтобы они заканчивались победой, или же «И жили они долго и счастливо».
2: Когда мы слышим «И жили они долго и счастливо», то возникает вопрос: как? Как они это сделали? Это, конечно, хорошо, но нам-то надо знать как.
1: Только у Голливуда нет ответа на этот вопрос.
2: Мы хотим поговорить, как жили они долго и счастливо.
1: И жили они долго и счастливо не происходит само собой, верно? Не происходит. Если такова точка назначения, то разве не следует нам знать, как туда добраться? И я, и ты, мы постоянно путешествуем. Когда я еду в машине, мне очень нравятся карты Google. Я вставляю адрес...
2: В iPhone.
1: Вставляю адрес в iPhone, нажимаю кнопку, и что? Навигатор приводит меня туда, куда надо.
2: Да.
1: Меня удивляет, сколько людей вступают в брак, не имея точки назначения. Все остальное мы планируем.
2: Да.
1: Но не делаем этого в

0: О том, что касается точки назначения нашего брака. Об этом у нас и пойдет речь.
1: Вся причина, почему Бог заключил завет с Авраамом, и причина, почему Бог заключил завет с нами, в том, что для этого у Него есть цель.
0: Да.
1: Многие люди, когда я спрашиваю их, почему для завета Бог выбрал именно Авраама, отвечают, потому что он отец веры.
0: Ну да.
1: На самом деле не так. Бог сказал, что Он избрал Авраама по одной причине.
0: По одной причине.
1: Он знал, что Авраам научит своих потомков.
0: Бытие 18:19.
1: Это так сильно. Бог ищет себе людей, которые понимают, что завет, который Бог заключил с ними, на них не закончится.
0: Верно.
1: Бог говорит, мне нужны люди завета, которые поймут, что суть завета не в них, но в том, чтобы распространять мою благость на тысячу поколений.
0: Слово «завет» встречается более 280 раз в Ветхом Завете и более 30 в Новом. Слово «завет» в Ветхом Завете имеет то же значение, что и в Новом.
1: Завет.
0: Итак, Бог заключает завет с этим человеком, и этот завет касается тысяч поколений.
1: То, чему Авраам научил своих детей, благословило все народы.
0: Да.
1: Я думаю, что нам необходимо понимать, каким образом происшедшее между двумя людьми влияет на детей, влияет на наследие и оказывает влияние на народы. Мы хотим сделать на этом акцент. Если ваша история лишь о вас, я просто хочу быть счастливой, и пусть все остается так, то этого недостаточно. Вам нужно знать, что ваша жизнь коснется каждого, с кем вы вступите в общение, с кем вы будете иметь дело.
0: Ваша история имеет большое значение. Важно влияние, которое вы окажете на окружающих. Важно умножение влияния, которое будет у вас, как у супружеской пары, и влияние это будет больше, нежели если бы вы были одни.
1: Абсолютно.
0: Задача не только в улучшении нашего брака. Я знаю, что мы сейчас говорим со многими парами.
1: Они думают, что наша задача — лишь улучшение брака.
0: Возможно, вы сейчас на мероприятии, устроенном церковью, и ваша цель — чтобы ваш брак хотя бы выжил.
1: Да.
0: Я рад тому, что вы хотите, чтобы ваш брак выжил, вместо того, чтобы осквернять дело Божье. Но этого недостаточно. Если наша цель — лишь выживание нашего брака, то этого недостаточно. Мы не возрастем в широту нашего брака, если наша цель — лишь его выживание. Так что пойдите дальше этого. Конечно, я одобряю вас за ваше решение. Посмотрим эти передачи, чтобы наш брак выжил. Это, конечно, хорошо, но также мы хотим, чтобы после этого цикла у вас было широкое видение для вашего брака.
1: Мне очень нравятся слова из Вестминстерского...
0: Краткого катехизиса.
1: Краткого катехизиса.
0: Основное предназначение человека — прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Ну так какова тогда, Лиза, Божья цель для брака?
1: В прошлой программе мы цитировали книгу Малахии.
0: Да.
1: Чего Бог хочет от брака? В книге Малахии сказано «детей Божьих». Вот чего. Поэтому берегите дух брака внутри вас и не изменяйте супругам своим. И дальше Бог говорит, «Я ненавижу развод», говорит Бог Израилев, Бог армий ангельских. Мне нравится, как Господь позиционирует себя. Поймите, у меня есть поддержка тяжелой артиллерии. Я ненавижу насильственное разделение.
0: Сделаем акцент на этом. Насильственное разделение.
1: Одной плоти брака. Так что смотрите за собой. Смотрите за собой.
0: Микеланджело создал скульптуру Давида, верно?
1: Да, насильственное разделение.
0: Ты можешь себе представить, чтобы кто-то пришел и разбил ее. Однако же, это ничто по сравнению с тем, когда мы насильственно разрушаем Божье искусство.
1: Верно. Бог не говорит, следите за своими супругами. Он говорит, следите за собой.
0: Это сильно.
1: И дальше, не теряйте бдительности. Не изменяйте супругам. Слова «не изменяйте» относятся не только к супружеской неверности. Я думаю, что нередко мы изменяем процессу Божьему, потому что мы переносим ситуации, вместо того, чтобы позволить им изменять нас. Бог говорит, не изменяйте, решайте сложные задачи, пусть работа происходит. Цель Бога не сводится к тому, чтобы на земле родилось больше людей. Мне надо, чтобы больше людей пели песни обо мне. Бог ищет не этого. Он желает появления детей Божьих. Конечно, Он любит, когда мы рождаем детей.
0: Да, и для них есть цель.
1: Однако же Бог благословит и браки, в которых детей никогда не будет. Потому что происходит вот что. Через брак вы становитесь чадом Божьим. Через брак вы приобретаете более природы Божьей.
0: облекаетесь в образ Иисуса Христа.
1: Абсолютно, да.
0: Итак, такова цель Божья для брака. Честно сказать, я этого не понимал, пока мы не начали погружение в Писание. На самом деле, брак — это представление отношений между Иисусом и Церковью. Он жених, мы невеста. Апостол Павел говорит, что это тайна. Часть этой тайны, когда муж и жена становятся одной плотью в браке.
1: Это «и жили они долго и счастливо Иисуса».
0: Да, вот «и жили они долго и счастливо Иисуса» — послание к Ефесянам 5:27, чтобы представить ее себе славную церковью. Когда вы слышите слово «славное», это слово говорит о величии, о красоте, о великолепии, великолепную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот такова его цель для брака с нами, с его невестой. Каким образом он решает эту задачу? Ответ в предыдущих стихах. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова.
1: Да.
0: Так каким образом Он делает нас славными, говоря над нами Слово, будучи Словом в нас?
1: Да.
0: И это зеркальное отражение для нас, как мужей и жен. В послании к Ефесянам 4:15 апостол Павел говорит, говоря истину в любви, все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Апостол Павел говорит, что говоря друг другу истину в любви, мы возрастаем.
1: В детей Божьих.
0: Обратите внимание на то, что он говорит не просто «говорите истину», но «говорите истину в любви». И он не просто говорит «любите». В браке мы имеем дело с двумя крайностями. Есть люди, которые используют слово, чтобы отомстить своему супругу. С другой стороны, есть люди, которые подавляют в себе разочарование, обиду на своего супруга и проявляют поверхностную любовь. И то, и другое неправильно. Нам необходимо быть как Иисус. Говорить истину в любви. А это значит, если Лиза разочарует меня, то с моей стороны молчать будет неправильно. Вот что я должен сделать. Первое — простить, потому что Иисус простил нас на кресте. Христиане все время делают это утверждение. Я прощу его, когда он извинится. Если бы Иисус дожидался от нас извинений, мы бы никогда не спаслись. Он простил нас на кресте, когда сказал, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это он сказал не только о воинах, распинавших его.
1: Но мы должны знать, что мы делаем. Если я обижаю тебя...
0: Верно.
1: Я должна знать, что я делаю.
0: Прежде всего, я должен простить. Без прощения я не могу подходить к ней, потому что, не говоря истину в любви, я буду говорить ее из чувств мести. А это неправильное оружие. Давайте я объясню вам это так. Джон Бивир 30 лет назад был очень эгоистичным. Джон Бивир 30 лет назад был очень сосредоточенным на себе. После того, как я женился, и Лиза говорила мне истину, говорила истину в любви.
1: Сначала были слова.
0: И благодаря этому у меня открылись глаза на мое состояние. Что?
1: Сначала я находила слова, а потом присоединяла к ним любовь.
0: То, что ты говорила истину в любви, открывало мне глаза на мое состояние. И тогда я мог сказать, «Боже, убери это из моей жизни». Вот что происходит. Мы приходим в брак такими, как руда выходит из шахты. Когда добывают золото, оно добывается не таким чистым, как то, из которого сделаны наши кольца. В нем самые разные примеси. И знаете, что происходит при переплавке? Все примеси поднимаются на поверхность. Знаете, что делает жизнь в браке? Она поднимает на поверхность весь шлак. Однажды я спросил, «Боже, откуда все это приходит? Что мне надо связывать? Что изгонять из себя?» И Господь сказал мне, «Ты не можешь изгнать из себя свою плоть». Так он мне сказал. Я сказал, «Объясни мне, прошу тебя». Дело в том, что я очень гневался на Лизу. Господь сказал мне, «Посмотри на свое золотое кольцо. Что будет, если поместить золото в печь и разогреть до высокой температуры? Вообще-то у меня инженерное образование». Я сказал, «Оно расплавится, станет жидким». А что потом? Я очень упрощаю. Я сказал, «Шлаки выйдут на поверхность. Медь, цинк, никель». Он сказал, «Они появляются, верно?» Я сказал, «Да, они появляются». Он сказал, «Они все время были там?» Я сказал, «Да, были». Господь сказал, «Они были невидимы для тебя, но при переплавке вышли на поверхность». Я сказал, «Да». Господь сказал, «Но они были невидимы мне». Женившись, я оказался в плавильной печи. Павел сказал, что вступив в брак, будете иметь скорби по плоти. Добро пожаловать в плавильную печь.
1: Но это доброе дело.
0: Верно.
1: Потому что мы станем как золото.
0: Правильно.
1: И это хорошо.
0: И мы хотим этого.
1: Абсолютно.
0: Я хочу преображаться в образ Иисуса больше, чем я хочу быть правым, больше, чем я хочу быть гордым, больше, чем я хочу быть эгоистичным.
1: И даже больше, чем мы хотим быть счастливыми. Многим людям необходимо понять, что мы должны быть причастниками страданий Христовых. Иногда приходится проходить через периоды, которые отнюдь не являются веселыми, однако же они развивают в нас силу. Автор послания к евреям говорит о том, что Иисус — автор нашей истории.
0: То, чем ты собираешься поделиться, это рецепт для плавильной печи.
1: Точно. Послание к евреям, 12 глава, 2-3 стихи. «Взирайте на Иисуса». Тут не сказано «взирайте на своего супруга».
0: Это так хорошо, Лиза.
1: «Взирайте на Иисуса». Не на себя. «Взирайте на Иисуса», который и начал, и закончил этот забег, в котором мы участвуем. Изучайте.
0: Писание говорит, начал и закончил.
1: Да.
0: Не только начал.
1: Не только начал.
0: Должен быть и финиш, потому что тема нашего занятия – начало с окончанием в уме.
1: Иначе это было бы неразумно.
0: Хорошо.
1: Изучайте, как он делал это, потому что он никогда не терял из виду то, куда он направлялся.
0: Карта Google.
1: Вот в этом и есть сила видения. Вы должны понимать, куда вы направляетесь. Поскольку он помнил о предстоящей радости с Богом, то смог перенести все, что ему встретилось на пути. Крест, стыд и все прочее. А теперь он там, на месте чести, прямо рядом с Богом. Когда вы увидите, что колеблетесь в своей вере, то снова, деталь за деталью, перечитайте историю Иисуса, историю о том, как он пробивался через враждебность, и это придаст энергии вашим душам.
0: Хорошо, хорошо, вот оно.
1: Даст вам адреналин.
0: А были у тебя моменты, когда ты колебалась в вере в наш брак?
1: Абсолютно.
0: Ладно.
1: Иисус...
0: Ты нуждалась в адреналине?
1: Я нуждалась в кофе. Иисус следовал тому, что всегда делал Бог.
0: Да.
1: И это придает нашему Богу иную позицию, нежели позиция всех остальных ложных богов. Бог что-то заканчивает, а затем начинает.
0: Да.
1: Иисус видел предлежащую Ему радость. Он видел нас. Когда Он шел на крест, то Он видел не крест. Он смотрел дальше креста и видел нас с вами.
0: И Он видел нас не как кучу негодных грешников, иначе Он бы не пошел на крест.
1: Правильно. Нам необходимо понимать.
0: Он видел нас как чистую девственницу, которая будет представлена Ему в день брака.
1: Если мы хотим действовать как дети Божьи, тогда мы должны действовать как Иисус.
0: Правильно.
1: И должны действовать как Отец наш Небесный. И вот что сказано в 46 главе книги Исаии. «Я Бог, и нет иного подобного мне, возвещающего от начала, что будет в конце». Итак, вот что мы делаем. Мы возвещаем конец от нашего начала. Многие люди думают, как это прекрасно. А потом испытывают шок от того, что все выглядит не так, как было в начале. А происходит это потому, что они не движутся к концу.
0: Бог является планировщиком поручения. Его мотивация — это поручение. И он — планировщик.
1: Абсолютно.
0: Бог дает поручение, и он планирует, как его исполнить.
1: Да.
0: Поэтому самой значительной частью истории нашей любви должно быть то, как она закончится, а не то, как она начинается.
1: Да.
0: Однако же, для большинства людей, самая значительная часть их истории — это то, как она начинается.
1: Как она начинается.
0: А сейчас они просто выживают. Так что, могу ли я сейчас публично объявить о том, что у меня есть две огромных личных цели с Лизой? Это мои личные цели. Когда мы придем к концу нашего времени на Земле, как супружеская пара, первое, чтобы она была влюблена в меня больше, чем в день, когда мы поженились. И вторая моя цель, чтобы я был влюблен в нее больше, чем в день, когда мы поженились. Это моя страстная цель. Я готов перенести все, любые испытания, чтобы достичь этой цели. Да, мы служим многим людям, которым Бог призвал нас послужить, как супружескую пару. Это хорошая цель. Однако же, моя цель номер один. Я не хочу, чтобы при том, что я коснулся жизни миллионов людей через свои книги и через служение, Лиза сказала бы, как же мне пережить этот брак? Что происходит с людьми, которые не планируют свои финансы на время, когда они выйдут на пенсию? Что происходит? Они заканчивают нищетой. И мы видели такие примеры. У людей в старости не было ничего из-за того, что они не запланировали финансы на старость. А что насчет строительства дома? Недавно в центре...

0: центре города попытались выстроить здание без проекта, и закончилось это очень плохо. Если вы хотите начать бизнес, то все бизнесмены знают, что прежде чем начать бизнес, необходим бизнес-план. И этот бизнес-план должен быть правильным до того, как вы начнете свой бизнес. Иисус сказал, что прежде чем строить башню, вам надо вычислить издержки, а иначе вы бросите строительство на полпути, потому что вам не хватит ресурсов. Вот таким же образом вам надо поступать и со своим браком. Многие брачные отношения терпят крах по причине нереалистичных ожиданий, отсутствия видения, отсутствия планирования и посвященности процессу.
1: Да, абсолютно. И опять-таки хочу повторить, неважно, через что вы прошли, неважно, каково состояние вашего брака сейчас, вы можете полностью все изменить. Мы с Джоном делали это несовершенно.
0: Нет, несовершенно.
1: Но мы делали свой брак хорошо, здраво, хотя наш брак и несовершенный. У вас может быть хороший брак, даже если он несовершенный.
0: Иисус сказал нам,
1: у вас может быть хороший брак. Он не сказал совершенно, он сказал хорошо.
0: Именно.
1: Это значит, ты сделал это здраво, ты сделал это хорошо. И в конце люди смогли получить освежение от вашей жизни. В ранние годы нашего брака мы были очень бедны. Мы ходили в китайский ресторан и заказывали одного цыпленка.
0: Одного цыпленка.
1: Еще мы брали один блин и один соус. Мы брали по два блина каждый. Смазывали их соусом. Добавляли рис. Мы ели и мечтали. Мы говорили о том, какой будет наша жизнь, когда у нас появятся дети. Мы говорили...
0: И даже не прошло несколько лет после свадьбы.
1: Нет, это было самым началом. У нас были разные семьи. В семье Джона все делалось хорошо, но не так, как хотели бы мы. В моей семье не делалось хорошо, так что я не могла поделиться хорошим опытом. У нас был пример, как не надо строить семейную жизнь. В твоей семье все было хорошо, но мы хотели сделать свою семью по-другому. Мы так горячо обсуждали эту тему, что записывали свои планы на салфетках. Например, о том, когда укладывать детей спать. Потом мы размышляли о карманных деньгах для детей. Затем мы решили, что не стоит им платить за то, что они и так должны делать, а платить им лишь за дополнительную работу.
0: Так как мы хотели, чтобы в семье у них были свои обязанности.
1: Абсолютно. Я была старшей в семье. Меня шлепали, меня заставляли работать. А когда родился мой брат, родители говорили, «Ох, наш сыночек, мы не будем заставлять его ничего делать». Мне, конечно, это очень не нравилось. Я сказала, что в моей семье шлепать будем всех детей. Мы хотели создать в семье совершенно иную динамику. Мы говорили о той уникальной семье, которую мы хотели построить. И также мы мечтали, и мы осмеливались мечтать. Мы говорили, у нас будет такой дом, в который все захотят приходить. Мы хотим создать такую атмосферу, в которую наши дети захотят приглашать своих друзей. Пусть этот дом не будет роскошным, но пусть в этом доме будет атмосфера доброты и тепла. Мы сравнили то, как закончили твои родители в финансовом отношении, и то, как это произошло с моими родителями. У моих родителей было много денег, много прелюбодеяния, много алкоголя и много разводов. В конечном итоге они закончили ничем. У его родителей также было много денег, но они экономили и делали сбережения для своих детей.
0: Они жили ниже своих средств.
1: Да.
0: Мне всегда нравилось то, что, живя ниже своих средств, отец никогда не испытывал нужды и так прекрасно обеспечивал всех нас. Мы с тобой говорили о том, как мы будем распоряжаться своими финансами. Мы стали составлять планы.
1: И мы приняли решение не иметь долгов по кредитным картам. Возможно, это звучит глупо, но мы решили, что если Бог не даст нам финансов, мы все равно не будем брать в долг по кредитной карте. Будем жить за наличные.
0: Мы решили, что будем обращаться с кредитной картой, как с чековой книжкой.
1: Мы решили, что долги по кредитной карте – это плохо.
0: Мы решили выплачивать задолженность по кредитной карте к концу месяца. Мы решили быть хорошими управителями, чтобы достичь точки назначения. Я не хочу, чтобы наши дети обеспечивали нас, когда мы состаримся. Такое происходит с одним из наших родителей, и мы рады это делать, но я не хочу быть бременем ни для кого из своих детей. Я не хочу, чтобы наши дети думали о нашем обеспечении. Мы знаем, что Бог — источник нашего обеспечения, но также понимаем, что Бог не будет давать финансы людям, которые будут их разбазаривать.

0: Он не даст финансы людям, у которых нет понимания о планировании.
1: Мы думали об обеспечении не только детей, но и внуков. В 13 главе книги Притчей сказано:
0: «О, это так хорошо!
1: Праведники оставляют наследие своим внукам или детям детей, что приводит меня к выводу о том, что мы не можем ограничивать свою жизнь лишь своими детьми».
0: Так,
1: вам надо думать о том, как ваша жизнь отразится в детях ваших детей. Потому что если вы не будете хорошо воспитывать своих детей, то и они не будут хорошо воспитывать своих. Иногда плоды воспитания проявляются не в первом, а в следующем поколении. Мы говорили о том, что хотим оставить наследие детям своих детей.
0: Да.
1: Нашим желанием было закончить хорошими друзьями.
0: Закончить хорошими друзьями.
1: А не посторонними людьми.
0: Они становятся чужими друг другу.
1: Так бывает в жизни многих людей, когда их дети покидают родительский дом. Муж и жена смотрят друг на друга и говорят: «А ты вообще кто?» Это происходит потому, что центром их семейной жизни всегда было воспитание детей. Мы приняли решение, что наш брак будет приоритетом в жизни, несмотря на различные периоды. Мы решили все время проводить вместе. Мы поставили задачи выяснить, какой плод принесет наш семейный союз в том, что касается влияния на жизни других людей.
0: Знаешь, что удивительно? Вот, мы сидели в этом китайском ресторане, записывали разные мысли. И послушайте, что написано в книге Малахии 3.16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу». Тут не сказано, что они говорили Богу, но что говорили друг другу. «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Мы сидели в китайском ресторане, записывали планы и мысли. Это же мы делали потом в своем доме. Пока не прошло время, мы не понимали, что Бог слушал наш разговор и писал памятную книгу. Таким образом, Бог говорит не только «запиши видение» в книге пророка Аввакума. Надо не только записать видение, бизнес-план до того, как приступать к делу, но также Бог говорит: «Когда вы говорите, я записываю это в памятной книге».
1: Да. Он говорит: «Я запомню этот разговор».
0: В нашей жизни сегодня есть вещи,
1: когда будет выглядеть по-другому, я вспомню этот разговор,
0: который записывает Бог, хотя мы их не записываем. Мы увидели, как это сбылось, потому что Бог пишет памятную книгу. Мы наслаждаемся благами завета от Господа. Мы наслаждаемся благословениями, которые мы не записали на бумаге. Но, Лиза, мы наслаждаемся ими сегодня.
1: Да. Если вы этого еще не делали и живете текущим периодом в своем браке, я призываю вас, напишите живой, дышащий, органичный документ.
0: И он может измениться, не так ли?
1: В этом документе должны содержаться неоспоримые пункты о том, что мы посвящены друг другу, что мы посвящены возрастанию друг друга.
0: Процессу роста.
1: Мы будем верны друг другу, мы будем вместе поклоняться Богу. Должны быть неоспоримые пункты, которые изменяться не будут. Однако же в этот документ могут неоднократно вноситься добавления. Если Бог что-то вложит в ваш дух, добавьте это в документ. Очень сильно созидает веру то, когда вы, обратившись к Богу с конкретной молитвой, получаете на нее ответ. Вы говорите: «Посмотри, Он ответил на молитву, надо молиться еще». К вам приходит великая радость. Итак, мы хотели, чтобы у нас была пошаговая оценка наших отношений, того, как мы будем общаться друг с другом, как мы будем общаться с нашими детьми, как мы будем общаться с окружающими нас людьми, как мы будем обращаться с нашими деньгами. Все эти вещи нельзя оставлять на волю случая.
0: Как мы будем общаться?
1: Точно. У каждого из вас должно быть место, где вы будете вместе мечтать. Вначале таким местом для нас был китайский ресторан, а теперь это два стула в нашей спальне. Это то место, где нам нельзя спорить. Это место, где мы говорим, глядя в глаза друг другу. Это место, где споры не позволяются. Там мы мечтаем о разном. Если вам это необходимо, используйте журналы, используйте фотографии, делайте записи. Начните мечтать, потому что Бог хочет созидать в вас что-то пространное. И Он хочет, чтобы вы мечтали.
0: Но вот что еще я хочу сказать. Возможно, в ваших отношениях накопилось много мусора. Поэтому прежде чем мечтать, очистите свои отношения от мусора. Но об этом мы поговорим на следующем занятии.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Дэйв Барнс.

Привет, я Дэйв Барнс. Добро пожаловать. Я сыграю для вас несколько песен из моего нового альбома под названием «Мы получаем то, чего хотим». Этот альбом о том, как я прохожу период ожидания и чему я учусь из этого, а также немного о любви и немного о жизни. Первая песня, которую я исполню из этого альбома, называется «Бог дал мне тебя». Я написал эту песню для моей жены, чтобы похвалить ее и сказать, каким благословением она для меня является. Я также надеюсь, что это Бог открыл для меня тему о дружбе, о семье. И я говорю о том, как я благословлен, что есть у меня, как я благословлен, что Бог дал мне друзей, моих родителей, мою семью. У меня здесь много друзей в Нэшвилле и в других местах. Это напоминание о том, как это важно и как это необходимо всем нам, и как Бог благ, что Он приводит в наши жизни таких людей, и нам стоит стараться быть такими как можно лучше. Песня «Бог дал мне тебя».

Мы снова в студии. Песня, которая только что прозвучала, называлась «Дом». Я написал ее после вечеринки сюрприза, которую я устроил для себя. Это печально, я знаю, но надо делать то, что надо делать. Это песня о друзьях и о том, какое это благословение иметь друзей, которые приходят на вечеринку, которую я устроил для себя. Следующая песня, которая прозвучит, называется «Мы получаем то, чего хотим». Это заглавная песня альбома. Она на серьезную тему. Мои знакомые здесь, в Нэшвилле, не могли иметь детей, они пытались усыновить ребенка дважды, и оба усыновления не удались. У них было слишком сложное время, и эта песня о них, но она и обо мне. И я надеюсь, это коснется многих людей. Бывает, что мы так сильно хотим чего-то, но так и не получаем. Бывает, благословения скрыты, и иногда нам очень трудно находиться среди этого. Слушайте песню «Мы получаем то, чего хотим».

Привет, с вами Дэйв Барнс, и последняя песня называлась «У благодати чудные руки». Я написал ее еще в университете, так что прошло немного времени с тех пор. Когда я писал эту песню, я взял часть из песни «Удивительная благодать», которую, я уверен, вы знаете. Я хотел придать ей новый виток. Добавил таинственные строчки. Скажем, это имя женщины или это Божья благодать. Следующая песня называется «В такой вечер». Я написал эту песню, и мне немного неловко, что я об этом рассказываю. Я раним. Если честно, я написал эту песню, когда смотрел комедию. Я тогда сам влюблялся, когда там на экране люди влюблялись друг в друга. Это происходило и со мной. Я думаю, я тоже влюблюсь когда-нибудь. И я написал эту песню, отражающую мое желание влюбиться, хотя она не имеет отношения к моей встрече с женой. Итак, слушайте песню «В такой вечер».

Привет, с вами снова Дэйв Барнс. Песня, которую вы только что слышали, называлась «Небольшая ложь». И она из моего альбома «Мы получим то, чего хотим», который только что вышел. «Небольшая ложь» — песня, которую я написал, сражаясь с той ложью, которую дьявол в меня бросал. Говорил, что я неудачник, напоминал о некоторых глупых решениях и словах. Эта песня довольно веселая, но там спрятан особый текст. Если вы прислушаетесь, то вы его непременно услышите. Но она напоминает мне самому, что не нужно так близко принимать подобные вещи, которые могут подавить вас. Эта песня называлась «Небольшая ложь». Если вы сегодня смотрите и думаете, «А кто этот парень?» Хотелось бы узнать побольше. Вы можете узнать и больше об этом парне, то есть обо мне. Можете зайти на мой сайт davebarnes.com. А я есть еще и в Твиттере, Dave Barnes Music, и на Facebook тоже. И я здесь сегодня для вас. Приходите и посмотрите на меня или на мою фотографию. Однажды вы можете прийти на мой концерт и встретиться вместе со мной лично. Будет здорово. Спасибо, что смотрели и слушали нас. Слушайте музыку, и мы с вами скоро увидимся. Спасибо.

0: Деван был самым опасным из всех грифов. Он был сильнее, страшнее и крупнее всех нас вместе взятых. Деван жил в дремучем лесу по ту сторону озера. Своими когтями он мог переломить любую ветку. Все знали, что надо держаться подальше от него и жутких сборищ грифов и конюков.
1: Вот и полнолуние! Добро пожаловать, мои жестокие друзья! Грифы, конюки, кондоры! На наше ночное сборище! А ну тихо! Все!
2: Попрошу я внимания! Я расскажу сейчас о птице одной, друг мой. Сердца нет вовсе, пуст душой. И он всегда был таким злым, всегда. Самый гнусный он птицей был. И он плохой, такой гнилой. Он не такой.

0: А теперь, вселяющие ужас лиходеи и заговорщики, хочу представить вам одного грифа, который является воплощением зла. Все трепещут от его имени. Для меня ядовитое наслаждение представить неповторимого грифова распутного демона! Где Девон?
1: Никто не знает.
0: И где остальные грифы, которые здесь были в прошлое полнолуние?
1: Хочешь, скажу честно?
0: Вообще-то нет. Я предпочитаю нечестность. Ну да ладно, говори.
1: Больше 20 грифов перестали вести порочную жизнь из-за той птицы со странным именем.
0: Если да...
1: Он самый. Он помог им перейти от плохого к хорошему.
0: От плохого к хорошему, говоришь?
1: Еще говорят, он прощает их плохие поступки и дает им новую жизнь.
0: Я сыт по горло его добрыми делами, красивыми речами и хорошими поступками. Мир — это место зла. И так должно оставаться.
2: Доброе утро.
3: Иесада, доброе утро.
2: Кто твои подруги?
3: Это юные нектарницы. Они очень долго не могли...

0: найти еду.
1: Спасибо за завтрак, Мэгги. Отличные семена.
2: Вкусно.
0: Сообщите мне, если увидите мою семью.
2: Конечно.
1: А теперь нам пора.
2: Еще раз спасибо.
0: Ах, такие юные и чистые. Почему мы не можем оставаться такими всегда? Мое старое гнездо было на том дереве.
3: Помню. Там я тебя и нашел.
0: Я все еще надеюсь, что однажды моя семья вернется.
3: Но ведь на самом деле ты здесь не поэтому.
0: Да.
3: Лети со мной и скажи, чем я могу помочь.
4: В тот день Мэгги рассказала Иесада многое о себе. Большую часть из этого никто из нас не знал.
0: Я бесполезна и пуста. Я не могу находить орехи и ягоды, как Рокки и Том. Не умею ловить рыбу, как Джек и Джейкоб. И не могу запоминать мудрые слова, которые ты нам говоришь, и пересказывать их другим, как Барри. С тех пор, как в юности я сбежала из дома, от меня никакого толку.
3: Но те три нектарницы так не думают.
0: Ты не знаешь, сколько плохого я сделала в своей жизни. Если бы ты знал, то не захотел бы со мной дружить.
3: Мэгги, я знаю все о тебе и остаюсь твоим другом. Ты должна простить себя.
0: Но я не могу.
3: Можешь. Лети за мной.
4: И Иесада и Мэгги полетели через озеро к темному грифовому лесу.
0: Почему мы здесь?
3: Я должен кое с кем встретиться.
0: Здесь? Иесада, я знаю это место. Где-то здесь живет злой гриф Деван. Он ест живых птенцов.
3: Не волнуйся, ты же не птенец. Плюс под моей охраной.
0: Знаешь ли ты, что за птица этот Деван?
3: Потерянная?
0: Нет. Испорченная насквозь.
3: Выходи. Тебе не сделают больно.
5: Больно? Я могу убить вас одним когтем.
3: Но не убьешь, и ты знаешь, почему я здесь. Ты слышал мое послание. Теперь тебе нужно лишь принять его. Ты должен обратить свою жизнь от зла к добру.
5: Это невозможно.
3: Вовсе нет. Ты можешь принять такое решение.
5: Я хотел. Но я был плохим всю жизнь, и какой смысл быть хорошим?
3: Это никогда не поздно.
5: Никогда?
3: Никогда. Вот твой шанс. Возьми. Твоя жизнь изменится. У всех был такой шанс. Правда, Мэгги?
0: Это правда.

0: Добро всегда победит зло. Зло – это ложь, а добро – истина.
1: Я не достоин истины.
0: Достоин. Так же, как и все. Я тоже была плохой.
1: Правда?
0: Тебе надо освободиться от лжи.

0: Куда все подевались?
1: Еса, да и Мэгги в Грифовом лесу.
0: Вот это да!
2: В Грифовом лесу? Там же очень-очень страшно!
3: Там живут конюки, которые едят крокодилов.
4: Наверное, их нужно долго жевать.
0: Зачем они туда полетели?
1: Думаю, Есада хотел показать что-то Мэгги.
2: Я думаю, мы должны Мэгги кое-что показать. То, что она такая чудесная птица.
1: Хорошая идея, Том.
2: В самом деле? У меня хорошая идея? О, как я рад!

0: Так, так, так. Хорошая работа, Деван. Ты заманил две новые жертвы.
1: Убирайся вон, ворон.
0: Какие грубые слова от такой жалкой маленькой птички. Вспомни, как все тебя вокруг боятся. Как другие птицы съеживаются от страха, когда ты рядом. Как тебя уважают за твою злую силу.
2: Ты же знаешь, это ложь. Силой никогда не добьешься уважения.
0: Молчать, голубь! Ты меня зверски достал!
1: Ты знаешь, какой выбор тебе надо сделать.
3: Мне нужна помощь. Помоги мне быть хорошим.
0: Ну зачем тебе уподобляться жалким птичкам? У Доды ненавидят его. У него ничего нет. С ним дружат только бедные, нищие и слабые. Ха! Ты же не такой.
3: Я такой. Мы все такие. Помоги мне быть добрым.
2: Помогу.
4: И начиная с того дня, Деван рассказывал всем о великих делах, которые сделал для него Иесада. Другие конюки, грифы и кондоры были поражены его историей.
5: Значит, и мы можем быть добрыми. У нас правда есть выбор?
3: Да, это так.
5: Ха, тогда мы согласны. Нам надоело быть плохими.
0: Ты переступил черту, голубь. Я найду способ, чтобы уничтожить тебя и твое жалкое учение.
1: Что все это значит? Я забыла о каком-то празднике? Это сюрприз!
4: Это для тебя!
6: Ты столько для нас делаешь!
7: Но мы часто забываем сказать тебе спасибо!
5: Пожалуй, почти всегда!
1: И мы решили устроить праздник в честь тебя, Мэгги! Спасибо! Это огромный подарок для меня!
4: Никогда не поздно изменить свою жизнь. У всех нас есть свобода выбора. И еще, всегда можно найти время, чтобы сказать спасибо тому, кого ценишь.

Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Яна Перетядько и Алексей Семенчук. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Настойчивость. В одном замечательном красивом лесу вместе со своими прекрасными родителями жил маленький ежик Тони. Тони был веселым и любознательным. Он любил играть с друзьями, бегать, прыгать, петь, рисовать и многое другое. Одним солнечным утром, когда Тони напевал себе под нос песенку, его посетила идея.
1: Ух ты! Я так классно пою! Может, еще и научиться на чем-то играть нужно? Например, на пианино! Точно! Все, решено! Иду в музыкальную школу!
0: Тони отправился в лесную музыкальную школу, где его приветливо встретила учитель леса.
1: Здравствуйте! Я хочу научиться играть на пианино. Можно мне?
0: Сказал Тони. Хочешь? Значит, научим. Садись, сказала учитель и стала объяснять Тони, как создается музыка. Лиса рассказывала о нотах, о том, что нужно разрабатывать пальчики и многое другое.
1: Хорошо, это хорошо. А играть? Когда будем играть?
0: Вот это нота до, а вот это ре.
1: Да, все, я понял. Я начинаю играть.
2: Что-то не получается. Почему это?
0: Нужно немного поучиться и заиграешь. А это нота ми.
1: Вот что! Ага, выучил. Ми, до, ре, помидоры. Начинаю! Ой!
2: Не получается.
0: Ну, на это нужно время. У тебя обязательно получится.
2: Что-то мне не нравится так долго сидеть без толку. Пойду я.
0: Выйдя из музыкальной школы, Тони решил пойти записаться на футбол, ведь он отлично бегал. На стадионе было шумно, и много ребят гоняли мяч. Ёжика приняли в школу и сразу же отправили на тренировку.
3: Делаем разминку, 20 приседаний.
1: Ой, 1, 2, 3, 2, все, 20, все, я пошел гонять мяч, все, я готов, давай.
3: Нет.
0: Сказал тренер.
3: Еще 10 отжиманий.
1: Ну ладно.
0: Согласился ежик и, с трудом отжавшись, пошел к выходу на поле. Но его снова остановил тренер.
3: А теперь, Тони, еще 20 минут на скакалке. Давай.
1: Иди.
3: Делай.
1: Все.
0: Наконец, после разминки, ёжик вышел на поле. Его поставили вратарем. Ёжик был не очень доволен.
1: Что-то мне за футбол такой, мяч ловить. Да я забрал.
4: Мой нос!
0: Тони пропустил гол, и мяч разбил ему нос. Тони понял, что играть в футбол у него тоже не получается. Ёжик задумчиво брел по лесным тропинкам и вышел к речке. Там он увидел бобров, которые строили плотину. Ему очень понравилось, как быстро плавали бобры.
5: Извините, а вы могли бы научить меня плавать?
6: Конечно,
0: сказал радостно бобер.
6: Смотри и повторяй. Значит, делаешь лапками раз, два. Нет, стой! В воду не заходи. Пока что стой на берегу и смотри.
0: Ёжик старательно повторял все движения.
1: Так я уже все выучил. Так, ну все, я пошел.
0: Сказал ёжик и побежал в воду.
6: Только на глубину не заходи.
1: Спасите, помогите, я плавать не умею.
0: Бобер доставил ежика на берег и хотел было продолжить урок, но ежик молча ушел в лес. В своей комнате ежик сидел и плакал.
2: Привет, сынок.
3: Что случилось?
4: Я ничего не умею я.
2: Ну, я бы так не сказал. Ты уже многое умеешь.
4: На пианино я играть не умею. И футбол я играть не умею. И плавать я не умею.
3: Но этому всему нужно научиться,
0: сказал папа, обняв Тони.
4: Ага, я уже учился.
3: Да?
0: Удивился папа.
3: А когда?
4: Сегодня. Всему сегодня учился и ничего не умею.
3: Просто в некоторых делах нужна настойчивость и упорство.
7: А что это такое?
0: Сказал ежик, вытирая слезы.
3: Невозможно научиться чему-то за один раз. Нужно настойчиво стараться и трудиться много дней, а иногда и много лет. И тогда ты научишься.
7: Ты хочешь сказать, что учиться играть на пианино нужно целый год?
3: Да, даже больше. И в этом деле нужна настойчивость, чтобы не сдаться, а упорно трудиться. Поэтому не плачь. Ты пока что ничего не умеешь, потому что настойчиво не учился этому.
7: Да? Мне аж легче стало. Завтра пойду опять в музыкальную школу записываться.
3: Молодец, сынок. Так держать.
0: Важно помнить, что в любом деле нужна настойчивость и время. Учись, старайся, пробуй, и у тебя все получится. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Слава Богу, я тогда только поддержу то, что брат говорил, немножко продолжу. Мысли очень похожие у нас. Вот когда брат говорил нам о любви, о такой сильной любви, да, о стремлении, вот он сравнивает ее с таким страстной, такой сильной любовью, то это то, что Господь нас с вами учит в последнее время, да, последние месяцы. И я хотел чуть-чуть сказать на такую тему, я могу назвать ее очень коротко, тест любви к Богу. Тест любви к Богу. Сразу у нас возникает, какие могут быть вопросы. Тест, то есть как экзамен, да, тест, проверка. И на днях мне коснулось одно слово, оно сильно в моем сердце, это Иоанна 14 глава. Кстати, Иоанна, вот Евангелие, там же и про Марфу, и о Марии, да, и Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир». Все о любви. И здесь есть несколько таких, очень коротко скажу, несколько признаков того, если мы действительно любим Бога. Мы иногда с вами не сомневаемся, да, мы любим Бога, но есть все-таки показатели, хотим ли мы это знать, правда же, некоторые из них. И вот здесь брат нам уже рассказал такой яркий пример, когда женщина такую огромную сумму пожертвовала. Я посидел, посчитал, ведь у всех заработная плата разная, но если даже минимальную зарплату взять и умножить на год, на 12 месяцев, да, то это большая сумма. Вот большая сумма, чтобы просто взять и подарить. Это говорит о любви. И сказано, она возлюбила много, поэтому прощаются ей грехи многие. Вот эта любовь к Богу, и любовь, она ведь является на самом деле важным и самым главным. И вот в Евангелии Иоанна 14 главе Христос говорит так, 14:15, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть, мое слово. Заповеди, если конкретно брать, он имел в виду свою любовь. Иоанна 15, ведь раньше не было разделено на главы 14-15. Это была все еще та же встреча со Христом с 13 главы «Тайной вечери», да? И там Иисус говорил, вот с 13 главы по 17, там включительно. Это просто была речь Иисуса с учениками. Это Евангелие Иоанна, да, сколько там? 21 глава, по-моему, и из них несколько глав уделяется только одному вечеру. Это 13 глава, где Христос умыл многие, начал им говорить. 13, 14, 15, 16, 17 главы. 5 глав. Это лишь описывает один вечер, как Христос говорил с учениками. Он говорил очень важные вещи. Обычно на прощание говорят, ну, что-то самое важное, самое главное. Господь говорит, если любите меня, то соблюдите, то есть сохраните Слово, исполните его. То есть отношение к Божьему Слову, о чем мы слышали в воскресенье и прошлую неделю, это показатель любви к Богу. Когда мы кого-то любим, то мы очень внимательны к тому, что Он нам говорит. Например, мы любим своего папу, и мы очень внимательны. Что папа нам скажет? Вот нашему папе, допустим, вот 95-й год. И поэтому родные ищут момент, когда он бодрее себя чувствует, когда он такой не очень усталый, когда он может что-то сказать очень важное, поговорить, благословить еще определенное, еще кто-то, потому что постоянно дети, внуки, правнуки. И знаете, сестра, которая заботится, она смотрит, чтобы папа мог, вот что он скажет. И мы, для меня было так важно, что же он скажет мне, потому что я люблю его. Да? Для нас очень важно, что нам скажет кто-то, близкий друг. У кого-то есть популярная какая-то личность. Молодежь многие любят, некоторые любят футболистов. Там тот же Роналдо, например, там приятный, красивый, высокий человек. И вот людей интересует, что же он говорит, что Роналдо там говорит. А почему Роналдо живет своей мамой до сих пор? А почему он с мамой живет? И вот он отвечает, что мама, мы жили в бедности, мама голодная, ложилась спать, она отдавала мне последнюю еду, работала весь день и ночами еще уборщицей, чтобы мне купить кроссовки, там, ну, вот эту обувь, бутсы или как, чтобы футбол и так далее. И он описывает, то есть для него очень дорога мама, и он дорогой, богатый человек. До сих пор мама живет с ним, он говорит, я хочу, чтобы она ни в чем не нуждалась, все, что я имею, чтобы с ней разделить. И поэтому мама живет со мной, она помогает моему сыну. Вот он так решил. И некоторые спрашивают, правильно ли поступил этот молодой человек? Там спрашивают, ну, люди там ищут. Смотрите, а раньше ведь как? Если заботиться, да, о родителях, да, то родителей
стараются брать, заботиться прямо в дом. Сейчас появляются некоторые услуги, ну, они к нам, к славянским народам, очень мало привычны. Это когда пожилых, престарелых родителей определять. Но это делают в крайнем случае. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, ну, трудно расставаться. Но когда очень-очень сложная ситуация, тогда прибегают к помощи, скажем так, социальных служб. Но когда ты любишь человека, ты хочешь его слушать. И нам важны истории, может быть, даже который раз услышать, что рассказывает мама, бабушка, дедушка. Я это переведу сейчас к Иисусу. Вот Мария сидела и слушала. Она любила Господа, и она очень, очень внимательна была. Когда приезжают особенные проповедники, гости, вот недавно был пастор Генри Мадава, мы все очень внимательно слушали, мы понимаем, что это Божий избранный человек, и что он нам скажет, и так далее. И можно разные примеры. Например, если люди любят друг друга, допустим, молодые люди влюблены, они могут часами разговаривать, им очень нравится общаться. Поэтому они в телефонах, они в чатах, и они лично общаются. Это безусловно. Теперь смотрите, в чем любовь к Господу? Я специально это все говорю, чтобы мы сравнение, степень сравнения сделали в своей жизни, что насколько мы любим Слово. И Он говорит, если вы любите Меня, то соблюдаете Мое Слово. И вот 21 стих говорит еще, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Вот некоторые хотят просто получить внимание. Смотрите, я бы мог сказать так, кто слушает слова Господа, он любит Бога, но недостаточно слушать. Мы иной раз, и когда люди рады, что мы просто рады, что люди слушают. Вот человек слушает, а для Христа это недостаточно. Помните, Николай, как он сказал, кто слушает слова Мои и не берет свой крест, слушает слова Мои, но не берет свой крест и следует за Мною, тот недостоин Меня. И поэтому я не могу сказать, вот кто любит Бога, тот Его слушает. Вот это, может сказать, просто необходимо. Вот слушать это уже как бы обязательно. Но вот Бог хочет, чтобы мы не просто слушали. А часто Израилю Бог говорил, слушай, Израиль, Господь есть Бог единый, слушай, народ мой. Господь обращал внимание. Но Бог говорит другое, соблюдать. И когда мы читаем Слово, а там написано, идите проповедуйте Евангелие всему творению, и сразу, если мы любим Господа, нам надо, значит, проповедовать, значит, надо рассказывать. Помните, брат Руслан здесь был во время Генри Мадава, он еще приглашал сюда такой человек, Руслан из Вильнюса. И он сегодня мне пишет, Владимир, мы будем летом палаточное собрание, если у вас есть опыт, поделитесь. Вот палаточное собрание у нас будет в Таллине. Вот смирение в таком. Я ему звоню, он говорит, как я рад слышать ваш голос. Смотрите, человек хочет проповедовать Евангелие, а это есть исполнение Божьей заповеди. Пример, да, друзья? Дальше. Делаем добро, если мы помогаем бедным, да, кому-то пожертвуем в Украину, в Россию, вот в Ивангород, например, скоро я пойду. Одна женщина дала мне 10 тысяч рублей. Но надо, чтобы было бы еще, конечно, чтобы Бог дал бы еще. Если мы хотим вот послужить, тогда это будет любовь Божия. Если мы не захотим служить, значит, мы не соблюдаем Слово Божие. Ну, так получается. Ну, то есть, если мы знаем, что кто-то в нужде там, да, кто-то в беде, в России, в Украине там где-то, и мы закрываем сердце, написано, как обитает в том любовь Божия. Ну, это просто примеры. Но сейчас давайте я сосредоточусь на Слове. Господь говорит в 15 стихе, «Если любите Меня, соблюдите заповеди». 21. Кто имеет заповеди Мои, то есть кто слушает Слово, имеет в своем сердце, соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, это, к этому я вернусь дальше. Следующий стих. Кто любит Меня, 23 стих, тот соблюдет Слово Мое. То есть, если мы на самом деле любим Бога, мы будем не только слушать Его, вот люди слушают, но мы хотим сделать то, что хочет. Когда человек умирает, его желания хотят исполнить. Вот его самое главное – завещание. Есть завещание относительно материальное, а есть завещание – это желание какое-то. Например, вот одна бабушка у нас уходила в вечность, умирала, Валентина Федоровна Левченко. Она последние несколько месяцев жила
у Надежды Вайнанен дома, то есть, и она, у нее было желание, она сказала, обязательно вот эту фотографию приклейте мне на могилку там. И поэтому вот эта женщина, она старалась все сделать, чтобы эту фотографию... И вдруг эта фотография как бы отпала она, ну как-то там... Извините, у нее была ее фотография, но она была, ну как бы сказать, ну проблема с этим была. И эта фотография была у меня дома. И вот эта женщина, Надежда, она много-много раз подходила ко мне. «Брат Володя, я уже сделала другую в России, но если вы можете вот эту фотографию найти...» Я стал искать, и среди фотографий я нашел вот эту металлическую фотографию. Она так обрадовалась. Это было ее предсмертное желание, чтобы там рядом с ее мужем была ее фотография. И вот когда человек... Мы любим человека, мы постараемся сделать все, что он просит у нас, все, что в наших силах. Согласитесь, да? И поэтому вот такое отношение должно быть к слову. Вот почему мы ходим в церкви, вот почему мы слушаем проповедников, вот почему мы включаем аудиобиблию, потому что это слова самого Христа. Он сказал, слово, которое я говорю, оно не мое, это то, что я слышал от Отца. И теперь я скажу три обещания Бога. Три обещания Бога. Заключение моей вот маленькой дополнительной проповеди к словам Николая. Оно меня коснулось. Три обещания. Первое. Если вы любите меня, то соблюдите заповеди. А какое обещание? Старое слово, обетование. Я умолю Отца, Он даст вам Святого Духа. Смотрите, если мы любим Бога, мы соблюдаем Его Слово, и Бог нас посетит Святым Духом. Аллилуйя. Дайте Богу славу. Он нас даст Святого Духа. Он будет наполнять собрание, Он будет наполнять нашу жизнь, потому что мы любим Его Слово. И Он благословит нас Святым Духом. Второе обещание, 21 стих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, то есть кто любит Слово, тот будет возлюблен Отцом Моим». Смотрите, Отец возлюбит. Разве мы не хотим, чтобы наш Отец нас любил, Небесный Отец любил нас? Поэтому нам нужно любить Его Слово. Слово, которое Он сказал Сыну, а Сын сказал нам. Друзья, Слово написано, «Как я люблю закон Твой, весь день размышляю о нем». Вот это слово не покидало меня, Николай. Смотрите, вот тест. Тест на мою любовь. Как я люблю закон Божий. Значит, в течение дня я размышляю о нем. Написано, весь день размышляю о нем. Коснулось откровения. Ты едешь на автомобиле, допустим, Валера едет, или Эдик, и ты размышляешь, что вот Господь тебя коснулся. Это любовь к Слову. Вот что значит любовь. Мы не должны ждать небеса, когда мы придем и скажем, и спросим, любил ли я Господа или нет. Пусть Бог точно скажет, что я Его любил. Нет, мы должны уже на земле сделать все возможное. Бог нам открывает, как нужно Его любить. Нужно так любить Его, чтобы потом иметь дерзновение. И когда мы придем в небеса, мы скажем, аллилуйя, Господь, я знаю, Ты... Ну, Ты примешь меня, Ты ждал меня, я люблю тебя и так далее. И вот здесь написано обещание. Кто любит Слово, тот Отец возлюбит. И еще, и я возлюблю, то есть Иисус возлюбит. Кто любит читать Евангелие, кто любит читать Библию, того любит Иисус. Того любит Отец, и Он явлюсь Ему Сам. То есть Иисус даст откровение. Помните Галатам 1 глава? Когда Бог благоволил открыть во мне Иисуса Христа, я не стал советоваться с плотью и кровью. Открыть во мне. И 23 стих, еще обещание. Иисус сказал в ответ, кто любит меня, тот возлюбит Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его. Дальше. И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. То есть мы будем обитать с Ним. И поэтому любовь к Слову – это не просто приказ. Оно даст нам обещание. То есть Бог выполнит свое обещание. И тогда Господь приходит. И Он касается, и Он благословляет нас, потому что мы любим Слово. Поэтому какие вы молодцы, что приходите в среду вечером, когда гололед.

Вот, когда мороз, когда вы идете к Богу, любовь к Слову, она выражена любовью к Богу. И поэтому те, кто с нами в эфире, если вы любите Слово, и вы смотрите его сейчас, конечно же, вы любите таким образом Господа. Друзья, любите его. Слово есть светильник ноге. Слово есть меч. Слово – это молот, разрушающий скалу. Слово – это, как написано, неподобно ли огню, да? Слава Господу! Оно такое важно. Давайте, пожалуйста, в заключение помолимся.

0: И эти раны могут, к сожалению, отравлять всю последующую жизнь. Как этого не допустить? Сегодня мы говорим об этом, и на наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте. Рада вас снова видеть в нашей студии. Иногда уже взрослые люди говорят: я вырос несчастным человеком, и виноваты в этом мои родители. Как вообще человек определил, кто виноват в его несчастьях? Может быть, это не родители, может быть, это он сам сделал неправильный выбор. Действительно ли есть такие беды в нашей жизни, в которых виноваты наши родители?
1: Вы знаете, в последнее время психологи действительно выделяют такую фазу, что очень много сейчас людей, которые с травмами детства приходят к ним и говорят: меня воспитали несчастным. Я несчастлив с самого детства, потому что родители меня не услышали. Они меня не слышали, делали все не так, как я хотел. Я любил это, они делали то. Я хотел то, они делали это. И почему ты тогда не сказал об этом родителям? Как? Я же их люблю, я же их уважал. Я не мог поперек слова сказать, потому что у нас часто родительское слово стояло впереди всего, и уважение к родителям, конечно. И так, как родитель сказал, и, конечно, родитель прав. Но часто родители говорят: мое слово – закон. Я твоя мать или я твой отец, что я сказал, то и будешь делать, и никаких разговоров. И мы часто не задумываемся, как в этот момент себя чувствует ребенок. Что происходит в этот момент с ребенком? А ребенок тебя услышал неправильно, понял неправильно, он обиделся, и эта обида маленькая, но как маленький, знаете, ярлычок в свое сердце отложилось. Следующая обида, и опять ярлычок. И так за прошествие какого-то времени оно накапливалось этими ярлычками, этими записочками в своем сердце откладывалось. И каждая обида, она имеет свое название, свой подзаголовок. И когда потом человек вырастает, говорит: да, меня родители воспитали несчастным. Но чтобы в корне туда посмотреть и чтобы понять, что же происходит, часто мы сами, родители, очень не хотим прислушиваться к нашим детям. Мы считаем, что зачем возиться, уделять столько времени, когда можно четко сказать, чтобы ребенок тебя послушал и пошел выполнил. Мы часто, как родители, забываем о том, что у ребенка есть свои чувствования, есть свой язык общения. Кто-то, если мы говорим о 5 языках любви, о том, что у каждого ребенка есть свой язык, и у каждого человека есть свой язык общения. Узнайте, как разговаривает с вами ребенок. Если ему нужна ласка, то ту же самую просьбу, но попросите у него лаской. Если это язык общения, у него время, то ту же самую просьбу, но уделите ему время. И то же самое попросите, и ребенок уже не будет обижаться. Одна девочка говорила мне, что я обижена на своих родителей с детства только потому, что они мне купили плохие сапожки. И мне пришлось 2 года носить эти плохие, некрасивые сапоги. И я так обижена, потому что сапоги были некачественные, и они быстро развалились. Меня родители обвинили в том, что я неаккуратно их ношу, и в ближайшие 2 года они мне новых сапог не купят, потому что они свой лимит исчерпали. Было то время, когда люди жили тяжело, у кого-то денежные средства не хватает на то, чтобы покупать каждый сезон обувь. А кто-то обладает этими средствами, кто-то не обладает. Кто-то живет в стесненных обстоятельствах. Но дети что там несчастны. Часто мы смотрим, как на сегодняшний день наша золотая молодежь, как она себя ведет, вызывающе, агрессивно она себя ведет. Она хамит взрослым людям. Откуда опять это идет? А это все идет с детства. Если тому ребенку было обидно, что он в некрасивых сапожках ходил, и он обиделся на родителей, затаил эту обиду до взрослого состояния, уже почти сама, будучи бабушкой, но она еще держит обиду на родителей, то дети с богатых семей, они тоже держат обиду на родителей. У них есть все, но у них нет того внимания, которого они хотели от родителей. Часто дети обижаются на то, что не хватает внимания им. Дети хотят видеть глаза родителей, хотят с родителями посидеть, поговорить. А родители часто заняты, им некогда этого, и они не уделяют должное внимание. И ребенок и на это обижается. Часто обижается ребенок на то, что пообещали родители и не выполнили. И это тоже обида, и он себя чувствует действительно по-настоящему несчастным в детстве. Я помню, одна знакомая мне говорила, мне папа пообещал сделать домик в детстве. И я так ждала, чтобы мне сделал он этот домик. Я так ждала. Я спрашивала, папа, ты когда мне домик сделаешь? Он говорит, скоро сделаю. Я опять спрашивала, папа, когда ты мне домик сделаешь? Он, скоро сделаю. Я, говорит, уже выросла, мне уже было 16 лет. Папа привозит домой какой-то такой прямоугольник железный и говорит, вот тебе домик. А я говорю, пап, так я уже выросла с этого домика. Он, так ты ж просила, я тебе привез. Это человек.
0: Дорогая ложка к обеду, да?
1: Да, да. И когда она выросла, она вышла замуж, но она не имела своего дома. И она все время говорила, я хочу иметь свой дом. У меня как в детстве отец не дал мне домика моего, которого я хотела играть с куклами, со своими подружками. И выйдя замуж, они не имели своего собственного жилья. Может быть, и была возможность когда-то, но ребенок, глядя на обиду, а на родителей он это переносит все во взрослую жизнь, и он чувствует себя глубоко несчастным. Он не может перейти этот барьер. Он абсолютно не может перейти барьер, потому что ему кажется, что его обидели, и ему сейчас тяжело, ему сейчас плохо, и он это из года в год переносит. А это, извините меня, нелегкая ноша. Это настолько тяжело на самом деле нести обиды прошлого, что, вы знаете, человек... Идя по улице, он обычно расправляет свои плечи. А человек, который несет ношу, у него плечи назад возвращаются. И ему действительно настолько тяжело бывает. Ему дышать тяжело, потому что грудная клетка сдавлена. Даже когда плечи опущены, сдавливается грудная клетка.
0: Но обычно,
1: тяжело.
0: Когда
1: да.
0: несчастный конечно, человек, у него как
1: у него облик несчастного человека, действительно. Да, он конечно. Не может вздохнуть. А невысказанная обида – это как крик. А крик, если ты не можешь выкрикнуть, он застряет вот, здесь, и ты и вдохнуть не можешь. У тебя проблемы с пищеварением, у тебя получается непроходимость пищевода. А откуда ты не можешь понять? Ты лечишься, ты думаешь, я все правильно питаюсь, все делаю зарядку, гимнастику какую-то. Но эти обиды, они тебя покрывают, сжимают они тебя. И первое, что нужно самому родителю знать, что признать в том, что мы можем детей ранить так же, как и нас самих могут ранить другие люди. И мы должны признать, что мы можем обидеть наших детей. И часто говорят родители, как я могу у ребенка попросить прощения? Я же авторитет потеряю в глазах ребенка. Но почему другого человека, которого я обидел взрослого, я могу сказать, ну ты извини меня, погорячился я, ну бывает всякое. Почему ты перед этим человеком можешь извиниться, перед сыном или дочерью извиниться не можешь? А как же ты ему подашь пример, что за свои поступки иногда неправильно ты должен попросить прощения?
0: Ну, есть родители, которые говорят, я, во-первых, лучше знаю, что нужно моему ребенку, я лучше знаю, как его воспитывать. Вот меня вообще в детстве пороли, а если бы меня не пороли, толк бы из меня не вышло, а сейчас из меня вышел толк.
1: Так. Есть,
0: ну, он полагает искренне, что из него вышел толк. Да, и думает,
1: я счастлива за этого
0: да,
1: человека.
0: И он думает, что он так имеет право воспитывать и своего ребенка, и действительно искренне не понимает, какие там вообще могут быть да. обиды. Не понимает, так скажем, тонкую душевную организацию ребенка.
1: Да.
0: Кажется, что он какой-то недочеловек.
1: Да, да.
0: У него нет чувств, он не может обижаться, не должен плакать, а должен только благодарить за родителей.
1: За родителей,
0: да, да. да.
1: И действительно... Может быть, для кого-то и есть язык общения, чтобы пару раз дали ремешком по мягкому месту, чтобы привести в чувство. Есть и такие дети, и без этого никуда не денешься. Но если ты видишь, что на твоем ребенке это не срабатывает, не нужно дальше насиловать ребенка этим. И хочу сказать о том, что часто мы говорим о том, что неприлично родителей комментировать, критиковать, потому что родители все-таки нам дали жизнь. Они не спали с нами ночами. И вы знаете, прежде чем начать действительно критиковать своих родителей, вы задумываетесь о том, каким вы на сегодняшний день являетесь сами родителем. Сами ли вы идеальны для своего ребенка? Если вы говорите, у вас не идеально воспитали, вы перенимаете это на своего ребенка, идеальны ли вы? Когда я покупаю книги каких-нибудь психологов и смотрю, я не открываю эту книгу, не читаю сразу, о чем она написана, эта книга. Я переворачиваю обороты, смотрю об этом человеке, на лицо человека, который написал эту книгу. И читаю нотации, что комментарии к этой книге. И об одном психологе, мне сначала не понравились ее книги, но когда я прочитала комментарии ее детей, комментарии к этой книге, что этот психолог воспитала 5 детей, и эти рекомендации она дает в этой книге, и эти дети воспитывают детей так же, как их воспитала мать. И когда я узнала о том, что дети эти воспитывают по той же технологии, что их воспитывала мать, и все дети успешны и счастливы, значит, мать сделала все правильно, и дети делают в дальнейшем все то же самое, как сделала ихняя мама. И те внуки, которые сейчас воспитываются, они тоже счастливы. И это правильное воспитание. Но как понимать о том, что меня все-таки воспитали несчастным? Как мне простить моих родителей? Потому что боль, эта тяжесть в моем сердце, она не дает мне прощения. Во-первых, если я скажу так, время лечит, я вас обману. Время на самом деле не лечит, потому что чем дальше время идет, тем больше обид накапливается, тем больше тяжести становится, и совсем проблема только будет усугубляться. Вы поэтому должны сначала принять это, понять, что действительно ли у тебя жизнь не состоялась, потому что ты обиделась на папу в свое время, который не додал тебе домик, и можешь ли ты сейчас себе позволить купить квартиру? На сегодняшний день есть и ипотека, и все что угодно, ты можешь взять и потихоньку выплачивать эту квартиру. Либо ты сконцентрировал мысли эти на папе, и ты обвиняешь его во всех своих поступках.
0: И как бы застряла в прошлом.
1: Конечно.
0: Не даешь себе двигаться.
1: Да. Ты не живешь настоящим, ты не живешь даже будущим, ты не фантазируешь о будущем, тебя все время подавляет это прошлое. И часто психологи советуют очень легкий такой способ, но он один тоже является из эффективных способов – написать письмо родителям. И в этом письме вы можете написать все те обиды, все те претензии, которые вы имеете к своим родителям. Вы описываете их в подробности, не можете день писать, можете два. Если вам понадобится на это месяц, пишите месяц. Но вы четко, подробно опишите, почему, как вы почувствовали эту обиду и как она сказалась с вами сегодня. Я обиделся на тебя тогда-то, тогда-то, а сейчас я несчастлив потому-то, потому-то. И отложите это письмо на некоторое время. Пускай это письмо полежит. Через некоторое время откройте это письмо, прочитайте его. И со стороны позиции родителя представьте, что вы родитель, и отвечайте своему ребенку на это письмо. И с позиции родителя, с позиции любви, что с позиции незнания, как вы поступили, что я из любви действовал к тебе, что если я все-таки же принес тебе домик, ты же хотела, я старался, как у меня получилось время, я же тебе принес, у тебя же этот домик был. Пусть он такой, неказистый, пусть не такой, как ты хотела, не терем расписной. Пусть это такой железный квадрат, но там же можно было повесить шторки какие-то, оградить как-то, и у тебя был бы прекрасный домик. Пусть тебе будет 16 лет, но я же тебе принес. Но если ты с позиции отца или матери это письмо потом будешь писать, и ты поймешь, что на самом деле не так все было тяжело, как тебе кажется. И проблема, она будет, конечно, может быть, не совсем решена, но ты немножко с другой стороны на эту ситуацию посмотришь.
0: Ну, как я понимаю, вот это письмо, оно помогает, если невысказанная была претензия, да? А потом уже спустя много лет ее как-то странно высказывать уже ставшими родителям, которые стали уже старыми, да? А если все-таки вот мы говорили своим родителям, были детьми, мы говорили: мам, я не хочу этого, нет, все равно будешь, мам, я не буду, я хочу другое, нет, я лучше знаю. Ну, как бы мы и спорили, отстаивали свое мнение, но родители все равно нас заставляли учиться, например, не там, где мы хотим, и принимали решения за нас. Будучи взрослыми, мы уже тоже, могли высказывать им претензии. Это поможет нам отпустить обиду? Или вот все-таки
1: частично.
0: Вот именно затаённая она делает на
1: частично. Я не говорю о том, что это может полностью тебя излечить, полностью отпустить. Это частично может помочь тебе. Конечно, сейчас очень много психологов, которые работают с такими людьми, и они всегда готовы тебе помочь. Но если мы сейчас посмотрим, действительно, если мы проговаривали со своими родителями в детском возрасте, в подростковом возрасте, мы можем сейчас то же самое сказать им: «Мам, вот обиделся я на тебя, потому что так, так и так было. Если, мам, прости меня, вот ты попроси у мамы прощения за то, что ты хотя бы на него обиделся». И если вы ждете прощения от мамы, мама посмотрит на тебя и скажет: да ты, сынок, меня прости, или доченька, ты меня прости, я по незнанию своему делала это, может быть, действительно, да я не хотела это сделать. На сегодняшний день родители уже не те стали, которыми они были тогда. Они уже пожилые стали родители, и сегодня они хотят нашего внимания, нашего тепла. И вместо того, чтобы нести вот этот груз, вот всех этих обид, ты подойди, объясни, скажи вот так и вот так, ты прости меня, взаимное прощение. Но если ты хочешь, вот, да.
0: Олесь, все-таки бывают родители, которые, несмотря на то, что стали уже стариками, продолжают портить жизнь своим детям. То есть настолько тяжелые характеры, которые в старости еще больше портятся, если человек над собой не работает, они продолжают помыкать, ругать, упрекать, это вмешивать. Это ладно, там стали старичками, беспомощными, нам уже их жалко, и мы уже их и простили. Нет, тут-то было. Есть такие старики, которые дадут фору молодым и будут тебе портить жизнь.
1: Конечно, есть.
0: Да, ты не заболеешь какой-нибудь болезнью страшной.
1: Да, на самом деле это есть, действительно, и обида в этом будет. Но, вы знаете, хочу сказать, что вот... Верная помощь тебе, первая экстренная помощь в таких ситуациях, это, конечно, быстрая молитва, чтобы Господь тебе помог сдержаться, не ответить на вызов матери, чтобы суметь вовремя смолчать. Нужно понять, что этот человек уже не изменится, ничего не случится, но у тебя есть возможность поработать над собой, не стать такой, как она. И посмотреть, как ты себя ведешь на сегодняшний день со своими детьми. И часто, кстати, с такими матерями дети становятся такие же, как они, и перенимают свою семью. Если тебе было некомфортно с матерью, которая так себя ведет, ну почему ты так себя ведешь? У меня вопрос. Либо ты не хочешь над собой работать, и ты действительно жизнь отравляешь всем. Поэтому хочется ко всем сказать, обратите на себя внимание, обратите на своих детей и будьте терпимы друг к другу.
0: Ну да, в конце концов, каждый строит свое счастье сам. И это важно, взять на себя ответственность именно за свою жизнь, а не винить кого-то другого в этом. Олеся, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо. Всего доброго, до свидания.

Здравствуйте. Наверное, никто не способен ранить ребенка так глубоко, как его близкие люди, родители.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». На эту тему почти не говорят в церквях, как-то неловко высказываться вслух, и уж тем более стыдно признаваться кому-то в подобных слабостях. Но от этого грех блуда не становится менее опасным. Что кроется за сексуальными грехами и почему они так опасны? Узнаем сегодня. Как обычно, с нами в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, в нашем обществе в разговорах об интимных отношениях люди склоняются такие в две крайние позиции. Одна, чтобы вообще ничего не говорить на эту тему, якобы у нас дети из капусты рождаются. А в другое, наоборот, очень открытый разговор на сексуальные темы, пропаганда секса ради удовольствия.
1: Вседозволенность.
0: Да, вседозволенность полная. Где здесь истина? Она где-то посередине?

0: мнение или где?
1: Но прежде всего истина и об этой сфере взаимоотношений, да, она в Библии. Иисус говорит о себе, а Иисус – это Слово Божие, что «я есть путь, истина и жизнь». То есть, иными словами, Бог через Иисуса Христа говорит, если ты хочешь разобраться в этих сложных моментах, обратись к моему Слову, к Библии. И с самого начала, когда только сотворил Бог человека по образу и подобию своему, мы видим, что Бог в первом человеке, в Адаме, было как бы две части, мужская часть и женская часть. И когда Бог навел на Адама сон, он взял, как в синодальном переводе написано, ребро, а на языке оригинала написано часть, равногрань. То есть он взял женскую часть, да, и сделал жену. И привел к Адаму. И первая заповедь была какая? Плодитесь и размножайтесь, наполняйте собой землю. То есть Бог показывает, что первые взаимоотношения между мужем и женой имеют, прежде всего, можно сказать, такое поручение от Бога – плодиться и размножаться. Но потом следующий момент, Бог говорит, и оставит человек, отца и мать, и прилепится к своей жене, и будут двое одна плоть. То есть идет момент самой близости, вот на уровне не только плоти, но и в духовной близости между мужем и женой. Поэтому в своем писании Бог благословляет сексуальные отношения только между мужем и женой, благословенными в браке. Поэтому, когда в Библии говорится о взаимоотношениях сексуальных между мужем и женой, которую Бог благословил, то всегда употребляют одно слово «познал». Адам познал свою жену, и она зачала. И как следствие вот этой близости одной плоти, познания друг друга, появились дети. А когда Библия говорит о греховных сексуальных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, то употреблено такое слово «лег и лежал с ней». То есть ну, чисто механически. То есть уже нет вот этого глубокого познания друг друга.
0: Можно ли сказать так, что в семье секс – это тоже элемент ради удовольствия? Или все-таки это элемент для того, чтобы продолжать свой род?
1: Нет, конечно же, взаимоотношения между мужем и женой, они должны давать друг другу максимум удовольствия и принятия друг друга. Апостол Павел очень интересно написал, как наставление мужу и жене. Он пишет так, не уклоняйтесь друг от друга ради на время, по взаимному согласию, на время поста и молитвы, а потом снова будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана, невоздержанием вашим.
0: Андрей, ну, за всякий грех мы знаем, Библия говорит, что есть какие-то последствия.
1: Да, конечно.
0: Вот за сексуальный грех какие могут быть последствия?
1: Очень серьезные последствия, о которых предупреждает Библия. Прежде всего, сексуальный грех есть грех, а последствия любого греха есть смерть. Как совершенный грех ведет за собой смерть, то есть отделение от Бога. Блуд, он вызывает за собой превратное, извращенное мышление. У пророка Осии есть такой момент, потому что очень часто Бог в взаимоотношениях между Богом и своим народом сравнивает как взаимоотношения между мужем и женой. И он говорит через пророка Осии. «Дух блуда вел мой народ в заблуждение». То есть человек, который начинает допускать этот дух, мысли о прелюбодеянии, о блуде, его ум что? Заблуждается. То есть Слово Божие закрывается для него. Он не может уже правильно, точно истолковывать места из Библии. Извращенное мышление. Следующий момент, как наказание, да, о чем говорит, что сейчас более 20 болезней, которые передаются через половой контакт. Причем есть такие заболевания, от которых даже презервативы не спасают. Это значит наказание, которое человек несет в своем теле. И также Библия предупреждает, что блудников и прелюбодеев судит Бог. То есть говорится о том, что этот суд уже приходит при жизни здесь на земле. Такие последствия. Следующие последствия могут быть, это может быть бесплодие. Потому что иногда такая вот сексуальная связь может привести к нежелательной беременности, делается аборт или что, и будет потом бесплодие. И следующий момент очень важен, что через случайные половые связи может прийти демоническая активность и одержимость в жизни человека. То есть мы читаем в Евангелиях, да, про Марию Магдалину, которая занималась проституцией, и там написано, что Бог изгнал, Иисус изгнал из нее 7 злых бесов.
0: Да.
1: То есть откуда она их набрала? Конечно, через сексуальную связь, когда она занималась проституцией.
0: Я думаю, что еще один из косвенных таких последствий – это как, то, что у человека его семейная жизнь впоследствии может быть не такой крепкой,
1: да, конечно,
0: и не такой стабильной.
1: Это может привести к разводу, если это мы говорим о прелюбодеянии.
0: Да.
1: Во время развода всех больше страдают дети. То есть мы получаем ущербное поколение. То есть кто-то...
0: Андрей, хочу тебе предложить посмотреть следующий сюжет. Героиня сегодняшней истории в раннем детстве стала жертвой чужой распущенности. И этот факт отравил ее жизнь и толкнул ее к ужасным последствиям. Давайте сейчас посмотрим.
2: У нас, получается, в семье было 3 девочки. А папа всегда хотел себе сына. И он как-то воспитывал меня как сына.
3: Алина с удовольствием играла в мальчишеские игры, не уступала мальчишкам в драках и всегда защищала девчонок.
2: У нее всегда была стрижка, коротко, штаны. Вот это все. Она никогда в жизни никогда юбку не носила. Ну, ничего такого.
3: Ее беды начались с 4 лет. Виновником стал 18-летний двоюродный брат, который часто приезжал в гости.
2: Меня обманул мой брат двоюродный. Он, я не помню точно как, но как-то мне объяснил, что давай поиграем. Он меня совратил сексуально, вот, вовлек меня в сексуально извращенные какие-то игры. Вот, когда это произошло, я поняла, что что-то произошло страшное. Мне стало очень внутри страшно.
3: Домогательства брата продолжались на протяжении 2 лет. Все это время Алину не покидали боль и страх. Что будет, если об этом узнают родители?
2: Боялась, что меня родители могут наказать. Я боялась, что с меня будут смеяться. Вот. И я очень стала скованна. Перестала быть как бы веселой. И как бы по ночам мне начали сниться ужасы, какие-то кошмары. Я просыпалась ночью и кричала. Часто родители прибегали ко мне ночью, успокаивали меня.
3: Еще ребенком Алина пришла к выводу, девочкой быть плохо, потому что каждый ее может обидеть. Алина еще больше стала подражать мальчишкам, без страха вступала в уличные драки. Родителям становилось все труднее справиться с ней. Когда Алине было 10 лет, от рака умерла мама. Отец с горя запил, опустился, забросил детей.
2: Я росла в такой среде, что там, ну, все мои окружающие, да, подростки, там, ребята, с которыми я общалась в нашей деревне, там, они все пили, они все гуляли, то есть все спали друг с другом, такое, как бы, очень распущено, никакой нравственности нет, никакого воспитания.
3: Именно в таком окружении Алина встретила Диму, который ей очень понравился.
2: И как бы я была в него влюблена, я сказала так. И я мечтала о том, что у нас будет семья. Он мне говорил всегда, что он меня любит, что он на мне женится. И я хотела этого.
3: Дима хотел близости с Алиной, и она уступила. Вскоре об этом узнали все односельчане. Девушка решила, что больше не допустит насмешек над собой. Когда в следующий раз Дима стал домогаться ее, она твердо ему отказала. В отместку разъяренный парень изнасиловал подругу Алины.
2: Я чувствую, что меня предали, что мной попользовались, что меня вытерли ноги. Не знаю, очень было больно. Казалось, что все болело. Все внутри было болело, потому что еще я чувствовала себя опозоренной, потому что, ну, со мной переспали, да, и все об этом знали.
3: После этого случая Алина еще больше утвердилась в том, что быть девушкой плохо. Сильно жалея, что не может быть мужчиной, Алина стала коротко стричься и носить только мужскую одежду. Мечты о замужестве и ребенке были теперь чем-то нереальным, недостижимым.
2: Не было любви к мужчинам. Я чувствовала себя как-то, ну, от них отделенной, обиженной. Я, конечно, верила в то, что где-то есть принц, который полюбит меня, которого я полюблю, но я не видела, я не находила в окружающих.
3: Отец продолжал пить и часто приводил домой собутыльников. В пьяном угаре те неоднократно насиловали Алину.
2: Каждый день моя жизнь причиняла мне боль. Когда я смотрела, что мои одноклассники имеют полноценные семьи, что у них хорошие родители, а почему у меня нет? Почему мы голодаем днями, месяцами? Когда меня насиловали, я думала, почему других не насилуют. Когда Я пила, я думала, почему я пью. Я всегда задумывалась о жизни. И всегда внутри я понимала, что есть другая жизнь. Я всегда искала выход. Всегда. Но я не знала, где выход.
0: Блуд, насилие, распущенность – это духи, которые входят в человека и контролируют его в дальнейшем всю его жизнь. Андрей, можно ли назвать это демоническим вмешательством?
1: Да. В этом случае с Алиной мы это реально увидели. Через вот это сексуальное надругательство пришла демоническая активность в его жизнь. Это говорит о том, что она стала видеть там страшные сны, замкнулась, стала недоверчивой к людям.
0: Да, это явные такие результаты демонического влияния. Но зависимыми от такого влияния становятся не только люди, которые, скажем, пережили насилие над собой. Угу. Также бывает, что люди, не испытавшие над собой никакого насилия, вступают на эту же стезю. Какие есть вот эти опасные крючки дьявольские в жизни человека, на которые можно попасться?
1: Но Библия говорит о всех видах сексуальных грехов и извращений. Поэтому, как говорил мудрый Соломон, нет ничего нового под луной. Библия говорит о флирте. То есть флирт, когда сексуальный мужчина или сексуальная женщина через свою сексуальность пытается управлять представителями противоположного пола. То есть когда мы читаем «Соломея, она танцевала», да, вот такой танец, царю Ироду очень это понравилось. Он говорит, ну что хочешь, проси у меня даже до полцарства. То есть, такое вот. Библия говорит об обольщении. Да? Mm-hmm. То есть когда Иосиф был в доме Потифара, да, вот, жена Потифара очень сильно его возжелала. То есть она стала даже требовать сексуальной близости вместе с ним. И к чему это привело потом. Mm-hmm. Похоть, да, когда Самсон решил взять себе Далиду. То есть mm-hmm. из того народа, который Бог запретил своему народу брать жен. Mm-hmm. И это привело к тому, что она, получив вознаграждение, остригла его волосы, и он потерял силу. То есть mm-hmm. он потерял свое призвание быть судьей в Израиле. Мы читаем о прелюбодеянии. То есть когда Давид, будучи уже женатым, увидел Версавию, которая тоже была замужем, uh-huh. и восхотел ее. И мы читаем, какие последствия потом были в его доме из-за uh-huh. этого. Мы читаем о проституции, то есть когда пророк Осия женился на проститутке. То есть мы читаем о гомосексуализме. То есть Бог говорит о двух городах, о Содоме и Гоморре. Uh-huh. Мы читаем про инцест, то есть это кровосмешение между родственниками. Это uh-huh. когда дочери...
0: Лота,
1: mm-hmm. да. Напоили его. Почему? Они думали, что они одни остались на земле, mm-hmm. и они решили продлить род человеческий. То ими двигала, можно сказать, не похоть такая, а вот неправильная их осведомленность вот их толкнула к такому последствию. Mm-hmm. Изнасилование, когда сын Давида Амнон изнасиловал сестру по отцу, по Давиду Фамарь. Да. Mm-hmm. И Библия говорит о скотоложестве. Mm-hmm. То есть Библия говорит обо всех видах сексуальных грехов и извращений. Uh-huh. И предупреждает, что приходит Божье наказание за каждый из них. Uh-huh.
0: Андрей, на сегодняшний день в нашей культуре популярная, просто не просто популярная, а давлеющая имеет такое как бы положение, мысль о том, что не надо жениться, давай поживем с тобой вместе, и если что, мы разойдемся. При этом как бы избегается, получается, нарушение заповеди «не прелюбодействуй». То есть вот этот грех любодеяния, блуда, он на сегодняшний день прикрывается и говорится, что это нормально. Хотя первое послание Коринфянам нам очень часто об этом говорит, и в 6 главе даже говорится конкретно, что избегайте блуда. Угу. Как сегодня мы можем противостоять такому давлению?
1: Апостол Павел очень четко, конкретно говорит, что когда вы уверовали, то ваше тело уже не принадлежит вам. Ваше тело – это суть храм Духа Святого. Угу. Поэтому он говорит, что если твое тело – храм Духа Святого, и верующий начинает где-то с блудницы соединяться mm-hmm. через греховную сексуальную близость, он говорит, ты свое тело делаешь общником с телом блудницы. Mm-hmm. Mm-hmm. Он говорит, невозможно такого. Это грех против тела, против храма Духа Святого. Mm-hmm. Поэтому он опять предупреждает еще раз, что блудники и прелюбодеи Царства Божьего не наследуют. Он говорит, не заблуждайтесь. Mm-hmm.
0: Именно извращенное мышление и ложное понимание самой себя толкнули нашу героиню еще глубже в грех. грех, из которого не было никакого выхода, кроме одного. Давайте посмотрим.
2: Я думала, что там же в аду хуже, чем здесь на земле мне. И я думала, как я буду жить, как я дальше буду жить и носить тот грех, ту боль, ту грязь, с которой я уже жила на тот момент. И у меня внутри как-то как голос сказал, ну, как бы что-то начало со мной говорить. Вот, я испугалась, ну, такой любящий голос, такой. Он успокаивал меня, он говорил, что все будет хорошо. Этот голос внутри меня сказал, как бы, что в 20 лет моя жизнь полностью изменится. И я поверила. Внутри вот то, что у меня сохранилось навсегда, это эта надежда, что в 20 лет моя жизнь изменится.
3: Но все оставалось по-прежнему, пока Алина не обнаружила, что ей стали нравиться девушки.
2: На одной из дискотек я заметила, что я обратила внимание на женские ноги. И мне это понравилось очень. Не то, что просто так обратила, а как мужчина. Я была в шоке от этого. Но потом я стала за собой замечать, что чем дальше, тем больше. Что мне нравятся очень девушки и эмоционально, и физически. И что в сексуальном отношении я испытываю возбуждение к ним. Я влюблялась постоянно в девушек, в разных девушек. Но была одна девушка, в которую я влюбилась, как бы.
4: Играем в бутылочку. Два мальчика, а там четыре девочки. Ну, на девочку бутылочку упала, и так поцеловались. Так мы с Алиной начали целоваться. Идем на дискотеку. Она мой парень, а я девушка, делали так. Я относилась к ней не как к девушке, а к мужчине.
5: Сначала я внимания не обращала просто. А потом, уже потом, как я стала замечать, больно, конечно. Очень больно. Она даже вот так, там, я и Зоя, еще меньшая сестра, она даже мало времени, ну, нам уделяла. Она все там с Надей, там, с компанией.
4: Мы даже вот вечер гуляем, идем домой, ложимся спать. Она ложится у себя дома, я у себя дома спать. Потом где-то 2-3 часа ночи я чувствую, что вот нужно встретиться с ней. Я выхожу, и она. Были у нас такие встречи.
5: На их даже говорили лесбийки.
4: Просто вот эти поцелуи. И потом пошли уже слухи. Неправильные ориентации.
3: Ну и такая любовь принесла Алине только разочарование.
2: Я очень ее ревновала, когда она с парнями была. И я себя ненавидела за то, что я не парень. Я себя как-то, на меня это очень негативно повлияло, потому что я не могла ей дать то, что она хочет. Вот. И я в какой-то момент я поняла, как бы, что внутри у меня как мужская душа, но тело женское, и я себя не могла принять из-за этого.
3: Большой трагедией для Алины стал переезд любимой девушки в столицу.
2: Я не могла жить без нее. Я не могла без нее дышать. Я писала ей стихи, я звонила. И, ну, я очень страдала. Мне не хотелось жить, я хотела с собой покончить. И, ну, вообще умереть хотелось из-за того, что я ее не видела, я ее не слышала.
3: Алина приехала в Киев, но девушка не захотела продолжать отношения. Свое горе Алина пыталась утопить в водке.
2: Каждый день большими количествами я просто заливалась. Я хотела заглушить ту боль, которая внутри меня. Я не хотела видеть реальность, я не хотела видеть ту жизнь, которую я живу, которую живет моя семья.
3: От постоянной душевной боли сердце девушки огрубело. Теперь его мало что трогало. Но болезнь сестры настолько напугала Алину, что она впервые обратилась к Богу.
2: Я сказала Богу, сказала, что если ты есть, помоги мне, а я за это тебе брошу курить. Потому что я все равно понимала, что это неправильно. И у меня как бы этот голос внутри меня опять сказал, что ты сначала брось, и тогда я помогу тебе. И я сказала, все, я больше никогда не буду курить. С тех пор я никогда не закурила.
3: На второй день сестре стало лучше, и Алина поняла, что Бог ответил на ее просьбу.
2: Для меня это было такое чудо, что Бог есть.
3: Алине захотелось больше узнать о Боге. Она сразу же согласилась пойти в церковь, куда ее пригласила женщина, работавшая вместе с девушкой на рынке. то, что произошло с Алиной в церкви, навсегда изменило ее жизнь.
2: Я очень захотела поверить Богу. Я просила Бога: «Господь, я хочу поверить, чтобы удержаться с тобой, чтобы не упасть». А мне Бог показал, что вера без любви, она ничто. Я говорю: «Господь, что такое любовь? Научи меня любить. Какая она любовь? Как любить, как я люблю?» А мне Бог сказал, что ты не знаешь, что такое любовь. Ты никогда ее не знала, не получала никогда. И ты не знаешь меня, потому что я любовь. И мне Бог сказал, что, Алина, ты ненавидишь меня, потому что ты думала, что я ошибся, когда я тебя створил. И мне Бог так показал, что Он так любит меня. Я поняла свои ошибки. Я говорила, что Дух Святой воскреси мой дух, возроди мой дух для жизни, новой святой жизни и вечной жизни. И что я отказалась от своих грехов. И что я поняла, что Бог меня прощает, то Он умер за всех, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Я покаялась, приехала домой, мне сестра предложила выпить пиво. Я сказала ей, что я больше никогда пить не буду. С тех пор я никогда не пью. Я перестала пить и гулять.
5: Вообще совсем другой человек. Не пьет, не курит. Все хорошо просто. Прекратила отношения неправильные. Ну, стала нормальной девушкой.
2: Я чувствую себя полноценной женщиной. Я чувствую, что я женщина и снаружи, и внутри. И я рада, что я женщина. Я простила всех мужчин, которые меня обижали. Тяжело было простить брата. Очень тяжело было простить. Но я простила, когда... И слава Богу, я очень довольна. Я очень довольна тем, что я могу об этом говорить, заявлять, о том, что у меня такая была жизнь, для того, чтобы помочь другим людям.
0: Андрей, в случае с Алиной, ее такое гомосексуальное мышление и ее ориентация на женщин привели к отчаянию. Такое ощущение, что все-таки ее внутренний мир не соответствовал ее внешнему миру. Человек, который страдает от такого искушения и от такого греха, наверное, много очень мучается и не может понять, как ему выйти из этой ситуации.
1: Конечно, потому что Бог не мог ошибиться. Бог не может ошибаться. То есть, если он берет человеческую душу и помещает ее в женское тело или в мужское тело, то есть тело как бы определяет и образ мысли, и поведение. А что получилось с Алиной? То есть, когда она перетерпела в детстве насилие, она стала ненавидеть свое женское тело. Она стала считать, что ее тело – это источник внутренних ее боли, отверженности и проблем. И с этим она стала ненавидеть мужчин. Угу. И вот, находясь в такой ситуации, она была открыта для демонического влияния. Произошло то, что, вот, можно сказать, демон, мужской демон стал контролировать ее мысли. И пришло разделение. Она говорит, я стала видеть в себе это разделение. То есть я живу в женском теле, а мыслю как мужчина. То есть она стала обращать внимание на девушек. И поэтому и Бог говорит, что гомосексуализм для него – это мерзость. Почему? Потому что гомосексуализм – это открытый вызов против Бога-творца. Как бы заявление: «Бог, ты неправильно меня сделал». И следующий очень важный момент, да, что дух гомосексуализма – это воинствующий дух. Потому что они не прячутся по углам, как алкоголики, как наркоманы. Они идут во власть, они пытаются получить контроль над средствами массовой информации, над сферой образования. Почему? Потому что дьявол знает, что если общество подчинится тому духу гомосексуализма, то придут Божьи суды на целый народ.
0: Сексуальные грехи, наверное, одни из самых тайных и прикрываемых грехов в мире. Но мы знаем, что Библия говорит: «Не прелюбодействуй». И прелюбодеяние – это один из таких грехов, также которые людям очень сложно простить, потому что он связан с предательством. И когда многих людей спрашивают, какой бы вы грех ни простили, люди часто говорят: «Я бы не простил предательство». Поэтому дьявол очень широко пытается использовать этот грех против человечества. Прелюбодеяние, блуд, какая-нибудь сексуальная нечистота, порнография, зависимость от других людей. Если вы страдаете такими проблемами, знайте, что Бог вас все равно любит и готов принять вас, и готов вас освободить от этих грехов. Иисус Христос умер за нас на кресте, чтобы дать нам свободу и от этой мерзости тоже. Поэтому сейчас я хочу предложить вам помолиться за освобождение от этого греха, чтобы Господь своим Святым Духом совершил работу в вашем сердце и изменил ваш внутренний мир на здоровый. Андрей, я предлагаю тебе сейчас помолиться за телезрителей, которые нуждаются в таком освобождении.
1: Очень важный момент, прежде всего, быть в мире с Богом, примириться с Богом. Следующий момент, необходимо исповедать эти поступки как грех, не как слабость, а назвать грех грехом. Следующий очень важный момент, необходимо отречься от всех удовольствий, которые мы получали, когда занимались сексуальными грехами. И следующий момент, надо очистить свое жилище от порнографии, от фильмов, от порнографических журналов, чтобы действительно Господь царствовал и в доме нашем. Давайте помолимся.
0: Давай.
1: Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что благодаря Твоему Слову, Господь, которое есть свет и истина и жизнь, Ты показываешь, Господь, все планы лукавого, который восстает против людей, Господь. Ты показываешь все последствия сексуальных грехов, Боже, и Ты показываешь тот образец благословенной семьи, которую Ты создал, Господь. Те отношения, которые Ты благословляешь между мужем и женой, благословены Тобой браки, Господь. Мы молим Тебя за наших телезрителей, у которых есть проблемы в сексуальной сфере, чтобы они сейчас покаялись перед Тобой, Господь, примирились с Тобой посредством жертвы Иисуса Христа на кресте, чтобы они сейчас отреклись от всех греховных сексуальных поступков, Господь, отреклись от тех удовольствий, которые они пытались получить за счет этого. Во имя Иисуса и даруй им силы, Господь, противостоять всем этим искушениям, чтобы они убегали от блуда, от прелюбодеяний и от всяких похотей, и чтобы они очистили свои дома от всякой скверны, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. И традиционно на прощание стих из Библии. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог».

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня наша тема называется «Сердце – каменная болезнь». Сегодня трудно себе представить наши города или поселки без аптечных пунктов и различного рода медицинских учреждений. И каждый из нас сегодня очень успешно может сам себе поставить диагноз. Интересно, вы когда-нибудь ставили себе диагноз? Если ставили, то как вы это делали?
1: Ну, по симптомам голова болит, температура есть, насморк там, горлышко болит, там, ангина или то ОРЗ, все. Зовите скорую быстрее.
0: А выписывали вы сами себе рецепты какие-то, лекарства?
2: Шоколадку выписывал себе, там, мороженое для поднятия настроения.
0: Ну, хорошо. Да, то есть мы с вами знаем, что если у нас болит голова, то мы знаем, какой препарат принять, да, от боли в области живота тоже знаем, какие лекарства уже принять. То есть нам не нужен сегодня врач, мы сами идем в аптеку, покупаем или кого-то просим, нам покупают, и мы принимаем спокойно, и это нам как бы помогает. Мы не говорим, что это правильно сегодня или нет, мы говорим о том, что мы сегодня стали очень людьми, которые разбираются.
1: Нам иногда даже не нужно куда-то идти разбираться. Мы включаем телевизор, а там реклама, и там все есть. Вот такие симптомы у вас. Пожалуйста, купите это. Такие симптомы, купите вот это. Все, у вас будет хорошо.
0: Мы верим этому, делаем. Иногда помогает, иногда нет.
3: Хотя внизу рекламы написано то, что необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Хорошо, да. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, как образуются вообще в организме камни. Вот интересно, я сам не врач, и мне интересно было прочитать о том, как это все происходит у нас в организме. И есть некоторые факторы, которые вызывают эту болезнь. Это наследственность первая. Второе – это нарушение обмена веществ и ослабление иммунитета. Что же происходит в организме, когда вот эти все факторы как бы имеют место? Это снижается защитная функция организма, или коллоидов, вот такая даже умная у меня есть фраза, образуется группа молекул, впоследствии могут стать ядром, вокруг которого и формируется самообразование, как камень называется. То есть он не попадает в наш организм как камень, а он там формируется. И если наш иммунитет чуть-чуть ослаб, если у нас есть наследственность, предрасположенность, то мы можем и получить в нашем организме камни. Как же лечат эти болезни? Или хирургически вмешиваются, или дробят, не вмешиваясь, скажем так, ничего не разрезая. Мы видим, как много людей сегодня страдают этим заболеванием. Но опасность существует в большем, что в нашем сердце тоже может возникнуть камень. И он может тоже сложиться в следующую ситуацию, когда у нас есть наследственность. А у нас есть сегодня духовная наследственность? Иметь каменные сердца?
2: Духовные, физические, все есть.
0: Когда у нас ослабевает иммунитет духовный, да? Когда у нас духовный обмен веществ нарушается, то в нашем сердце тоже есть молекула, вокруг которой потом потихонечку обрастает и формируется камень. Вы встречали людей сегодня, у которых в сердце есть камень? Ну, имеется в виду в кавычках. Можно ли сегодня увидеть людей?
4: Ну, песня есть такая. У него гранитный камень в груди, да? Наверное, был, значит, такой распели про него.
0: Да. Ну, если песня, значит, есть. А вот как вам кажется сегодня? Есть ли люди, у которых в сердце есть камень?
2: Не хочется говорить про других людей, поскольку так. Ну, это... Ты можешь сказать, ну, диагноз ставишь другому человеку, а я не врач, чтобы ставить диагноз другому человеку. Я могу только про себя говорить, про свои симптомы. И, конечно, есть те молекулы. Я не знаю, собирается или не собирается, или стоит ли мне уже дробить, или принимать какие-то лекарства, или хирургическим путем вмешиваться. Но, конечно же, есть такие моменты, где я, да, где у меня есть сердце камень, где у меня где-то не мягок, где я... Могу проявить грубость. Да, есть такое.
0: Как проявляется сердцекаменная болезнь, о которой мы сегодня будем с вами говорить? Вот Александр сказал уже, что грубость, да, еще.
4: Но часто это еще из-за нашего эгоизма выделяется, когда мы понимаем, что, например, есть брат, сестра или друг, вот который, когда ты виноват, ты его обидел, ну, тебе стоит извиниться. Но вот ты понимаешь, что ты, это сейчас тебя как-то унизит перед ним, и вот твое эго не позволяет тебе. И вот эго — это начало вот этой болезни, мне кажется, когда ты не можешь просто, ну, сказать «прости меня» или сказать пару хороших слов о том, или похвалить человека, что он реально сделал хорошо что-то. Вот иногда ты просто не хвалишь, ну, потому что, ну, как бы воспринимаешь то, что это как-то унизит тебя. Пусть он, как бы, держать его в строгости, пусть знает, что он это должен сделать. А по сути, похвалить нам нужно. И вот камень, мне кажется, вот от этого вырастает, из-за эгоизма.
2: А еще такое самое интересное, когда ты прав, когда перед тобой, по сути, должны извиняться, а когда перед тобой еще извиняются, это... Хоть каждый день слушал бы. Ну и тут, соответственно, и... дабы нужно бы не вознестись над человеком, а наоборот встать к нему на его сторону, и это порой тяжело.
0: Хотелось бы вернуться к нашему вопросу. Все-таки как проявляется камень, который в сердце, в нашем поведении, в нашей речи, может быть, еще как-то? Это как-то проявляется, это чувствуется вообще, когда есть такое
2: другим
0: заболевание?
2: Другим людям чувствуется, по крайней мере, точно.
0: Другие чувствуют, конечно. Да, если в твоем сердце есть то, что... называется камнем.
1: Есть такое изречение, что от избытка сердца говорят уста. И люди, конечно же, понимают и по твоему поведению, по твоим словам, по твоей реакции на какие-то их там поступки, что у тебя там, допустим, что-то не так. Или там всегда отзывчивый человек вдруг становится каким-то грубым, неуправляемым, непонимающим, несочувствующим, который может пройтись по головам других людей, по их чувствам, там, сказать что-то, неподобающе, так скажем, в данной ситуации. Нагрубить просто так.
4: А еще чаще всего это зависит от темперамента человека. Вот говорят, что меланхолики или там, флегматики, вот я точно не знаю, они более расположены к тому, чтобы сочувствовать людям, чтобы замечать что-то такое, чего там сангвиник, холерик никогда в жизни не заметит. Поэтому холерику очень сложно. Это надо больше работать с его сердцем, чтобы оно не превратилось в камень, так скажем, да, чтобы заметить, там, похвалить человека, чтобы попросить прощения. Для него это очень сложно, хотя для меланхолика это не составляет такой сложности. Поэтому для каждого человека по-разному, мне кажется.
0: Мы, наверное, не раз становились свидетелями того, как мимо какого-то несчастья или чего-то горя люди проходят и не оказывают никакого ни внимания, ни помощи. И тем самым они говорят о том, что их сердце, ну, окаменело, да? Они не готовы сегодня проявить сочувствие хотя бы, да? Повернуться в сторону того, кому нужно оказать помощь. Мы не говорим уже о том, чтобы вообще оказать помощь, это все. Вы знаете, в Священном Писании есть одна история, она связана с жизнью Иисуса Христа, это евангельская история, когда Иисус Христос учил, это Евангелие от Иоанна, 8 глава, учил, находился с учениками, и вдруг к нему подводят женщину, вот, которую все считают грешниками. И они искали правосудие. Говорили о том, что она нарушает законы, ее надо побить камнями. У них в руках были камни. И вот мы сегодня можем с вами точно сказать, что если в сердце есть камень, то рано или поздно этот камень окажется где? В руках. То есть, о чем мы сегодня хотим сказать? О том, что осуждать, да, не помочь человеку, это, наверное, результат того, что наше сердце перестало быть мягким и добрым. Мы готовы сегодня очень легко осудить человека, да, так вот в духовном смысле где-то даже бросить в кого-то камень, нанести ему ущерб, чем простить, чем протянуть руку помощи.
2: А всегда ли тогда является то, что я не проявил кому-то помощи, или... Ну, сейчас говорим о помощи больше. Всегда ли считается то, что я, ну, если я не оказал кому-то содействие, помощь какую-то, считается ли это каменной болезнью, да? Какие могут быть оправдания, или что?
0: Оправдания?
3: Все, что в твоих силах, ну, мне кажется, то и надо делать помощь.
0: Если
3: вот
0: разумеешь
3: ты
0: делать
3: помочь,
0: добро, да?
3: Значит, ты...
2: А можно ли делать все, что в моих силах?
3: Смотря что в твоих силах.
2: Нет, ну,
3: Ну что ты конкретно имеешь в виду?
2: Я могу делать до тех пор, пока я живу, пока я дышу.
3: Да.
2: А нужно ли это делать для другого человека?
3: Если этому человеку действительно нужна твоя помощь, то, конечно.
2: А кому не нужна моя помощь?
3: Да всем нужна.
2: Вот она, дилемма какая.
3: Ну что ты хотела?
2: Ну нет, я к тому, что возможно ли или является ли это диагнозом, то, что если я не помогаю определенным людям, или то, что я могу ставить что-то выше других, ну, людей, или, допустим, отказ другу, отказ подруге.
3: Ну, я поняла, то, что вот ты не можешь делать, считается ли это то, что ты каменный, да? Ты это имел в виду? Но все, что в моих силах, вот то, что я могу сделать, я помогаю. А то, что вот я реально не могу сделать, да, я не могу, например, вот что-то вот такое сделать. Ну, какая здесь болезнь? Это просто уже входит в твои как...
4: В интернете недавно наткнулся на один ролик. С видеорегистратора в машине снято. Вот мужчина, значит, ехал, остановился на светофоре. И бабушка начала идти. Много-много машин, значит, остановились. Бабушка начала идти, или кто-то так идет, так медленно-медленно. И что-то случилось, видимо, с сердцем ее, или что-то. И она согнулась и упала, и лежит. И светофор уже зеленый, и машины едут, и что удивительно, после нее, вот после бабушки шли еще трое или четверо человек, и они просто, она упала перед ними, они просто встали, обошли, даже не посмотрели, другой прошел, обошел, третий переступил, обошел. Машины, они обижают, как, изгаляются как-то, вот объехать как-то, еще что-то, но никто не остановился, не вышел, не спросил, не посмотрел, что это. И вот мне кажется, вот это вот уже можно точно назвать диагнозом сердцекаменной болезнью, то, что сложилось у людей вот с стереотипом, ну то, что вот, ну, люди лежат, значит пьяница, да, лежит, значит наркоман, или еще кто-то, нет, не помогу там. А может быть, у человека вот что-то случилось, может, ему нужна твоя помощь. И вот это точно сердцекаменная болезнь. А то, что, о чем Саша с Полиной говорили, мне кажется, вот понятно, что ты не всем сможешь помочь в своей жизни. Вот, есть,
0: но
4: люди,
0: хотя бы тем, кто просит у тебя помощи.
4: Ну вот такие, да, вот вещи, например, да, то, что складывается у нас в обществе, это уже, я не знаю, там уже нет, не осталось сердца, один камень только.
3: Безразличие.
0: Вы знаете, мы сегодня говорим о том, что очень легко сегодня вытащить мобильник там и снять смешной какой-то эпизод, чем подойти и помочь. Правда же? Сегодня все, что мы видим, выкладывается в социальных сетях. Оно говорит о том, что сегодня миллионы людей, да, готовы пройти, просто не оказав помощи. И вот в такой же ситуации было то общество 2000 лет тому назад, когда Христос пришел. И они привели эту женщину, искушая его, видя их настрой, что они готовы были вытащить такие же мобильники да заснять вот это вот все судилище. Он начинает говорить о других вещах. Он начинает писать на песке то, что каждого осуждало. И они расходятся, и остается один Христос и женщина. И он задает ей вопрос: «А где те, которые осуждали тебя?» И я не осуждаю тебя. Я не осуждаю тебя как человека. Да, твой грех я осуждаю, но человека нет. Я готов сегодня тебя простить, да? И потом он в дальнейшем говорит: иди и впредь не греши. То есть он оказывает ей милость. Я думаю, что ее жизнь изменилась со встречи со Христом. Если бы не было такого человека, да, в ее жизни, она бы, мы не знаем, чем она закончила свою жизнь. И сегодня, как хотелось бы встретить, как встретить вот как можно больше таких людей, которые готовы помочь. И сегодня Христос хочет иметь таких последователей, которые бы не имели сердца.

0: называется каменную болезнь, которые бы не проходили мимо тех людей, которые просят о помощи. И вот эта история говорит нам о следующем, или даже больше, к чему сегодня призван каждый человек. Почему сегодня произошла потеря вот этих ориентиров? Почему сегодня наше сердце несострадательно? Почему оно сегодня может пройти мимо нужды человеческой и сделать это даже с иронией, записав на мобильник? Как вам кажется, что сегодня необходимо для каждого из нас, чтобы наше сердце смягчилось? Вот ваше мнение хотелось бы услышать.
1: Мне кажется, человек должен чувствовать или хотя бы попытаться чувствовать то, что чувствует тот человек, который нуждается в помощи. Потому что, ну, можно даже так сказать, пока мы не окажемся в той ситуации, в которой находится тот человек, который нуждается в помощи, мы, ну,
0: но не сможем вряд ему сострадать, да?
1: Да, мы вряд ли почувствуем то, что он чувствует. И вряд ли что-то можем сделать такое.
0: Если мы видим пожилого человека, который несет тяжелые сумки, да, нам трудно представить, правда же? Для нас это кажется очень легкие сумки.
1: Да, когда да, в этом есть. Сами возьмем тяжелые сумки, конечно, хочется, чтобы кто-то помог, да, подошел, поинтересовался, не тяжело ли нам.
0: Угу. Юля еще что-то хотела сказать.
2: Да. Ну вот, смотря даже на пожилых людей, ну, вполне как бы реально представить, что им тяжело, потому что у них за плечами уже долгая жизнь. Как бы можно пойти и помочь. Меня просто восхищают люди, которые находят, так скажем, место подвигу в своей повседневной жизни. А касательно сердца, чтобы изменить, мне кажется, нам нужна полная пересадка сердца. Как в Библии написано, Бог говорит, что вместо каменного сердца я дам им плотяное. И если мы хотим в этом мире как бы соответствовать тому образцу Христу, если мы говорим, что мы верующие, то мы должны, соответственно, поступать и чувствовать, как Он. А чувствовать мы сможем, если Он нам даст свое сердце.
0: Угу.
2: И еще, мне кажется, иногда порой человеку нужно сместить взгляд с себя, любимого, на кого-то другого, на того, кто нуждается в твоей помощи. Не считать какое-то дело там выше своего достоинства, там, дверь подержать кому-то, открыть или уступить свое место. То есть иногда такие вот моменты, когда заходят в трамвай, в переполненный там бабушка, и вдруг у всех мужчин глаза закрываются, и сон их свалил. Все вдруг устали.
0: Потому, ну, мы можем здесь заметить о том, что все-таки совесть есть, раз глаза закрываются. Не все потеряно, правда? Если просто смотрели с открытыми глазами.
2: Ну, кто-то просто отворачивается.
0: Это в какой-то степени нас радует о том, что не все так потеряно. Вы знаете, хотел бы, Юля подметила этот стих, пророк Иезекииль пишет, 36 главе, 26 стих, и вот его цитата. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, сердце каменное возьму из плоти вашей, дам вам сердце плотяное». Вот мы говорили о том, что в начале, что как можно решить вопрос наших камней хирургическим вмешательством. И ту же тему подчеркивает и Священное Писание о том, что сегодня люди, и в то время люди, нуждались в пересадке сердца. Ну, в духовном смысле имеется в виду. И сердце, то, которое у нас находится, оно не сможет сострадать. Оно не может помочь. А если и может, то, может быть, мотивы даже неправильные быть. И вот как вы понимаете, что должно произойти? Как это хирургическое вмешательство? Что должен сделать Господь, чтобы дать нам новое сердце? И...
1: Ну, вообще, мы сами должны этого захотеть.
0: Ну, первое,
1: потому
0: да.
1: что, да, ждать, когда нам кто-то что-то изменит, это почти ничего нам не даст. А когда мы реально захотим, чтобы у нас что-то изменилось, мы, во-первых, будем над собой работать.
0: То есть мы ляжем на операционный стол и скажем, делай,
1: нет,
0: да?
1: Нет, нет, не в этом смысле.
0: Не, ну я тоже понимаю.
1: Ну хотя бы пытаться даже в том же трамвае, да. Для кого-то и это уже подвиг совершить, встать и уступить место старушке.
0: Если ты до этого никогда не делал, да?
1: Да. Для других может быть что-то другое.
2: Я согласна с Полиной, что нужно сначала этого захотеть, а потом даже, может быть, просить силы. Вот сегодня я поеду в трамвай, если кто-то будет нуждаться вместе, помоги мне не просто там досидеть до своей остановки, а потом, ну ладно, садитесь, я уже выхожу, а вот уступите. Или там вдруг решиться там поздороваться с соседом, с которым никогда раньше не здоровался. Для кого-то тоже это

0: знак внимания, и чье-то каменное сердце тоже будет тронуто даже твоим поступком. И твое тоже, соответственно, будет тронуто.
1: А еще чаще всего людям мешают стереотипы и давление общества, чтобы проявить какое-то внимание, любовь, вот даже то же самое уступить. Ну как-то это непривычно сегодня в обществе увидеть, что там уступает там парень, девушке даже, допустим, не бабушке, а девушке. Uh-huh. Как-то это непривычно. А если еще он едет с друзьями, которые рядом вместе с ним сидят, такие общаются все, да? А вот тут он встал такой, ой, садитесь, пожалуйста. Как-то они такие, как, ну, как-то это не может быть, ну, ему надо здесь, во-первых, не преодолеть самого себя, а чтобы, это может быть ему и не сложно, а вот преодолеть вот это вот влияние окружающих людей, влияние уже этого общества, в котором сложились стереотипы, или идут там, да, куча там ребят, людей там общаются, и один из них там тоже видит, что здесь кто-то просит, например, да, и чтобы тоже дать остановиться и дать проявить внимание, это тоже как-то сегодня в обществе может быть сложилось в том, что это как-то низко, да, оставь, успокойся, пойдем, там, следи только за собой, живи для себя, вот, чаще всего вот именно вот это преодолевать, и это очень сложно, вот, для многих. Потому что если ты, для тебя уже самое главное, ты, свое сердце у тебя растоплено, и ты можешь спокойно, невзирая ни на это, творить добро, проявлять внимание, тогда это будет легче для тебя. Сегодня многим, многим подросткам, молодежи как раз сложнее преодолеть вот это влияние.
0: И очень важно...
1: А на самом деле, может быть, у них сердце и хорошее, и доброе. Это я много с этим встречался, с людьми. А вот, а когда они попадают в общество, как будто меняются люди, я не знаю, что с ним происходит. Сердце сразу, хоп, скорлупой закрылось, знаешь.
0: И очень важно, чтобы рядом был человек, который мог бы и пример показать, и поддержать, если вдруг такое желание будет. Особенно касательно подростков, там, ребят молодых. Когда они видят перед собой пример, там, допустим, отца или знакомого мужчины, который, вот, так скажем, галантно ведет себя в автобусе, там, уступает место, руку подает. И они, смотря на него, тоже начинают поступать так же. То есть и они как бы друг на друга влияют и оказывают доброе влияние на тех, кто рядом.
1: То есть мы сейчас, получается, с Юлей, вот вы спрашивали, мы уже вывели один этот закон, что ли, я не знаю, такой метод сделать. Это помещать себя в общество тех людей, которых сердце ближе к платяному, чем к каменному, да, то есть помещать себя в общество там, где тебе будет легко делать добро.
2: Повлиять, да.
1: Вот, с людьми себя окружать такими вот раз, например.
0: А я возражу, может быть, наоборот, если мы понимаем, какими мы должны быть и каким должно, хотим увидеть наше общество, нам себя нужно помещать в общество этих людей с каменными сердцами, чтобы, может быть, смотря на нас, у них что-то там пошевелится, и они начнут как бы, а вот неплохо бы и так вот делать.
3: Главное, чтобы они на нас не повлияли, да? Хорошо.
4: Юля забрала наши все мысли.
3: Мысли ваши. Вы знаете, когда мы говорим о том, что каменную болезнь можно и хирургически исправить, и продробить, чтобы потихонечку камни идти, то с чем мы можем сравнить вот это дробление? Когда по маленькому осколочку, по камешку из нашего сердца выходят эти камни, наше сердце смягчается.
0: Я только вспомнила вот одну поговорку «вода камень точит». Вот маленькие дела, они тоже так потихонечку, но да, начинают творить.
3: Юля права, я хотел бы сейчас отметить о том, что мы иногда, знаете, так по-юношески у нас максимализм. Я хочу что-то сделать такое грандиозное, да? А начиная с маленького, каждый день, да, ставя перед собой какие-то задачи, мы можем одерживать победы. И мы увидим с вами о том, что это станет нашей привычкой, хорошей привычкой, и потом где-то и принципом жизни. Если мы никогда, ну, извините за такое сравнение опять, не уступали место, а сегодня мы поставим вопрос, что уступить место, а в дальнейшем мы будем даже подсчитывать, сколько мы раз уступили, то мы будем это расценивать как победу. Вы знаете, это поможет нам и будет вдохновлять нас, чтобы мы и шли по этому пути. И для нас сегодня очень важно, чтобы мы могли сегодня прийти к врачу, к нашему врачу, который делает диагноз, ставит. Не сами себе диагноз поставили, потому что если мы будем сами себе диагноз ставить, то у нас будет все хорошо, в принципе, да? Потому что нам всегда свойственно сравнивать себя с другими людьми. По сравнению с другими у нас всегда что-то есть лучшее, правда же, Ленин? Если же мы сегодня открываем Священное Писание, которое говорит о том, что наши шеи стали какими? Упругими, да, не сгинающими. Наше сердце стало каменным, руки уже так вот, пророк Исаия пишет, полны крови, да, то есть вот такое ощущение, что люди сегодня стали невосприимчивы вообще ни к людям, ни к нуждам, ни к словам самого Творца, то как нам сегодня сделать то, чтобы произошли изменения в нас. Как сегодня довериться тому, кто может изменить это положение вещей? Как сделать так, чтобы наше сердце

наше сердце было мягким, восприимчивым, чтобы мы влияли на окружающих людей, чтобы мы показывали, есть тот, который может изменить наше сердце. Потому что наша наследственность говорит о том, что мы все рождены с небольшим камнем, а может быть и большим камнем в сердце. И вывести оттуда этот камень, ну, не получится. Его нужно убрать и дать новое сердце. Ну, вот так Священное Писание нам говорит, новое сердце. Нам нужно пережить этот опыт встречи с Господом, когда Он нам даст новое направление жизни, даст нам новые ощущения, новый смысл, когда мы поменяем свои привычки, а с привычками меняется и что? И характер. Вот сегодня перед нами стоит такая огромнейшая задача. Увидеть в своем сердце первое эти камни или камень, да? И отдать это все в руки того, кто может это исправить. Не стараться самим что-то удалить, что-то подправить, что-то подмазать. Сегодня нужно хирургическое вмешательство. Сегодня нужно поменять свое сердце. Бог дает нам возможность через пророка сделать это. Он говорит, и дам вам дух новый. Дух не осуждения, а дух благодарности. Когда вы будете благодарить людей, благодарить Бога, когда вы будете идти тем путем, который прошел сам Творец. И тогда рядом с живущим людям будет очень приятно. Вы никогда их не будете не осуждать, вы будете им всегда помогать, будете искать что-то лучшее в них, вы будете замечать хорошее в людях. А сегодня, согласитесь, нам трудно заметить что-то хорошее в людях. Когда просят, скажите что-нибудь о нем хорошо. И единственное, что да, он женат, о, это уже хорошо, да? А найдите сегодня очень много плохих качеств. Мы специалисты всех, все в этом плане. Поэтому Бог сегодня хочет изменения нашего сердца. Иначе говоря, Он хочет дать нам мягкое сердце, чтобы мы могли сочувствовать людям и преобразить свою жизнь, и тем самым преобразить жизнь рядом с нами живущих людей.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с уникальной, особенной информацией, относящейся как к библейским исследованиям, так и научным. В особенности, к библейскому и научному сотворению. Современное поколение требует доказательств, а их огромное множество. Фактически, их целая пирамида, демонстрирующая то, что дизайн прослеживается во всей Вселенной. Он найден как и во всей первоначальной структуре планеты Земля, так и во всех живых системах. Да и само Писание наполнено очень особенным дизайном. Ведь целые поколения уже признали, что часто авторы Библии не были достаточно квалифицированными для представления той или иной информации будущим поколениям. Но под руководством Духа Бога они превзошли свои способности. Сам человек никогда не смог бы произвести Слово Божьего как взаимосвязанного единого целого. Как богословы, так и простые ученые разных поколений, которые исследовали Библию, признают тот факт, что от бытия до откровения существует специальная структура. От откровения, после сотворения, после падения, последняя рекламация на Голгофе, а затем восстановление тех, которые верят в Сына Божьего и будут вечно жить с самим Царем Славы. И это грандиозная реализация самого сотворения. И ученые-исследователи из современного поколения, поколения,

0: заполненного компьютерами, подтвердили то, что мы даже и раньше и не считали возможным. Они подтвердили интегрированную взаимосвязь всей Библии. Несколько поколений назад жил один ученый по фамилии Бэббидж. Как приверженцу сотворения, ему захотелось заглянуть в коды Библии после того, как он узнал, что некоторые раввины учили о них на протяжении сотен и даже тысяч лет. Эти библейские послания были закодированы в равностоящих чередованиях пропущенных букв. Для того, чтобы их прочитать, этот прекрасный ученый сам сконструировал определенную программу — компьютер. Компьютер на самом деле был создан ученым, верящим как и в сотворение, так и в Библию. Ему просто захотелось найти те послания, которые не были очевидными в Библии. И все-таки позвольте мне вот что заметить. С самого начала этой программы именно тот текст Писания, который мы можем прочитать, обладает вечной значительностью. Как раз из него мы и узнаем о сотворении, о падении человека, о его состоянии, о том, как Бог с ним распорядился, вмешавшись в человеческую историю. В Писании мы читаем инструкции, представленные нам Божьими апостолами, и, наконец, перед нами объявляется Иисус Христос в Своем абсолютном совершенстве. Таким образом, любое скрытое послание — это просто интригующий дизайн, который ни в коем случае не более важен, чем само Писание. К тому же, с тех пор, как этот феномен принял новый оборот, нашлись и такие, которые просто злоупотребляли так называемыми равностоящими чередованиями букв, в которых была закодирована необыкновенно важная библейская информация. Эти люди пытались предсказать будущее, что совершенно нельзя делать. Библия учит нас, чтобы мы этого не делали. Таким образом, как бы нам этого не хотелось в своем рьяном пыле, нам просто нельзя игнорировать того, чему четко учит Слово Бога. Это будет ошибкой. Но вопрос остается вопросом, действительно ли Библия содержит в себе закодированную информацию. Сегодня со мной в студии мой дорогой друг, необыкновенно квалифицированный ученый-инженер Лэри Митчем. Лэри, я рад, что ты здесь.
1: И мне приятно здесь находиться.
0: Ты инженер, который ушел на пенсию из техасских инструментов, но недавно опять взялся за старое, и теперь ты занимаешься самой интригующей работой в своей жизни, не так ли?
1: Я просто от нее в восторге, не могу даже выразить это словами.
0: На самом деле, Лэри прекрасный инженер. Ему нужно всего лишь несколько часов, чтобы очень важные университеты заслуженно присвоили ему почетную степень доктора. Он преследует это сейчас, занимается этим. Когда Лэри работал в техасских инструментах, сколько у тебя было патентов?
1: 15, и они у меня висят на стене, но на самом деле мне не принадлежит ни один из них. Они являются собственностью техасских инструментов, но у меня есть еще несколько, и как раз сейчас они в процессе утверждения.
0: Но тебе выпала привилегия изобрести это.
1: Я был ведущим изобретателем.
0: Да, ведущим изобретателем ты получил эти патенты, правильно? Мы хотим, чтобы это было понятно для всех. Также я хочу познакомить вас с его квалификацией. Сегодня как наши техники, так и директор этой программы прямо здесь не перестают изумляться его изобретениями. Например, вот этот маленький проектор, я им пользуюсь всегда, когда выезжаю за рубеж, и Лэри помог его приобрести нам вместе с крохотным компьютером. И он содержит в себе все программы. Таким образом, войдя в лекционный зал, только с одним кожаным чемоданом, я могу показать людям на стене из этого проектора все, что у меня в программе PowerPoint, только нажимая несколько кнопок.
1: Верно.
0: Лэри, я знаю, что ты уже давно ушел из компании «Техасские инструменты» и не изобрел вот это, но ты был главным изобретателем того, что привело к изобретению именно вот такого проектора, правильно? Ты изобрел саму технологию.
1: Верно.
0: А какая это технология?
1: Она называется деформированное зеркальное приспособление. Вот эти кусочки с передвигающимися частями прямо на них, а внутри этого приспособления находится одна большая пластинка — и сотни, даже тысячи зеркал.
0: То есть зеркала на пластинке?
1: Да, зеркала на пластинке, которые могут перемещаться вне зависимости одного от другого. И при помощи света это приспособление либо включается, либо выключается, благодаря чему получается такое великолепное изображение.
0: Ну что ж, когда я пользуюсь этим устройством в лекционных залах, все просто приходят в изумление. И не только от детального изображения, но и от размера. Но опять-таки, позвольте мне подчеркнуть, что Лэри не изобрел вот это. Он изобрел первоначальную технологию, которая привела к этому аппарату. И я хочу поздравить тебя, что ты изобрел эту технологию.
1: Спасибо. И позволь мне немного исправить то, что ты сказал. Я не изобрел эту технологию, я был частью целой команды. Я присутствовал при том, как они пытались приклеить все эти зеркала таким образом, чтобы они не срывались. Я стоял на плечах множества гениев. И, вне сомнения, этот результат общих усилий всей команды.
0: Я согласен. Особенно что-либо стоящее всегда результат общих усилий. И это подводит нас к сущности, к тому, о чем мы говорим. Примерно 2 года назад один мой очень дорогой друг, которого очень часто может увидеть зритель на TBN, доктор Грант Джеффри, и еще один дорогой друг, Яков Рамзел, они оба сообщили мне, что библейские коды действительно существуют в Матрице Писания. Это же подтвердили и другие исследователи. Доктор Грэнт Джеффри прислал мне вот эту программу. Видите ли, я очень занят в своей жизни. Я посетил более 20 стран. Возвращаясь из одной поездки, моя жена сразу же начинает собирать мой чемодан в другую, и я опять в дороге, в пути. И это требуется для того, чтобы функционировал наш музей. И я не знал, как правильно заниматься компьютером, и у меня не было времени. Я обратился к мастеру этого дела, Лэри Митчему, потому что он является дизайнером компьютеров, и я спросил, не мог бы ты заняться этой программой? И он спросил, какой программой? Я предложил вот эту программу, я рассказал ему о том, что в Иерусалимском технологическом колледже еще в 80-м году доктор Уортрам и доктор Эли Хуриц ошеломили весь ученый мир тем, что при помощи компьютера, ну помнишь, программа и компьютер была изобретена ученым по фамилии Бэббидж, они пытались разобраться в библейских кодах. Лэри, мы с тобой уже обсудили тот факт, что на протяжении столетий разные раввины высчитывали точно так же, как сегодня Яков Рамзел, расстояние от одной буквы к следующей при чередовании пропусков. Таким образом, им удалось много чего расшифровать. Например, они нашли такие слова, как «Элохим» и «Ешуа», имена Бога, Иисуса, и также такие имена, как «Давид», «Даниил», «Исаия», главные пророки, «Израиль», и, конечно же, некоторые основные детали самого Писания. Но это очень утомительная работа, поэтому Бэббидж и хотел ее облегчить, что ему и удалось сделать в определенной мере. И эти два блестящих профессора, один из них математик мирового класса в Израиле, разработали компьютерную программу, которая, как обнаружил Лэри, могла найти как любое указанное имя, так и пункт или место в Библии. К их изумлению, им даже удалось получить личную информацию о раввинах уже после эры Писания. Позвольте же мне повторить это еще раз. Им удалось получить информацию о тех людях, которые жили уже позже и не могли быть в Писании. Лэри, кажется, ты нашел в Писании слова, которые указывают, что все должно осуществиться до конца земли и небес. Кто сказал это?
1: Я думаю, это сказал Иисус.
0: Правильно, об этом заявил сам Сын Божий. Это же касается и жизни всех совершенно, всех деталей. Но опять-таки, как это найти? Мы не можем попросить у Библии этой информации даже в закодированной последовательности. В действительности нам необходимо назвать либо имя, либо пункт, либо дату, чтобы самим посмотреть, имеет ли это какое-нибудь значение в соответствующем отрывке. И это очень важно, ведь здесь речь идет не просто о какой-то случайного сочетания букв и о пропуске, и о чередованиях. Мы всегда помним о том, насколько важен весь текст Писания, который мы читаем, без какого-либо кода даже. Мы не просим, чтобы Писание раскрыло нам еще что-то. Мы просто закладываем в компьютер уже известную нам информацию, чтобы посмотреть, нет ли какой-то матрицы под ней. Опять-таки, мы ни в коей мере не можем предсказывать будущего. Другими словами, это не может быть использовано при гадании каком-то. Но давайте посмотрим, есть ли в этом какая-то обоснованность. Лэри, тебе помогал очень хороший студент, который изучает иврит. Его зовут Роберт Саммерс. Благодаря ему ты и сам довольно хорошо изучил алфавит иврита. От А до Я, так сказать. От первой буквы до последней. От альфы до беты и так далее. Алфабет. Итак, таким образом, изучая эти области, ты обнаружил просто поразительную информацию. Лэри стал очень искусным в этом. Давайте пройдем вот сюда и проверим кое-что из твоей работы. Ведь очень много скептиков в отношении кода Библии. Когда-то я был одним из них.
1: Я тоже.
2: Ты был чрезвычайным скептиком, и когда я принес тебе эту программу, и я был им тоже.
1: В самом начале я даже не хотел заглядывать в нее.
2: Верно, но насколько я понимаю, ты обнаружил потрясающие вещи. Прежде всего, это зашифрованное чередование пропусков, имеющее отношение ко Христу Иисусу. Расскажи нам об этом.
1: И это действительно очень просто найти. Вся информация необыкновенно уникальна. Я имею в виду совершенно феноменальное формирование креста. И мы записали его сверху вот этой карточки. Как вам известно, в алфавите иврита 22 буквы. Таким образом, шансы на то, чтобы одна буква постоянно оказалась в каком-то определенном месте, 22 к 1. Если искать второй лишней буквы, следующий за ней шансы на то же будет 22 умножить на 22. 484 к 1. Если мы пойдем еще дальше, взять 5 букв, тогда слово «Иисус» на иврите «Иешуа» станет пересечным. И чтобы его записать, у нас уже больше 5 миллионов к 1. Если мы их вместе пересечем, шансы на то, что тогда здесь можно будет случайно найти этот простой крест, будут просто ошеломительными. 26 триллионов к 1.
2: 26 триллионов к 1, чтобы найти пересечение слова Иешуа. Иисус.
1: Верно. 2,6 умножить на 10 в 13 степени.
2: Это значит, что здесь нет никакой случайности.
1: Формирование симметрического креста в таком виде.
2: Прекрасно. Вот вам равностоящие пропуски и чередование, принимая во внимание то, что у нас мало времени. Скажи нам, в каком писании это?
1: Это представилось нам в очень интересных числах, да еще и в книге числа. Коэффициент пропусков также очень интересный. Например, возьмем слово «Бог» или «Иисус». Пропускной коэффициент — единица, а Елохим — 370. Все они очень значительные библейские числа.
2: И ты обнаружил это в числах, глава 11?
1: В 11 и в 17 главах.
2: И главным образом в этом тексте что говорится?
1: «Мой дух, снисходящий с тобой на землю, мой дух, которую я пускаю на тебя». Здесь речь идет о самом Духе Божьем, о Святом Духе.
2: И в буквальном смысле слова?
1: И это совмещение Иисуса, Бога и Святого Духа в одном лице, Боге, голове. Это прекрасное послание, скрытое в Библии, объединенных воедино.
2: Бог посетил нас в виде Своего Сына.
1: Верно.
2: Поскольку у нас мало времени, я вкратце вот что добавлю. Необыкновенно освобождающий духовный смысл наполняет не только эти пересечения и отстоящие чередование букв, но и весь текст Святого Писания. Это поразило меня. Но учиться никогда не поздно. Давайте сделаем это. Ведь ты когда-то сказал, я думаю, что я этим займусь. И ведь все это выглядит как гирлянда на рождественском дереве. Периодическая таблица элементов. Лэри, а ты не использовал эту периодическую таблицу, которую мы иллюстрировали? Возможно, ты пытался найти в этом коде Писания и основные элементы, из которых создана вся Вселенная. Я знаю, что ты пытался это сделать.
1: Верно, именно это и произошло.
2: И что же ты нашел?
1: Сначала мы скрестили водород с кислородом. Результат получился очень хорошим. Потом мы нашли еще больше. Вскоре разрослись целые грозди. На сегодня мы уже обнаружили более 80 элементов главной периодической таблицы. И это показано вот здесь, внизу.
2: Более 80 в единственном отрывке. Они сконцентрированы в одном отрывке. Это во Второзаконии 4.32. Что там говорится?
1: Разве случалось, когда столь великое? Никогда. Оглянитесь на прошлое, подумайте обо всем, что произошло еще до вашего рождения. С того самого времени, когда Бог создал на земле людей, посмотрите на все то, что происходило на свете.
2: Это изумительно, от одного конца небес другому. Здесь подразумевается физическая вселенная. Теперь очень быстро. Мне нравится эта программа. И время летит так быстро, как только мы углубляемся в тему. И у нас уже мало чего осталось. Многие из критиков говорили, ну подожди минутку, ведь на иврите все удобно объяснять. Его живописная форма выражена в самих буквах самого языка.
1: Да-да.
2: И это очень важно. Ведь многие очень критически ко всему относятся, и я был таким, хотя я по-прежнему объективен. Но как и многие из моих коллег, так и доктор Клиффорд Уилсон, который даже написал книгу, опровергающую концепцию равностоящего чередования букв, я был убежден в противоположном. И доктор Клиффорд Уилсон, обнаружив соответствующую информацию, также полностью изменил свою позицию. Ведь это настолько феноменально, хотя и требует дополнительного доказательства. Ну хорошо, и так многие сказали, если столько всего пропускать, всегда можно наткнуться на равностоящее чередование букв даже в обычной газете или в каком-то романе, например, «Война и мир», которые написаны на иврите. Ну что ж, Лэри и пробовал исследовать «Войну и мир» на иврите. И главным образом, что же ты обнаружил?
1: В «Войне и мир» я тоже пытался найти то же самое, что и в периодических таблицах, которые я нашел в Ветхом Завете на иврите. Ну что ж, это уже другая компьютерная программа. Но вы заметите, что все слова с тремя буквами составляют здесь довольно красивые грозди. Фактически, они очень похожи на те, которые мы нашли в Библии.
2: То же самое можно найти и в газете в Иерусалиме.
1: Верно. А со словами из трех букв это можно предвидеть, потому что шансы на это 22 в кубе к одному. И здесь на твоей таблице показано только 10 тысяч к одному. Возможно, на этой странице трехкубных грез даже намного больше, чем это. Таким образом, на это можно надеяться. Но когда ограничить поиски словами из четырех букв, как сами видите, уменьшение происходит довольно быстро. И во всей книге о «Войне и мире» это самое лучшее из того, что компьютер только и мог найти при неограниченном времени. Когда мы ограничили поиск словами из шести букв, появилось только одно слово.
2: Во всей книге «Война и мир».
1: Во всей книге это единственное слово «Уран». Однако, если посмотреть вот сюда вниз таблицы, гроздь из книги «Второзаконие» довольно впечатляющие. А ведь все из этих слов, начиная из пяти букв и больше. Если даже ограничить поиск словами из шести букв, все равно на этой странице у нас получится 12 слов.
2: Замечательно. То есть из целой «Война и мир» всего лишь несколько случайных слов. А когда мы идем в Библию, она похожа на сверкающую гирлянду.
1: Также упомянуть о пересечении слов, ведь мы обращали внимание не только на параллельные и смежные, но и на те, которые разделяли буквы.
2: И опять-таки мы использовали целую книгу «Война и мир», а из книги «Второзаконие» всего лишь мы использовали несколько стихов.
1: Верно.
2: Если бы «Второзаконие» было таким по объему, как «Война и мир», наша гирлянда зажглась бы очень ярко.
1: Нам хотелось, чтобы даже с таким преимуществом все сделать настолько справедливо.
2: Да, мы отдали светской работе преимущество, но, как оказалось, случай даже не мог этого произвести.
1: И опять мы не отклоняемся от того факта, что можно найти что-то наугад.
2: В ограниченной степени. И очень простые вещи.
1: Не обязательно гармонирующие с тем текстом, который на поверхности.
2: И как раз в этом и заключается жизненно важный ключ. Я хочу, чтобы вы усвоили это. Я хочу, чтобы вы узнали это и усвоили это. Общественность мира, она знает и мое имя, и мое звание, и мой номер, и так далее. Они знают меня. Знаете, конечно же, эволюционисты сопротивляются тому, что мы делаем. Лэри нашел просто поразительную информацию. Мы только вкратце познакомим вас с ней, чтобы успеть все рассказать о чем-то восхитительном. Он действительно нашел искусственного небраского человека, который технически является того, кого запихнули в книгу Бытия. И что мы под этим подразумеваем? Вообще, о чем мы говорим?
1: Прежде всего, я искал всех тех вещей, которые вы только что обсудили. Я благосклонно позволю компьютеру их поиск без каких-либо ограничений по всей книге Ветхого Завета и по всему Пятикнижию. Я нашел прекрасную гроздь, но не в книге Бытия. Думаю, что тебе захочется упомянуть описание, которое было сверху. Кажется, оно очень к этому подходит.
2: Да, это очень подходит. Вот здесь перечень имен ведущих эволюционистов как прошлых столетий, так и настоящего времени. Я не буду упоминать имен, только скажем, что здесь указаны известные имена тех, которые вовлечены в дискуссию между сотворением и эволюцией. И еще изумительно то, что в Иеремии 14:14 «Тогда Господь сказал мне, Иеремия и те пророки проповедовали ложь именем моим. Я их не посылал и не велел им говорить с народом. Пророки эти молились ложными видениями и собственными догадками». Правда, невероятно? Ведь теория эволюции главным образом является собственными догадками.

0: предками эволюционистов. Ну что ж, теперь мы подошли к заключительному, кульминационному пункту. Мой дорогой друг, доктор Рональд Дженкинс и его жена Луиз объявили о том, что их дочь Ронда выходит замуж. И я знаю ее с того времени, когда она была еще маленькой девочкой, и вся семья Дженкинсов очень дорога. Он первый вице-президент Музея Сотворения. Таким образом, думая о свадебном подарке, я попросил Лэри, чтобы он по компьютеру проверил, нет ли в Библии имен тех, которые причастны к этой свадьбе. Насколько мне известно, раньше никто и никогда этого не делал. Это была первая подобная попытка. Доктор Эли Рипсес, математик мирового класса, однажды сказал прессе, что в концепции равноотстоящего чередования букв достаточно места для того, чтобы только впервые в первых пяти книгах Библии записать все события Вселенной. Доктор Дженкинс, мы попросили и тебя к нам прийти. И ты пришел к нам. Вот что обнаружил Лэри в песнях Соломона. Глава 2, 10 стих. «Мой возлюбленный говорит, вставай, моя ненаглядная, пойдем со мной. И я попросил у твоей дочери Ронды список всех приглашенных на свадьбу. В нем и твое имя, и твоей жены, имя твоих родителей, мамы, папы, даже название дома, где ты живешь. Имена подружек невесты, свидетели. Я попросил назвать город, названный здесь, и тот, у кого будут кольца и цветы. Лэри, ты нашел эти имена, объединенные в одном месте в Библии?»
1: Перечень абсолютно всех приглашенных на ее свадьбу был в этой грозди. Она прислала мне этот список.
0: Доктор Дженкинс, одним словом, что думает об этом отец, узнав, что свадьба его дочери была занесена в Писание даже еще перед вашим рождением?
1: Это потрясающе.
0: Совершенно потрясающе. Лэри сам по себе очень часто занимается этой работой, а иногда я звоню ему прямо с поездки, чтобы он проверил то или другое. И он вместе со своей женой Шерон много ночей работает над чем-то для нас. Он также, по своему собственному усмотрению, решил проверить и TBN. И оказалось, что TBN также представлена там, в одной замечательной грозди. И за последние 30 секунд расскажи нам, что было найдено и что именно.
1: В книге Иезекииля, 14 главе, где говорится о трех благородных мужчинах, Данииле, Иове и Ное. Интересно то, что их характеры прекрасно переплетены. А ведь они очень тяжело поверить в то, что скрытый текст так замечательно может совпасть с тем, который на поверхности просто случайно. Сами попытайтесь когда-нибудь это проверить. Запишите какой-нибудь документ и посмотрите.
0: Чудесен не только тот текст, который мы читаем в Библии, хотя это и есть доминирующее послание Писаний, но существует также и закодированный текст для ученых, в котором прослеживается внутренняя сеть, неподвластная достижению человеческими способностями.

0: Ханука — это праздник посвящения, приуроченный к великой победе народа Израиля над королем Антиохусом Эпифаном, тираном и язычником, который хотел уничтожить иудаизм в 165 году до нашей эры. Праздник приурочен к дате посвящения храма, оскверненного сатанистами. Этот праздник одинаково важен как для иудеев, так и для христиан, ведь корни обеих религий берут свое начало в божественном освобождении. Во время празднования Иисус отправился в храм Иерусалима, чтобы отметить праздник посвящения. Впоследствии его стали называть праздником света, когда восхваляется отвоеванная свобода вероисповедания и чудо горящих в храме ламп. Сегодня в синагогах по всему миру во время праздника читают главу Захария 4:6, как напоминание, что его люди будут освобождены не с помощью силы, но с помощью его духа.
1: Nest Entertainment и Rich Animation Studios представляют. Исторические личности. Маковеи, иудейский род. Давным-давно на Святой Земле

земле, царь Давид собрался возвести храм в честь своего Бога. В этом священном месте мужчины и женщины могли бы чувствовать присутствие Бога. И поэтому царь Давид собрал самые искусные материалы, которые мог найти. После смерти царя сын его Соломон начал строительство. 7 лет спустя Иерусалимский храм был завершен. Евреи бесконечно возрадовались ему. Они ждали этого храма со времен Моисея. Спустя некоторое время храм был разграблен и уничтожен. Но евреи вернулись и восстановили это священное место, так как без него их жизнь была неполной. Затем нагрянул совсем чужой и очень коварный враг – греческая культура. Она распространилась не только по Иерусалиму, но и по всему миру. Даже на внутреннем дворе святого храма не смогли не чувствовать ее влияния.

0: Увидимся позже. Я опаздываю. Ты не можешь уйти сейчас? Нашему ему нужен противник. Нет никого лучше молота. Молот, молот, молот. О, нет. Нет, нет, нет. Через несколько секунд ты будешь лежать на лопатках. Подержи-ка это. Приготовились? Вперед!
1: Теперь понятно, почему его прозвали Молот.

0: Здравствуй, Мора.
1: Натан, это ты скрываешься под греческими одеяниями?
0: Давай не будем обо мне, Мора. Пойдем, я доведу тебя до храма.
1: Иуда Маковей отводит меня туда.
0: Что ж, очевидно, сегодня он об этом забыл. Ну, пойдем же.
1: Иуда придет за мной. И на нем будет надето больше, чем две простыни.
0: О, какая же ты упрямая и несообразительная. Иуда не придет.
1: Если Иуда не придет в течение 5 секунд, то я изваляюсь в грязи.
0: А я сделаю то же самое, если он придет.
1: Договорились. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Прости, я опоздал.
3: Huh.

0: Прости.
1: Это ты, Гурон?
0: Мора?
1: Иуда, это Гурон. Я присматриваю за ним, как за ребенком.
0: Все знают Гурона. Говорят, ты бегаешь быстрее, чем все греческие атлеты вместе взятые. А вас тоже немало легенд ходит. Хорошо, что я с вами не состязаюсь.
1: Пойдем в храм с нами.
0: Нет, теперь это не мое. Теперь я грек.
1: Как глупо. Ты никогда не перестанешь быть евреем.
0: Но попытаться-то могу. Приятно было вновь тебя встретить, Мора. Иуда?

0: Иногда я чувствую, что нахожусь слишком далеко от Бога. Но здесь...
1: Я знаю, Мора. Знаю. Знаю.
2: Развязать быка.
1: Слушаюсь, господин.
2: Что это? Подарок? От царя Антиоха. На внутреннем дворе и так уже полно его скульптур. Но это особенное. Это статуя самого царя. Разве царь Антиох теперь бог? Он объявил себя таковым. Возможно, вас это не порадует, но мы поставим ее в вашем храме. Хотите вы этого или нет? Убирайся!

0: Они не приняли ее, не так ли? Пришло время заставить евреев сделать то, что покорно делали другие народы.
1: Начиная с сегодняшнего дня и впредь, я, царь Антиох, приказываю, каждый еврей, не преклонившийся и не принявший греческих богов, умрет.
2: Грек или иудей?
0: Иудей. Но я давно перешел на вашу сторону.
2: Преклонись греческим богам или умри.
3: Никогда.
1: Я верен греческим богам. Я верен им. Верен. Правда.
2: Встань. В таком случае ты будешь греческим солдатом.
1: Я обратился в вашу веру, господин.
0: Я предупреждал тебя. Никогда не предавай себя или потеряешь жизнь.
1: Нет.
2: Никогда!
0: Иуда, сопротивляться бесполезно. Нас всех убьют.
1: Тогда пусть я умру. Нет, мы должны бороться.
0: Храм. Симон, храм!
2: Храм ничего не стоит, если мы умрем.
0: Чтобы выжить, нам нужна твоя помощь.
2: Тяните! Следите за канатами. Тяните, тяните. Вот так. Хорошо. Отлично. Склонитесь.

Иерусалим, взгляни на меня и на нее. Пусть эта статуя напоминает о том, что Зевс все видит, все слышит и все знает. Я обращаюсь ко всему Иерусалиму. Взгляните на вашего нового бога! Взгляните на Зевса!

0: Это твой дом на ближайшее время. Прости. Иуда, мы когда-нибудь увидим вновь Иерусалим? Вернемся ли мы в храм? Скоро. Я надеюсь на это.
1: Верно. Это всего лишь вопрос времени. Солдаты найдут и убьют нас, как и всех остальных.
0: Время покажет.
1: Знаешь, он прав.
0: Солдаты придут за нами. Знаю. Ты не видел Муру?
1: Нет.

0: Слава Богу, Натан.
1: Прошу прощения. Это должно было произойти, Мора. Я не знаю, что сказать.
0: Все в порядке. Иуда придет за мной.
1: Надеюсь, это так.
0: Уходи.
1: Мы хотим все осмотреть. Разумеется, вы знаете, что приговор за предоставление еврею крова в своем доме – смерть. Тогда тебе лучше уйти до того, как мы оба не попали в неприятности. Я грек! Как и я? Я внимательно слежу за тобой, Натан.
2: Дюжина мечей, 29 копий, остальное сельские орудия и деревянные дубины.
1: Нас порежут на куски.
2: В крайнем случае используем камень.
1: Верно.
2: Когда они приблизятся, мы сбросим его на них.
3: Ближе.
2: Давайте. Запомните. Гора дает нам преимущество. Мы обязаны его сохранить. Используйте все оружие, которое у вас есть. Вперед!

0: Гурон, слава богу, это ты.
1: Я нашел ее. Все сюда.
0: Гурон, не делай этого.
1: Гурон, во имя царя Антиоха, отступи.
0: Во имя Господа Бога, остановись.
1: Ты же один из нас. Нет, я грек. Я упустил их. Их было двое. Они направились туда. Поймаем их.

Я еврей. Это ведь греческий солдат. Но он один? Это может быть ловушка. Все по местам. Секундочку. Иуда! Это Гурон. В горах мы нашли лагерь евреев. Их предводитель некий Иуда Маковей. Некоторые предполагают, что он со своей шайкой планирует выступить против нас. Бери столько солдат, сколько хочешь. Бери все, что угодно. Только прикончи их всех!

0: Нам не выжить. Это безнадежно. Не теряй надежды. Мы должны драться. Если мы сейчас убежим, хоть кто-то останется в живых. Пошли. Убежим? От чего? От слабых, озлобленных людей, которые преклоняются каменным богам? Мы — дети живого бога. Того всемогущего бога, что заставил море расступиться перед Моисеем. Вы думаете, Бог любил наших отцов сильнее нас? Думаете, у него больше нет сил оберегать нас от смерти?
1: Нет.
0: Тогда встаньте, люди Израиля, и обратитесь в веру в ваших отцов, потому что сегодня это единственное препятствие между нами и храмом Божьим. Собрать оружие. Тащите.
2: Торопитесь. Сюда, скорее.

0: Не останавливайтесь! Вперед!
1: Бесполезно. Нам лучше отступить, пока не найдем более выгодное положение.
0: Пусть дерутся все без исключения.
1: Но нам никогда не пробиться.
0: Все солдаты в атаку! Приготовиться по моей команде. Вперед! Убейте их!

0: Гурон!
1: Родившись евреем, ты и умрешь евреем.
2: Да будет так всегда.
0: В Иерусалим и в Иерусалимский храм. В Иерусалим!

0: Иуда, Иуда! Я знала, ты придешь.
1: Я тоже это знал. И ни секунды в этом не сомневался.

в 25-й день месяца Кислев, рано утром, началась церемония нового посвящения храма. И хотя масла хватило бы лишь на один день, менора горела в течение 8 дней, пока не нашли еще масла. Чтобы увековечить память об этом чуде, каждый год в Израиле отмечают праздник света, напоминая таким образом о любви и милосердии Бога, и как Он спас Израиль и возродил святой храм.

Я попрошу вас отправиться со мной по одному неизведанному маршруту, а именно кое о чем задуматься. Если бы я мог, я бы приглушил свет, чтобы вам легче было размышлять. Отложите ручку, откиньтесь на спинку стула. Я хочу, чтобы вы задумались о самых сложных, стрессовых сферах вашей жизни. Я хочу, чтобы вы подумали о той сфере вашей жизни, которая не только самая трудная и тяжелая, но, возможно, она связана с отношениями с другими людьми, будь то работа или здоровье, проблема, которую вы не можете разрешить. Это могут быть проблемы со стареющими родителями или с кем-то из ваших детей. Подумайте не просто о трудной для вас ситуации, но о том,

Такое, которое вам трудно понять, о том, что в самой глубине вашего сердца, о чем бы вы не хотели говорить, но если бы могли обратиться в смирении к Богу, вы бы сказали: «Боже, я изо всех сил стараюсь идти с Тобой, и я знаю, что Твоя воля благая. Я знаю, что Ты никогда не пошлешь мне больше, чем я могу перенести, но эти обстоятельства не дают мне уверенности в том, что Ты благой Бог». Эти чувства, эта борьба, эти трудности, что бы это ни было, я не понимаю, хоть и знаю, что не обязательно мне понимать, почему благой, любящий Бог допустил такое в моей жизни. Согласны ли вы подумать об этом? Так что просто задумайтесь на пару минут. Наверное, некоторые очень быстро вспомнят, а другие скажут: «О чем он говорит? Не понимаю». Иными словами, если бы Бог мог стереть из вашей памяти одно воспоминание, что бы вы хотели, чтобы Он стер? Есть у вас такое воспоминание? Вы можете закрыть глаза, откинуться на спинку стула и размышлять над этим вопросом. Возможно, это трудное упражнение, может быть, даже очень неудобный вопрос, на который вы не можете получить простой ответ. Тем не менее, прислушайтесь к следующим словам. Искренняя вера в то, что наш Небесный Отец постоянно действует в нашей жизни через проведение различных обстоятельств жизни, в то, что Он производит это действие для нашего блага и для вечного благополучия, является для души настоящим благословением. Большинство из нас идет по жизни, мало молясь, мало планируя, борясь за свое место, надеясь, что никогда не будучи ни в чем совершенно уверенным и всегда тайно боясь упустить свой шанс. Это трагическое, ложное восприятие истины, которое никогда не принесет мир вашему сердцу. Но есть и лучший путь. Он состоит в том, чтобы отказаться от нашей собственной мудрости и принять бесконечную мудрость Божью. Наше настойчивое стремление знать, что нас ждет впереди, вполне естественно, но является серьезным препятствием к духовному росту. Бог возложил на Себя полную ответственность за наше вечное счастье, и Он готов взять на Себя управление нашей жизнью с момента нашего обращения к Нему по вере. Прежде чем вы откроете глаза, позвольте напомнить. Я хочу, чтобы вы думали о ситуации, которую вы не можете понять. Почему Бог допустил ее? Я хочу, чтобы вы послушали еще раз. Бог возложил на Себя полную ответственность за наше вечное счастье. Это значит, что и сегодня, в этот момент, в этой комнате, Он готов взять на Себя управление нашей жизнью с момента нашего обращения к Нему по вере. Это слова Тозера о Божьей мудрости. Никогда не забуду обстоятельств, которые привели меня к пониманию сути Божьей мудрости. Вот классическое определение мудрости Бога. Он устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Еще раз, Он устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. По-моему, это хорошее богословское определение. Итак, поговорим о Божьей мудрости. Расскажу вам о случае, когда истина спасла мне жизнь. Я в то время пребывал в семинарии и был убежден, что моя жена, а в то время у нас было двое близнецов, лет 6 и полуторагодовалый малыш, то есть у нас было трое детей, должна была сидеть дома и воспитывать наших детей. Я учился в семинарии на дневном отделении и работал полный рабочий день. Прямые продажи – это была единственная работа, которая позволяла зарабатывать достаточно денег, чтобы сводить концы с концами. И так я проработал 3 года. Я вставал около 5 утра, каждый день шел в кафе, там учил греческий около 2 часов. Потом встречался с друзьями, чтобы ехать одной машиной и меньше тратить на бензин, и ехал на занятия. И каждую минуту, когда я не был на занятиях, я читал книги или учился, или делал что-то по учебе, потом снова кого-то подвозил, приезжал домой, проводил время со своей семьей около 1,5 часа. Потом шел на работу примерно с 6:30 до 11 вечера и опять вставал утром, ни свет ни заря. Я жил по такому расписанию в течение 3 лет.
Мы начинали нести наше служение, но надо было и отдыхать, и хорошая новость в том, что служение уже тогда начало распространяться и расти, а плохая новость – участие в нем подвергало нас все большему стрессу. Компания, где я работал, решала некоторые серьезные проблемы, и поэтому мои доходы мне временно не выплачивали. Я спал около 4-5 часов в течение 3 лет. Я работал полный рабочий день и учился на дневном отделении в семинарии. У моей жены было 2 дошколят и малыш. Я был нищ, у меня не было денег, чтобы оплатить счета. Напряжение достигло небывалого уровня. Представьте, я разбит, подавлен. Не могу ничего сделать. Сижу в семинарии на занятии и думаю, хорошо, подумал я, значит, вот как ты обращаешься с рабами твоими. Все было прекрасно. До этого я был школьным учителем, тренером по баскетболу. Мне нравилась моя работа. Но Бог сказал, что хочет видеть меня в семинарии. Я пошел в семинарию, я учился в течение 3 лет. Изучал греческий и иврит, работал полный рабочий день, и теперь у меня нет денег. Я уже просрочил арендную плату за квартиру. Мы не покупали мясо и вообще продукты уже 15 дней. Мы взяли $7 и купили в небольшом кооперативе фруктов и овощей. Их мы и ели 2 недели, и моя жена пекла хлеб из пшеничной муки, пока это не закончилось. Я не мог оплачивать счета и вообще опустился на самое дно. Вот так выглядит жизнь, когда идешь, чтобы получить награду, когда идешь за Богом. Я хочу служить Тебе, я хочу знать Твое Слово, и я готов отдавать ради этого свои деньги. По крайней мере, я понимал, что такое христианское служение. Я думал, что знаю достаточно, и теперь никогда не смогу оставить Господа. Но вот, значит, какая жизнь меня постигла. И вот я сидел на занятии по богословию и только делал вид, что слушаю. Это была аудитория, подобная этой, с несколькими сотнями студентов, большой класс, и преподавал очень известный профессор. Вы когда-нибудь оказывались в подобном состоянии? Где я? Вдруг я поднял глаза, и кто-то похлопал меня по плечу. Это был профессор. Класс был пустой, я даже не услышал, как все студенты вышли. Я не спал, я просто онемел. Я сидел и думал, наверное, я брошу семинарию. Я не могу так жить. Этот профессор богословия, худенький человек в очках, похлопал меня по плечу и дал мне маленький совет. Он сказал, «Чип, что бы вы сейчас ни думали, не принимайте никаких серьезных решений в течение хотя бы 2 дней. Идите домой, хорошенько выспитесь, возьмите выходной, хорошо поешьте». И мы увидимся с вами в понедельник. Обычно я даже не записывал то, что он говорил в классе. Он говорил так, что его слова просто запоминались. Пока я сидел в этом ступоре, пытаясь решить, следует ли бросать семинарию, вдруг из ниоткуда пришло это определение Божьей мудрости. Бог устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Это определение пульсировало в моем мозгу, и я просто подумал, что если я поверю этому? Что, если я поверю гипотетически? Боже, я не говорю, что действительно верю, но только теоретически. Ведь я не готов отказаться от гнева и обиды, и депрессии, и жалости к себе. Но что бы случилось, если бы я поверил в эту истину, хоть на пару секунд? Что, если я поверю, что ты действительно приводишь к наилучшему результату, причем делаешь это наилучшим способом? Знаете, я, конечно, грешил, но осознанных грехов за мной тогда не было. Я вставал, проводил время с Богом, читал Библию, изучал языки, участвовал в служении и любил свою жену. Насколько я знал, ничего не стояло между мной и Богом, так что это не был вопрос греха. И тогда я начал думать, хорошо, если бы я верил в это определение, я не говорю, что верю, но если бы я поверил, это означало бы, что если ты, Господи, благой, добрый, и суверенный, то эти нынешние условия, потому что я просил, и если бы я был во грехе, ты показал бы мне, значит, эти обстоятельства были допущены благим Богом, который управляет Вселенной. А это значит, что если бы был более легкий, добрый или мягкий способ произвести во мне и через меня то, что ты хотел произвести, сложились бы совсем другие обстоятельства. Но если я считаю, гипотетически, конечно, что ты абсолютно мудрый,
Тогда то, что компания на мели, что у меня нет работы, нет денег, я абсолютно изнурен, в унынии, депрессии, и не вижу, что делать завтра, не говоря уже про сегодня, все это на самом деле исходит из руки благого, суверенного Бога, который знает все фактические возможные варианты. Что должно происходить со мной по твоему вечному, абсолютно мудрому, любящему и благому мнению, именно то и происходит. Проблема вот в чем. Трудно верить в мудрость Бога, если вы не знаете, что это такое. Если бы кто-нибудь спросил меня, что такое мудрость Божья, прежде чем я отучился в семинарии, я бы сказал, это означает, что он очень умный. Нет, ну правда. Он же должен быть самым умным. Но мудрость – это не ум, не коэффициент интеллекта. Мудрость – это совсем не то, что мы думаем. Поэтому вот что я хочу сделать. Я хочу определить, что такое Божья мудрость, затем показать, как Бог явил нам свою мудрость, а затем посмотреть, какой должен быть наш ответ на Божью мудрость. Цель в том, чтобы вы могли расслабиться и доверять Божьей мудрости в той самой области жизни, о которой вы думали в самом начале занятия, когда я вас спросил, вот такой наш план. Посмотрите в записи. Давайте определим, что такое Божья мудрость. Это характеристика Бога, благодаря которой Он наилучшими средствами достигает наилучшего результата. Согласно Берхову, немецкому богослову, это классическое богословское определение Божьей мудрости. В словаре Вебстера дается такое определение. Мудрость – это способность быть мудрым, то есть судить справедливо, следуя здравому плану действий, основанному на знаниях, опыте и понимании ситуации. Теперь уловите следующее. В основе слова «мудрость» лежит идея о способности понимать и знать. Иными словами, мудрость – это здравый ум в отношении жизненных вопросов. Это не отвлеченный интеллект, не то, что вы применяете на экзаменах. Мудрость – это понимание того, как устроена жизнь, и способность проживать свою жизнь в согласии с Божьим предназначением, чтобы добиться наилучших результатов в отношениях, в принятии решений, в воспитании детей, в браке или в холостой жизни, во всем, что Бог имеет для нас. К каким людям вы обращаетесь за мудрым советом? Обычно у них есть две способности. Они могут видеть, основываясь на опыте, на знании Писания, на своих дарах, они могут видеть некоторые вещи, которых вы не видите. И второе, они обладают знаниями, и они применяют эти знания к вашей ситуации и помогают вам принять правильное решение. Вот в чем смысл мудрости. Итак, самый мудрый человек на земле, кто это? Тот, кто понимает все от начала до конца, кто знает все, кто имеет всю власть. Мне нравится высказывание доктора Райри из Далласской семинарии о всеведении Бога. Бог знает все, что есть на самом деле и что потенциально возможно. Краткая и невероятно точная формулировка. Бог не просто знает все. Он знает все, что фактически существует, и все, что возможно. Вы спросите, откуда я это знаю? А помните место Писания, когда на Иисуса нападали фарисеи, люди отвергали Его, и Он сказал, «Говорю вам, если бы Содом и Гоморра слышали то, что вы только что слышали, они раскаялись бы». Погодите минуточку. Значит, ты знаешь, как люди гипотетически отреагировали бы в другое время сотни лет назад? Да, Он Бог. Бог знает все, что есть фактически, и все, что возможно. Он все видит, Он имеет всю власть, Он вечен, Он вне времени, но также и в текущем времени. Он знает все от начала до конца и от конца до начала. Поскольку Он видит и знает все, Он премудрый и может лучше всех нас направить. Об этом сказано в Писании, 1 к Тимофею 1:17. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». И мой любимый отрывок о мудрости Божией, Римлянам 11:33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Finding out.
Божья мудрость в том, что Он руководит всем. Вот что вы должны понять. Как в нашей жизни, так и в истории Бог словно шьет невидимой нити. Он делает то, чего мы не можем видеть. И часто в Божьей мудрости можно убедиться только задним числом. Так бывает очень часто, очень-очень часто в нашей жизни. Вспомните Иосифа. Он думал, как все нехорошо складывается, совсем-совсем плохо. Но несколькими страницами позже мы читаем, что Бог поставил этого человека на второе по высоте место, которое существовало в том

эпоху для достижения своих целей и задач. Но изначально Иосиф не видел премудрости Божией. Все, что он видел, были узлы и нитки на изнанке прекрасного полотна, так как Бог ткал его жизнь через серию обстоятельств, которых Иосиф ни за что не выбрал бы сам. Но все это было необходимо не только Иосифу лично, но и для Божьих целей. Мне нравится вот эта цитата. «В Священном Писании мудрость Бога и добрых людей всегда несет в себе сильное моральное значение. Она задумана чистой, любящей и благой». Мудрость, среди прочего, это способность ставить совершенную цель и достигать этой цели наиболее совершенными средствами. Вы, наверное, догадываетесь, что я снова цитирую Тозера. Мудрость есть способность воздвигать не просто хорошие, а прекрасные цели и достигать их, как именно, совершенными средствами. Что, если у Бога есть идеальная конечная цель для вашей жизни, и даже эти запутанные, противные обстоятельства, которые кажутся вам невыносимыми, и есть Его совершенные средства для достижения у вас идеального результата? Изменило бы это ваш взгляд на жизнь? Дальше Тозер говорит, мудрость видит конец с самого начала, так что не нужно гадать и выдвигать гипотезы. Мудрость видит все четко, все в правильном соотношении ко всему остальному, и таким образом она позволяет двигаться к достижению поставленных целей с безупречной точностью. Позвольте привести пример, который мне очень помог, а затем мы рассмотрим, как Бог являет свою мудрость людям. Вы готовы? Это очень драматичная история. Итак, используйте все ваше воображение. Представьте, что вот здесь железнодорожные пути, а там небольшой холм, и на нем стоит дом, в котором живет стрелочник. Рельсы пересыпаны гравием. И если вы пройдете дальше вдоль путей, там есть ступеньки, стоит будка. А работа стрелочника состоит в том, чтобы в определенное время нажимать на рычаг и переводить рельсы, дабы проходящие поезда могли идти по нужному маршруту. Когда поезда приближаются, он по радио получает указание, что надо делать. Это старая история, и в те времена рельсы переводились при помощи рычага. Вот такая работа. Стрелочник живет на холме вместе с красавицей женой и чудным 5-летним сыном. Однажды он работает и видит, как его мальчик бежит вниз по склону. «Папа, папа, папа!» Представляете себе эту картину? Малыш видит, что его папа работает. Он и раньше частенько приносил папе обед, и они хорошо проводили время вместе. И вот когда он перебегает через рельсы, он падает, и его ножка застревает между рельсами. И если бы вы подняли голову, то увидели бы, что впереди, примерно в 500 метрах, приближающийся на очень высокой скорости, поезд. У отца недостаточно времени, чтобы оставить пост и вытянуть малыша из западни. Ему надо принять решение. Что будет самым лучшим, мудрым решением? Как ему поступить в этой ситуации? Первый вариант, он может перевести стрелки. Но если он переведет стрелки, то встречный поезд столкнется с этим поездом, и 500 человек погибнут при этом. Или же он может оставить все как есть и смотреть, как поезд переедет его сына. Если бы он спросил вас, как поступить, что бы вы ему сказали? Не с моральной точки зрения, не с точки зрения того, чего ему хочется, даже не с точки зрения жертвенности, с точки зрения мудрости. Наверное, мы, христиане, подумали бы, как это часто бывает у нас на малых группах, обсудили бы это друг с другом и пришли бы к благородному ответу. Мы бы сказали, что мудрее всего, хоть это огромная боль и жертва, спасти этих 450 или 500 человек и дать умереть своему сыну. В таком случае этот отец сможет пережить нечто подобное тому, что пережил Бог Отец. Возможно, это действительно самый правильный, жертвенный и благородный поступок. Но я спрашиваю о другом. Как мудрее всего поступить в данной ситуации?
В этом и разница. Ведь в чем смысл мудрости? Достичь наилучших результатов для большинства людей на максимально длительный срок, не так ли? И вы говорите себе, ну, 500 человек против одного? Отправим на тот свет мальчика. Секундочку, а что, если ребенок будет следующим Билли Грэмом? Если он будущий Билли Грэм, может лучше, чтобы 500 человек умерли в крушении, зато миллионы других потом спаслись и попали в вечности на небеса? Какое решение было бы самым мудрым? Какое принесло бы долгосрочную пользу? А если у этого мальчика невероятные способности, и потом он сможет найти лекарство от СПИДа, что лучше, чтобы 500 людей выжило сейчас, или чтобы он потом помог миллионам, остановив эту всемирную чуму? Стоп. А может быть, все не так? Что, если в поезде едет человек, который через 2 года откроет лекарство от рака? Или что, если следующий Билли Грэм едет в поезде? Видите, как все усложняется? Дело не только в поезде, не только в количестве 500 против одного. Если вы не знаете всей реальности и всех возможностей, если вы не можете видеть наперед, то что получается? Все события нашей жизни подобны камням, которые падают в пруд и от которых идут круги. Ваше решение сегодня влияет на ваших детей, внуков, друзей и сотрудников. И каждый принимает такие решения. Каждый человек во всем мире. И это рябь ваших решений и моих решений, и решений корпораций, и военных решений – пересекается. Кто в мире может знать все, что фактически происходит, и по-настоящему мудрое решение о том, что должно произойти в той или иной ситуации, может принять только тот, кто знает все, видит все, как сейчас, так и в будущем, и в вечности. Только такой человек знает достаточно, чтобы принять мудрое решение. Поэтому позвольте сделать вывод. Мы понятия не имеем о том, как мудро поступить в ситуации стрелочника. Теперь подумайте вот о чем. Вспомните всю логическую цепочку, которую мы только что прошли. А теперь вспомните, как мы иногда говорим, как Бог мог позволить, чтобы разбился самолет? Как Бог мог позволить, чтобы 7-летний мальчик умер от рака в таком-то возрасте? Я не понимаю, как Бог допускает... Понимаете, Бог действительно благ, но существует ограниченное зло. Он все делает согласно своей воле на благо тех, кого Он призвал и кто любит Его. И Он знает конец от начала. Он знает последствия каждого решения и влияние каждого человека на всю вечность. Он уже сейчас знает все последствия, и Он премудрый. Его решения, Его указы, Его воля руководят обстоятельствами людей не только на основании Его суверенности, не только в силу Его власти, любви, сострадания, доброты или желания благословлять. Все это также проходит через фильтры Его мудрости. Это значит, Бог устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Тозер подытоживает это так. Все дела Бога осуществляются в совершенной мудрости, прежде всего для Его собственной славы, а во-вторых, для достижения наивысшего блага большинства людей на максимально продолжительный период времени. И все его дела так же чисты, как и мудры. Разве это не здорово? Они так же чисты, как и мудры. Их не только нельзя совершить лучше, но и невозможно представить, как это можно было бы сделать. Позвольте напомнить. Это утверждение относится и к вам. Если вдруг вы живете в вопиющем грехе, а у меня, конечно, были времена, когда я пребывал в таком состоянии, может быть, Бог привел вас сюда, чтобы вы признали свой грех, покаялись, изменились, ведь мы часто обвиняем Бога в последствиях наших грехов. Но если вы не в вопиющем грехе, и, насколько вам известно, живете в мире с Богом, если вы стараетесь быть таким, каким Он хочет вас видеть, но у вас есть проблемы в жизни, и вы говорите, «Боже, я не понимаю, это несправедливо, это трудно, пожалуйста, убери эти проблемы, я молюсь, но ничего не меняется». Может быть, премудрый Бог на самом деле ведет вас к совершенному результату. И с помощью совершенных методов производит в вас и через вас нечто намного лучшее, о чем вы даже не мечтали. Мудрость Божья – это то, в чем мы можем найти покой. Но для этого нужно понять,
Это не отвлеченное понятие, это неотъемлемое качество Бога. Это Бог, которому вы молитесь. Вот

какой он. Давайте поговорим о том, как он показал нам свою мудрость. Если это правда, это может изменить вашу жизнь. Как Бог явил свою мудрость нам? Во-первых, через творение. Псалом 18:2-7. Послушайте, как Бог открыл нам свою мудрость. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его и шествие его до края их. Ничто не укрыто от теплоты его творения, экосистема. Возьмите электронный микроскоп и посмотрите на самые маленькие объекты, которые можно только найти, и вы увидите удивительный порядок и мудрость, и баланс. А потом возьмите телескоп и наведите его на небо, и мы увидим планеты, которые находятся в удивительном порядке, притягивая и уравновешивая друг друга. Если наклонить земную ось хотя бы на 1 градус или даже часть градуса, то некоторые люди замерзли бы до смерти, а другие сгорели бы заживо. Растения производят кислород, а человек – углерод. Мы, люди, едва начинаем вмешиваться в природный ход вещей, и все уже летит вверх тормашками. Но Бог в своей мудрости все приводит к наилучшим результатам. Почему птицы летят в определенные места в определенное время? Почему они спариваются именно таким образом? Почему они имеют определенные границы обитания? Откуда этот баланс, что некоторые животные едят других животных, а другие, которые не едят животных, едят так много травы? И как Бог управляет погодой, законами природы, и животными, и бактериями? Все это Его творение. Я учился в аспирантуре в университете Западной Вирджинии, и мне пришлось пройти курс кинезиологии. Это наука о человеческом организме и о том, как он функционирует. Моя преподавательница не была верующей, но обо всем, что касается анатомии, она говорила как о святыне. У нее в кабинете был человеческий скелет, и я серьезно, она говорила о том, как функционирует организм приглушенным голосом. Вы понимаете, что внутри маленькой клетки имеется свое собственное ДНК по длине такое, что им можно было бы обмотать эту комнату несколько тысяч раз. Вы понимаете, что внутри одной маленькой клетки есть разум такого масштаба, что когда наступает момент, она начинает делиться в организме человека и автоматически знает, как ей стать нервной системой здесь и таким-то органом там, эндокринной системой здесь, скелетом там. Или вот еще, мы считаем заживление порезов само собой разумеющимся, но если бы вы были с другой планеты, то затаили бы дыхание. О нет, удивительно, что происходит. Вы просто вытираете кровь, а в организме есть тромбоциты, и кровь свернется, а через несколько дней там, где был порез, произойдет заживление. Вы понимаете, что если кость сломана, даже в случае сложного перелома, она срастается, и те ее части, которые должны быть более крепкими, срастаются сильнее и быстрее других. Она могла говорить о человеческом теле, как будто это самое ценное сокровище в мире. Угадайте, кем это все было разработано? Создателем. О чем это говорит вам? Если вы смотрите на звезды, или в микроскоп, или на тело человека, создание вопиет, если это всего лишь Божье произведение, то каковы мудрость, ведение и творчество Создателя, Бога? И вы считаете, что Он затратит меньше энергии, усилий и мудрости на проектирование вашей жизни, что не сделает для вас того, что сделал для экосистемы? Если Он предпринимает так много усилий для поддержания определенного баланса в определенное время года или может сделать так, чтобы Луна вызвала приливы, не кажется ли вам, что вы намного важнее полевых маков? Разве вы не думаете, что вы важнее творения? А оно вопиет о том, какой умный и мудрый Создатель мира за ним стоит. Вот какой он мудрый. Во-вторых, Бог являет свою мудрость в том, что называется провидением. Это не обязательно сложное и трудное богословское понятие. Это просто означает, что Он управляет всей нашей жизнью. Послушайте Псалом 33:10-11. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род.
Бог в своей мудрости разрушает планы народов. Он премудрый. Гитлер встает и говорит: «Вот таким будет этот мир. Мы станем сверхнацией». Он уничтожает евреев, но Бог говорит слово, и Гитлера больше нет. Сталин строит свои планы, и Иди Амин, и Персидская империя. Но что происходит? Люди в своем грехе строят планы, делают смелые заявления о том, что они собираются править миром. Они ставят себе памятники, а Бог разрушает планы народов. Он не только суверен в своей мудрости и в своем проведении, но его планы и его пророческие цели всегда осуществляются. Представьте, будто 2000 лет назад вы сидите в маленьком кафе за чашечкой кофе и беседуете с кем-то. Интересно, как долго протянет Римская империя? Думаю, долго. Вы знаете, греческая культура довольно долго была ведущей. Персы тоже неплохо себя показали, но, в конце концов, проиграли грекам. Можете ли вы представить, чтобы 2000 лет назад вы сказали: «Интересно, через пару тысяч лет в мире, где смогут отправлять людей на Луну, где будут микрочипы, которые будут со скоростью света посылать информацию по всемирной сети, где будут атомные подводные лодки и технологии, которые мы не можем вообразить в наших самых смелых мечтах, куда будет направлено внимание всех? Какие страны займут центральное место на арене всемирного влияния?» И человек за чашкой капучино, которого тогда еще не было, поворачивается к своему собеседнику и говорит: «Наверное, Израиль». Да, правильно, видите, как Бог дал обещание одному небольшому народу, и по его мудрости тот распространился по всему миру. Как никто ему не помогал, но в 1948 году он стал нацией с собственной государственностью. Вот вам Божьи цели, планы и мудрость. Но если бы вы были евреем, то в течение последних 1950 лет задавались бы вопросом: «Боже, где все то, что ты обещал Аврааму и Исааку? Я не вижу этого. Боже, что происходит?» А видеть все это возможно только по его мудрости. Итак, Бог открывает нам свою мудрость. Он делает это через народы, через провидение, через творение и, конечно же, через самое замечательное событие – искупление. Откройте Библию на первом послании к Коринфянам, глава 2, стихи 6-10. Павел объясняет великую премудрость Божью на примере искупления того, что Бог сделал через Христа. Начиная с 6 стиха, он говорит о человеческой мудрости и о духовной мудрости следующее. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Есть мудрость, есть тайна, есть план, есть нечто, что Бог организовал, прекрасный результат, достигнутый совершенными средствами, задуманный с момента основания земли для выполнения в жизни каждого человека. И дальше Павел говорит: «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Здесь речь идет об искуплении. Павел говорит о тайной мудрости искупления, о Божьем плане. Это слово «искупление» буквально происходит от «выкупить», «купить обратно». Наверное, никто в этом зале никогда не слышал о зеленых марках, правда? Как вам повезло! Вы знаете, что я делал в детстве? В те времена в продуктовом магазине вместо дисконтных карточек покупателям давали зеленые марки и книжечки, куда можно было их вклеивать. И если вы были младшим ребенком в семье, а я как раз им и был, вам выпадало счастье лизать эти марки и клеить в книжечки. А потом вы собирали несколько таких книжечек и несли их в центр выкупа. Магазин выкупал их. Что это значит? Вы несли 5 книжечек в центр, а возвращались, например, с набором посуды. Суть любого выкупа в том, чтобы заплатить и получить что-то взамен.
И великая мудрость Божьего искупления в том, что Христос выкупил вас, вернул вас Богу для отношений с Ним раз и навсегда, на веки вечные. И здесь Павел говорит об этой тайне. Но это великий парадокс, потому что поначалу все

выглядело как полный провал. Я хочу, чтобы вы поняли, в чем состоял Божий план. Наш мир погряз во грехе, в нем произошел переворот, восстание. Люди восстали против Бога Всевышнего Царя, Создателя, суверенного Бога, о котором мы с вами говорим. От создания земли Бог, дающий возможность выбора, знал, что такой момент наступит, и Христос, второе лицо Троицы, сказал: «Я пойду за ними». Я спасу людей. Итак, произошло восстание, грех вошел в мир, затем пришел Христос. Теперь послушайте, какова мудрость Бога. Он родился от девочки-подростка, родился в хлеву. Можете представить, что думали бесы? Но пока не ясно, что Бог собирается делать, но выглядит как-то не очень красиво. А потом его воспитывает плотник, никак не сливки еврейского общества. И, наконец, он вырастает, живет безгрешной жизнью, а затем избирает несколько человек. Для чего? Чтобы достичь наилучшего результата при помощи наилучших методов для максимального числа людей. Поэтому он выбирает всяких разнорабочих, чтобы они могли завершить его дело. Петр, Иоанн, Иаков, рыбаки, мошенник Матфей, фанатик, еще парочку чудаков. А что, если мы на них гром обрушим? Ребята, может, утихомиритесь, а? Только посмотрите, кого он выбрал, почему? Такова мудрость Бога, ведь кого благодарят, когда такие простые парни вроде нас следуют за Христом, получают оправдание, преобразуются и меняют весь мир? Только Бога, Ему вся слава. Бог всегда работает над целями, которых мы зачастую не понимаем. Но если мы не понимаем, что за всеми Его действиями стоит Его мудрость, мы заблудимся. Вы понимаете, насколько это было похоже на поражение? Попробуйте представить себя у распятия. Вы были его последователем, и вам было не все равно, и вы любили его, и он говорил, что в нем надежда мира. И вот вы смотрите на крест, а он висит там и умирает, и говорит, что все свершилось, конец. И вы думаете: ну куда ты нас втянул? Я оставил дом, оставил работу, надо мной все смеялись, меня выгнали из синагоги, а ты взял и умер. И вы можете ясно представить, как в невидимом мире бесы смеются: он мертв! Мудрость Божья – безумие для человека. Но что произошло на самом деле? Умерев на кресте, Он искупил вас, Он окончательно заплатил цену за ваш грех. Между вечером пятницы и воскресеньем, когда Он воскрес, как гласит древний символ веры, Он спустился в глубину земли, где провозгласил невидимому миру: «Смерть побеждена, сатана побежден, грех больше не имеет власти, я победитель». А потом он восстал из могилы, воскрес. И в том, что казалось абсолютно смешным, что казалось глупым и нелепым, был мудрый замысел Бога. На примере искупления четко видно, что Бог переворачивает ценности этого мира с ног на голову. Послушайте, что говорит Джеймс Пакер. Мне нравится его мнение по этому вопросу. «Мудрость всемогущего Бога всегда в действии и никогда не подводит. Она очевидна в творении, в провидении, в благодати. И если мы ее не видим, значит, у нас проблемы со зрением. Но мы не можем осознать Божью мудрость, пока не осознаем целей, к которым Он устремлен». Божья мудрость существует не для того, чтобы сделать нас в этом падшем мире счастливыми или чтобы безбожность стала удобной. Даже христианам Он не обещал безмятежной жизни, скорее наоборот. У Него другие цели для нашей жизни в этом мире. Отнюдь не всеобщий комфорт. И в чем же тогда его цели? Вы никогда не поймете премудрость Божью, пока не поймете его конечных целей, так полагает Пакер. К чему же стремится Бог? Что Он хочет видеть в мире, в культуре, в обществе? Чего Он хочет добиться от вас? Чего Он хочет добиться от меня? Пакер продолжает. В чем Его цель? В чем Его цель? Он хочет, чтобы огромное число людей пришло поклониться Ему в любви, почтило Его. Его конечной целью является привести людей к точке, где они смогут действительно угождать Ему и достойно прославлять Его, где Он будет для них все во всем, и где все смогут постоянно радоваться, люди вечной спасительной любви Бога, а Бог ответной любви людей, искупленных им по благодати через Евангелие.
Пока мы действительно не поймем конечную цель Бога для нашей жизни в настоящем и в вечности, мы будем постоянно расстроены и разочарованы. Думаю, у многих из нас именно так и бывает, потому что наша цель, мягко говоря, не в том, чтобы уподобляться Сыну Божьему. Наша цель не отражена в такой молитве: «Я свернул с верного пути, о Боже, помоги мне выполнить те цели, которые Ты поставил передо мной на этом кратком жизненном пути, чтобы прославить Тебя, ведь я буду с Тобой всегда и вовеки вечные». Мы совершенно сбились с его пути и не можем понять, почему жизнь так расстраивает нас, и Бог не помогает нам. А дело в том, что основная задача у него на повестке дня вовсе не мой комфорт и процветание, не восполнение моих нужд, не исцеление меня от одиночества через прекрасного спутника жизни. Его основная цель не в том, чтобы дать мне огромный дом, красивую машину и все удобства, которые может предложить этот мир. Иногда он посылает нам и вышеперечисленное по своей милостивой любви, но все это само по себе ничто, если средства превращаются в цель. Его мудрость часто приносит боль, отчего чувствуешь себя невыносимо, ведь приходится вырывать идолов из ваших рук, чтобы вы не упустили то, что действительно важно. Любящий, благой, добрый, сострадательный Бог знает, что вы готовы променять великое и вечное на всякие дешевки, обещающие много, а дающие очень мало. Поэтому Он хочет, чтобы вы были мудрыми. Он хочет, чтобы вы были мудрыми. Он хочет, чтобы вы поняли, как Он устроил жизнь и поступали в соответствии с Его замыслом. И когда вы будете это делать, это принесет много блага вашему сердцу, преобразование в ваши отношения и радость превыше всякого разумения. А главное, вы исполните Его предназначение. Вы видите, какая тонкая разница. Но даже в той сложной ситуации, о которой вы думали в начале занятия, Он хочет принести в вашу жизнь наилучший результат, лучшими средствами для максимального количества людей на максимально длительный срок. Давайте в завершение поговорим о конкретных шагах, действиях в ответ на Его мудрость. Как мы должны реагировать на мудрость Бога? Очень просто. Мы должны научиться жить мудро. Ефесянам 5, 15, 17. Что здесь сказано? Сказано: «Не поступайте как неразумные, но как мудрые, и старайтесь понять волю Господа». Автор говорит, что дни лукавы, что мы живем в темные времена. Он призывает не быть безумцами, а разумно, мудро жить по Божьему плану, чтобы успокоиться в Боге и доверять Ему. Итак, Божья заповедь не только в том, чтобы мы были мудрыми, но также, чтобы наша жизнь свидетельствовала другим о нашем доверии Богу. Бог хочет, чтобы мы успокоились и поняли, так Он задумал эту жизнь. По сути, Бог учит нас: вот так нужно строить отношения, так относиться к деньгам, так принимать решения, так ходить по вере, так осуществлять задуманное мною предназначение. Если вы откроете для себя путь мудрости и будете следовать ему, то все обетования Писания о любви, радости, мире, долготерпении, благости, плоде Духа и награде исполнятся в вашей жизни. Но вы не получите этого, если будете жить немудро. Дальше. Мы должны учиться жить мудро, но как? Все начинается с уважения к Богу. В книге Притчи 1.7 сказано: «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Книга Иова 28.28. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Так как же научиться быть мудрым? Первый шаг начинается с благоговения перед Богом, чтобы иметь страх Божий. Это слово «страх» стоит исследовать глубже. Знаете ли вы, что значит бояться Бога? Знаете ли вы, что слово «страх» означает на иврите и на греческом? Вот то и означает.

Конечно, благоговейный трепет, но и страх тоже. Нужно бояться, но бояться не того, что Бог сделает вам больно, а бояться, что вы его огорчите или подведете. Кто из вас, наверное, из людей моего поколения, когда-нибудь говорил: «Я не могу этого сделать, родители меня убьют»? И вы этого не делали. Вряд ли вы боялись, что они буквально вас убьют. Вы боялись целой комбинации нежелательных последствий в сочетании с чувством предательства, так что страшно было даже показаться им на глаза. Поэтому вы не делали того, что предлагали ваши друзья. «Не могу, родители меня убьют». Иными словами, вы как бы говорили: «У меня есть здоровый страх перед моими родителями. С этого и начинается мудрость. Я боюсь. Я не хочу портить свою жизнь. Существуют последствия. Я хочу жить по Божьим правилам». Страх Господень по существу означает, что я выбираю стиль жизни, задуманный Богом. Я боюсь последствий, боюсь того, что они повредят моим отношениям с Небесным Отцом, что я причиню ему боль после всего, что он для меня сделал. Я хочу жить в здоровом, полезном страхе Божьем. Первые 3 года христианской жизни я говорил себе: «Я собираюсь стать христианской версией Фрэнка Синатры». Помните, у него была песня «Сделаю все по-своему». Вот и я сделаю все по-своему. И я просто набивал себе шишку за шишкой, шишку за шишкой. И знаете, Бог очень вас любит. Поэтому, когда вы совсем отбиваетесь от рук, Он не выгоняет вас из семьи, а просто отводит в сарай. 12 глава послания к евреям. Так Он проявляет любовь к вам. Я называю это «бархатные тиски дисциплины». Он наказывает вас нежно, но уверенно. Если у вас проблемы в отношениях или с деньгами, или со временем, Он сделает все, чтобы привлечь ваше внимание. Так сильно Он вас любит. Он принесет свои бархатные тиски, и вы можете учиться быстрее или медленнее, выбор за вами. Некоторым из нас, особо твердолобым, будет особенно больно. Некоторые из нас даже в бархатных тисках дисциплины продолжают отвергать Божью мудрость, потому что подходят к Божьим правилам, как к ресторанному меню. «Дайте-ка я выберу здесь то, что мне по вкусу. Я хочу жить на своих условиях». Но Бог говорит: «Интересный подход, но так не получится. Здесь у меня нет меню, потому что я есть, кто есть». Таким образом, чтобы реагировать на мудрость Бога, вы должны научиться жить мудро, а начало мудрой жизни в благоговейном трепете и страхе. Нужно жить, как Бог этого хочет. Почему? Потому что Он Бог. Вы когда-нибудь думали об этом? Он Бог. Он заслуживает, чтобы я жил таким образом. В-третьих, нужно расти и питаться Его Словом. Невозможно жить мудро без руководства, которое учит нас, как жить мудро. Псалом 118, 97, 100 говорит: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». 2 Тимофею 3, 15, 17. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Я говорю не о том, чтобы иногда подсчитывать Библию, а об укоренении в Слове. Вы должны спросить себя, как много в голове у вас мыслей из фильмов, журналов, книг, телевидения и других источников, и сколько мыслей и истин у вас из Слова Божьего. Потому что, скажу я вам, вы есть то, что вы едите. Вы есть то, что вы едите физически, вы есть то, что вы едите духовно. И это не что-то незначительное. Хорошо, я немного почитал Библию сегодня, я рад, что был на этой группе, я получил галочку за то, что сделал сегодня. До новых встреч, Боже! Я не говорю о чтении Библии, я говорю о принятии Слова. Нужно ли изучать его, чтобы принимать? Конечно, но вы должны сказать Богу: «Боже, я не хочу, чтобы это стало скучной традицией, я хочу, чтобы Ты со мной разговаривал, я люблю Тебя, Ты уже многое мне открываешь, поэтому я хочу взять Твое Слово и посмотреть, что оно говорит, я хочу, чтобы оно показывало, что мне не
необходимо менять, напоминало

Мне о твоей любви утверждала меня. Я хочу выписать некоторые обещания из Слова Твоего на карточке и перечитывать их и размышлять над ними. Ведь я должен доверять Тебе, а я так люблю угождать людям. Я должен доверять Тебе, а я такой трудоголик. Я должен доверять Тебе, а меня одолевают те же самые вожделения, и я снова и снова впадаю в те же грехи. Поэтому я буду принимать обетования из Твоего Слова, носить в своем сердце, учить их наизусть и размышлять над ними. Я буду обращаться к Тебе за милостью, чтобы письменное Слово стало живым словом в моем сердце, потому что я верю в Тебя, верю, что Ты изменяешь мою жизнь по мере того, как я принимаю Твое Слово. Вот что значит жить мудро. Не просто знать Его Слово, а применять Его. Знание Библии никогда еще никого не изменило. Практическое применение того, что вы узнаете из Библии, вот что приносит изменения в жизнь. Итак, мудрая жизнь начинается с благоговения, также нужно принимать Слово, а кроме того, нужно прямо просить у Бога мудрости. Иакова 1.5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Это неопровержимое обещание, и мудрость, о которой идет речь, касается принятия решений. Вы не знаете, что делать с теми или иными отношениями. Вы не знаете, что делать с вашими финансами. Вы не знаете, что делать со своенравным ребенком. Вы не знаете, что делать, пойти на эту работу или на другую, принимать продвижение по службе, переезжать или нет. Как ты хочешь, чтобы я поступил? Разве у вас не возникают такие вопросы? У меня возникают. И знаете, о чем говорит этот отрывок? В контексте речь идет о преодолении страданий. Это письмо написано людям, которые были в рассеянии, они потеряли свои семьи, рабочие места, их унижали, и Иаков пишет им, чтобы они воспринимали различные испытания с радостью, ведь они являются испытанием веры. Держитесь, терпите, и Бог непременно использует это, чтобы укрепить ваш характер. Но в разгар вашей боли и ваших страданий, если вы не знаете, как справиться с этим, если же у кого из вас недостает мудрости, допросит. Бог обещает 100% ответ. Он точно покажет вам, что делать, если вы придете и спросите. И мудрость не в том, чтобы просто быть умным, но мудрость в том, чтобы сказать: «Покажи мне, что значит идти твоим путем. Покажи мне, как ты хочешь, чтобы я поступил в этой ситуации». Есть еще одно условие. Допросит без сомнения. Это не интеллектуальное сомнение или какое-либо честное сомнение, например, что означает такой-то библейский стих. Здесь изображен человек, который приходит к Богу с раздвоенным мышлением. В современном языке от этого корня происходит слово «шизофрения», раздвоение сознания, сомнение. Например, человек приходит к Богу и спрашивает: «Мне встречаться с этим человеком или с этим? Мне пойти на эту работу или на ту? Я должен переехать сюда или туда? Боже, покажи мне, чего ты хочешь, чтобы я смог учесть твое мнение? Покажи мне, чего ты от меня хочешь, а я подумаю об этом, и если это мне понравится и совпадет с моими идеями, то я так и сделаю, а если нет, то не буду делать». Вот такие сомнения бывают у человека с двоящимися мыслями. Хотите знать, как получить Божью мудрость, когда вы не уверены в том, что делать? Вот вам картинка. Представьте чистый чек, на котором вы записываете: «Хочу знать волю Божью по такому-то вопросу», или «Мне надо принять серьезное решение о том-то и о том-то». Затем в нижней части чека, где обычно ставят свою подпись, вы подписываетесь. А затем вы берете этот чек и представляете, что заходите в тронный зал Бога. И подсовываете этот чек под дверь, откуда льется свет. Ваша подпись уже стоит на чеке. А Богу осталось только вписать свой ответ. Иными словами, вы говорите: «Господи, я заранее обещаю исполнить то, что Ты покажешь мне. Я твердо намерен это сделать. Только покажи, и я выполню все в точности, на 100%. Если Ты скажешь мне разорвать эти отношения, я так и сделаю. Если Ты скажешь мне переехать, я перееду. Если Ты скажешь оставить эту работу, я оставлю. Что бы Ты ни сказал мне делать, я сделаю». Я поставил свою подпись в нижней части чека, я положил его под дверь небес. Господь, Ты обещал, что дашь мудрость всем, кто просит без сомнения. И даже если я сейчас пришел к Богу с вопросами из-за каких-то ошибок в своем прошлом, даже если это последствия моего греха, и мне сейчас плохо, потому что я накуролесил, Бог не станет попрекать вас. «Ладно, дам тебе мудрость, но я уже давно ждал тебя, чтобы показать, что

0: то ты натворил и что ты получаешь по заслугам.
1: Нет, как раз наоборот. Бог скажет: «Я рад, что ты пришел, и не собираюсь осуждать тебя. Ты сам понимаешь, что именно ты сделал не так. Ты пришел с честным сердцем и покаялся, и теперь

друг с другом, скажут вам в точности одно и то же, или просто через уверенность в вашем духе. И, кстати, если вам пришла на ум идея бескорыстная в духе Библии, любви, высокой морали и жертвенности, то это не враг пытается соблазнить вас. Ведь иногда мы бываем такими смешными, а вдруг это не от Бога? Итак, в ответ на Божью мудрость мы должны научиться жить мудро. Мудрость начинается с благоговения перед Богом и возрастает по мере принятия Его Слова. Нам следует конкретно молиться о получении мудрости. И, наконец, мы должны научиться полностью доверять Богу. Поверьте, что все жизненные события исходят из доброй и любящей руки Господа, который знает все, что было, есть и будет, и в своей неограниченной власти устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата. Итак, что изменится в вашей жизни, если вы поверите, что Бог действительно самый мудрый?

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы, сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия 3. Чистим палубу.
1: Это уже наш третий урок. Все идет очень быстро.
2: Да.
1: Этот урок называется «Чистим палубу».
2: Аминь.
1: Мне нравится это название. Кроме того, я очень взволнован, потому что мы будем говорить о важном вопросе.
2: Что это значит? Что значит «очистить палубу»?
1: Сейчас я дам тебе определение. Это значит приготовиться к определенному событию или цели. В прошлый раз мы говорили о задачах, занявшись заранее тем, что может помешать прогрессу.
2: Да.
1: Мы говорим о препятствиях, которые не позволят нам достичь той задачи, которая лежит на нашем браке. Фактически, это вещи, которые мы принесли в брак или развили в браке, и которые мешают нам расти.
2: Мы будем открыты и чувствительны в этом уроке.
1: Да.
2: Это вопрос проб и ошибок. Первые 4 года нашего брака были очень похожи на бои без правил.
1: И это не преувеличение.
2: Когда у вас нет детей, которые могли бы увидеть, как плохо вы себя ведете, вы способны натворить огромное количество глупостей. Мы ссорились.
1: Особенно в том случае, когда у вас нет праведных моделей поведения. Ведь мы с тобой вышли из семей, которые нельзя назвать праведным примером.
2: Твои родители не ссорились, а мои родители ссорились.
1: Мой папа просто не говорил.
2: Да, его отец просто сидел и молчал. Я помню, как мы ссорились первые несколько раз. Мы просто не знали, что делать. Во-первых, мы не слушали пастора, когда ходили на добрачное консультирование. Когда он говорил: «Итак, ребята, когда вы будете ссориться?» «Нет, мы любим друг друга».
1: Мы никогда не будем ссориться. Мы никогда не будем спорить.
2: Иисус свел нас вместе. Бог создал нас друг для друга.
1: У нас уникальный союз.
2: Это все касается тех, кто сошелся не по воле Божьей. Это им нужно наставление. Нам не нужно наставление. Поэтому наши первые несколько ссор были весьма напряженными. Я помню, как мы обсуждали один вопрос. Джон сказал мне: «Садись! Сядь прямо сейчас!» Я не люблю, когда мне указывают, что делать. Он сказал: «Ты сядешь, и мы разберемся». Он толкнул меня, чтобы я села на диван. И лишь половина моей пятой точки оказалась на нем. В итоге я упала на пол и поднялась уже с лампой в руках. Я взяла лампу,

0: и в моих глазах начал читаться страх.
1: Он посмотрел на меня и спросил, что ты собираешься делать с ней? А я говорю ему, я даже не знаю, как она попала мне в руки. Я даже не знала, что сказать.
0: Ты то же самое думала, когда тарелки начали летать возле моей головы. Я не знаю, как они попали мне в руки.
1: Нет, нет. В итоге я поставила лампу на место. Я помню, как мы с подругой пошли на обед. Я была напугана тем, что взяла лампу и подняла ее на мужа. Я подумала, неужели я сошла с ума? Я пошла на обед с подругой, ее звали Аннет, и сказала ей, «Аннет, у тебя когда-нибудь были ссоры с Вонгом, когда ты ни с того ни с сего брала лампу в руки?» Она посмотрела на меня и сказала, «Нет». А я такая, «И у меня тоже». Я понимала, что это была тупиковая ситуация. Нам было не к кому обратиться. Я помню, как страсти накалились до предела.
0: Мы характерные люди, но ситуация дошла до того, что мы начали бороться в физическом плане. Я помню, какими бурными были первые 2 года. Я помню, как однажды я ударил. Я был напуган. Я осознал то, что делаю. Прошло 28 лет, и подобное больше не повторялось. Но я должен сказать, что есть женщины, которые постоянно сталкиваются с этим. Мне стыдно это говорить, но никогда, никогда не бейте свою жену. И не имеет значения, какая у вас на то причина. Не имеет значения, что она сделала. Она могла даже броситься на вас с лампой. Не бейте свою жену. Она слабый сосуд. И Бог говорит, что вы должны почитать ее. Первые несколько лет у нас были проблемы.
1: Именно тогда я дала себе клятву. Я сказала, если мужчина ударит меня, то это будет последний день моей совместной жизни с ним. Это было на 2-м году нашего брака. Если мужчина ударит меня, то это конец. Я помню, что сделала тогда. Я купила книгу доктора Добсона «Сильная любовь» и решила, что все это превратится в кризис. Когда Джон пришел домой с работы и попытался открыть дверь, то понял, что она заперта. Он закричал, «Эй, Лиза, я приехал домой». Я подошла к окну, посмотрела на него и сказала, «Я знаю, что ты приехал домой. Я не знаю, где мы проведем эти выходные, но явно не здесь. Ты не будешь вести себя так со мной». Я помню, как он сказал, «Ты что, шутишь?» А я говорю, «Я не шучу». Он поехал к нашим друзьям, как он им сказал, чтобы помолиться. А я обратилась к Богу и сказала, «Боже, у меня есть пара идей для тебя. Пока Джона нет, ты можешь дать ему плохой сон. Ты должен рассказать ему о том, как ужасно он вел себя со мной. Ты должен встряхнуть его. Я не хочу, чтобы ты убил его, потому что моя страховка не покроет похороны. Но, Боже, ты должен привлечь его внимание». Но сколько бы я ни молилась о Джоне, Бог говорил мне лишь обо мне самой. Он постоянно говорил, «Лиза, ты держишь зло на Джона. Когда мы с Джоном ссорились, то на самом деле мы ссорились не из-за нашей главной проблемы. Мы ссорились не из-за проблемы, а из-за того, что накопилось за 2 года совместной жизни. Я не собиралась решать вопрос. Я просто выложила ему все, что накопилось. Вот почему он чувствовал себя так, словно никогда не выберется из-под тяжести всего этого». Я поступала так, потому что росла в доме, в котором применялось физическое и эмоциональное насилие. Я была напугана тем, что если забуду обо всем, то потеряю чувство безопасности. И вот я сидела дома и думала, «Неужели? А что ты говоришь Джону? Почему это я постоянно должна меняться?» Но я хотела перемен большей частью во внешней стороне. И когда он приехал домой, чтобы переодеться, я думала о том, как мы будем сидеть в церкви, держаться за руки и выглядеть как идеальная пара. Но когда я позволила Богу менять мое сердце, он начал менять сердце Джона. Он вернулся домой к другой женщине. Это был другой мужчина, абсолютно другой. Люди говорят, если мой муж изменит мне, я никогда не прощу его. Если моя жена сделает это, я никогда не прощу ее. Знаете, вы не должны говорить подобные вещи. Вы должны дать место любви.
0: Ты права.
1: Я не знаю, какие места вы нашли благодаря страху, но вам стоит забыть их. Первые 4 года мы ссорились. А следующие 5 лет...
0: Мы были разбиты.
1: Мы переживали последствия. Когда ссоришься и не созидаешь ничего, то оказываешься среди разбитых стекол. Это моя вина. И помятых холодильников. Это тоже моя вина. У нас были напоминания.

0: и первых 4 годов боли, с которыми мы жили последующие 5 лет. Но потом мы начали подниматься и строить. Мы хотим, чтобы вы очистили палубу.
1: Мне кажется, что это было целую жизнь назад, потому что сейчас я улыбаюсь. Я понимаю, через что Бог провел нас.
0: Да, мы должны укрепляться.
1: Мы всегда стояли на своем, потому что мы — люди с характером. А подобные люди всегда ссорятся сильнее других. Например, если лошадь упряма, если лошадь с характером, то после того, как вы почините ее, она может стать вашей лучшей лошадью. Поймите, что мы были в ужасном положении. Сегодня мы впервые говорим открыто об этом. Я говорю это потому, что наша ситуация казалась нам абсолютно безнадежной. Абсолютно. И при этом я вижу, какой у нас сегодня чудесный брак. Я понимаю, что подобное мог сделать лишь Бог. Меня не волнует, через что вы проходите. Меня не волнует, насколько ужасным кажется вам сегодня ваш брак. Все, что вы должны сделать, это повернуть свое сердце к Богу и позволить Ему разобраться с вами. Когда я жил в доме у своего друга, Бог начал работать со мной. И тогда я принял решение, которого придерживаюсь на протяжении последних 28 лет. Я не горжусь этим и не особо хочу вспоминать это, но мы с Лизой уже говорили, если это поможет многим, то об этом стоит рассказать. Это свидетельство того, что может сделать Бог. Я прожил 28 лет в браке, и могу сказать вам, что это правда. Бог избавил меня. Первое, что мы должны убрать с палубы нашего брака, это обиды. Обида не даст вам созидать, не даст вам разрастаться.
0: Список обид будет лишь расти.
1: Да. Послушайте, что написано в Колоссянам 3:13 в новом живом переводе. Это удивительные слова. Принимайте в расчет. Обратите внимание на эти слова. Принимайте в расчет. Я хочу, чтобы вы применяли эти слова в отношении вашей второй половинки. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Да? Вы и так знаете, и я не должен убеждать вас в этом, но я хочу напомнить вам, ваш супруг или супруга несовершенны, и вы тоже. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Это значит, что мы должны позволять им допускать ошибки. И прощайте всех, кто обижает вас. В число всех входит и ваш супруг или супруга. И это не предложение. Помните, Господь простил вас, и вы должны прощать других. Лиза, я считаю, что человек, не способный простить, это человек, который забыл о том, что ему простили. Если подумать о нашей справедливой награде, о том, что мы заслужили, это вечные муки и страдания в аду. Вот что мы должны были получить. Меня не волнует, насколько хорошим вы считаете себя, насколько хорошо о вас отзывалось общество. Вы заслуживали вечного мучения в аду в глазах Божьих. Вот насколько сильно вы обидели Бога. Да? Но еще до того, как вы попросили прощения у Него, Он решил умереть за вас.
0: Я вспомнила, как первые несколько лет нашего брака я говорила тебе, «Я прощу тебя, когда ты изменишься».
1: Но в некоторых сферах я не мог измениться.
0: Мы должны прощать, чтобы люди могли измениться. Когда мы прощаем, то на самом деле говорим, «Я верю, что ты способен на большее. Я верю, что ты хочешь любить меня». Я прощу тебя, чтобы ты смог измениться, а не буду ждать, пока ты изменишься, чтобы заслужить прощение.
1: Я не мог измениться. И знаешь почему? Иисус сказал, «На ком оставите грехи, на том они останутся». Иначе говоря, если я не простил бы Лизу, она не смогла бы измениться. И наоборот, если она не простила меня, я не мог бы измениться.
0: Мы чувствовали это бремя.
1: Да, ты чувствуешь бремя, и оно заставляет тебя возвращаться к нему. Но когда ты начала прощать меня, я внезапно ощутил, что Бог начал работать со мной намного быстрее.
0: Я помню, как Он дал мне одно слово. Я просто обязана была записать его для себя. Он сделал так, чтобы я посмотрела на тебя и сказала, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя».
1: Это многое значило для меня.
0: Когда мы приходим к Богу и говорим, «Боже, я снова сделала это», Он всегда говорит нам, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя». Он не говорит, «Ты снова сделаешь это через 2 недели». Я знаю это, потому что знаю конец от начала, и ты сделаешь это снова. Он просто говорит, «Я верю тебе и прощаю тебя».
1: Это удивительно.
0: Он дает обетование нашему будущему.
1: Когда мы живем в обиде, мы закрываем свой дух. Павел говорит в послании к Коринфянам, «Откройте свои сердца нам». Почему он сказал это? Потому что церковь в Коринфе закрыла свои сердца. Обида заставляет человека закрыть сердце, и в итоге он становится похож на мертвое море. Есть Галилейское море и есть Мертвое море. Галилейское море даром принимает и даром отдает. Оно принимает воду с гор на севере, Кесарии Филиппа, и отдает воду югу. Мертвое море лишь принимает воду. Оно не дает. В Мертвом море ничего не живет. Если вы хотите жить в доме, где не может жить ничего доброго, закройте свой дух. Библия говорит нам о том, что когда мы прощаем, мы открываемся. Это не значит, что мы открываемся лишь тогда, когда уверены в том, что кто-то не совершит подобное снова. Иисус сказал, «Будьте готовы к тому, чтобы быть ранены до 70 раз». Это 490 раз в день. Это значит, что ты должна была бы каждые 3 минуты обижать меня. И это при том, что я не должен спать. Это много грехов. Я не знаю ни одной пары, которая могла бы грешить так быстро. Фактически, Иисус говорит, что мы должны прощать так же, как и Отец наш Небесный.
0: Это было в начале нашего брака. Позже мы снова оказались в непростой ситуации. Мы 1,5 года спорили по поводу одного вопроса. Когда наши дети садились обедать, то говорили, «Неужели они снова будут говорить об этом?» Мы постоянно крутились вокруг этого. «Однажды ты ушел на ночь, чтобы помолиться. Ты был зол на меня, а я сидела и злилась на тебя. Расскажи, что произошло».
1: Думаю, правильнее будет сказать, что я был в ярости на тебя.
0: Я бы так не сказала.
1: И ты была в ярости на меня.
0: Ладно, ладно.
1: Все это происходило тогда, когда наша ситуация казалась мне безнадежной. Я просто перестал говорить. Я выбежал из дома.
0: Ты успел многое наговорить.
1: Я наговорил многое и выбежал из дома. Я помню, как шел и молился. Я говорил, «Боже, я так зол на нее. Я даже не знаю, что сказать. Я был настолько зол, что даже не мог молиться. Но я не забуду, как Дух Святой прошептал мне. Я никогда не забуду этого. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты поблагодарил меня за одну хорошую черту Лизы. За одну хорошую черту Лизы. У нас чудесные дети, и поэтому я сказал, она хорошая мама». Я добавил, «Спасибо, Боже, за то, что Лиза хорошая мама». И тут внезапно...
0: После этого он сказал, что я хорошо готовлю.
1: Да. Затем я сказал, что она хорошо готовит. И тогда я добавил, «Спасибо за то, что она говорит мне это, одевается так». Внезапно во мне прорвало плотину. Я начал говорить, «Боже, спасибо тебе за это и за то». Я стоял на улице и понимал, что поступил как глупец, как идиот. Она просто удивительная. Я помню, как вернулся домой через 45 минут и сказал, «Прости меня, Лиза». Я вел себя как глупец. «Пожалуйста, прости меня. Ты такая и такая и такая». Я увидел, как ты начала таять прямо у меня на глазах. Я думал, что ты будешь злиться на меня.
0: Мы постоянно ссорились. Я пошла в ванную и сказала, «Боже, если ты вернешь его, и он извинится, то я открою свое сердце». Я была очень зла на него. Это было просто ужасно. Я даже сняла свое обручальное кольцо. Я сказала ему, «Мы женаты, но не обручены». Я не понимала, что говорила. Каждый день я показывала ему, «Видишь, нет, его нет».
1: Она ненавидела это кольцо.
0: Да. Это была невероятная глупость. В итоге я все-таки надела обручальное кольцо. Я помню, что тогда Джон много ездил, и я дошла до того, что мне на самом деле нравилось, когда его не было дома. И это ужасно. Я искренне думала, что мне легче жить, когда его нет рядом. Тем более, что он постоянно сводил меня с ума, когда был дома. Из-за всех этих споров и напряженных ситуаций я оказалась в своей молитвенной комнате и сказала, «Боже, мне нужно, чтобы ты снова переделал Джона. Есть некоторые вещи, которые мне не нравятся. Я знаю, что они не нравятся и тебе. Я думала, что Бог на моей стороне».
1: Это так.
0: Тогда я услышала, как он сказал мне, «Скажи, что тебе достаточно меня». Тогда я подумала, «Постой. Если я скажу, что мне достаточно тебя, то это значит, что Джон не изменится? Значит ли это, что эта ситуация никогда не изменится, и мне всю жизнь придется довольствоваться тем, что есть?» А он сказал мне, «Я хочу, чтобы ты сказала, что тебе достаточно меня». Каждый раз, когда наступало какое-то разочарование в жизни, я просто говорила, «Иисус, мне достаточно тебя». «Иисус, мне достаточно тебя». «Иисус, мне достаточно тебя». Я помню, как перешла от «Иисус, мне достаточно тебя» до «Иисус, мне более чем достаточно тебя». Я не просто имела достаточно. У меня было достаточно для себя и для него. Я помню, как он приехал домой из своей следующей поездки. Бог совершил определенную работу в его жизни. Я сама забрала его из аэропорта. Я помню, как говорила: «Пусть кто-то другой заберет его. Я не хочу забирать его из аэропорта». Я забрала его из аэропорта. Он купил мне подарок. Я помню этот невероятный момент нового начала. Но все началось с того, что я сказала, что мне достаточно и более чем достаточно Иисуса. А Джон принял решение быть благодарным, когда казалось, что у него нет почти ничего. Многие не понимают принципа хвалы благодарного сердца.
1: Я купил ей стиральную машину с сушилкой.
0: У нас были дети, но не было стиральной машины.
1: Я помню, как устанавливали стиральную машину, пока она была на работе. Она пришла, и я сказал:
0: «Ты сказал, пойди возьми кое-что из чулана».
1: Именно там я поставил стиральную машину. Это была наша свалка. Я сказал ей: «По-моему, эта штука лежит в чулане». И что произошло?
0: Я пошла туда, открыла двери и закричала: «У нас появилась стиральная машина! У нас появилась стиральная машина! Я не могу поверить!» Бог начал говорить Джону обо всем том, в чем испытывало недостаток мое сердце.
1: Я захотел купить тарелки.
0: Да.
1: Я думал, какой нормальный мужчина думает об этом? Но я хотел, чтобы у нее был прекрасный дом.
0: Ты до сих пор поступаешь так.
1: Я изменился. Когда мы ссорились, мы забивали свою палубу хламом. И Дух Святой не мог двигаться в нас.
0: Я хотела сказать кое-что в защиту всех мужчин. Я увидела, как ты превратился из мальчика в мужчину, когда перестала быть твоей мамой и начала быть твоей женой. Единственные близкие взаимоотношения у мужчины были лишь с его матерью. Вот почему он ведет себя с женой так, словно она его мать, пока она не оставит эту роль и не начнет быть его женой. Это значит, что она должна помочь ему стать мужчиной. Большинство из нас не знают, как сделать это. Матери постоянно учат, учат, учат. Но у жен другое призвание. Они не должны учить. Они должны уважать и очищать. Это совсем не то, что делают матери. Я увидела, как ты поднялся во всех сферах жизни. Это касается не только нашего брака, не только твоей роли как отца, но и как мужа Божьего. Помнишь, ты прошел путь от человека, который проповедовал послание других, до человека, в устах которого появилось Божье Слово. Я помню это.
1: Суть проста. Мы должны очистить свою палубу. Это касается всех нас. Нам нужно это для того, чтобы Дух Святой начал двигаться в нас и помог нам пойти к тому, к чему нас призвал Бог. Позвольте мне назвать вам еще несколько вещей. Страх быть брошенным. Я помню, как однажды сидел в молитвенной комнате, а затем посмотрел на жену и сказал: «Каждый раз, когда я хотел обнять свою жену, она делала вот так».
0: Я хлопала его по плечу.
1: Она хлопала меня по плечу. Знаете, ее отец оставил семью ради другой женщины. Ее первый пастор оставил свою жену ради другой женщины. Она думала, что с ней будет то же самое. Она боялась этого. Я помню, как сидел в комнате, а затем повернулся к ней. Мы были женаты 8-10 лет. И сказал: «Ты будешь ждать до 70 лет, чтобы наконец-то понять, что я никогда не брошу тебя».
0: Он сказал: «Я буду с тобой, но так мы пропустим много чего интересного». И тогда я подумала: он прав.
1: Она изменилась полностью.
0: Я заставляла его платить за грехи моего отца. Но ведь он не мой отец.
1: Я не обижался на Лизу. Я говорил ей истину в любви. Если бы я обижался, то, наверное, она бы не поняла этих слов. Я понял, что должен подтвердить ей то, что буду с ней. Я сказал: «Слушай, у меня есть отличный пример. Мои родители живут в браке уже 66 лет. У меня есть реальный пример, а не только пример Небесного Отца. А если у вас нет такого примера, то помните об Отце. Иисус не бросил нас. И Бог не бросил нас. Все дело в том, что я должен был прояснить ситуацию. Вы не можете ничего строить, если будете думать о том, что ваш супруг или супруга уйдут. Как ты и говорила, Бог обращается к нам со словами: «Я прошу довериться мне», и это все часть процесса.
0: Кроме того, я пришла к решению, что лучше буду любить тебя всем сердцем, не думая о том, что ты можешь уйти, вместо того, чтобы любить тебя частично. и думать о том, что могло бы быть у нас. Я решила, что поставлю на кон все. Это был поворотный момент. Это и есть завет, а не контракт.
1: И последний пункт, который стоит упомянуть, это нереалистичные голливудские представления о том, что такое брак. Они рисуют одно, и когда ваша жизнь не соответствует этому, вы считаете, что с вашим браком что-то не так, что это была ошибка. Но вы должны решить этот вопрос. Голливуд заставил нас поверить в то, что наша любовь — это эмоции. Если у нас есть эмоции, есть и любовь. Но на самом деле истинная любовь — это поступки любви, даже когда нет эмоций. Мы должны избавиться от этой идеи. В этом уроке мы обсудили много важных моментов. В книге у вас есть молитва. Мы хотим, чтобы вы сели дома с супругом и записали те вещи, от которых вам нужно избавиться. Прочитайте молитву, прочитайте то, о чем мы пишем в этой главе. Обсудите этот вопрос и начните решать свои проблемы. Некоторые проблемы можно решить, изменив к ним отношение. Другие проблемы должны решаться в молитве, потому что это могут быть духовные проблемы. Мы можем продолжать список. Вопрос с разводом был духовным вопросом, который пытался проникнуть к нам через линию Лизы. Нам пришлось решать его в молитве. Лиза сделала это сама. Позвольте мне сказать вам кое-что. Она освободилась от него. Она разрушила эту связь. В этом и есть сила креста. Я хочу сказать вам, те вопросы, которые вы не решаете в молитве, не решатся сами. Мы хотим ободрить вас, чтобы вы уделили время и сделали это.
0: Я хочу сказать вам кое-что. Не надо мыслить так: «Боже, как же много у нас плохого». Вы должны сосредоточиться на множестве нереализованных вещей в будущем вашей семьи. Вопрос в том, чтобы ваша семья была свободна, чиста. Она должна быть наследием небес на земле. Вы должны очистить палубу, чтобы продолжить путь вперед. Мы должны избавиться от всего того, что мешает нам принять то, что для нас приготовил Бог. Суть не в том, чтобы сравнивать. У вас 35 плохих вещей, а у нас 25. Мы не можем получить желаемое своими силами. Нам нужно божественное вмешательство. Нам нужно наследие, которое дает лишь Бог. Мы хотим, чтобы это был святой момент для вас. Мы помолимся за вас. Но мы хотим, чтобы каждая пара, каждый из вас уделил этому время дома.
1: Да. Давай помолимся. Отец, во имя Иисуса мы молимся о каждой паре, о каждом обрученном, о всех нас. Покажи им вещи, которые они должны убрать со своей палубы, когда будут читать эту главу. Отец, мы молимся об атмосфере небес. Мы молимся о том, чтобы Твой Дух вел их и окружал их. Пусть ангелы Божьи окружат их и зальют месть на врага, который мучил их на протяжении многих поколений. Мы провозглашаем свободу в их доме. Мы провозглашаем свободу в их браке. Мы провозглашаем свободу в их жизни. Во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Царство Божье в вас, волю Божью в вашем браке, в вашем доме, на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь.
1: Это непростые, но удивительные моменты. В следующий раз мы поговорим о росте после уборки палубы.
2: История брака.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

начале 15 века в Праге сложилась ситуация двойного противостояния. В то время Чехия не была независимым государством, а была частью Священной Римской империи. Сторонники национального самоопределения противостояли тем, кто поддерживал доминирование немцев в Чехии. Это было противостояние национальное. С другой стороны, нравственное состояние католических иерархов и духовенства становилось все более ужасающим. Сторонники реформирования церкви противостояли тем, кто продолжал настаивать на слепом подчинении папству. Это было противостояние религиозное. Янгус оказался своеобразным знаменем и борьбы за национальное самоопределение, и движение за обновление церкви.

После того, как учредили в середине 14 века Пражское архиепископство, в столице решили построить главный храм. Таким храмом стал собор Святого Витта. В этом соборе находятся усыпальницы чешских князей, королей и архиепископов. Видя, как под влиянием проповеди Гуса и его сторонников поднимается волна за реформирование церкви, пражский архиепископ развернул деятельность по искоренению ереси. Доходило до смешного. Например, осудили одного священника, который учил, что право проповедовать принадлежит не только духовенству, но и мирянам. Гус старался заступаться за обвиняемых, но, к его мнению, все меньше прислушивались. Более того, ему начали посылать всевозможные грозные предупреждения, содержание которых было одно – «Ян, остановись, пока не поздно, иначе поплатишься». Отношения архиепископа и Гуса все ухудшались. Магистра отстранили от должности синодального проповедника. Это было первое предупреждение ему. Однажды, по поводу смерти богатого канонника, Гус сказал: «Я не хотел бы умереть, имея такие доходы». Тогда архиепископ запретил произносить проповеди, содержащие какие бы то ни было нападки на духовенство. Это был намек на речи Гуса. Еще одно предупреждение.

В то время преподаватели университета сами выбирали, какие труды они будут изучать вместе со своими студентами. Магистр Гус избрал сочинение Джона Уиклифа. В 1410 году архиепископ выносит постановление о сожжении книг Уиклифа. Это было очередное предупреждение магистру. Архиепископ упросил папу, и тот издал буллу, в которой запрещалась проповедь где бы то ни было, кроме приходских и монастырских часовен. Это было еще одно предупреждение, поскольку Вифлеемская часовня к этой категории не относилась.

В ответ Гус произнес проповедь, в которой сказал, что папа преследует Евангелие и христианскую веру. Огромная толпа с одобрением приняла его слова. Наконец, архиепископ прямо запретил Гусу исполнять священнические обязанности. Я написал ему письмо, но ответа не получил. Тогда он продолжил служить, словно ничего не случилось. Толпа смутьянов, подстрекаемая врагами Гуса, пытались разрушить Вифлеемскую часовню в то время, как он в ней проповедовал. Но сторонников Гуса было больше, чем его противников.

Терпение архиепископа лопнуло, и он отлучил Гуса и его сторонников от церкви. Но магистр был так популярен в народе, что люди стали высмеивать иерарха. На улицах пели куплеты, выставляющие архиепископа глупцом. От насмешек перешли к действиям. Однажды архиепископу даже пришлось прятаться от разъяренного народа. Когда один священник произносил с кафедры проклятие в адрес Гуса и его сторонников, то несколько вооруженных граждан бросились на этого клирика, и он едва спасся. В 1410 году Прагу наводнили индульгенции. Папе Иоанну 23-му нужны были деньги для крестового похода против конкурентов. В то время было три папы, и положение каждого было шатким. Гус стал публично проповедовать и против индульгенций, и против крестового похода. Сторонники обновления церкви устроили шутовскую процессию. На колеснице сидели куртизанки, это были переодетые студенты. На груди у куртизанок висели папские буллы, впереди и позади шли люди с мечами и кнутами. Процессия двинулась мимо архиепископского дворца по всем главным улицам Праги. Потом разожгли костер, и буллы торжественно сожгли. На восточной стене Вифлеемской часовни мраморная доска в память о казни на Староместской площади трех юношей – Мартина, Яна и Сташка. Люди, вдохновленные проповедями Гуса, стали выступать против нечестия священников. Ян, Мартин и Сташек решили ходить по церквам и говорить, что отпущение грехов папой – это обман. Юношей схватили и собирались казнить. Ян Гус лично прибежал в ратушу и просил, чтобы их помиловали. И ему пообещали это. Но все равно юношам отрубили голову. Это была не просто казнь. Это было грозное предупреждение для самого Яна Гуса. За сочувствие Гусу папа всю Прагу подвергнул интердикту. Это означало, что в городе приостанавливалось совершение церковных служб и обрядов. Такая ситуация стала беспокоить короля Вацлава, и он посоветовал Гусу ради безопасности покинуть город. Гус сам не хотел подвергать Прагу интердикту и в конце 1412 года уехал из столицы. Интересно, что с отъездом Гуса количество его сторонников в Праге не только не уменьшилось, но наоборот, возросло.

Началось двухгодичное скитание магистра. Вначале он поселился в местечке под названием Козий Градок. Оно расположено в южной части Чехии. Там Гус занимался литературной работой, вел обширную переписку со своими пражскими друзьями, наставлял их и ободрял. Именно там Гус написал свое главное произведение о церкви. В нем он учил, что церковь – это собрание верующих, а не только высшее духовенство. От верующих требуется праведная жизнь и святость, писал Ян. Главой же церкви является не папа, а Христос. Из Южной Чехии магистр переехал в Западную. Здесь расположен замок Краковец, который был основан в 1383 году. Историки предполагают, что Краковец был первым дворянским замком, сооруженным на территории Чехии. К замку можно было подойти только по узкому перешейку. Между замком и перешейком – ров, через который переброшен деревянный мост. Причем этот мост построен без единого гвоздя.

0: оповеданий.
1: В то время владельцем замка был королевский управитель Идрих, являющийся сторонником Гуса. Не случайно большую часть своего изгнания магистр провел здесь. В память о пребывании здесь магистра Яна Гуса, или как называют его в Чехии, мистер Ян Хус, в этом замке установлена надпись. В этой крепости Ян часто проповедовал. Толпы людей стекались сюда послушать его. Причем некоторые приходили даже издалека. Сторонники Гуса появились не только в Чехии, но уже и в других странах Европы. Рассказы о смелом магистре дошли даже до Московской Руси. Католические прелаты послали ему множество грозных предупреждений, чтобы он замолчал. Но все было тщетно. Ян не мог не говорить о том, во что верил. Терпение Рима закончилось, и Гуса вызвали на собор в Констанце. Император Сигизмунд созвал собор, чтобы преодолеть раскол в церкви. На него было решено пригласить и Гуса. Император и католические иерархи уверяли, что дадут магистру возможность изложить и защитить свое учение. Сигизмунд послал Гусу охранную грамоту. Ему обещали, что даже если они не придут к согласию, он вернется в Чехию живым и невредимым.

Хотя друзья и отговаривали Яна, предупреждая, что в Констанце его ждет ловушка. Да и сам он не был наивным человеком, но он все-таки решил ехать. Скорее всего, его привлекла возможность заявить о своих убеждениях перед представителями христианского мира. Он надеялся, что сможет увлечь не только мирян, но и клириков идеей обновления церковной жизни. В то же время он нечто предчувствовал и перед отъездом составил завещание. В нем он простился со всеми друзьями. «Я не скрываю себя от опасности», – писал Ян. «И если надо, я готов даже умереть». В октябре 1414 года отсюда, из Краковца, Гус отправился на собор в Констанц. Трое чешских дворян были присланы императором, чтобы сопровождать и охранять его. С ними отправились и несколько друзей Яна. Караван состоял из 30 лошадей. Дорога в Констанц шла через Нюрнберг. На 9-й день путешествия Гус прибыл сюда. Отсюда, из Нюрнберга, он написал своим пражским друзьям: «Знаете, что за все время путешествия я не встретил ни одного врага». Перейдя границу между Чехией и Германией, Гус ожидал, что к нему отнесутся враждебно, ведь он был представителем идей чешского национального самоопределения. С удивлением он обнаружил, что практически везде к нему хорошо расположены. Хотя некоторые священники предупреждали народ остерегаться Гуса, но это приводило лишь к тому, что люди сбегались посмотреть на него из чистого любопытства. Третьего ноября 1414 года Гус прибыл в Констанц. 3,5 недели добирался он. Навстречу ему из города вышла большая толпа, поскольку имя его было хорошо известно в немецких землях. Эта толпа проводила его до квартиры, которая расположена на улице апостола Павла. Эту квартиру Ян снял у одной вдовы.

Вопрос Гуса не был главным на соборе. Основной темой являлось, как преодолеть церковный раскол. В то время было три папы, и необходимо было объединить церковь под одной главой. Все папы были низложены, и выбран новый. Выборы проходили в этом здании. Этот собор был не только духовным, но и политическим мероприятием. Почти все европейские дворы прислали своих представителей. Вместе с епископами сидели и князья.

0: На соборе присутствовали 3 патриарха, 29 кардиналов, 35 архиепископов, более 150 епископов, 124 аббата, 578 докторов богословия и множество других церковников. Среди светских делегатов были император Сигизмунд, посланцы 10 королей, 100 графов и князей, 2400 рыцарей, 116 представителей разных городов. Все эти знатные лица привезли с собой массу слуг, секретарей, воинов. Помимо этого, в город съехались купцы, цирюльники, музыканты. Одних только флейтистов было 1400 человек. Съехалось и несколько сот куртизанок, чтобы обслуживать участников собора. Не случайно в городе, напротив здания, где выбирали нового папу, установлен памятник империи. Памятник представляет собой куртизанку, которая в одной руке держит светского главу, а в другой – церковного. Это своеобразный символ продажности, как политической, так и духовной власти того времени. И Константский собор это вполне доказал. Всего в Констанц съехалось 100 тысяч человек. Даже сегодня население города составляет около 80 тысяч, а в то время оно было еще меньше. Можете представить, чем было для Констанца съезд 100 тысяч. Город буквально лихорадило, то здесь, то там происходили скандалы. Один итальянский летописец рассказывает, что архиепископы Пизанский и Майнский поссорились друг с другом, распивая вино, и затеяли драку. Бой между ними был таким, что присутствовавшие священники с перепугу повыскакивали в окна.
1: «Если бы вы могли видеть этот собор, – писал Гус в Прагу, – собор, называющий себя святым и непогрешимым, просто отвратителен. Люди говорят, что 30 лет потребуется, чтобы очистить город от грехов, которыми его пятнают».
0: Сама атмосфера собора показывала, в чем была основная проблема средневековой церкви. Яну было страшно выйти на улицу. Закрывшись в своей комнате, он писал о реформе церкви, составлял речь, которую собирался произнести на соборе. Он все еще наивно полагал, что ему дадут возможность публично высказаться. На 25-й день после прибытия в Констанц Гуса по приказу папы Иоанна 23-го и кардиналов заточили в подземелье Доминиканского монастыря. Сейчас здесь располагается гостиница, а в то время здание выглядело несколько иначе. Гус оказался в ужасной келье рядом с отхожим местом. Арестовав магистра, папа и кардиналы нарушили охранную грамоту императора. В заточении Ян сильно заболел.
1: «Меня мучит зубная боль, кровохарканье, болит голова и причиняют боль камни в печени», – писал магистр. «Но именно теперь я учусь молиться и постигаю ценность страданий Христа».
0: Когда император Сигизмунд приехал в Констанц, вначале его сильно возмутил арест магистра. Но потом кардиналы уговорили его не вмешиваться. «Не стоит сдерживать обещания, данные еретику», – сказали ему. После ареста собор выделил следователей, которые составили обвинительный акт из 42 пунктов. Специальные люди стали допрашивать магистра. Эти допросы продолжались несколько месяцев. В это время папа Иоанн 23 почувствовал, что на соборе его собираются низложить, и он решил тайно бежать. С его исчезновением можно было ожидать освобождения магистра, но его лишь перевели из Доминиканского монастыря в замок Готлибен, который находится в нескольких километрах от Констанца. Сейчас это территория Швейцарии. Условия здесь были еще хуже. Днем его держали в ножных оковах, а ночью приковывали к стене и руки. Интересно, что когда схватили беглого папу Иоанна, его посадили в этот же замок. Так что какое-то время папа сидел вместе с тем, кого он приказал арестовать. В истории нередко случается, что палачи разделяют участь своих жертв. начале июня 1415 года Гус перевели в третье место – францисканский монастырь. Следствие по его обвинению было закончено, и приступили к открытому процессу. Этот процесс шел 5, 7 и 8 июня. Интересно, что 7 июня 1415 года было полное солнечное затмение. Люди увидели в этом недобрый знак. Тучи пытаются скрыть светило. Император Сигизмунд и прелаты пытались заставить Яна покаяться и отречься от ереси. В этом случае ему обещали сохранить жизнь.
1: «Какими глазами, — отвечал Гус, — взгляну я на небо, как подниму взор на все многолюдство народа, если по вине моей слабости поколеблются их убеждения? Могу ли я ввести в соблазн столько душ, которым я проповедовал?»
0: Мы находимся в большом зале заседаний Пражской ратуши. Я сижу на кресле главы города. Рядом знаменитая картина чешского художника 19 века Вацлава Брожика. Она называется «Суд над Яном Гусом в Констанце». Эта картина была написана в 1883 году.
1: Гус все время ссылался на Священное Писание. Он старался доказать, что никогда не разделял и не проповедовал приписываемых ему заблуждений. Но ему попросту не давали говорить. На него кричали, плевали, его поносили, осыпали проклятиями. Выступления Яна прерывали шумом, свистом, улюлюканьем, топаньем ног. Магистр отказался говорить в таких условиях, и его молчание было сочтено за признание в ереси.
0: Убедившись, что от Гуса не удастся добиться покаяния и отречения, собор объявил его упорствующим еретиком, лишил священнического сана, отлучил от церкви и приговорил к сожжению на костре.

Есть две любимые личности в Чехии. Первая – это герой наших передач Ян Гус. Часовню, где он проповедовал, вы видите за мной. Вторая – это литературный персонаж, бравый солдат Швейк. Они символизируют два пути. Есть путь Гуса, а есть путь Швейка. Путь Гуса – всегда отстаивать правду и отстаивать до конца. Этот путь требует платы. Порой приходится отдавать жизнь. Но именно это имел в виду Иисус, когда учил: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Евангелия, тот сбережет ее. Путь же Швейка – приспосабливаться, чтобы выжить. Швейк ко всему относился легко, поэтому целым проходил через всевозможные непростые ситуации. Этот путь популярен, поскольку он широк. Жить без принципов проще. Только что остается после такой жизни? Каждый сам выбирает, каким путем идти – путем Гуса или путем Швейка. В 1403 году в Карловом университете возник диспут из-за учения английского мыслителя и реформатора Джона Уиклифа. Богословские трактаты Уиклифа распространял в Чехии вернувшийся из Оксфорда Иероним Пражский. Обсуждение было очень бурным. Главными защитниками Уиклифа на том заседании были друзья Гуса, магистры Станислав из Найма, его бывший преподаватель, и Степан Палич. Эти два богослова начинали как настоящие реформаторы и сторонники Гуса, но потом что-то в них изменилось. Трудности и давление раскрывают сердца людей и проверяют истинность дружбы.

0: Однажды Станислав из Найма написал трактат о причастии, в котором он отстаивал учение Уиклифа, отрицая католическую теорию преосуществления. В нем он утверждал, что хлеб и вино всегда остаются хлебом и вином, не превращаясь буквально в плоть и кровь. Узнав об этом, пражский архиепископ потребовал от Станислава объяснений, и тот, стараясь избежать неприятностей, отрекся от авторства. После этого он стал писать о причастии в католическом ключе. Так впервые дрогнуло его сердце. Когда Гус начал выступать против индульгенции, его второй друг Степан Палич, в то время бывший деканом богословского факультета Карлова университета, испугался и не поддержал его. Более того, чтобы обезопасить себя, он уговорил факультет издать резолюцию о том, что папа имеет власть отпускать грехи какими угодно способами. К нему присоединился и Станислав из Найма, тоже став сторонником продажи индульгенции. Ян назвал этих друзей пятящимися как раки. Только его друг Иероним Пражский всегда поддерживал его, даже когда это было небезопасно. Станислав из Найма и Степан Палич не просто разошлись с Гусом во взглядах. Они начали действовать против него. Дошло до того, что когда чешское духовенство послало на Константский собор своих представителей для обвинения Гуса, среди них был и Степан Палич. Именно он составил обвинительный акт против магистра. Когда Гуса осудили на казнь, его спросили, не желает ли он исповедоваться. Ян выбрал в качестве исповедника Степана Палича. Эта просьба изумила всех, особенно самого Степана. Он отказался от роли исповедника то ли из-за стыда, то ли по иной причине. Бывший друг согласился лишь на короткое свидание перед казнью. Во время этого свидания Ян сказал, что не держит на него зла. Настоящее христианское сердце прощает даже тогда, когда кажется, что прощение невозможно. Степан вышел из камеры Гуса в слезах. Казнь Гуса была назначена через 4 недели после последнего публичного заседания. Надеялись, что он все-таки одумается и раскается. 6 июля 1415 года его привели в соборную церковь и при большом стечении народа начали зачитывать пункты обвинения. Ян пытался возражать, но ему не давали говорить. Когда он заявил, что приехал в Констанц добровольно, чтобы доказать свою невиновность, при этом под императорской охраной, Сигизмунд покраснел. После этого магистра объявили еретиком и зачитали приговор – сожжение на костре. Его вновь призвали покаяться. Гус, повернувшись к присутствующим, заявил, что не может покаяться в заблуждениях, которые никогда не разделял.
1: «Призываю Господа в свидетели, что не учил и не проповедовал того, что показали на меня лжесвидетели. Главной целью моих проповедей и всех моих сочинений было отвратить людей от греха. И в этой истине, которую я проповедовал согласно с Евангелием Иисуса Христа и толкованием святых учителей, я сегодня радостно хочу умереть».
0: 7 священников приступили к позорному обряду – лишение сана. Гусу дали чашу искупления и объявили, что поскольку он перешел в стан неверных, они забирают чашу. На это Гус ответил, что не от них он получил благодать, и не им ее забирать. Затем на него надели священническое облачение и демонстративно сорвали его. На его голову одели шутовской колпак, разрисованный чертями. На нем была надпись «Се ересиарх». При этом Гусу заявили: «Мы поручаем твою душу дьяволу». Ян же ответил: «А я посвящаю свою душу Иисусу Христу». Закончив свою часть, священники передали магистра светской власти, то есть императору, который приказал казнить еретика.

На месте сожжения Янагуса сейчас установлен камень. Надпись на нем гласит: «Янгус, 6 июля 1415 года». Когда из собора магистра привели на это место, он встал на колени и начал молиться: «Господи, в руки Твои предаю дух мой». После этого его привязали к столбу. Еще раз прозвучал вопрос: раскаивается ли он? Ян ответил, что не знает за собой вины. Тогда палачи разожгли костер. Рассказывают, что, будучи привязанным ко столбу, Ян увидел старушку, которая принесла...

исполнились через 100 лет. Лебедем стал Мартин Лютер. Когда пламя разгорелось, Янгус запел: «О Иисус, будь милостив ко мне!» Это были его последние слова. После того, как костер догорел, собрали пепел с землей и выбросили в Рейн, текущий поблизости. Так думали изгладить память о казненном. В 20 веке, спустя почти 6 столетий после смерти магистра, папа Иоанн Павел II призвал к пересмотру исторического значения гуса и выразил сожаление от лица католической церкви за осуждение его на казнь.

0: С другой стороны камня, установленного на месте казни Гуса, есть еще одна надпись. Она гласит: «Иероним Пражский, 30 мая, 1416 год». Когда Яна арестовали в Констанце и стали допрашивать, Иероним тоже приехал сюда тайно, надеясь помочь освободить своего друга. Двухнедельное пребывание в Констанце убедило его в тщетности таких надежд. Он решил вернуться в Чехию, но по дороге в Прагу его схватили и в цепях доставили на собор. Там ему предъявили те же самые обвинения, что и Гусу. Расправившись с Гусом, начали обрабатывать Иеронима. Угрозы, казнь Яна, ужасные условия заключения – все это надломило волю Иеронима. И в сентябре 1415 года он перед собором осудил учение Гуса и признал свои собственные еретические ошибки. На соборе потребовали, чтобы он написал единомышленникам в Чехию письмо о своем раскаянии. Иероним сделал это. Но в мае 1416 года он объявил на соборе, что берет назад свое раскаяние, которое у него вырвали под угрозой костра. Эти слова встретили негодованием и криками. 30 мая Иеронима сожгли на том же месте, где годом раньше казнили Гуса. Его пепел тоже выбросили в Рейн. Друзья Гуса в чем-то напоминают учеников Христа. Среди них были свои иуды, которые не только отступили от магистра, но стали помогать его врагам расправиться с ним.
1: Был и свой Петр, который вначале из-за малодушия отрекся, но позже покаялся и разделил участь своего друга.
0: Казнь Гуса всколыхнула чешское общество и вызвала взрыв возмущения, которое вылилось в гуситское движение. Сотни чешских дворян выразили согласие с Гусом и осудили решение собора. Тогда папа призвал к крестовому походу против сторонников Гуса, что привело к гуситским войнам. Парадоксально, что имя человека, никогда не державшего в руках оружие, стало названием войны. До сих пор в ночь сожжения Гуса по всей Чехии горят костры в память о своем национальном герое. Взгляды и проповеди магистра во многом предвосхитили будущую реформацию, предшественником которой он был. Наш цикл передач мы начинали здесь, в центре Праги, на Староместской площади, у памятника Яну Гусу. Рядом с памятником находится башня с курантами, которые были установлены в 1410 году, то есть Ян Гус их уже видел. Эти куранты являются визитной карточкой Праги. По преданию, мастер, реконструировавший их, был ослеплен, чтобы не смог сделать подобные куранты в другом городе. Каждый час смерть начинает трясти колокольчиком. Дверцы над циферблатом открываются, и по очереди появляются 12 апостолов. Смерть в это время переворачивает песочные часы. Праздный не соглашается и отрицательно качает головой. В это же время скряга трясет кошельком, а тщеславный любуется собой в зеркале. В конце фигурки останавливаются и бьют куранты.

Смерть словно напоминает нам, что однажды то, что люди порой так ценят, испарится. Как бы праздный не веселился, однажды его радость исчезнет. Как бы не был богат скряга, однажды все его сбережения обесценятся. Как бы не был красив, тщеславный, но он неизбежно состарится. И это не зависит от нашего выбора. Какой же выход из всего этого? Перед казнью Янгул сказал: «Я делаю выбор не между жизнью и смертью, а между правдой и ложью. Существуют сокровища, которые не обесцениваются со временем. Только выбрав истину, можно одолеть смерть». На этом мы заканчиваем цикл передач о Яне Гусе. И помните слова, написанные на его памятнике: «Любите людей, а это неразрывно связано с любовью к Богу».

Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня хочу с вами поделиться тем, что положил мне на сердце Господь. И я верю, что это может послужить кому-то ободрением, кому-то укреплением, а может быть даже исцелением. И если коротко, то моя тема сегодня называется «В одиночестве воззови к Богу». И мысли эти у меня родились тоже путем таких своих переживаний, своих трудностей, которые я проходил. И ближе к концу я постараюсь ими тоже поделиться. Для размышления я выбрал один из псалмов. Псалм 106 в новом русском переводе. «Блуждали они в пустыне по безлюдным дорогам и не нашли города, в котором могли бы поселиться. Они голодали и жаждали, и томилась их душа. Но воззвали они Господу в своем несчастье, и Он освободил их от бедствий. Повел их прямым путем в город, где они могли поселиться. Да славят Господа за милость Его и за Его чудесные дела для людей. Ведь Он утолил душу жаждущую и душу голодную насытил благами. Они сидели во тьме и в тени смертной, окованные бедствием и железом, потому что восстали против слов Божьих и пренебрегли советом Всевышнего. Поэтому Он смирил их сердца тяжелым трудом. Они падали, и некому было помочь. Тогда воззвали они Господу в своем несчастье, и Он спас их от бедствий». Аминь. И я думаю, что каждый из нас сталкивался с разными проблемами, и когда мы выходили особенно из них, то мы, а может быть кто-то даже во время проблем, понимаем, что да, слава Господь тебе, что ты избавил меня от бедствий. И я понимаю, что нам стоит благодарить Господа всегда, каждый день, все ли прекрасно, или, может быть, что-то не очень прекрасно. Но Он призывает нас благодарить, не роптать, не возмущаться, а сосредотачиваться, фокусироваться на Нем, смотреть на Него, общаться с Ним и понимать, что где бы я ни был, мое спасение в Боге. И я думаю, что нам нужно стараться замечать эти моменты, замечать то, что Бог с нами, что Он Эммануил, как в Новом Завете сказано, Бог с нами. И в этих стихах я нашел для себя такие два важных пункта, которые помогут нам понять, в каких обстоятельствах, где я сейчас нахожусь и что мне с этим делать. И первый пункт – это ты можешь ощутить себя, что ты находишься в таком месте или в таком моменте, что ты один, как мы читали сейчас выше, что нет никого рядом, что ты как будто где-то блуждаешь и потерялся вообще даже, что нет никакой помощи, нет никакого просвета, ты вообще один. И второй момент – это внутри горят эмоции, горят чувства, апатия, усталость, нежелание даже вот как у верующих людей это молиться, искать Бога. Ты думаешь, что да что-то вообще как будто не слышит Бог молитву, она докуда-то долетает, там останавливается и дальше не идет. Что такое? То есть как будто бы Бога даже вообще нет. И, конечно, забегая сразу вперед, я бы хотел сразу сказать, что несмотря на наши чувства, наши желания, наши мысли, Бог с нами. То есть Он не через наши чувства нас спасает или через наши желания что-то делает. Он делает все по своей воле. И, как Писание говорит, только верой мы спасаемся. Никакие наши чувства тут вообще ни при чем. Верой мы спасаемся, и верой мы молимся, и верой мы получаем там то или иное, что нам необходимо через молитву. Бог благословляет нас. И что же нам делать в наших обстоятельствах? И из этого псалма я читаю, что первое – это «воззови Господу». Какая бы эта ситуация ни была, все ли прекрасно или что-то плохо, воззови Господу. Это первое, что нам стоит делать в своем несчастье. Также Писание призывает нас и в радости славить Господа, и в грусти, проходя долиной смертной тени, уповать на Господа и так далее. То есть мы не забываем про Бога. Это первый момент. Даже когда нас составляют люди, мы проходим трудности, мы идем за Богом, мы взываем к Нему и ожидаем ответа от Него. Пусть мы даже сразу его не получаем, но верующему все возможно. В Исаии 57:15 сказано, что «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными,
чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть очень такие сильные стихи. Еще прочитаю в Исаии 66:2 идет как дополнение к этим, что Бог вот на кого презрит, на смиренного и сокрушенного духом, что сейчас прочитал, и на трепещущего перед словом моим. То есть такие три момента. Сокрушенный, смиренный и трепещущий перед словом моим, то есть перед словом Божьим, перед Библией. И тут мы читаем, да, что Господь как будто бы высоко, Он далеко, Он святой. Ну и кто мы, да, мы понимаем, что мы ошибаемся, мы совершаем ошибки, но тем не менее он говорит, что несмотря на то, как он превознесен, как он велик, как он могущественный, свят, а мы нет, порой мы сами это очень прекрасно понимаем, тем не менее он говорит, что я оживлю сердце сокрушенное, смиренное и то, которое боится меня, то есть, да, боится Господа. Он хочет сказать, что в этих обстоятельствах, да, мы наверняка понимаем, что когда у нас беды, мы проходим свои трудности, у каждой какие-то свои. Конечно же, мы сокрушенные, мы ослабеваем. Мы можем ослабевать в вере в такие моменты, в надежде, в уповании своем на Бога. Мы такие сокрушенные. Если так сказать, что вот толпа людей стоит, и для Бога особенным образом высвечиваются те люди, которые понимают или которые стремятся к тому, чтобы сокрушаться перед Богом, смиряться. Даже когда меня обидели, мне сделали больно, причинили зло какое-то, будь то это в церкви или вне ее, все равно боль, в принципе, одна и та же. Я начинаю сокрушаться. То есть я начинаю молиться и говорить Богу, что у меня внутри. Я не пытаюсь спрятать от Бога свою боль или вот благослови там то это, благослови страну детей моих. И как будто бы не говорю про своего там обидчика, я спрячу это внутри себя, в сердце своем, Бог сам все знает и так далее. Но нет, Бог сокрушенных, смиренных, то есть я признаю, да, у меня есть эта боль, у меня есть это страдание, мне этот человек принес такую-то боль, я его не буду там проклинать, что-то плохое говорить, но у меня эта боль внутри, и я прошу тебя, Господь, избавь меня, исцели и так далее. Он оживляет дух, оживляет душу, то есть наши эмоции, наши чувства, наши желания. Это душа, да, и дух, это наша совесть, это наши внутренние, такие глубинные переживания Бога. Это туда, куда Он кладет нам откровения, куда Он нам вкладывает свои слова, которые потом на протяжении всей нашей жизни как бы несут нас, ведут нас в нашем призвании, в нашем служении, какое бы оно ни было, какое-то большое или маленькое. То есть Бог оживляет вот эту внутренность. Мы можем в эти моменты грусти, обиды потерять вообще все, потерять фокус, который должен быть на Боге, потерять фокус служения, что мне нужно продолжать делать, мне нужно продолжать служить Богу. Мы это теряем, к сожалению, и Он говорит, что я оживляю вот эти внутренности, оживляю вот эти мечты твои, оживляю дух твой. И хочу сказать также здесь, в этом месте, что Бог — это наше прибежище. То есть это то место, куда мы должны бежать, когда у нас что-то происходит, какие-то переживания. Он наше убежище, такая как скала, куда мы входим и можем сказать, вот я Господь, вот у меня то и все произошло, вот я использую меня и так далее, да, как пророк говорит. То есть наш

Иисус – это наше убежище, прибежище. Также в Новом Завете сказано, что Святой Дух, по-гречески «параклетос», это значит «наш утешитель». То есть Он нас успокаивает, Он дает нам мир и исцеляет наши внутренности, наши мысли и даже наше тело. Итак, первое было – это «воззови Господу в своем несчастье». И вторая мысль, которую я вынес для себя, и надеюсь, она поможет кому-то также из зрителей, это не оставайся один, не теряй общество людей, единомышленников, конечно, в первую очередь, христиан, верующих людей, которые будут тебе поддержкой, которые будут тебя ободрять, и в первую очередь это могла бы быть церковь. А также я лично участвую в домашней группе и люблю это место, где мы более узким кругом можем собраться и более искренне передавать то, что у нас на сердцах, то, что у нас происходит в наших жизнях. Это замечательное время, место, где мы можем находить эту поддержку, чтобы не оставаться одними в своих бедах, своих проблемах, обидах и так далее. Мы можем поделиться. Обычно там всегда найдутся люди, которые имеют опыт какой-то, имеют знания, подсоветуют что-то и так далее. То есть второй момент – это не оставаться одному, не уходить куда-то в одиночество, только если, пожалуй, для молитвы, но не отделяться от единомышленников, от верующих, от любящих Господа Иисуса Христа людей. И третий момент, мы читали его в Псалме, это славить, благодарить Бога. И иногда мы думаем, что как я могу славить и благодарить Бога за болезнь, за переживания, за боль. Конечно, мы не прославляем Бога за то, что у нас болезнь. Мы прославляем Бога внутри этих переживаний, в момент, когда мы там, в этих переживаниях, мы славим Бога за то, что Он рядом, и за то, что у Него есть ответ, и у Него есть исцеление. Он не автор болезней, Он автор решений, исцелений, прорывов там и так далее. Всего такого хорошего. Он не хочет нас уничтожить, как-то обижать, куда-то там опускать. Он призывает нас славить Его. И Писание нас говорит: радуйтесь каждому дню, радуйтесь всегда, бодрствуйте, молитесь. То есть будьте такими бодрыми, будьте активными, не засыпайте. Библия нас призывает просыпаться, пробудись, говорит. То есть не засыпать в этих суете, там, в переживаниях, а бодрствовать, молиться, искать Господа. И часть этого – это славить и благодарить Его, потому что у Него есть выход, у Него есть исцеление, у Него есть дорога, Он проломит дорогу, если надо, в стене, туда, куда нужно, Он тебя проведет. Итак, мораль такова этих стихов, этих всех моих мыслей, переживаний в том, что тот, кто восстает против Бога, он рано или поздно окажется во тьме, он окажется в страшных мучениях и беде. А тот, кто смиряется, тот, кто сокрушается, кто продолжает, начинает искать Господа, тот идет к свету, тот на правильном пути. И в моей жизни было также переживание довольно-таки тяжелое. Это у нас общее с нашей женой, когда мы поженились. Мы еще не были верующими, но спустя несколько лет уже буквально мы пришли к Господу. И наш таким главный вопрос наш был, что мы хотим иметь детей. Это нормально, это здраво. Но их почему-то не было. И в течение около 3 лет мы абсолютно здоровые люди, но не могли иметь детей. И мы искали ответы, мы молились, мы надеялись, мы верили. И вот это тот самый момент, я размышляю вот об этих стихах, об этом послании, понимаю, что это тот самый момент моих таких тяжелых борений. Как бы слово говорит Божье, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю эту, но у меня нет плода, так сказать. И это было сложно, это был трудный период такой непонимания. Но при этом, что я хочу сказать, что мы не жили вот в этой пустоте, мы постоянно молились, мы продолжали искать Господа, и мы в итоге пост брали тоже, пастор знал, молился, наша домашняя группа, даже частично, наверное, не вся, может, церковь знала. Мы молились, и Бог давал нам ободрение разными способами, через людей, через Библию, через такое внутреннее осознание, понимание, вот это глубинное, давал нам ободрение, что будет, что ребенок будет, все будет в порядке, все получится. И в итоге, конечно, в 2018 году
родилась наша замечательная доченька. В 2015 мы пришли к Господу, то есть через 3 года таких вот мучений все-таки, таких вот борений, веры, надежды на Господа, все-таки произошло это чудо, и мы славим Господа. Поэтому также и в твоей жизни, может быть, какие-то переживания, может быть, они длятся гораздо больше даже, чем 3 года. Но я уверен, что Бог принесет и туда ответ на жаждущее. Он обязательно даст то, что необходимо. То есть Он любит нас, и как бы то ни было, Он сострадателен, Он милостив, Он добр и верен Своему Слову. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти нас, чтобы помогать нам. И Он сказал, что если я не уйду, то я не смогу помочь как бы всем и разом. То есть теперь Он послал нам Духа Святого, и теперь где бы мы ни были, мы можем обращаться к Нему, мы можем надеяться на Него, и Он будет отвечать и исцелять наши сердца и мысли, и давать правильных людей вокруг, и обстоятельства. Все будет меняться, если мы надеемся на Господа и продолжаем искать Его. Поэтому пусть Бог благословит, и молюсь, чтобы Господь отвечал каждому на молитвы, чтобы Он говорил к тебе и исцелил тебя через это послание. Пусть Бог благословит, наполнит миром и радостью во имя Иисуса. Аминь.

0: В новом выпуске программы «Место встречи» и «Иерусалим». Ожесточенное противостояние в ООН. Премьер-министр Нетаньяху критикует так называемую гуманитарную озабоченность антиизраильского лобби. Также история Кумрана, где великий свиток Исаии скрывался в течение 2000 лет. И еще жертвенник Иисуса Навина, библейская история и битва за его спасение. А также библейский взгляд на Суккот, праздник кущей. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». Я Джули Стал.
1: Я Джошуа Свансон.
0: Генеральная ассамблея ООН на этой неделе прошла крайне неспокойно.
1: В среду президент Трамп пригрозил уничтожить Иран. Делегация США покинула зал, когда президент Ирана поднялся на трибуну, а палестинская администрация обвинила Израиль в ведении геноцидной войны.
0: Но в четверг наступила очередь выступать премьер-министра Израиля Нетаньяху. И это была разгромная речь. Вот последние новости об этом и многом другом.
1: Премьер-министра Нетаньяху встретили как аплодисментами, так и насмешками. Десятки делегатов покинули зал перед его выступлением в ООН в четверг. Если в этом зале еще остались моральные трусы, которые до сих пор не вышли, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. В своей 38-минутной речи Нетаньяху заявил, что вторжение в Иран было самым простым решением, которое он когда-либо принимал, и поблагодарил президента Трампа за его смелое руководство, обвинив при этом Катар и Турцию в распространении лжи о том, что Израиль совершает геноцид. Я хочу задать несколько вопросов. Какой геноцидный режим делает миллион прививок от полиомиелита населению своих врагов? Какой геноцидный режим способствует доставке 2 миллионов тонн продовольствия жителям Газы? Это по тонне на каждого человека. Обвинение Израиля в геноциде – это худшая ложь века. На фоне того, как на этой неделе в Самарии в результате автомобильного теракта был тяжело ранен сын посла Израиля в США, премьер-министр раскритиковал однобокое внимание ООН к насилию со стороны поселенцев против палестинцев, масштабы которого несопоставимы с количеством нападений на израильтян. Это одержимость. Я слышу эти дискуссии здесь. Лидеры стран с важным видом заявляют, мы не потерпим насилия со стороны поселенцев. Вы не понимаете, о чем говорите. Напомним делегатам, что Израиль – единственное место на Ближнем Востоке, где процветает христианство. Нетаньяху поднял устройство Starlink и спросил у присутствующих, где они были, когда иранский режим жестоко убивал собственных граждан и преследовал иранских христиан. Господин председатель, я оставлю это устройство здесь, чтобы вы...

0: и передали его иранской делегации, чтобы они могли свободно рассказать свою историю в социальных сетях. Нетаньяху также упомянул Захрана Мамдани, который заявлял, что премьер-министра нужно арестовать. «Господин Мамдани, вы пытались помешать мне приехать сюда? Вы пытались заставить меня замолчать, но вы не можете заглушить голос истины». Пол Петит, новости CBN. Генассамблея ООН в этом году поставила Израиль в центр самых острых дискуссий недели.
1: Мировые лидеры использовали трибуну, чтобы обвинять, защищать и оспаривать действия Израиля.
0: Президент Аргентины Хавьер Милей начал с того, что обрушил свой гнев на саму ООН. Она превратилась в бесполезную организацию, единственная цель которой – содержать касту высокомерных паразитов, маскирующихся под благонамеренных бюрократов. Те, кто должен был гарантировать коллективную безопасность и права человека, провалили свою миссию. Вместо этого они позволили процветать хаосу, насилию и международному терроризму. Так называемые «защитники прав человека» покрывают кровожадные диктатуры и режимы, которые побивают женщин камнями на улицах. Они систематически голосуют против Израиля, молча игнорируя факты исламского терроризма и геноцида христиан в Африке. Прямо в точку.
1: Он попал прямо в цель, открыто называя вещи своими именами. Ведь они называют добро злом, а зло добром. Это неправильно.
0: Да, вот несколько фактов об ООН. В период с 2015 по 2024 джули они приняли 173 резолюции против Израиля и только 80 резолюций против всех остальных стран вместе взятых. В среднем частота принятия резолюций против Израиля составляет от 14 до 17 в год.
1: Это ужасно, ведь Израиль дает миру столько полезного, а они только и могут что придираться к крошечной стране.
0: Чтобы усугубить ситуацию, трибуну предоставили Пезешкиану, президенту Ирана, и вот что он сказал. «Иран не согласен с тем, что ядерные технологии – исключительная привилегия нескольких стран. Иран не рассматривает ядерное оружие как источник безопасности, но не откажется от своего права на науку, промышленность и мирное использование ядерной энергии. Мы заявляем, мы против ядерного оружия, но также мы против лишения нас ядерных технологий». И эта речь прозвучала на фоне новых сообщений об ударах. Боевые действия могут возобновиться в любой момент, потому что для Израиля очевидно, Иран вернулся в ядерную игру.
1: Я не думаю, что они когда-либо из нее выходили. Возможно, они просто притихли на время. И когда заходит речь об использовании силы против Ирана, то сила — это единственный язык, которые они понимают.
0: Только язык силы.
1: Им ни в коем случае нельзя позволить получить ядерное оружие. А все разговоры «О, нам нужна мирная ядерная энергетика» — это ложь.
0: Конечно. Они восстанавливают объекты в районе горы Пикекс и Талиган-2. По спутниковым снимкам мы точно знаем, что это были ядерные объекты.
1: Да. Мы знаем, что они делают. Они просто хотят представить все в красивом свете, мол, нас незаслуженно обижают, но это не так. У нас также есть цитаты президента Турции Эрдогана. Он тоже высказался в прекрасном стиле.
0: Давайте посмотрим. Я хотел бы заявить, что даже несмотря на то, что господин Аббас не присутствует здесь лично, мы, как и в прошлом году, станем голосом свободной и суверенной Палестины и провозгласим борьбу палестинского народа всему миру с этой трибуны. Пользуясь случаем, я еще раз призываю все страны, которые еще не признали Палестину, пересмотреть свое решение.
1: Знаешь, от слов Эрдогана просто воротит. Он говорит вещи, в которые сам не верит. Он хочет править на Ближнем Востоке, а это исключает существование суверенной Палестины. Так что он лжет даже самому себе.
0: После 7 октября идея создания двух государств больше не стоит на повестке дня. Это даже не обсуждается. Я думаю, порядка 80% израильского населения категорически против этого. Хамас и палестинский народ окончательно похоронили решение о двух государствах 7 октября. И стоит напомнить, что совсем недавно в августе было подписано Мекканское соглашение о совместной обороне.
1: О, да.
0: Саудовская Аравия, Пакистан и Турция заключили оборонительный союз. Теперь одна из этих трех стран призывает к созданию двух государств. Что ж, у премьер-министра Нетаньяху тоже нашлось, что сказать в адрес президента Эрдогана. Давайте посмотрим. Эрдоган – тиран. Он укрывает у себя главарей террористов Хамаса. Он уничтожил тысячи мирных жителей Курдистана. Он отрицает геноцид армян. Он бросает в тюрьмы журналистов и лидеров оппозиции. Я думаю, что у него в этом мировой рекорд, а это непросто. При этом он практически каждый день призывает к уничтожению Израиля. Он заявляет, что станет правителем Иерусалима. Нет, вы не станете. Это наша страна, наш город, наша вечная столица.
1: Знаешь, то, что Нетаньяху говорит о том, что Израиль никогда не отдаст Иерусалим и пребудет здесь вечно, это слова Бога. И Эрдогану лучше поумнеть, потому что он не добьется успеха, если продолжит идти против Бога.
0: За Нетаньяху определенно стоит сила. У него есть Цахал, есть еврейский народ, готовый сражаться. И как он неоднократно заявлял в своей речи, мы никуда не уйдем. Это наша вечная столица, и мы готовы за нее бороться. Между тем, Министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом выпустило любопытное видео, которое, как нам кажется, станет отличным завершением этого блока об ООН. Обвините Израиль. Виноват Израиль! Виноват Израиль! Во всем виноват Израиль! Во всем виноват Израиль! Сколько ложь не повторяй, правдой не бывать ей.
1: Далее. Взгляд на Кумранские пещеры, где началась история великого свитка Исаии.
0: На прошлой неделе мы показывали уникальные кадры из музея Израиля, где выставлен великий свиток Исаии, старейшая из известных копий книги пророка и единственная полностью сохранившаяся библейская книга среди свитков Мертвого моря. Теперь глава нашего бюро Крис Митчелл отправляется в Кумран, где были обнаружены свитки, чтобы узнать об общине, которая была с ними связана. Высечены в суровых скалах иудейской пустыни, эти пещеры веками хранили тайну. Это Кумран. Отсюда открывается вид на Мертвое море. Почти 80 лет назад находка в этих скалах явила миру древние рукописи, которые навсегда изменили библейскую археологию. Чтобы понять, как уцелели эти рукописи, нужно перенестись на 2000 лет назад к жившей здесь еврейской общине. Я встретился с директором национального парка Кумран Даном Фаркашем, чтобы узнать подробности. Дан, это потрясающее место. Как здесь все выглядело 2000 лет назад? Это место называется Кумран. Люди называли его Яхад, что означает «община» или «место сбора». Они видели себя единым братством, и таков был их уклад жизни. Это были ессеи, совершенно верно. Ессеи, еврейская община периода Второго храма, посвятили себя переписыванию и изучению священных текстов, одновременно готовясь к грядущему апокалипсису. Поэтому для них было крайне важно сделать как можно больше копий Библии. Ессеи были невероятно преданы идее сохранения Слова Божьего. Из документов мы узнаем, что они изучали Писание в режиме 24/7. Преданность Писанию определяла их повседневную жизнь. Перед тем, как написать имя Бога, они шли в микву для ритуального омовения. Перед едой, после еды, перед письмом. Это было важнейшей частью их ежедневных ритуалов. Затем их история теряется в пустынных пещерах вместе с завершением эпохи Второго храма. На протяжении веков свитки оставались скрытыми, пока их не обнаружили в 1940-х годах. Представьте 1947 год. Пастухи-бедуины находят свиток в одной из этих пещер. Это побудило археологов начать поиски, и они обнаружили рукописи по всему этому району. Мы с Даном спустились в русло высохшей реки и направились к четвертой пещере, в которой хранилась большая часть свитков. Дан, это невероятно. Я никогда раньше здесь не был.

0: здесь не бывал. Находиться здесь удивительно, правда? Это удивительное место. Позади меня вы видите пещеру номер 4. Более половины всех сокровищ кумранских пещер было найдено именно в ней. Свитки включали в себя манускрипты и другие иудейские тексты, открывшие окно в библейский мир той эпохи. Но помимо их местонахождения, самой большой загадкой остается то, как они смогли уцелеть. Это относится и к великому свитку Исаии, и к другим свиткам, найденным в пещере номер 1, которую веками оберегала иудейская пустыня. Все 7 свитков, которые сейчас представлены на выставке в Музее Израиля, были найдены в одной и той же пещере, в пещере номер 1. Очевидно, в этом был Божий замысел для нас. И Он позаботился о том, чтобы эти свитки хранились в безопасном месте. Сегодня можно прочесть практически все. Иврит немного изменился, но если я сосредоточусь, то смогу читать свиток 2000-летней давности. Считаете ли вы сохранение свитков чудом? Безусловно. Ведь это противоречит всякой статистике. Где еще в мире можно найти такую большую библиотеку документов на органической основе кожи животных, созданных более 2000 лет назад, которые до сих пор можно рассматривать и читать? Это невероятно. Для Фаркаша сохранение Кумрана – это не просто работа. Вы чувствуете, что для вас это честь быть здесь? Безусловно. Дело не в деньгах, дело в миссии. Я очень рад, что являюсь частью этого. Эта миссия стала для него глубоко личной во время съемок фильма CBN «Божьи пророки», когда кумранскую микву временно наполнили водой для исторической реконструкции. Перед тем, как воду собирались слить, я спросил, можно мне войти внутрь? Я попросил об этом, потому что являюсь частью длинной череды поколений, идущей от Моисея. Я из священнического рода, и внутри меня что-то всколыхнулось. Я подумал, это уникальный шанс, возможно, единственный в жизни. Фаркаш Коген, или Коэн, выходец из еврейской священнической семьи. По его словам, погружение в эту древнюю микву соединило его с наследием предков так, как он и не мечтал. Когда я вошел внутрь, мое внутреннее состояние изменилось. Я по-настоящему прочувствовал то, что делал. Я ощутил мощную энергию, которая дремала в моих генах, и вырвалась наружу в ту самую секунду, когда я коснулся воды. Кумран и великий свиток Исаии служат поразительным доказательством того, насколько верно Писание сохранялось на протяжении веков. Крис Митчелл, новости CBN, Кумран в иудейской пустыне.
1: Далее. Древний жертвенник может подтвердить библейскую историю, но сегодня этот объект находится под угрозой уничтожения. Мы посетили древний памятник, археологические данные которого указывают на его колоссальное значение для еврейского народа и всех, кто верит в Библию.
0: Однако сейчас этот объект находится под угрозой разрушения из-за израильско-палестинского конфликта и споров о принадлежности земель.
1: Здесь, в самом сердце библейской Самарии, известной как западный берег реки Иордан, разворачивается битва за археологический объект. Считается, что именно на этом месте Иисус Навин построил жертвенник Господу, когда сыны Израилевы вошли в землю обетованную.
0: Палестинцы строят здесь новую деревню. Посмотрите вокруг. Поблизости нет никаких поселений. Это совершенно новая деревня, и строится она намеренно, прямо на территории комплекса жертвенника Иисуса Навина.
1: Исследователь Библии и активист движения «За спасение жертвенника» Аарон Липкин рассказывает, что палестинцы из близлежащей деревни сначала проложили здесь новую дорогу, повредив зону памятника. Теперь же они хотят заложить новый квартал прямо поверх исторического объекта.
0: Проблема в том, что за этим объектом нет никакого надзора. Как видите, это окраина. У нас здесь нет ни камер, ни солдат, никто не охраняет это место. Теоретически, любой строитель-араб может приехать сюда на бульдозере и за 10 минут уничтожить памятник.
1: Палестинцы хотят видеть жертвенник частью своего будущего государства, но активисты настаивают, библейская история этих мест должна находиться под защитой Израиля. Липкин убежден, что жертвенник находится под угрозой окончательно.

0: в уничтожении?
1: У них две цели. Первая – не допустить посещения этого места иудеями и христианами. И вторая причина – со временем полностью стереть или уничтожить связь еврейского народа с его землей.
0: Липкин отмечает, что этот процесс продолжается уже несколько лет.
1: Мы видим, как палестинская администрация объявляет библейские объекты объектами палестинского наследия. Иерихон – один из примеров. Иерихон многократно упоминается в Библии и не имеет абсолютно никакого отношения к тем людям, которые сегодня называют себя палестинцами.
0: В сентябре 2023 года, всего за несколько недель до событий 7 октября, ЮНЕСКО официально объявила древний Иерихон объектом всемирного наследия в государстве Палестина. Липкин видит в этом шаг, направленный против Израиля и еврейского народа.
1: Проблема в том, что этот объект находится в зоне Б в соответствии с соглашениями Осло. Единственный способ сохранить жертвенник Иисуса Навина для нашего общего иудео-христианского наследия – это постоянное присутствие Израиля. Это место должно стать международно признанным наследием.
0: В книгах Второзакония Иисуса Навина сынам Израилевым заповедано построить жертвенник Господу.
1: Итак, первое повеление – построить каменный жертвенник на горе Гевал и провести жертвоприношение. Следующий этап – проведение церемонии благословений и проклятий на горах Герезим и Гевал.
0: После столетий безуспешных поисков жертвенника на горе Гевал, археологи, по словам Липкина, решили, что его вовсе не существовало.
1: Проблема заключалась в том, что его искали не там. Его пытались найти на южных склонах горы Гевал и, конечно, не смогли. Новая волна археологов стала утверждать, что Библия – это неправда, сказка, что Моисея и Иисуса Навина никогда не существовало, а исхода не было.
0: Все изменилось в 1980-х годах, когда молодой профессор Адам Зерталь исследовал гору Гевал. Обнаружив древнюю стену, окружающую некий периметр, он решил начать раскопки. То, что он нашел, удивило всех.
1: Под грудой камней он обнаружил сооружение из необтесанных камней. Каменное основание, пандус, ведущий к нему с двумя дополнительными съездами по бокам. А вокруг – круглые каменные конструкции, которые в археологии четко классифицируют как места для поклонения.
0: Изучив, какой культуре могло принадлежать это сооружение, Зерталь понял, что ответ может быть только один.
1: Мы нашли огромный израильский жертвенник на горе Гевал, крупнейший в своем роде. Это должен быть жертвенник Иисуса Навина. А если это он, значит, Иисус Навин и Моисей существовали. И исход действительно был.
0: В июле 10 израильских семей основали новое поселение на горе Гевал, недалеко от жертвенника. Липкин надеется, что Израиль объявит этот район охраняемой археологической зоной, чтобы ученые могли продолжить работу, а иудеи и христиане со всего мира смогли увидеть это открытие. Джули Стал, новости CBN, Самария. Далее. Празднование библейского праздника Суккот.
2: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
1: Позади Йом-Кипур, и мы находимся накануне еврейского праздника, известного как Суккот или праздник поставления кущей. И Иерусалим бурлит. Люди собирают праздничные атрибуты и строят временные жилища на своих балконах и во дворах.
0: Праздник Суккот имеет древние корни и основывается на тексте книг Левит, Второзакония и Чисел. В них Бог повелевает

0: Дать своему народу помнить о его защите в пустыне и велит радоваться. Давайте посмотрим презентацию, иллюстрирующую библейские заповеди этого радостного праздника.
1: Итгадаль вейткадаш мей раба, баалма дивра хирутей ваамлих малхутей, вейцмах пурконей вейкарей вмешихей, бахай хону вмей хону хол бейт Исраэль,
2: «Живите в шалашах 7 дней, чтобы ваши потомки знали, что я поселил израильтян в шалашах, когда я вывел их из Египта. И веселитесь пред Господом, Богом вашим, 7 дней». Бог являл себя народу Израиля в пустыне. Несмотря на это, они уклонились от верного пути и последовали обычаям других народов. Бог рассеял их среди племен, прежде чем вновь вернуть в свою землю. Бог повелевает своему народу жить в кущах, напоминая, что все находится под его контролем. В послушании мы строим временное жилище как знак того, что пребывание с Ним в пустыне учит нас полагаться на Него во всех наших нуждах. Праздник поставления кущи – это кульминация Божьего замысла – собрать и обратить к себе народы. Это обетование объединить верных из многих племен, дабы они присоединились к Его народу. «Я приду и буду жить у тебя», – говорит Господь.
0: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
2: Не забудьте подписаться на место встречи «Иерусалим» в соцсетях и молитесь о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
0: Молитесь также за защиту Израиля и за мир для Иерусалима. И помните, Бог, хранящий Израиль и вас, и меня, не дремлет и не спит. Я Джули Стал. От имени всей нашей команды в Иерусалимском бюро я говорю вам «Хаг Суккот Самеах». До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
3: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации Weekend.
4: «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем наши темы «Лицемерия.нет». И сегодня поговорим о здоровом образе жизни. О всех его самых разных проявлениях, недостатках и лицемериях.
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Ну, начнем с чего? С упражнений, с питания,
2: Что такое здоровый образ жизни?
3: Да,
0: что такое здоровый образ жизни?
3: Есть выражение хорошее. Вот, может быть, с него начнем. Здоровье – это еще не все. Но без здоровья – и все ничто. Поэтому надо быть здоровым. А вот как этого достичь?
4: Алексей Львов, бакалавр богословия, любит плавание, спорт и путешествия, любит жизнь, не любит неискренность в людях.
0: Ну, в принципе, я не спорю, что все хотят быть здоровым, и все сейчас жалуются на, ну, может, не все,
3: а, по-моему, на сейчас, наоборот, веяние какое-то, все переходят так или иначе на здоровый образ жизни, но каждый его понимает, может быть,
5: здоровый образ надоело жизни. Болеть. Это модно, это тренд.
3: Да.
2: А что дает вообще здоровье? Человек.
0: Ну, хотя бы хорошее самочувствие.
3: Так,
2: настроение.
3: Дальше. Хорошее.
0: Ну, силы физические, еще что-то.
3: Да, здоровье.
0: Ну, в принципе, уже замечательно.
3: Да, это
0: уже. Если даже только на этом ограничиться, уже замечательно. А если что-то сверху есть, так это бонус.
2: А может быть, здоровье – это когда ты очень много лежишь, и отсюда у тебя здоровье, не тратишь энергии.
1: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
0: Ну, это не здоровье, это как оно называется, это выживание.
2: Ты здоровый человек.
0: Я не думаю, что долго пробудешь.
2: Организм здоровым. Не изнашивается у тебя.
0: Вот, пролежни начнутся. Это же надо, чтобы кто-то ухаживал, подносил постоянно.
2: Здоровье нужно для труда, чтобы трудиться. Чтобы сделать какое-то определенное стоящее дело, получить,
0: да, вообще,
2: за это средство.
0: В принципе, для полноценной жизни, кто бы что бы под этим словом не подразумевал, у кого-то стоят какие-то цели в жизни, их надо достигать, без здоровья ты вообще ничего не достигнешь.
5: А при чем здоровье и лицемерие? Вот мы же говорим в рамках передачи «Лицемерию нет». Где лицемерие в здоровом образе жизни?
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Вижу это в том, как человек начинает этот здоровый образ жизни применять на практике. То есть, ну, все говорят о том, что надо вести здоровый образ жизни. Все говорят о том, что это хорошо. Вот. Некоторые говорят, что они до этого еще не доросли, и они пока еще там увлекаются какими-то вредными привычками. Они вот их там, ну, кто-то любит, кто-то не может бросить, кто-то еще что-то. Ну, как бы ладно. Но есть целая категория людей, которые пропагандируют этот здоровый образ жизни, а точнее, как я это вижу, пропагандируют какую-то часть здорового образа жизни, по факту. А, ну вот, например, почему я сказал, с чего начнем, с физкультуры или с питания? Потому что, ну, это, наверное, две таких вот основных, два таких столпа.
2: Видимых форм
0: образа жизни. Да, видимых формы. Вот. Ну, если начать с физкультуры, то у нас сразу появляются спортсмены, которые ведут здоровый образ жизни, им приходится там без вредных привычек, им, возможно, приходится особое питание, но про питание отдельно, и им, естественно, приходится там какие-то тренажеры, какие-то упражнения, какая-то там целая система у них есть, и они выглядят здоровыми. Они начинают пропагандировать, что это вот надо всем.
2: Начинают хвалиться, наверное, да?
3: Ну, может, не хвалиться, а вообще, ну, если не вдаваться в подробности, я в этом не сильный специалист, какие именно там упражнения или что-то, но есть общее правило для всех, и все с этим соглашаются. Физические упражнения, они должны

0: быть. Физическая нагрузка, она должна быть в жизни каждого человека. Потому что без этого мышцы атрофируются, естественно, человек начинает чувствовать слабость. И...
1: терять интерес к жизни.
0: В том числе и терять интерес даже к жизни.
1: Развивается
0: поэтому вредность. Физически, если так обобщить, в общем сказать, физические упражнения важны.
2: И в чем тут лицемерие? Если человек занимается спортом и физические упражнения делает.
3: О, начинает заниматься спортом. До какой степени? Где эта грань, сколько мне нужно для здоровья, а где это начнет здоровье мое разрушать? Физические упражнения, они до какой степени полезны? Строитель скажет, что я на стройке устаю за целый день так, и натаскиваюсь там всяких физических упражнений
1: не
3: так,
1: до фитнеса, да?
3: Что не до фитнеса. А потом спрашиваешь, а у тебя как со здоровьем? Да болею. А что болит? Да спина там болит, там руки болят, там ноги отдавил, там еще что-то. Как правило, со спиной у всех. А потом приходит он к врачу, а врач ему говорит, слушай, то, что ты там кирпичи таскаешь, еще не говорит, что тебе не надо в спортзал ходить. И у него сразу шок. А почему? Он говорит, потому что ты кирпичи таскаешь вот так вот.
2: Конечно.
3: И ты понимаешь это?
1: У тебя только одно упражнение.
3: Ну или два. И у тебя происходит перекос в организме, и поэтому ты болеешь.
2: Профессиональная болезнь.
3: Поэтому тебе надо, зная, что ты там у себя делаешь, в спортзале выравнивать это. Начинать
1: укреплять
3: мышцы, укреплять те, которые слабые. Ну вот. И как бы тебе все равно это надо.
2: Ну так правильно. Еще проблема. С лицемерием.
3: А потом другой человек, который сидит в спортзале только, и говорит, я же тут здоровый образ жизни веду, смотри, какие у меня мышцы, какие у меня все тело, какой я здоровый. Но только он уже увлекся этим делом настолько, что
1: кирпичи таскать он не сможет.
3: Да, что он не сможет.
2: Да, кирпичи не таскать, я знаю таких.
3: Вот, и он проводит пол своей жизни в спортзале. И это становится его образом жизни.
1: Целью
3: жизни.
1: Показать,
3: а потом
1: какой я.
3: Проходит 35 лет, 40 ему лет. И где
1: он? Открываются болезни, да?
3: А он вдруг весь в болячках. А почему? Он же вел здоровый образ жизни. Почему спортсмены, нет ни одного спортсмена, который в 35-40 лет не считался бы уже пенсионером в этом спорте? Они потом уходят на тренерскую работу, и посмотрите на этих тренеров. Я видел таких тренеров. Я, когда первый раз пришел в спортзал, со мной занимался человек, у которого очень сильно подкошено было здоровье. Он был в завуч, в детской юношеской спортивной школе, и, соответственно, он там, у него были и тренерские программы, он тренером был. Он мне поставил какую-то программу для меня, вот, чисто для поддержки здоровья. И когда я потом, мы с ним подружились, я приходил к нему в гости, я прихожу, а он весь больной.
2: И таких людей знаю.
0: Да, ну, мне кажется, я среди людей, которые занимаются физическими такими упражнениями, там, в тренажерный зал ходят, там, футбол гоняют, я не встречал таких споров, никто не доказывал, что это лучше, чем вот это. Здесь все как-то дают друг другу свободу действий. Вот нравится тебе в тренажерный зал ходить? Ходи туда. Нравится тебе футбол гонять? Гоняй.
2: Нравится фитнесом заниматься.
0: Хоккей. Плавать в бассейн? Плавай. А вот когда речь заходит о здоровом образе жизни в плане питания, вот там мне встречались люди уже другого плана. А там много споров всяких появлялось. Одни говорят, вот если ты не питаешься так, как я питаюсь, ты... неправильный человек. Ты грешник даже. Среди верующих людей очень много таких, которые говорят, что вот если ты вот это ешь, то ты грех делаешь. А вот как вот здесь вот понять, ну, лицемерит человек или он... Или, может быть, он действительно вот так вот понимает, так считает, он так живет, но дает ли ему это право?
1: То есть делает ли пища человека святым, так?
0: Делает ли пища человека святым? Делает ли пища человека лучше?
3: Здоровым.
1: Влияет ли пища на характер, да?
0: Не, ну то, что влияет и делает, мне кажется, все-таки это правда.
3: Ну, если говорить только о пище, о здоровом образе жизни, то у нас есть целая куча направлений. Есть вегетарианство, есть веганство вообще, есть сыроедение там какое-то, есть там раздельное питание, есть там целая куча вообще теорий самых разных по смешиванию всего.
1: Порой противоречивых.
3: Порой противоречивых. И вот я, допустим, хочу быть здоровым. Я хочу вести здоровый образ жизни. И я прихожу в спортзал, мне говорят, тебе надо заниматься вот столько, и при этом тебе нужно протеин, тебе нужно вот это, тогда ты будешь здоровым. Я говорю, хорошо, понял. Потом прихожу в какую-нибудь диетическую там столовую или там к людям, которые занимаются вот диетами и правильным питанием, и говорю, посоветуйте, я хочу быть здоровым, как мне правильно питать? Они говорят, так, а что тебе там сказали в спортзале, протеин? Не-не-не, забудь, это химия. Вот тебе нужно фруктики, овощи, вот это вот. Угу. Какое мясо? Забудь про мясо, это вообще нельзя, да и это... Вот. И у меня начинается сразу же шаблон, и я, чтобы это как-то проверить, иду в другим. Другие мне говорят, не-не-не, вообще-то, как бы, надо вот, можно есть все, но только все по отдельности. Вот ты салатик
1: на
3: поешь отдельно,
1: одно, на
3: вот,
1: другой,
3: да,
1: на
3: а мясо третий. Поешь отдельно, и тогда все будет нормально. И я, будучи не специалистом, а я не могу быть специалистом во всех областях, я не знаю, как мне поступать. И мало того, что каждый из этих людей, которые дают мне рекомендации, сами в большинстве случаев больны, у кого-то хронические заболевания, у кого-то там еще какие-то, у кого-то профессиональные заболевания. То есть я понимаю, что их идея здорового образа жизни, она на словах идея здорового образа жизни, на практике в их жизни она не проявляется. Или если только отчасти, или если только ненадолго, как у спортсменов, допустим, он здоровый и сильный, но в 40 лет он уже никто.
2: Вот стоит отметить, что спорт и здоровый образ жизни не всегда одно и то же. Дело в том, что профессиональный спорт, да, имеет серьезные риски. Это определенный тяжелый труд, определенная работа, и в ней есть серьезные профессиональные болезни. И еще вот мы заметили, точнее, я заметил, что мы говорим сейчас о здоровом образе жизни и говорим о питании и о физических упражнениях, да, о спорте. Но здоровый образ жизни – это комплекс или совокупность определенных вещей, да, и мы... Ну вот, во всяком случае, вот в нашей церкви мы очень...
1: 8 составляющих.
2: Да, о 8 принципах здорового образа жизни. Это что? Это воздух, вода, отдых, физические упражнения, да, правильное питание, воздержание от алкоголя, воздержание от курения и доверие Богу. Вот. И при том, что вот совокупность или одновременное действие всех этих 8 принципов в жизни человека, вот это называется на самом деле здоровым образом жизни. Это то, как мы вот понимаем, как... Угу. Да? Но вот я думаю, что лицемерие или перекос как раз заключается в том, что кто-то берет что-то одно,
3: да,
2: и начинает, а вот и все, вот я здоровый образ жизни, только в спорт, я здоровый образ жизни, только еда. Чаще всего, да, именно вот эти... Забывая о всем остальном вообще.
1: У кого-то только отдых, да?
2: Вот, я бы хотел...
3: Ну да, я за. Но если бы это, конечно, дало здоровье, вот это только отдых или праздный образ жизни, но, боюсь, это
2: тоже
3: гораздо быстрее
2: убьет.
3: Это
2: тоже будет перекос, и конечно, тоже оно убьет, и я абсолютно согласен.
3: Самая большая проблема – это то, что эти люди действительно верят в том, что они ведут здоровый образ жизни.
2: Да.
3: И вот этот самообман, в этом самообмане я вижу одну из самых таких... глубоких форм лицемерия, потому что человек лицемерит не перед кем-то, а перед самим собой. Он себя же обманывает тем, что он ведет здоровый образ жизни.
2: А еще я больше вижу здесь зло, когда человек вот этот здоровый образ жизни ставит в себе в заслугу для спасения.
1: Начинает этим гордиться,
2: и
1: да?
2: Ставит свое спасение в зависимости от здорового образа жизни, и начинает это навязывать другим.
3: Ну, кстати, очень многие христиане пытаются говорить о том, что ваше спасение зависит от какого-то там образа жизни, от питания.
2: И при том в очень узких вопросах. Mm-hmm. Это касается в основном питания и определенного воздержания, там, воздержания в питании определенных вещей.
0: Ну а разве от питания не зависит
2: спасение
0: человека? Что так... разве...
2: Но каким образом спасение зависит от питания?
0: Ну, например, Бог говорит, кто ест свинину, тот мерзок пред Господом. Понятно, что если он мерзок, он не может войти в Царство Небесное. Питание влияет, значит, на вечную участь человека или нет?
2: Ну, просто надо тогда определиться. Есть вещи, которые в Библии просто запрещено есть. да? Все, и это мы ставим как само собой разумеющееся, как табу, в том числе свинина. Да?
0: Хорошо, давайте с другой стороны попробуем подойти.
2: А вот то, что не запрещено есть, они начинают

0: говорит, не все же, что разрешено, полезно. И они говорят, если ты ешь разрешенный продукт, но не полезный, значит, все, спасение тебе.
1: А вот Ева и Адам, их падение началось в Эдемском саду с чего?
2: С тщеславия.
0: Да, непослушание Богу.
2: Просто надо, наверное, отметить, а почему они говорят, что все, что не полезно, начинает тебя разрушать и, соответственно, лишает тебя спасения. Ведь написано, что тело есть храм Духа Святого.
0: Так.
2: И, соответственно, кто разрушит этот храм, того покарает Бог.
1: Вот.
0: И там это написано в контексте блуда. Да? Вот и конкретно этот текст.
1: Но... Блуды и пища в том числе.
0: Где пища?
1: Ну, вот здесь, смотрите, написано. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Дальше. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое».
0: Так.
1: «А тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела».
0: Но я говорю, что это вот проблема, которая там была с блудами. Он говорит, знаете, вы храм Духа Святого, вы не можете разрушать свой храм, совокупляясь с блудницами.
2: Но разрушать храм можно разными способами. Можно бульдозер привезти, можно по кирпичику отколупывать, а можно просто граффити нарисовать, и это уже будет в некотором роде осквернение этого храма. И если наше тело есть храм, то любое, что его разрушает, по идее...
1: Это уже плохо.
2: Это уже плохо. И, по идее, уже подпадает под наказание от Господа. В конце концов, в Ветхом Завете вообще написано там в другом месте, не накалывайте на себе письмен, вот, или каких-то и там изображений. А сейчас сплошь и рядом мы видим людей, которые...
1: Все разрисованы.
2: Разрисованные, да. Вот,
1: так вот, поэтому я и говорю, что мое питание все-таки может повлиять на вопрос спасения. То, что я ем, как я питаюсь, чем питаюсь... Это либо созидает мое тело, либо разрушает его. Если тело есть храм Духа Святого, значит, я все-таки ответственен.
2: Вы знаете, какая у меня проблема возникла, когда я решил подойти к питанию вот с этой точки зрения? Я решил, хорошо, давайте разберемся, а что вредно, что полезно, чтобы я не ел ничего, что мне вредит.
0: Да, и Христос в другом месте, и другой есть текст, да, что пища не приближает нас к Богу.
1: Есть.
0: И не удаляет нас от Него.
2: Ну, она не приближает нас к Богу, потому что, будь я хоть самый здоровый и питайся самым лучшим образом, и при этом, если я не буду...
1: Характер скверный.
2: Да, характер скверный, то, конечно, не приблизит она меня к Богу. Но пища – это часть вообще всего комплекса нашей жизни, и причем очень немаловажная. Да. Бог так устроил, что нам нужно эту пищу сначала готовить, потом пожевать, потом есть. Мы не просто как автомобиль залил и поехал. Да,
1: не так просто.
0: Вот. Еще сказано, что появятся наглые ругатели, которые как раз будут запрещать вкушать в пищу то, что Бог благословил.
2: Угу.
1: Но это же не говорит о том, что теперь можно кушать все подряд. Некоторые опираются как
2: то,
1: раз
2: что
1: на
2: Бог
1: этот
2: благословил.
1: Некоторые опираются на этот текст и говорят, что можно и змей есть.
0: Да, я согласен. То, что в Библии в 11 главе Левитам запрещено есть, вообще не обсуждается. Это нельзя есть.
1: Нельзя.
0: Но а все остальное нельзя ставить в зависимость, ну, привязывать к спасению человека.
2: Да даже не привязывая к спасению, даже просто привязывая к здоровому образу жизни, чтобы мне было хорошо.
0: Да, пожалуйста.
2: Я решил, давай я не буду питаться тем, что мне вредит. И начал вникать. Вот. Слава Богу, сейчас мир информации, век информации, информацию можно найти везде. И начал вникать, и я понял, что беда. Потому что, а куда ни плюнь, все нельзя.
0: Все нельзя. И у каждого...
2: Все вредно. И у каждого продукта есть целый ряд противопоказаний. И для того, чтобы это все сбалансировать, я понял, что мне жизни не хватит просто себе диету даже составить.
1: Только будешь заниматься этим.
2: Только будешь этим заниматься. Ну так тоже нельзя.
1: Все рассчитывать, все проверять, вот. Все исследовать.
2: И потом большинство из этих вещей, как я понял, копая еще глубже, они очень-очень условные, очень-очень индивидуальные. То, что работает для одного, не работает для другого. Я встречал очень многих людей, которые вот банально берут и говорят так. Вот, кстати, распространенная вещь. Вот вода у нас здесь стоит. Да, сколько воды нужно пить в день?
1: 2 литра.
0: Полтора-два литра.
2: Полтора-два литра, да? Я встречал людей, которые говорят, нет, 1,5-2 литра в день мало. Я когда начал пить 4 литра в день, мне стало лучше. Я говорю, хорошо, но это тебе стало лучше. А моей маме стало хуже, когда она стала пить литр воды в день. И начинаешь задумываться, а почему? А потому что некоторые особенности ее организма не позволяли ее организму справляться с этим вот литром воды в день дополнительным, который она начала пить. Вот. Может быть, особенности ее рациона, может быть, особенности здоровья, или еще, может, привычка.
0: Конечно.
2: Это все не учитывается. Это говорится, вот надо. Потом, вода в воде рознь. Вот есть вода, которую приятно пить, есть вода, которая противна на вкус. Есть вода, которая взята из родника, есть вода, которая куплена непонятно где и кем, отфильтрована и откуда она вообще привезена. Есть вода из-под крана, есть вода из-под фильтр. Они все разные. И одна тебе, ты выпьешь, тебе будет хорошо. Другое, ты приедешь, приехал в другую местность, ты выпил воды, и тебе стало так плохо.
1: Что же завтра делать? У тебя что же делать тогда, Андрей? Как быть? Чрезмерности и излишества. Да. Плохо всегда во всем. Поэтому вода полезна, вода хороша. Ну, наверное, должны быть какие-то границы.
2: Вот и люди начинают на этом специализироваться и выводить границы, которые на поверку оказываются настолько индивидуальными, что невозможны к применению в массах. Они начинают писать книги про здоровый образ жизни, про здоровое питание, вот узко скажем. Вот. И на поверку они оказываются очень индивидуальными и неподходящими.
0: Это как то, о чем мы говорили.
2: В лучшем случае они подходят к какому-то региону. То есть, если, допустим, в Китае там люди питаются в основном рисом, в России люди питаются в основном картошкой, вот, или там макаронами, да, или кто на чем.
1: В основном, да.
2: Вот. Ну, как вот основной продукт, скажем так, по килограмму
1: чего
2: на душу
1: населения.
2: Да?
1: Иди.
2: Вот. А где-нибудь там в другом месте питаются чем-то другим, то, соответственно, нужна уже совершенно другая диета. А
0: это
2: у нас
0: это вот как то, о чем мы говорили в одной из наших передач, когда личный опыт выставляется универсальным для всех, угу. Да, вот получается такая беда.
2: Он получается бедой, и получается неверным, и получается надо что-то как-то с этим делать. Но нет возможности у каждого человека составить свой опыт, по крайней мере, что касается питания. Я нашел выход из этой ситуации, но я чуть позже о нем расскажу.
0: Надо что хотите от нас. Нам очень интересно услышать выход.
2: Мне интересно, как бы вы выходили из этой ситуации. И пытались ли вы вообще заниматься здоровым образом жизни вот в полной мере? Не так, чтобы взять себе какое-то что-то одно и успокоить себя, ну все, я теперь делаю зарядку по утрам, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я бросил курить, все, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я теперь мясо не ем, и все, и как бы все остальное меня уже не колышет.
1: И вот лицемерие в том, чтобы все люди видели, что я это делаю.
2: О, да? это будет вообще замечательно. Еще и похвалят, тогда все супер.
1: Все будут говорить, жене сказал, хороший. Я сегодня зарядку сделал, да? Как хорошо. А вот интересно, пища и время. Это как сочетать вот эти два момента?
2: Сколько времени я могу потратить?
1: Я могу похвалить, что я ем орехи грецкие, например, да? 11:30 ночи. Как здесь быть?
3: Что, в какое время есть?
1: Да.
3: Или что именно?
1: И влияет ли вот распорядок приема пищи? Или как?
2: Вообще можно поговорить о распорядке дня?
0: Я для себя вот так решил.
1: Важно это или нет?
0: Почему? Я же затронул вопрос пищи и спасения. Я для себя так решил. Спасаюсь я по благодати во Христе Иисусе. Да?
2: Аминь.
0: Выбор в пользу здорового образа жизни происходит по следующим мотивам. Не для того, чтобы спастись или заслужить спасение, а по двум мотивам. Во-первых, это полезно для меня самого.
2: Улучшить качество своей жизни.
0: Во-вторых, ведя здоровый образ жизни, я более, как бы сказать, полноценный или чутко начинаю воспринимать Бога. Потому что здоровый образ жизни, он дает ясный ум. А ясный ум помогает мне более, как бы...
1: Воспринимать Божий голос, да?
0: Более чутко, да, воспринимать голос Божий, обращенный ко мне через Библию, через обстоятельства, помогает мне, ну, размышлять, созерцать и так далее. Для меня вот эти мотивы очень важны на первом месте. Я стараюсь вести здоровый образ жизни, да, вот прям идеально на 100% все 8 принципов, может, в чем-то и не получается, да, но я не категорично придерживаюсь там каких-то вопросов, там, связанных... Там, есть мясо или не есть мясо, предположим, да? Я стараюсь его не есть, но если я пришел в гости кому-то, и мне кто-то... Для меня отношения с людьми важнее, чем то, что в Библии не принципиально описывается.
2: Хорошо, ну вот, вот
0: так 8 принципов со здоровья.
2: Там есть понятие отдых.
0: Да, вот здесь
2: вы всегда там по 8 часов в день отдыхаете. То есть, ну,
0: вот здесь бы хотелось бы побольше.
2: Хотелось бы
1: во время сна.
2: Не всегда, да? Вот. Там есть про здоровый воздух. А как быть тем, кто живет у нас в густонаселенных городах, где этого здорового воздуха в принципе нет?
0: Не может форточку быть. Открывать хотя бы.
2: И что?
0: Хотя
2: не дышать
0: бы
2: газами там с улицы.
0: Не дышать собственно.
2: Или за несколько миллионов ставить себе такую систему кондиционирования и очистки воздуха в доме. Потом спросишь, а зачем она вообще
0: нужна? Здоровый образ жизни – это классно. Мне вот лично нравится.
2: Только невозможно.
0: Нет, и даже каждый должен стараться и делать по возможности, что он может. И оно не должно стать идолом для человека.
2: Вот.
0: Жизнь ради здорового
2: жизни. А я хочу сказать, что лицемерие во всем этом заключается в том, что здоровый образ жизни на этой убитой уже земле в принципе нереален. И когда человек говорит, что вот мы там за здоровый образ жизни, да вы обманываетесь. Это будет, ну, разве что отчасти, разве что по 2-3 пунктам. И то не всегда. И то вы будете
0: более
2: срываться.
0: Более здоровый, чем может быть, другие.
2: Но полностью, полноценно здоровый образ жизни, увольте, не получится. Я обещал сказать, как я вышел из этого положения, потому что желание питаться правильно и там правильно себя в чем-то вести, оно должно быть. Но информации полноценной, либо ее нет, либо ты понимаешь, что вообще все плохо, и надо тогда просто ничего не делать, и лучше сразу умереть. Да? Вот. И тут для меня открывается по-новому один стих из Священного Писания, который говорит, что Господь сотворит и хотение, и действие по своему благоволению. И я подумал, если Господь действительно может менять наши желания, ему же виднее, что для меня лично полезно. В моем организме, зная все там нюансы, которых я даже себе не представляю, зная, что вот в этом стакане воды есть, какие там примеси есть, и зная точно, повредят они мне или не повредят, или сделают пользу, и в каком объеме, и в каких там этих соотношениях. Ему это виднее, мне нет. Могу я попросить у него, вот возыметь такую наглость, да, скажем, и попросить у него: Господи, меняй мои желания по отношению к, скажем, питанию. Чтобы не я сидел и тратил пол своей жизни на составление диет и выяснение вот этого рациона, что мне полезно, что вредно, и при этом в итоге ошибусь обязательно. Но чтобы Бог просто изменил мои желания, и чтобы я посмотрел на эту еду, и что-то мне этого не хочется. Ну, не хочется, не буду. А потом посмотрел, и вдруг у меня появилось: слушай, тебе надо поесть. А что поесть? А хочется мне вот этого. Ну, давай, сел, поел. И оно пошло на пользу. И оно уложилось действительно приятно, чтобы мне после этого не было ни расстройства, ни каких-то последствий, никаких-то ничего. И вы знаете, я начал применять это в жизни. Я начал регулярно просить у Бога, чтобы Бог мне менял желания в плане моего питания. Потому что у меня, как и у каждого человека, есть свои, извините, перекосы, да, в питании, вот, где что-то мне нравится, что-то мне не нравится, это полезно, не полезно. Я заметил, как это начало меняться. Некоторые продукты, которые я раньше не ел, я вдруг стал есть. Некоторые продукты я, наоборот, перестал есть. Оно начало меняться, когда я об этом регулярно прошу. Я в этом вижу силу Божью, как написано, сила Божья ко спасению всякого верующего. Я верю, что Господь может это делать, в моей жизни это проявляется. И вот здесь, я считаю, что вот в этом конкретном случае мой опыт реально универсальный и может передаваться другим. Должна быть вера и просьба Богу. Ну, на этом хотелось бы закончить тему о здоровом образе жизни. Она, конечно, неисчерпаема, но вот какой-то выход, который я для себя нашел. Вот. И увидимся с вами в следующий раз. Спасибо.
1: Спасибо.

Социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни. Как же не подсесть на крючок зависимости от них? И есть ли последствия у этой зависимости? Рассмотрим кратко историю социальных сетей. Популярность в интернете социальные сети начали завоевывать уже в 1995 году с появлением американского портала classmates.com. Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало

спровоцировало появление ни одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 года, когда в США были запущены сети.

35% пользователей проверяют смартфон более чем 50 раз в день. Кстати, где же мой? И сейчас уже 98% молодых людей в возрасте старше 18 владеют смартфонами. Смартфон и iPhone — это замечательное изобретение, и мы не представляем свою жизнь без этих устройств. Перечислить можно множество плюсов. Первое — это быстрый поиск информации, единомышленников, общение с друзьями, с родственниками. Второе — чтение постов интересных, известных личностей, их комментирование, освещение популярных вопросов и тем. Третье — это помощь в организации своей профессиональной деятельности, продвижение в социальных сетях. Но у каждого устройства есть свои побочные эффекты, если ими злоупотреблять. Именно поэтому руководство большинства компаний в Силиконовой долине запрещают своим детям пользоваться смартфонами. Какие же это побочные эффекты? Дофаминовая зависимость. Оказывается, пользование этим устройством вызывает привыкание или зависимость. Зависимость от самого развлекательного контента, от лайков, уведомлений. И эта жажда утверждения именно в социальных сетях постоянно растет. Через социальные сети люди пытаются получить принятие, но лайки не заполняют пустоту внутри. В основном это дофаминовая зависимость. Комбинация смартфона и социальных сетей увлекает ярким изображением, звуком и ощущением нужности кому-то. Зависимость от социальных сетей похожа на зависимость от азартных игр или алкоголя. Исследовательская группа под руководством Хао Лея из Китайской академии наук в Ухане провела сканирование мозга 35 мужчин и женщин в возрасте от 14 до 21 года. На основании утвердительных ответов на такие вопросы, как «Принимали ли вы неоднократные безуспешные попытки контролировать, сократить или прекратить использование интернета?» 17 из них были отнесены к категории страдающих интернет-зависимостью. Специальное МРТ-сканирование головного мозга показало изменения в белом веществе головного мозга, той его части, которая содержит нервные волокна. И у тех, кто был отнесен к категории интернет-зависимости, по сравнению с теми, кто не был отнесен к этой категории. Лично я наблюдала, как владельцы одного известного канала с 1 миллионом подписчиков были настолько зависимы от популярности, что транслировали похороны своей родственницы и одновременно интересовались количеством лайков и репостов. Многие жалуются на отсутствие друзей в реальном мире, не виртуальном. Куда уходит наше время? Всероссийская исследовательская компания «Медиаскоп» провела исследование на тему медиапотребления и опубликовала данные за 2024 год в презентации Ирины Суановой «Человек в смартфоне». Время в мобильном интернете у молодых людей от 12 до 24 лет занимает 6 часов в день на мобильный контент. Мобильный контент, развлечения, фильмы, социальные сети поглощают ваше время как губка. Его нельзя реанимировать. Буквально перегружают мозг человека чрезмерным обилием информации. Около 6 часов медиапотребления в мобильном телефоне приходится на молодое поколение от 10 до 24 лет. В среднем в России один человек тратит примерно 4 часа своего времени на социальные сети и мессенджеры. Но самая главная возможность социальных сетей – это возможность показать людям самого себя таким, каким ты хочешь себя видеть, создать любой образ, который не будет иметь ничего общего с твоим реальным образом. Пользователи выкладывают фото, которые далеки от реальности, а некоторые профессиональные блогеры, которые продают товары и услуги через социальные сети, имеют в своем распоряжении целый штат сотрудников для создания образа. Стилисты, косметологи, режиссеры, копирайтеры. Иногда для создания 3-минутного видео уходит несколько дней подготовки. При этом обыкновенная девочка пытается себя сравнить с тем образом, который был создан целой командой профессионалов. И, конечно, не может выиграть, что влияет на ее самооценку. Библия охраняет нас от этого. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, написано в Исходе, 20 глава. Ибо мы не смеем сопоставлять

Представлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Написано во втором послании к Коринфянам, 10 глава, современный русский перевод Библии. Каждый день люди делятся почти 5 миллиардами постов в известных социальных сетях, 500 миллионов твитов, 70 миллионов фотографий в других зарубежных социальных сетях, а также огромное количество видео. Все это перегружает наш мозг. Увлечение социальными сетями ухудшает память и умение концентрироваться. Постоянное использование цифровых инструментов может повлиять на способность мозга концентрироваться и удерживать внимание. Люди с многозадачностью хуже справляются с задачей, требующей постоянного внимания, чем те, кто был с меньшей загруженностью. Дети, которые использовали цифровые инструменты более 2 часов в день, имели более низкие баллы в умственных тестах, чем те, кто использовал их реже. Цифровая деменция – это термин, используемый для описания снижения умственных способностей, вызванных чрезмерным использованием цифровых инструментов. Это явление вызывает растущую обеспокоенность, особенно среди молодого поколения, которое с большей вероятностью, чем когда-либо прежде, подключается к цифровым устройствам. Исследования показали, что цифровая деменция может привести к целому ряду умственных нарушений, включая потерю памяти, дефицит внимания, снижение способности к общению и нарушение способности принимать решения. В большинстве случаев экран не может научить христианскому образу жизни. Этому учит Библия. Погружаясь в индустрию развлечений без разбора, человек постепенно перенимает принципы, враждебные Христу. И еще одна особенность, как работает наш мозг. При обработке информации, которую мы наблюдаем, мы испытываем эти же эмоции и чувства, как бы зеркалим их, как если бы мы участвовали в действии. Социальные сети разнообразны, и контент, который там публикуется, в основном не отвечает принципам доброты, чистоты и святости. И поэтому мы видим и слышим, то, что мы видим и слышим, мы запоминаем и воспроизводим. В книге «Псалтырь» в Библии сказано: «Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». А также в притчах 3 главе: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения и удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Исаия, 33 глава, 15 стих. Известен случай проявления психосоматических расстройств на почве зависимости от общения в социальных сетях. В Белграде пользователь Снежана Павлович, например, попала в психиатрическую клинику после того, как ее заметка в одной социальной сети не вызвала интереса среди ее друзей. Врачи клиники назвали этот случай синдром Снежаны, объясняя поведение пациентки как обычный стресс от неудовлетворенности социальной потребности индивидуума в современном мире. Согласно данным нескольких исследований, длительное и чрезмерное использование социальных сетей связано с более высоким уровнем депрессии. Свою роль играют такие факторы, как онлайн-преследование, сравнение себя с другими личностями, более успешными, и качество онлайн-взаимодействия. Что же нам делать в этой связи? Совсем уйти в лес и отказаться от социальных сетей, от мессенджеров и так далее? К сожалению, это сейчас невозможно. Поэтому для христианина требуется информационная диета. Что же можно сделать? Первое – установить ограничения по времени, чтобы социальные сети не пожирали все ваше свободное время. Второе – установите регулярный распорядок дня. Заполняйте свой день продуктивными делами. Уделяйте время задачам, не связанным с просмотром, чтобы ограничить использование социальных сетей. И третье – используйте свое свободное время с умом. Легко провести 2 часа вечера, просматривая социальные сети и неестественно повышая уровень дофамина. Планируйте свое свободное время так, чтобы проводить время на природе, встречаться с друзьями или заниматься любимым хобби. Развитие только краткосрочной памяти, снижение уровня живого общения, сравнение себя с инфлюенсерами более успешными, неудовлетворенность самим собой – это только некоторые из последствий зависимости от социальных сетей.
Поэтому для христианина важно придерживаться информационной диеты для того, чтобы оставаться здоровым во всех отношениях.

душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех,

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия 2. Начало с окончанием в уме.
1: И снова мы здесь.
2: Да.
1: Вторая сессия.
2: Сессия номер 2 из цикла «История брака. Начало с окончанием в уме».
1: Мне очень нравится это название.
2: Мы хотим, чтобы все здесь начинали с окончанием в уме. Мы не знаем, какова история вашего брака до этого момента.
1: Да.
2: Но мы точно знаем, что вы можете написать другое окончание. И мы хотим, чтобы у вас было видение о том, чего должен достичь ваш брак, как он будет выглядеть.
1: Если говорить об историях, романах, кинофильмах, мы хотим, чтобы они заканчивались победой, или же «И жили они долго и счастливо».
2: Когда мы слышим «И жили они долго и счастливо», то возникает вопрос, как? Как они это сделали? Это, конечно, хорошо, но нам-то надо знать, как.
1: Только у Голливуда нет ответа на этот вопрос.
2: Мы хотим поговорить, как жили они долго и счастливо.
1: И жили они долго и счастливо не происходит само собой, верно? Не происходит. Если такова точка назначения, то разве не следует нам знать, как туда добраться? И я, и ты, мы постоянно путешествуем. Когда я еду в машине, мне очень нравятся карты Google. Я вставляю адрес...
2: В iPhone.
1: Вставляю адрес в iPhone, нажимаю кнопку, и что? Навигатор приводит меня туда, куда надо.
2: Да.
1: Меня удивляет, сколько людей вступают в брак, не имея точки назначения. Все остальное мы планируем.
2: Да.
1: Но не делаем этого в том, что касается точки назначения нашего брака. Об этом у нас и пойдет речь.
2: Вся причина, почему Бог заключил завет с Авраамом, и причина, почему Бог заключил завет с нами, в том, что для этого у Него есть цель.
1: Да.
2: Многие люди, когда я спрашиваю их, почему для завета Бог выбрал именно Авраама, отвечают, потому что он отец веры.
1: Ну да.
2: На самом деле не так. Бог сказал, что он избрал Авраама по одной причине.
1: По одной причине.
2: Он знал, что Авраам научит своих потомков.
1: Бытие 18:19.
2: Это так сильно. Бог ищет себе людей, которые понимают, что завет, который Бог заключил с ними, на них не закончится.
1: Верно.
2: Бог говорит, «Мне нужны люди завета, которые поймут, что суть завета не в них, но в том, чтобы распространять мою благость на тысячу поколений».
1: Слово «завет» встречается более 280 раз в Ветхом Завете и более 30 в Новом. Слово «завет» в Ветхом Завете имеет то же значение, что и в Новом.
2: Завет.
1: Итак, Бог заключает завет с этим человеком, и этот завет касается тысяч поколений.
2: То, чему Авраам научил своих детей, благословило все народы.
1: Да.
2: Я думаю, что нам необходимо понимать, каким образом происшедшее между двумя людьми влияет на детей, влияет на наследие и оказывает влияние на народы. Мы хотим сделать на этом акцент. Если ваша история лишь о вас, я просто хочу быть счастливой, и пусть все остается так, то этого недостаточно. Вам нужно знать, что ваша жизнь коснется каждого, с кем вы вступите в общение, с кем вы будете иметь дело.
1: Ваша история имеет большое значение. Важно влияние, которое вы окажете на окружающих. Важно умножение влияния, которое будет у вас, как у супружеской пары, и влияние это будет больше, нежели если бы вы были одни.
2: Абсолютно.
1: Задача не только в улучшении нашего брака. Я знаю, что мы сейчас говорим со многими парами.
2: Они думают, что наша задача — лишь улучшение брака.
1: Возможно, вы сейчас на мероприятии, устроенном церковью, и ваша цель — чтобы ваш брак хотя бы выжил.
2: Да.
1: Я рад тому, что вы хотите, чтобы ваш брак выжил, вместо того, чтобы осквернять дело Божье. Но этого недостаточно. Если наша цель — лишь выживание нашего брака, то этого недостаточно. Мы не возрастем в широту нашего брака, если наша цель — лишь его выживание. Так что пойдите дальше этого. Конечно, я одобряю вас за ваше решение. Посмотрим эти передачи, чтобы наш брак выжил. Это, конечно, хорошо, но также мы хотим, чтобы после этого цикла у вас было широкое видение для вашего брака.
2: Мне очень нравятся слова из Вестминстерского...
1: Краткого катехизиса.
2: Краткого катехизиса.
1: Основное предназначение человека — прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Ну так какова тогда, Лиза, Божья цель для брака?
2: В прошлой программе мы цитировали книгу Малахии.
1: Да.
2: Чего Бог хочет от брака? В книге Малахии сказано «детей Божьих». Вот чего. Поэтому берегите дух брака внутри вас и не изменяйте супругам своим. И дальше Бог говорит: «Я ненавижу развод», — говорит Бог Израилев, Бог армий ангельских. Мне нравится, как Господь позиционирует себя. Поймите, у меня есть поддержка тяжелой артиллерии. Я ненавижу насильственное разделение.
1: Сделаем акцент на этом. Насильственное разделение.
2: Одной плоти брака. Так что смотрите за собой. Смотрите за собой.
1: Микеланджело создал скульптуру Давида, верно?
2: Да, насильственное разделение.
1: Ты можешь себе представить, чтобы кто-то пришел и разбил ее? Однако же, это ничто по сравнению с тем, когда мы насильственно разрушаем Божье искусство.
2: Верно. Бог не говорит: «Следите за своими супругами». Он говорит: «Следите за собой».
1: Это сильно.
2: И дальше. Не теряйте бдительности. Не изменяйте супругам. Слова «не изменяйте» относятся не только к супружеской неверности. Я думаю, что нередко мы изменяем процессу Божьему. Потому что мы переносим ситуации, вместо того, чтобы позволить им изменять нас. Бог говорит: «Не изменяйте. Решайте сложные задачи. Пусть работа происходит». Цель Бога не сводится к тому, чтобы на земле родилось больше людей. Мне надо, чтобы больше людей пели песни обо мне. Бог ищет не этого. Он желает появления детей Божьих. Конечно, Он любит, когда мы рождаем детей.
1: Да, и для них есть цель.
2: Однако же Бог благословит и браки, в которых детей никогда не будет. Потому что происходит вот что. Через брак вы становитесь чадом Божьим. Через брак вы приобретаете более природы Божьей.
1: Облекаетесь в образ Иисуса Христа.
2: Абсолютно, да.
1: Итак, такова цель Божья для брака. Честно сказать, я этого не понимал, пока мы не начали погружение в Писание. На самом деле, брак — это представление отношений между Иисусом и Церковью. Он жених, мы невеста. Апостол Павел говорит, что это тайна. Часть этой тайны, когда муж и жена становятся одной плотью в браке.
2: Это «и жили они долго и счастливо Иисуса».
1: Да, вот «и жили они долго и счастливо Иисуса» — послание к Ефесянам 5:27. Чтобы представить ее себе славную церковью. Когда вы слышите слово «славное», это слово говорит о величии, о красоте, о великолепии. Великолепную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна. Вот такова его цель для брака с нами, с его невестой. Каким образом он решает эту задачу? Ответ в предыдущих стихах. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова».
2: Да.
1: Так каким образом Он делает нас славными? Говоря над нами Слово, будучи Словом в нас.
2: Да.
1: И это зеркальное отражение для нас, как мужей и жен. В послании к Ефесянам 4:15 апостол Павел говорит: «Говоря истину в любви, все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Апостол Павел говорит, что говоря друг другу истину в любви, мы возрастаем.
2: В детей Божьих.
1: Обратите внимание на то, что он говорит не просто «говорите истину», но «говорите истину в любви». И он не просто говорит «любите». В браке мы имеем дело с двумя крайностями. Есть люди, которые используют слово, чтобы отомстить своему супругу. С другой стороны, есть люди, которые подавляют в себе разочарование, обиду на своего супруга и проявляют поверхностную любовь. И то, и другое неправильно. Нам необходимо быть как Иисус. Говорить истину в любви. А это значит, если Лиза разочарует меня, то с моей стороны молчать будет неправильно. Вот что я должен сделать. Первое — простить, потому что Иисус простил нас на кресте. Христиане все время делают это утверждение. Я прощу его, когда он извинится. Если бы Иисус дожидался от нас извинений, мы бы никогда не спаслись. Он простил нас на кресте, когда сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это он сказал не только о воинах, распинавших его.
2: Но мы должны знать, что мы делаем. Если я обижаю тебя...
1: Верно.
2: Я должна знать, что я делаю.
1: Прежде всего, я должен простить. Без прощения я не могу подходить к ней, потому что, не говоря истину в любви, я буду говорить ее из чувств мести. А это неправильное оружие. Давайте я объясню вам это так. Джон Бивир 30 лет назад был очень эгоистичным. Джон Бивир 30 лет назад был очень сосредоточенным на себе. После того, как я женился, Элиза говорила мне истину, говорила истину в любви.
2: Сначала были слова.
1: И благодаря этому у меня открылись глаза на мое состояние. Что?
2: Сначала я находила слова, а потом присоединяла к ним любовь.
1: То, что ты говорила истину в любви, открывало мне глаза на мое состояние. И тогда я мог сказать, «Боже, убери это из моей жизни». Вот что происходит. Мы приходим в брак такими, как руда выходит из шахты. Когда добывают золото, оно добывается не таким чистым, как то, из которого сделаны наши кольца. В нем самые разные примеси. И знаете, что происходит при переплавке? Все примеси поднимаются на поверхность. Знаете, что делает жизнь в браке? Она поднимает на поверхность весь шлак. Однажды я спросил, «Боже, откуда все это приходит? Что мне надо связывать? Что изгонять из себя?» И Господь сказал мне, «Ты не можешь изгнать из себя свою плоть». Так Он мне сказал. Я сказал, «Объясни мне, прошу тебя». Дело в том, что я очень гневался на Лизу. Господь сказал мне, «Посмотри на свое золотое кольцо. Что будет, если поместить золото в печь и разогреть до высокой температуры? Вообще-то у меня инженерное образование». Я сказал, «Оно расплавится, станет жидким». А что потом? Я очень упрощаю. Я сказал, «Шлаки выйдут на поверхность. Медь, цинк, никель». Он сказал, «Они появляются, верно?» Я сказал, «Да, они появляются». Он сказал, «Они все время были там?» Я сказал, «Да, были». Господь сказал, «Они были невидимы для тебя, но при переплавке вышли на поверхность». Я сказал, «Да». Господь сказал, «Но они были невидимы мне». Женившись, я оказался в плавильной печи. Павел сказал, что вступив в брак, будете иметь скорби по плоти. Добро пожаловать в плавильную печь.
2: Но это доброе дело.
1: Верно.
2: Потому что мы станем как золото.
1: Правильно.
2: И это хорошо.
1: И мы хотим этого.
2: Абсолютно.
1: Я хочу преображаться в образ Иисуса больше, чем я хочу быть правым, больше, чем я хочу быть гордым, больше, чем я хочу быть эгоистичным.
2: И даже больше, чем мы хотим быть счастливыми. Многим людям необходимо понять, что мы должны быть причастниками страданий Христовых. Иногда приходится проходить через периоды, которые отнюдь не являются веселыми, однако же они развивают в нас силу. Автор послания к евреям говорит о том, что Иисус – автор нашей истории.
1: То, чем ты собираешься поделиться, это рецепт для плавильной печи.
2: Точно. Послание к евреям, 12 глава, 2-3 стихи. «Взирайте на Иисуса». Тут не сказано «взирайте на своего супруга».
1: Это так хорошо, Лиза.
2: «Взирайте на Иисуса». Не на себя. «Взирайте на Иисуса», который и начал, и закончил этот забег, в котором мы участвуем. Изучайте.
1: Писание говорит, начал и закончил.
2: Да.
1: Не только начал.
2: Не только начал.
1: Должен быть и финиш, потому что тема нашего занятия – начало с окончанием в уме.
2: Иначе это было бы неразумно.
1: Хорошо.
2: Изучайте, как он делал это, потому что он никогда не терял из виду то, куда он направлялся.
1: Карта Google.
2: Вот в этом и есть сила видения. Вы должны понимать, куда вы направляетесь. Поскольку он помнил о предстоящей радости с Богом, то смог перенести все, что ему встретилось на пути. Крест, стыд и все прочее. А теперь он там, на месте чести, прямо рядом с Богом. Когда вы увидите, что колеблетесь в своей вере, то снова, деталь за деталью, перечитайте историю Иисуса, историю о том, как он пробивался через враждебность, и это придаст энергии вашим душам.
1: Хорошо, хорошо, вот оно.
2: Даст вам адреналин.
1: А были у тебя моменты, когда ты колебалась в вере в наш брак?
2: Абсолютно.
1: Ладно.
2: Иисус...
1: Ты нуждалась в адреналине?
2: Я нуждалась в кофе. Иисус следовал тому, что всегда делал Бог.
1: Да.
2: И это придает нашему Богу иную позицию, нежели позиция всех остальных ложных богов. Бог что-то заканчивает, а затем начинает.
1: Да.
2: Иисус видел предлежащую Ему радость. Он видел нас. Когда Он шел на крест, то Он видел не крест. Он смотрел дальше креста и видел нас с вами.
1: И Он видел нас не как кучу негодных грешников, иначе Он бы не пошел на крест.
2: Правильно. Нам необходимо понимать.
1: Он видел нас как чистую девственницу, которая будет представлена Ему в день брака.
2: Если мы хотим действовать как дети Божьи, тогда мы должны действовать как Иисус.
1: Правильно.
2: И должны действовать как Отец наш Небесный. И вот что сказано в 46 главе книги Исаии. «Я Бог, и нет иного подобного мне, возвещающего от начала, что будет в конце». Итак, вот что мы делаем. Мы возвещаем конец от нашего начала. Многие люди думают, как это прекрасно. а потом испытывают шок от того, что все выглядит не так, как было в начале. А происходит это потому, что они не движутся к концу.
1: Бог является планировщиком поручения. Его мотивация — это поручение. И он — планировщик.
2: Абсолютно.
1: Бог дает поручение, и он планирует, как его исполнить.
2: Да.
1: Поэтому самой значительной частью истории нашей любви должно быть то, как она закончится, а не то, как она начинается.
2: Да.
1: Однако же, для большинства людей, самая значительная часть их истории — это то, как она начинается.
2: Как она начинается.
1: А сейчас они просто выживают. Так что, могу ли я сейчас публично объявить о том, что у меня есть две огромных личных цели с Лизой? Это мои личные цели. Когда мы придем к концу нашего времени на Земле, как супружеская пара, первое, чтобы она была влюблена в меня больше, чем в день, когда мы поженились. И вторая моя цель, чтобы я был влюблен в нее больше, чем в день, когда мы поженились. Это моя страстная цель. Я готов перенести все, любые испытания, чтобы достичь этой цели. Да, мы служим многим людям, которым Бог призвал нас послужить, как супружескую пару. Это хорошая цель. Однако же, моя цель номер один. Я не хочу, чтобы при том, что я коснулся жизни миллионов людей через свои книги и через служение, Лиза сказала бы, как же мне пережить этот брак? Происходит с людьми, которые не планируют свои финансы на время, когда они выйдут на пенсию. Что происходит? Они заканчивают нищетой. И мы видели такие примеры. У людей в старости не было ничего из-за того, что они не запланировали финансы на старость. А что насчет строительства дома? Недавно в центре города попытались выстроить здание без проекта, и закончилось это очень плохо. Если вы хотите начать бизнес, то все бизнесмены знают, что прежде чем начать бизнес, необходим бизнес-план. И этот бизнес-план должен быть правильным до того, как вы начнете свой бизнес. Иисус сказал, что прежде чем строить башню, вам надо вычислить издержки, а иначе вы бросите строительство на полпути, потому что вам не хватит ресурсов. Вот таким же образом вам надо поступать и со своим браком. Многие брачные отношения терпят крах по причине нереалистичных ожиданий, отсутствия видения, отсутствия планирования и посвященности процессу.
2: Да, абсолютно. И опять-таки хочу повторить, неважно, через что вы прошли, неважно, каково состояние вашего брака сейчас, вы можете полностью все изменить. Мы с Джоном делали это несовершенно.
1: Нет, несовершенно.
2: Но мы делали свой брак хорошо. Здраво, хотя наш брак и несовершенный. У вас может быть хороший брак, даже если он несовершенный.
1: Иисус сказал нам,
2: у вас может быть хороший брак. Он не сказал совершенно, он сказал хорошо.
1: Именно.
2: Это значит, ты сделал это здраво, ты сделал это хорошо. И в конце люди смогли получить освежение от вашей жизни. В ранние годы нашего брака мы были очень бедны. Мы ходили в китайский ресторан и заказывали одного цыпленка.
1: Одного цыпленка.
2: Еще мы брали один блин и один соус. Мы брали по два блина каждый. Смазывали их соусом. Добавляли рис. Мы ели и мечтали. Мы говорили о том, какой будет наша жизнь, когда у нас появятся дети. Мы говорили...
1: И даже не прошло несколько лет после свадьбы.
2: Нет, это было самым началом. У нас были разные семьи. В семье Джона все делалось хорошо, но не так, как хотели бы мы. В моей семье не делалось хорошо, так что я не могла поделиться хорошим опытом. У нас был пример, как не надо строить семейную жизнь. В твоей семье все было хорошо, но мы хотели сделать свою семью по-другому. Мы так горячо обсуждали эту тему, что записывали свои планы на салфетках. Например, о том, когда укладывать детей спать. Потом мы размышляли о карманных деньгах для детей. Затем мы решили, что не стоит им платить за то, что они и так должны делать, а платить им лишь за дополнительную работу.
1: Так как мы хотели, чтобы в семье у них были свои обязанности.
2: Абсолютно. Я была старшей в семье. Меня шлепали, меня заставляли работать. А когда родился мой брат, родители говорили, «Ох, наш сыночек, мы не будем заставлять его ничего делать». Мне, конечно, это очень не нравилось. Я сказала, что в моей семье шлепать будем всех детей. Мы хотели создать в семье совершенно иную динамику. Мы говорили о той уникальной семье, которую мы хотели построить. И также мы мечтали, и мы осмеливались мечтать. Мы говорили, у нас будет такой дом, в который все захотят приходить. Мы хотим создать такую атмосферу, в которую наши дети захотят приглашать своих друзей. Пусть этот дом не будет роскошным, но пусть в этом доме будет атмосфера доброты и тепла. Мы сравнили то, как закончили твои родители в финансовом отношении, и то, как это произошло с моими родителями. У моих родителей было много денег, много прелюбодеяния, много алкоголя и много разводов. В конечном итоге они закончили ничем. У его родителей также было много денег, но они экономили и делали сбережения для своих детей.
1: Они жили ниже своих средств.
2: Да.
1: Мне всегда нравилось то, что, живя ниже своих средств, отец никогда не испытывал нужды и так прекрасно обеспечивал всех нас. Мы с тобой говорили о том, как мы будем распоряжаться своими финансами. Мы стали составлять планы.
2: И мы приняли решение не иметь долгов по кредитным картам. Возможно, это звучит глупо, но мы решили, что если Бог не даст нам финансов, мы все равно не будем брать в долг по кредитной карте. Будем жить за наличные.
1: Мы решили, что будем обращаться с кредитной картой, как с чековой книжкой.
2: Мы решили, что долги по кредитной карте — это плохо.
1: Мы решили выплачивать задолженность по кредитной карте к концу месяца. Мы решили быть хорошими управителями, чтобы достичь точки назначения. Я не хочу, чтобы наши дети обеспечивали нас, когда мы состаримся. Такое происходит с одним из наших родителей, и мы рады это делать, но я не хочу быть бременем ни для кого из своих детей. Я не хочу, чтобы наши дети думали о нашем обеспечении. Мы знаем, что Бог — источник нашего обеспечения, но также понимаем, что Бог не будет давать финансы людям, которые будут их разбазаривать. Он не даст финансы людям, у которых нет понимания о планировании.
2: Мы думали об обеспечении не только детей, но и внуков. В 13 главе книги Притчи сказано:
1: «О, это так хорошо!
2: Праведники оставляют наследие своим внукам или детям детей, что приводит меня к выводу о том, что мы не можем ограничивать свою жизнь лишь своими детьми».
1: Так.
2: Вам надо думать о том, как ваша жизнь отразится в детях ваших детей. Потому что если вы не будете хорошо воспитывать своих детей, то и они не будут хорошо воспитывать своих. Иногда плоды воспитания проявляются не в первом, а в следующем поколении. Мы говорили о том, что хотим оставить наследие детям своих детей.
1: Да.
2: Нашим желанием было закончить хорошими друзьями.
1: Закончить хорошими друзьями.
2: А не посторонними людьми.
1: Они становятся чужими друг другу.
2: Так бывает в жизни многих людей, когда их дети покидают родительский дом. Муж и жена смотрят друг на друга и говорят: «А ты вообще кто?» Это происходит потому, что центром их семейной жизни всегда было воспитание детей. Мы приняли решение, что наш брак будет приоритетом в жизни, несмотря на различные периоды. Мы решили все время проводить вместе. Мы поставили задачи выяснить, какой плод принесет наш семейный союз в том, что касается влияния на жизни других людей.
1: Знаешь, что удивительно? Вот, мы сидели в этом китайском ресторане, записывали разные мысли. И послушайте, что написано в книге Малахии 3:16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу». Тут не сказано, что они говорили Богу, но что говорили друг другу. «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Мы сидели в китайском ресторане, записывали планы и мысли. Это же мы делали потом в своем доме. Пока не прошло время, мы не понимали, что Бог слушал наш разговор и писал памятную книгу. Таким образом, Бог говорит не только «запиши видение» в книге пророка Аввакума. Надо не только записать видение, бизнес-план до того, как приступать к делу, но также Бог говорит: «Когда вы говорите, я записываю это в памятной книге».
2: Да. Он говорит: «Я запомню этот разговор».
1: В нашей жизни сегодня есть вещи,
2: когда будет выглядеть по-другому, я вспомню этот разговор,
1: который записывает Бог, хотя мы их не записываем. Мы увидели, как это сбылось, потому что Бог пишет памятную книгу. Мы наслаждаемся благами завета от Господа. Мы наслаждаемся благословениями, которые мы не записали на бумаге. Но, Лиза, мы наслаждаемся ими сегодня.
2: Да. Если вы этого еще не делали и живете текущим периодом в своем браке, я призываю вас, напишите живой, дышащий, органичный документ.
3: Organic,
1: И он может измениться, не так ли?
2: В этом документе должны содержаться неоспоримые пункты о том, что мы посвящены друг другу, что мы посвящены возрастанию друг друга.
1: Процессу роста.
2: Мы будем верны друг другу, мы будем вместе поклоняться Богу. Должны быть неоспоримые пункты, которые изменяться не будут. Однако же в этот документ могут неоднократно вноситься добавления. Если Бог что-то вложит в ваш дух, добавьте это в документ. Очень сильно созидает веру то, когда вы, обратившись к Богу с конкретной молитвой, получаете на нее ответ. Вы говорите: «Посмотри, он ответил на молитву, надо молиться еще». К вам приходит великая радость. Итак, мы хотели, чтобы у нас была пошаговая оценка наших отношений, того, как мы будем общаться друг с другом, как мы будем общаться с нашими детьми, как мы будем общаться с окружающими нас людьми, как мы будем обращаться с нашими деньгами. Все эти вещи нельзя оставлять на волю случая.
1: Как мы будем общаться?
2: Точно. У каждого из вас должно быть место, где вы будете вместе мечтать. Вначале таким местом для нас был китайский ресторан, а теперь это два стула в нашей спальне. Это то место, где нам нельзя спорить. Это место, где мы говорим, глядя в глаза друг другу. Это место, где споры не позволяются. Там мы мечтаем о разном. Если вам это необходимо, используйте журналы, используйте фотографии, делайте записи. Начните мечтать, потому что Бог хочет созидать в вас что-то пространное. И Он хочет, чтобы вы мечтали.
1: Но вот что еще я хочу сказать. Возможно, в ваших отношениях накопилось много мусора. Поэтому прежде чем мечтать, очистите свои отношения от мусора. Но об этом мы поговорим на следующем занятии.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Дэйв Барнс.

Привет, я Дэйв Барнс. Добро пожаловать. Я сыграю для вас несколько песен из моего нового альбома под названием «Мы получаем то, чего хотим». Этот альбом о том, как я прохожу период ожидания и чему я учусь из этого, а также немного о любви и немного о жизни. Первая песня, которую я исполню из этого альбома, называется «Бог дал мне тебя». Я написал эту песню для моей жены, чтобы похвалить ее и сказать, каким благословением она для меня является. Я также надеюсь, что это Бог открыл для меня тему о дружбе, о семье. И я говорю о том, как я благословлен, что есть у меня, как я благословлен, что Бог дал мне друзей, моих родителей, мою семью. У меня здесь много друзей в Нэшвилле и в других местах. Это напоминание о том, как это важно и как это необходимо всем нам, и как Бог благ, что Он приводит в наши жизни таких людей, и нам стоит стараться быть такими как можно лучше. Песня «Бог дал мне тебя».

Мы снова в студии. Песня, которая только что прозвучала, называлась «Дом». Я написал ее после вечеринки сюрприза, которую я устроил для себя. Это печально, я знаю, но надо делать то, что надо делать. Это песня о друзьях и о том, какое это благословение иметь друзей, которые приходят на вечеринку, которую я устроил для себя. Следующая песня, которая прозвучит, называется «Мы получаем то, чего хотим». Это заглавная песня альбома. Она на серьезную тему. Мои знакомые здесь, в Нэшвилле, не могли иметь детей. Они пытались усыновить ребенка дважды. И оба усыновления не удались. У них было слишком сложное время. И эта песня о них, но она и обо мне. И я надеюсь, это коснется многих людей. Бывает, что мы так сильно хотим чего-то, но так и не получаем. Бывает, благословения скрыты, и иногда нам очень трудно находиться среди этого. Слушайте песню, мы получаем то, чего хотим.

Привет, с вами Дэйв Барнс, и последняя песня называлась «У благодати чудные руки». Я написал ее еще в университете, так что прошло немного времени с тех пор. Когда я писал эту песню, я взял часть из песни «Удивительная благодать», которую, я уверен, вы знаете. Я хотел придать ей новый виток. Добавил таинственные строчки. Скажем, это имя женщины или это Божья благодать. Следующая песня называется «В такой вечер». Я написал эту песню, и мне немного неловко, что я...

Я об этом рассказываю. Я раним. Если честно, я написал эту песню, когда смотрел комедию. Я тогда сам влюблялся, когда там на экране люди влюблялись друг в друга. Это происходило и со мной. Я думаю, я тоже влюблюсь когда-нибудь. И я написал эту песню, отражающую мое желание влюбиться, хотя она не имеет отношения к моей встрече с женой. Итак, слушайте песню в такой вечер.

Привет, с вами снова Дэйв Барнс. Песня, которую вы только что слышали, называлась «Небольшая ложь». И она из моего альбома «Мы получим то, чего хотим», который только что вышел. «Небольшая ложь» — песня, которую я написал, сражаясь с той ложью, которую дьявол в меня бросал. Говорил, что я неудачник, напоминал о некоторых глупых решениях и словах. Эта песня довольно веселая, но там спрятан особый текст. Если вы прислушаетесь, то вы его непременно услышите. Но она напоминает и мне самому, что не нужно так близко принимать подобные вещи, которые могут подавить вас. Эта песня называлась «Небольшая ложь». Если вы сегодня смотрите и думаете, «А кто этот парень?» Хотелось бы узнать побольше. Вы можете узнать и больше об этом парне, то есть обо мне. Можете зайти на мой сайт davebarnes.com. А я есть еще и в Твиттере, Dave Barnes Music, и на Facebook тоже. И я здесь сегодня для вас. Приходите и посмотрите на меня или на мою фотографию. Однажды вы можете прийти на мой концерт и встретиться вместе со мной лично. Будет здорово. Спасибо, что смотрели и слушали нас. Слушайте музыку, и мы с вами скоро увидимся. Спасибо.

Девон был самым опасным из всех грифов. Он был сильнее, страшнее и крупнее всех нас вместе взятых. Девон жил в дремучем лесу.

0: лесу, по ту сторону озера. Своими когтями он мог переломить любую ветку. Все знали, что надо держаться подальше от него и жутких сборищ грифов и конюков.
1: Вот и полнолуние! Добро пожаловать, мои жестокие друзья! Грифы, конюки, кондоры! На наше ночное сборище! А ну тихо! Все!
2: Попрошу я внимания! Я расскажу сейчас о птице одной, друг мой. Сердца нет вовсе, пуст душой. И он всегда был таким злым, всегда. Самый гнусный он птицей был. И он плохой, такой гнев.

0: А теперь, вселяющие ужас лиходеи и заговорщики, хочу представить вам одного грифа, который является воплощением зла. Все трепещут от его имени. Для меня ядовитое наслаждение представить неповторимого грифова распутного демона! Где Девон?
1: Никто не знает.
0: И где остальные грифы, которые здесь были в прошлое полнолуние?
1: Хочешь, скажу честно?
0: Вообще-то нет. Я предпочитаю нечестность. Ну да ладно, говори.
1: Больше 20 грифов перестали вести порочную жизнь из-за той птицы со странным именем.
0: Есада.
1: Он самый. Он помог им перейти от плохого к хорошему.
0: От плохого к хорошему, говоришь?
1: Еще говорят, он прощает их плохие поступки и дает им новую жизнь.
0: Я сыт по горло его добрыми делами, красивыми речами и хорошими поступками. Мир — это место зла. И так должно оставаться.
2: Доброе утро.
3: Иесада, доброе утро.
2: Кто твои подруги?
3: Это юные нектарницы. Они очень долго не могли найти еду.
4: Спасибо за завтрак, Мэгги. Отличные семена. Вкусно.
3: Сообщите мне, если увидите мою семью.
4: Конечно. А теперь нам пора. Еще раз спасибо.
3: Ах, такие юные и чистые. Почему мы не можем оставаться такими всегда? Мое старое гнездо было на том дереве.
2: Помню. Там я тебя и нашел.
3: Я все еще надеюсь, что однажды моя семья вернется.
2: Но ведь на самом деле ты здесь не поэтому.
3: Да.
2: Лети со мной и скажи, чем я могу помочь.
5: В тот день Мэгги рассказала Иесада многое о себе. Большую часть из этого никто из нас не знал.
3: Я бесполезна и пуста. Я не могу находить орехи и ягоды, как Рокки и Том. Не умею ловить рыбу, как Джек и Джейкоб. И не могу запоминать мудрые слова, которые ты нам говоришь, и пересказывать их другим, как Барри. С тех пор, как в юности я сбежала из дома, от меня никакого толку.
2: Но те три нектарницы так не думают.
3: Ты не знаешь, сколько плохого я сделала в своей жизни. Если бы ты знал, то не захотел бы со мной дружить.
2: Мэгги. Я знаю все о тебе и остаюсь твоим другом. Ты должна простить себя.
3: Но я не могу.
2: Можешь. Лети за мной.
5: Иесада и Мэгги полетели через озеро к темному грифовому лесу.
3: Почему мы здесь?
2: Я должен кое с кем встретиться.
3: Здесь? Иесада, я знаю это место. Где-то здесь живет злой гриф Девон. Он ест живых птенцов.
2: Не волнуйся, ты же не птенец. Плюс под моей охраной.
3: Знаешь ли ты, что за птица этот Девон?
2: Потерянная?
3: Нет. Испорченная насквозь.
2: Выходи, тебе не сделают больно.
6: Больно? Я могу убить вас одним когтем.
2: Но не убьешь, и ты знаешь, почему я здесь. Ты слышал мое послание. Теперь тебе нужно лишь принять его. Ты должен обратить свою жизнь от зла к добру.
6: Это невозможно.
2: Вовсе нет. Ты можешь принять такое решение.
6: Я хотел. Но я был плохим всю жизнь, и какой смысл быть хорошим?
2: Это никогда не поздно.
6: Никогда?
2: Никогда. Вот твой шанс. Возьми. Твоя жизнь изменится. У всех был такой шанс. Правда, Мэгги?

0: Добро всегда победит зло. Зло – это ложь, а добро – истина.
1: Я недостоин истины.
0: Достоин. Так же, как и все. Я тоже была плохой.
1: Правда?
0: Тебе надо освободиться от лжи.

0: куда все подевались?
1: Есед и Мэгги в Грифовом лесу.
0: Вот это да!
2: В Грифовом лесу? Там же очень-очень страшно!
3: Там живут конюки, которые едят крокодилов.
4: Наверное, их нужно долго жевать.
0: Зачем они туда полетели?
1: Думаю, Есада хотел показать что-то Мэгги.
2: Я думаю, мы должны Мэгги кое-что показать. То, что она такая чудесная птица.
1: Хорошая идея, Том.
2: В самом деле? У меня хорошая идея? О, как я рад!

0: Так, так, так. Хорошая работа, Деван. Ты заманил две новые жертвы.
1: Убирайся вон, ворон.
0: Какие грубые слова от такой жалкой маленькой птички. Вспомни, как все тебя вокруг боятся. Как другие птицы съеживаются от страха, когда ты рядом. Как тебя уважают за твою злую силу.
2: Ты же знаешь, это ложь. Силой никогда не добьешься уважения.
0: Молчать, голубь! Ты меня зверски достал!
1: Ты знаешь, какой выбор тебе надо сделать.
3: Мне нужна помощь. Помоги мне быть хорошим.
0: Ну зачем тебе уподобляться жалким птичкам? У Доды ненавидят его. У него ничего нет. С ним дружат только бедные, нищие, слабые. А? Ты же не такой.
3: Я такой. Мы все такие. Помоги мне быть добрым.
2: Помогу.
4: И начиная с того дня, Деван рассказывал всем о великих делах, которые сделал для него Йесада. Другие конюки, грифы и кондоры были поражены его историей.
5: Значит, и мы можем быть добрыми. У нас правда есть выбор?
3: Да, это так.
5: Ха, тогда мы согласны. Нам надоело быть плохими.
0: Ты переступил черту, голубь. Я найду способ, чтобы уничтожить тебя и твое жалкое учение.

0: Что все это значит? Я забыла о каком-то празднике? Это сюрприз!
1: Это для тебя!
2: Ты столько для нас делаешь!
3: Но мы часто забываем сказать тебе спасибо!
1: Пожалуй, почти всегда!
0: И мы решили устроить праздник в честь тебя, Мэгги! Спасибо! Это огромный подарок для меня!
1: Никогда не поздно изменить свою жизнь! У всех нас есть свобода выбора! И еще, всегда можно найти время, чтобы сказать спасибо тому, кого ценишь!

Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Яна Перетядько и Алексей Семенчук. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

Истории Люси Робин. Настойчивость.

0: В одном замечательном красивом лесу вместе со своими прекрасными родителями жил маленький ежик Тони. Тони был веселым и любознательным. Он любил играть с друзьями, бегать, прыгать, петь, рисовать и многое другое. Одним солнечным утром, когда Тони напевал себе под нос песенку, его посетила идея.
1: Ух ты! Я так классно пою! Может, еще и научиться на чем-то играть нужно? Например, на пианино! Точно! Все, решено! Иду в музыкальную школу!
0: Тони отправился в лесную музыкальную школу, где его приветливо встретила учитель леса.
1: Здравствуйте! Я хочу научиться играть на пианино. Можно мне?
0: Сказал Тони. Хочешь? Значит, научим. Садись, сказала учитель и стала объяснять Тони, как создается музыка. Лиса рассказывала о нотах, о том, что нужно разрабатывать пальчики и многое другое.
1: Хорошо. А играть? Когда будем играть?
0: Вот это нота до, а вот это ре.
1: Да, все, я понял. Я начинаю играть. Что-то не получается. Почему это?
0: Нужно немного поучиться и заиграешь. А это нота ми.
1: Вот что, выучил. Ми, до, ре, помидоры, начинаю. Ой, не получается.
0: Ну, на это нужно время. У тебя обязательно получится.
1: Что-то мне не нравится так долго сидеть без толку. Пойду я.
0: Выйдя из музыкальной школы, Тони решил пойти записаться на футбол, ведь он отлично бегал. На стадионе было шумно, и много ребят гоняли мяч. Ёжика приняли в школу и сразу же отправили на тренировку.
2: Делаем разминку, 20 приседаний.
1: Ой, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, Я пошел, я готов. Давай.
2: Нет.
0: Сказал тренер.
2: Еще 10 отжиманий.
1: Ну ладно.
0: Согласился ежик и с трудом отжавшись, пошел к выходу на поле. Но его снова остановил тренер.
2: А теперь, Тони, еще 20 минут на скакалке. Давай, давай,
1: иди.
2: Делай, делай.
1: Все. Фу.
0: Наконец, после разминки, ежик вышел на поле. Его поставили вратарем. Ежик был не очень доволен.
1: О, что это мне за футбол такой? Мяч ловить? Да я забрал.
3: Ой, ой, мой нос, мой нос, мой нос.
0: Тони пропустил гол, и мяч разбил ему нос. Тони понял, что играть в футбол у него тоже не получается. Ежик задумчиво брел по лесным тропинкам и вышел к речке. Там он увидел бобров, которые строили плотину. Ему очень понравилось, как быстро плавали бобры.
4: Извините, а вы могли бы научить меня плавать?
5: Конечно,
0: сказал радостно бобер.
5: Смотри и повторяй. Значит, делаешь лапками раз, два. Нет, стой, стой, в воду не заходи. Пока что стой на берегу и смотри.
0: Ежик старательно повторял все движения.
1: А, так я уже все выучил. Так, ну все, я пошел.
0: Сказал ежик и побежал в воду.
5: Только на глубину не заходи.
1: Ой, ой, спасите, помогите, я плавать не умею, ой!
0: Бобер доставил ежика на берег и хотел было продолжить урок, но ежик молча ушел в лес. В своей комнате ежик сидел и плакал.

0: Привет, сынок.
1: Что случилось?
2: Я ничего не умею я.
0: Ну, я бы так не сказал. Ты уже многое умеешь.
2: На пианино я играть не умею. И футбол я играть не умею. И плавать я не умею.
0: Но этому всему нужно научиться.
3: Сказал папа, обняв Тони.
2: Ага, я уже учился.
0: Да?
3: Удивился папа.
0: А когда?
2: Сегодня. Всему сегодня учился. И ничего не умею.
0: Просто в некоторых делах нужна настойчивость и упорство.
4: А что это такое?
3: Сказал ежик, вытирая слезы.
0: Невозможно научиться чему-то за один раз. Нужно настойчиво стараться и трудиться много дней, а иногда и много лет. И тогда ты научишься.
2: Ты хочешь сказать, что учиться играть на пианино нужно целый год?
0: Да, даже больше. И в этом деле нужна настойчивость, чтобы не сдаться, а упорно трудиться. Поэтому не плачь. Ты пока что ничего не умеешь, потому что настойчиво не учился этому.
2: Да? Мне аж легче стало. Завтра пойду опять в музыкальную школу записываться.
0: Молодец, сынок. Так держать.
3: Важно помнить, что в любом деле нужна настойчивость и время. Учись, старайся, пробуй, и у тебя все получится. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Добро пожаловать на первый из 8 дополнительных вечеров для семьи, которые объединены одной общей темой «Если бы любовь, троеточие». Сегодня мы начинаем с вами разговор на очень важную тему. Надеюсь, мы увидим слайд. Тема такая: «Где создаются браки?» Вы провели некоторое время в обсуждении этого вопроса по итогам просмотренного видеоролика. И, конечно же, у каждого из вас и на уровне познания Священного Писания, и, естественно, в собственном опыте есть определенные воззрения на этот счет. Нас интересует, что можно узнать из человеческого опыта, а главное, из Божьей книги, из Священных Писаний, из Библии, для ответа на этот очень важный вопрос. Если кому-то из вас покажется, что для состоящих в браке этот вопрос не актуален, не убегайте пока, побудьте несколько десятков минут для того, чтобы удостовериться, что тем, кто уже в браке, правильный ответ на этот вопрос сформулировать для себя на базе Священного Писания тоже очень важно для того, чтобы продолжать пребывать в семейных отношениях. Хочу предложить вам образец поэзии Николай Доризо. «О, как нам часто кажется в душе, что мы, мужчины, властвуем, решаем».

как будто парус кораблю. Три слова «Я тебя люблю». Три слова вечных, как весна, такая сила им дана. Три слова и одна судьба, одна мечта, одна тропа. И вот однажды, все стерпя, ты скажешь: «Я люблю тебя». Какую тему поднимает поэт здесь? Одно дело сказать «я тебя люблю» в самом начале, когда молоды и красивы, когда гормоны бьют ключом, когда кажется все розовым и безоблачным, а другое дело все стерпя сказать однажды, спустя долгие годы совместной жизни, и сказать с тем же чувством «я люблю тебя». Степан Щипачев. «Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет, слякоть и пороша, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить». Итак, где создаются браки? Кто инициатор, на ком лежит ответственность? Как сохранить любовь на протяжении лет совместной жизни? Многие считают, что очень важно в самом начале совместного семейного пути дать друг другу обет верности. Рассказывают одну историю именно на эту тему. Однажды он и она, совершенно юные, признались впервые друг другу в любви. Он попросил: «А можно я тебя поцелую?» И она разрешила. И они беседовали, они планировали, где будут жить, как их жизнь сложится и какими их будут взаимоотношения. И они дали друг другу обет любить друг друга до конца дней своих. И договорились: завтра встретимся на этой же скамеечке. И вот, когда он пришел туда, на следующий день ее там не было. Он сидел, ждал, горевал. И не знал он, что родители ее перевели в другой детский садик. Есть у нас кто-нибудь, кто любовь сохранил с возраста детского сада, где там уже было принято решение, что наш брак создается иноосновательно, надолго? История одной любви. Вы чувствуете, что мы движемся от поэзии к народной мудрости и пытаемся посмотреть на этот вопрос как можно многограннее. Так вот, Моузес Мендельсон, дедушка знаменитого немецкого композитора, был далеко не красив. Помимо небольшого роста, его портил гротескный горб. Однажды он приехал в гости к одному гамбургскому купцу, у которого была прелестная дочь по имени Фрумтье. Моузес безнадежно влюбился в девушку. Однако его уродливая внешность внушала Фрумтье отвращение. Когда настала пора уезжать, Моузес набрался смелости и поднялся по ступенькам в ее комнату, чтобы воспользоваться последней возможностью поговорить с любимой. Она была прекрасна, как ангел, однако упорно отказывалась на него смотреть, что причиняло ему боль. После нескольких безуспешных попыток завести разговор, Моузес робко спросил: «Скажите, вы верите, что браки совершаются на небесах?» «Да», – ответила она, по-прежнему уставившись в пол. «А вы?» «И я тоже верю», – отозвался он. «Видите ли, всякий раз, когда мальчик появляется на свет, Господь на небесах объявляет ему, на какой девочке ему впоследствии предстоит жениться. Когда я родился, мне тоже показали мою будущую невесту, но при этом Всевышний добавил: твоя жена будет горбатой». Умен был, правда? Ну, вы сейчас еще более оцените его ум. И тут я воскликнул: «О нет, Господи, женщина с горбом – это такая трагедия. Молю тебя, Боже, отдай горб мне, а она пусть будет красавицей».

Тут Фрумтье впервые подняла на него глаза, и где-то в глубине ее души шевельнулось смутное воспоминание. Она протянула Мендельсону руку, а позже стала ему любящей и преданной женой. Сообразил, кто создал брак в этой ситуации? Мы подошли, наконец, с вами к истокам любви, к Священному Писанию, где говорится прежде всего о том, что подлинную любовь и, соответственно, супружеское счастье нам следует искать у Творца всего. Я хочу прочитать для вас из книги пророка Исаии 62 главы, 5 стих. Исаии 62 глава, 5 стих говорит. Господь говорит так. «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». И дальше. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Итак, Господь говорит о ком? О народе своем, об Иерусалиме. И использует язык влюбленного, как юноша сочетается с девой, как жених радуется о невесте, так я радуюсь о тебе. То есть Господу нашему знакома влюбленность, знакомо состояние и ощущение, и чувства, и эмоции, которые испытывает жених накануне свадьбы, когда он радуется о своей невесте. В книге пророка Иезекииля, в 16 главе, в стихах 7 и 8, Господь прообразно рассказывает о своих взаимоотношениях вновь со своим народом Завета и говорит, 16 глава, стихи 7 и 8, «Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая и достигла превосходной красоты». Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилья риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь, и ты стала моею». Господь здесь предстает в образе жениха, который вступает в заветные отношения с невестой. Он представлен здесь в образе вот того, кто радуется этим взаимоотношениям. И еще один отрывочек. Книга пророка Осии, 2 глава, стихи 19 и 20. Осии, 2 глава, стихи 19 и 20. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде, и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Вновь Всевышний обращается к своему народу, народу, с которым он состоит в заветных отношениях, и говорит, «Я обручу тебя, и ты будешь моею». Таким образом, мы узнаем, что Господь наш, Творец наш, является источником любви не только в смысле вот такой, знаете, платонической любви, как говорят, не только такой вот любви, которая представляет собой жертву, служение, хотя вне всякого сомнения Господь наш таков. Он любит также и вот этим измерением любви. Ему знакомы чувства, которые испытывает жених и невеста. Он, Творец наш, является автором любви и чувств, которые соединяют двоих вместе. Потому, естественно, к Нему нам нужно обращаться всякий раз, когда мы задаем вопрос о том, как же найти, как же сыскать, как же сподобиться этой любви, которая была бы столь же крепкой, столь же вечной, как Божья любовь. И слава Всевышнему за то, что у нас есть Библия, Слово Божье, Священное Писание, где о любви очень много сказано. Господь делится секретами любви. Господь рассказывает о том, как Он любит и как любить. Кстати, вот то, что я прочел для вас из второй главы книги пророка Осии, где сказано «обручу тебя мне». Здесь есть семь измерений вот этого обручения, когда двое становятся одним. И в народе Божьем появилась традиция во время обручения, во время свадебного шествия, во время заключения брака
невеста 7 раз обходит вокруг жениха. И читаются вот эти слова. «И обручу тебя мне навек» – раз. «И обручу тебя мне в правде» – 2. Слышали выражение «окрутила жениха»? Вот это оттуда. Это оттуда. И это основано на словах Божьих в Священном Писании. Так вот, обращаясь к еврейской традиции, мы найдем много интересного там, ибо это народ, который прожил со Словом Божьим 3,5 тысячи лет уже на сегодняшний момент. Римская Матрона спросила раби Иоси бен Халафту, «За сколько дней Господь создал мир?» И он отвечает, «За 6, ибо так написано в книге Шмот, это книга Исход, 31 глава, 17 стих, «За 6 дней создал Господь небо и землю». А чем он занимается с тех пор, задает вопрос представительница языческой религии. И Рави отвечает, он заключает браки. С тех самых пор Бог занят заключением браков. Такой-то будет мужем такой-то и так далее. «Но это и я могу делать», – сказал Матрона. «У меня много рабов и рабынь. Я могу легко составить из них пары». Раби Иоси сказал, «Тебе кажется, что устраивать браки очень просто, но для Бога это так же трудно, как заставить расступиться Красное море». Вы понимаете теперь, почему не везде у всех ладно, да? Это трудно даже для Бога составить удачную пару. После того, как раби Иоси ушел, Матрона выстроила 1000 рабов в один ряд и поставила напротив них 1000 рабынь. Потом она приказала, такой-то станет мужем такой-то и так далее. Браки были заключены в тот же вечер. Как вы думаете, что произошло? На утро новобрачные пришли к Матроне. Один с раненой головой, другой без глаза, третья со сломанной ногой. Они стали кричать, я не хочу эту женщину, я не могу жить с этим мужчиной. Римская Матрона послала за раби Иоси и сказала ему, твоя Тора права, и то, что ты мне сказала, истина. Раби Иоси ответил, вот видишь, ты думала, что устраивать браки – легкая работа, а оказалось, что легче заставить расступиться Красное море. Итак, мы подошли непосредственно к ответу на вопрос, где создаются браки? Кто создает семьи? Приглашаю вас теперь обратиться к апостольским писаниям, к учению Иисуса Христа, которое отражено в Евангелии от Матфея, в 19 главе, в стихах с 4 по 6. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 4 по 6. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Каков библейский ответ на вопрос, кто создает браки? Ответ? Что Бог сочетал? Согласно тому, о чем говорит Иисус Христос, именно Бог занят составлением браков. Он является автором семейного союза. Однако в том же Священном Писании, в том же Слове Божьем мы находим и иной ответ на этот вопрос, на вопрос, кто создает браки. В данном случае я хочу предложить вам почитать из книги Притчи, 14 главы, 1 стих, Притчи 14:1. Сказано так, «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Что значит «устроит дом свой»? Кто думает, что о строительстве, о возведении стен, потолка, крыши идет речь и так далее? Нет. «Устроит» значит что? Значит, создаст вот эти взаимоотношения, что в действительности они состоятся, что двое станут одной плотью и так далее. То есть, когда говорится о том, что мудрая жена устроит свой дом, речь идет именно вот об ответе на вопрос, который мы задали. Кто создает брак? И ответ кто? Жены, давайте громче, это в вашу пользу. Мудрая жена, да? Так сказано, мудрая жена. Но, к сожалению, тут же написано, а глупая
разрушит его своими руками. Итак, перед нами вопрос. С одной стороны, говорится о том, что Бог создает брак, Он сочитывает двоих, Он соединяет два сердца, Он двоих делает одной плотью. С другой стороны, Священное Писание говорит о том, что это в руках людей. Есть ли здесь противоречие? Приглашаю вас вот взглянуть на определение такого очень важного понятия, как благословение. Скажите, когда жених и невеста идут в церковь на венчание, для чего они туда идут, как правило? Получить благословение, так? То есть считается, что это очень важно. То есть для тех, кто в Бога верит, для тех, кто в церковь входит и так далее, Христову веру исповедует, считается очень важным получить в церкви у алтаря благословение на их семейный союз. Так вот, многие относятся к благословению как к чему-то похожему на волшебное зелье. То есть, если знаешь, если вот что-то такое вот он скажет, вот какие-то манипуляции произведет, вот тот облаченный, естественно, в одежду соответствующую, знающий правильные слова, то вот как будто нечто такое произойдет, знаете, такое вот на уровне сверхъестественном. И эта пара теперь будет навек благословенным. Благословение часто воспринимается как нечто, что идет помимо человека, и что человек, если удостоится, обретает, несмотря на какие-то свои действия или бездействия. То есть благословение – это как будто нечто, сообщаемое человеку сверх человека. Это распространенное мнение. Благословили ли вас в церкви? Да, значит, благословены. Нет, значит, не благословены. Естественно, в таком понимании есть доля правды. Однако, давайте посмотрим, что говорит Священное Писание о природе благословения непосредственно там, где больше всего в Библии о благословениях говорится. Это, естественно, 28 глава книги Второзакония. Второзаконие, 28 глава, я предлагаю вам прочитать вместе стихи 2, 3, 6 и 8. Второзаконие, 28 глава, стихи 2, 3, 6 и 8. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе...» Кто помнит, что дальше? «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Дальше стих 3. «Благословен ты в городе и благословен на поле». И дальше идет перечисление разных благословений. «Благословен ты при выходе твоем и благословен ты при входе твоем». Дальше «пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Благословение является, во-первых, согласно Священному Писанию, следствием жизни по законам Божьим, если будешь слушать, если будешь соблюдать, если будешь хранить, если будешь исполнять заповеди Божии, которые я даю тебе для блага, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим вовек, то тогда придут благословения. Но это даже еще не все. Обратили ли вы внимание на вот эти формулировочки? Посмотрите на экран. Благословен где? В городе, на поле, при выходе, при входе, во всяком деле. Что подчеркивается? Бог благословляет усилия человека. Он не может благословить бездействие. Бог не может благословить человека в обход самого человека. Бог не может сообщить ему вот дополнительную благодать свою, а человек в это время ничего для этого не делает. Бог благословляет именно не безделье рук, а дело рук. Когда ты входишь и выходишь, никогда лежишь на кровати. Когда ты действуешь, когда ты там, и здесь, и тут. То есть мы видим, что благословение – это то, что Господь делает в качестве помощи человеку, который трудится над тем или иным проектом сам. И вот благословение можно иллюстративно представить как увеличение КПД. Коэффициента полезного действия. Вот человек действует, допустим, преодолевая определенные
вот препятствие, да, силу трения, там, с одной стороны, или силу инерции, с другой стороны, и благословение, давая дополнительные силы,

как бы вот смазывает весь этот механизм маслом. То есть легче становится, прилагая те же самые усилия, человек получает больший результат, это больший коэффициент полезного действия. Но действует по-прежнему кто? Человек. Поэтому, когда двое идут к алтарю за благословением, они не должны ожидать, что они сейчас нечто получат, что вместо них будет делать их счастливыми. Благословение Господне – это благословение на труд, это благословение на усилия, это благословение на жизнь сообразно воле Божьей, благословение по своей природе, которое многим нужно в семье, это именно благословение усилий. Потому вопрос, кому из вас нужна невеста? Есть такие? Кому из вас нужен жених? Так? Вы как себе представляете Божье благословение вот в этой ситуации? Значит, представляете, она на белой лошади подъезжает прямо к вам, в вашу квартиру на 9-м этаже, и говорит, вот она я, с высшим образованием, с тройной зарплатой и так далее, так далее, так далее. И полностью готова все ваши, как говорится, желания. Так? Нет. Нет, вам надо спуститься, дорогой, с 9-го этажа. Вам нужно пойти туда, где водятся невесты. Вам нужно с ними знакомиться. Вам нужно смотреть, вам нужно вникать. Вам нужно работать. И тогда Господь благословит. А жених нужен то же самое. Многим нас ждут, знаете, вот как вот в век трубадуров, вот взобрались на свою башню и ждут, когда придет принц и позовет. Прыгай, как говорится, ко мне на все готовенькое. Нет. Нет, благословение – это труд человека, который сотрудничает с Господом. Потому нужна невеста – работайте. Нужен жених – работайте. Нужны хорошие, счастливые взаимоотношения с мужем и женой – работайте. И Господь обязательно благословит, если вы будете действовать сообразно Его воле. Продолжая разговор о природе благословения, мы находим, что в Священном Писании неоднократно раскрывается, подтверждается, постулируется вот этот вот принцип сотрудничества человеческого и Божьего начала. Вот, например, книга Исход, 17 глава, стихи с 8 по 13. 17 глава, с 8 по 13. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор зашли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень, подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча. Вот яркий пример сотрудничества Божьих и человеческих сил. Скажите, раз у Моисея жезл в руке, раз он руки поднимает, и тут, как говорится, битва идет сама собой, зачем воевать? Зачем нужно оружие? Зачем нужны войны? Зачем нужно там им потеть? Зачем там нужно бороться, свою жизнь подвергать опасности? Если это они делают. Так? То есть две крайности. Кто-то мог бы сказать, достаточно Моисею просто благословить, и все. Само собой будет. А кто-то мог бы сказать, подождите, а при чем здесь Моисей? Я сражаюсь. У меня меч, у меня оружие. То есть вот именно вот это содействие естественных физических законов, приложение физических естественных сил, с одной стороны, и Божья сила, Божье вмешательство, Божья победа, с другой стороны – вот это соединенное вместе дает положительный результат. Потому, когда мы говорим о благословении, когда мы говорим о том, где создаются браки, и Бог ли их создает, или человек создает, мы должны найти вот и утвердить одно очень важное слово – сотрудничество. Есть еще один термин – синергия, совместная объединенная энергия нескольких сил. Бог и человек сотрудничают, и вот тогда в действительности можно ожидать благословения в любом деле, и в особенности в таком важном, как семейная жизнь. Мы продолжим разговор на эту тему во второй половине нашей встречи сегодня.

Слава Богу. Я тогда только поддержу то, что брат говорил, немножко продолжу. Мысли очень похожие у нас. Вот когда брат говорил нам о любви, о такой сильной любви, да, о стремлении, вот он сравнивает ее с таким страстной, такой сильной любовью, то это то, что Господь нас с вами учит в последнее время, да, последние месяцы. И я хотел чуть-чуть сказать на такую тему, я могу назвать ее очень коротко, тест любви к Богу. Тест любви к Богу. Сразу у нас возникает, какие могут быть вопросы. Тест, то есть экзамен, да, тест, проверка. И на днях меня коснулось одно слово, оно сильно в моем сердце, это Иоанна 14 глава. Кстати, Иоанна, вот Евангелие, там же и про Марфу, и о Марии, да, и Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир», все о любви. И здесь есть несколько таких, очень коротко скажу, несколько признаков того, если мы действительно любим Бога. Мы иногда с вами не сомневаемся, да, мы любим Бога, но есть все-таки показатели, хотим ли мы это знать, правда же, некоторые из них. И вот здесь брат нам уже рассказал такой яркий пример, когда женщина такую огромную сумму пожертвовала. Я посидел, посчитал, ведь у всех заработная плата разная, но если даже минимальную зарплату взять и умножить на год, на 12 месяцев, да, то это большая сумма. Вот большая сумма, чтобы просто взять и подарить. Это говорит о любви. И сказано, она возлюбила много, поэтому прощаются ей грехи многие. Вот эта любовь к Богу, и любовь, она ведь является на самом деле важным и самым главным. И вот в Евангелии Иоанна 14 главе Христос говорит так, 14:15, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть мое слово. Заповедь, если конкретно брать, он имел в виду свою любовь. Иоанна 15, ведь раньше не было разделено на главы 14-15. Это была все еще та же встреча со Христом с 13 главы «Тайной вечери», да? И там Иисус говорил, вот с 13 главы по 17, там включительно. Это просто была речь Иисуса с учениками. Это Евангелие Иоанна, да, сколько там? 21 глава, по-моему, и из них несколько глав уделяется только одному вечеру. Это 13 глава, где Христос умыл многие, начал им говорить. 13, 14, 15, 16, 17 главы. 5 глав. Это лишь описывает один вечер, как Христос говорил с учениками. Он говорил очень важные вещи. Обычно на прощание говорят, ну, что-то самое важное, самое главное. Господь говорит, если вы любите меня, если любите меня, то соблюдите, то есть сохраните Слово, исполните его. То есть отношение к Божьему Слову, о чем мы слышали в воскресенье и прошлую неделю, это показатель любви к Богу. Когда мы кого-то любим, то мы очень внимательны к тому, что он нам говорит. Например, мы любим своего папу, и мы очень внимательны. Что папа нам скажет? Вот нашему папе, допустим, вот 95-й год. И поэтому родные ищут момент, когда он бодрее себя чувствует, когда он такой не очень усталый, когда он может что-то сказать очень важное, поговорить, благословить еще определенное, еще кто-то, потому что постоянно дети, внуки, правнуки. И, знаете, сестра, которая заботится, она смотрит, чтобы папа мог, вот что он скажет. И мы, для меня было так важно, что же он скажет мне, потому что я люблю его. Да? Для нас очень важно, что нам скажет кто-то, близкий друг. У кого-то есть популярная какая-то личность. Молодежь многие любят, некоторые любят футболистов. Там тот же Роналдо, например, там приятный, красивый, высокий человек. И вот людей интересует, что же он говорит, что Роналдо там говорит. А почему Роналдо живет с своей мамой до сих пор? А почему он с мамой живет? И вот он отвечает, что мама, мы жили в бедности, мама голодная, ложилась спать, она отдавала мне последнюю еду, работала весь день и ночами еще уборщицей, чтобы мне купить кроссовки, там, ну, вот эту обувь, бутсы или как, чтобы футбол и так далее. И он описывает, то есть для него очень дорога мама, и он дорогой, богатый человек. До сих пор мама живет с ним, он говорит, я хочу, чтобы она ни в чем не нуждалась, все, что я имею, чтобы с ней разделить. И поэтому мама живет со мной, она помогает моему сыну. Вот он так решил. И некоторые спрашивают, правильно ли поступил этот молодой человек? Там спрашивают, ну, люди там ищут. Смотрите, а раньше ведь как? Если заботиться, да, о родителях, да, то родителей
стараются брать, заботиться прямо в дом. Сейчас появляются некоторые услуги, ну, они к нам, к славянским народам, очень мало привычны. Это когда пожилых, престарелых родителей определять. Но это делают в крайнем случае. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, ну, трудно расставаться. Но когда очень-очень сложная ситуация, тогда прибегают к помощи, скажем так, социальных служб. Но когда ты любишь человека, ты хочешь его слушать. И нам важны истории, может быть, даже который раз услышать, что рассказывает мама, бабушка, дедушка. Я это переведу сейчас к Иисусу. Вот Мария сидела и слушала. Она любила Господа, и она очень, очень внимательна была. Когда приезжают особенные проповедники, гости, вот недавно был пастор Генри Мадава, мы все очень внимательно слушали, мы понимаем, что это Божий избранный человек, и что он нам скажет, и так далее. И можно разные примеры. Например, если люди любят друг друга, допустим, молодые люди влюблены, они могут часами разговаривать, им очень нравится общаться. Поэтому они в телефонах, они в чатах, и они лично общаются. Это безусловно. Теперь смотрите, в чем любовь к Господу? Я специально это все говорю, чтобы мы сравнение, степень сравнения сделали в своей жизни, что насколько мы любим Слово. И Он говорит, если вы любите Меня, то соблюдаете Мое Слово. И вот 21 стих говорит еще, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Вот некоторые хотят просто получить внимание. Смотрите, я бы мог сказать так, кто слушает слова Господа, он любит Бога, но недостаточно слушать. Мы иной раз, и когда люди рады, что мы просто рады, что люди слушают. Вот человек слушает, а для Христа это недостаточно. Помните, Николай, как он сказал, кто слушает слова Мои и не берет свой крест,

слушает слова мои, но не берет свой крест и следует за мною, тот недостоин меня. И поэтому я не могу сказать, вот кто любит Бога, тот его слушает. Вот это, можно сказать, просто необходимо. Вот слушать это уже как бы обязательно. Но вот Бог хочет, чтобы мы не просто слушали. А часто Израилю Бог говорил, слушай, Израиль, Господь есть Бог единый, слушай, народ мой. Господь обращал внимание. Но Бог говорит другое, соблюдать. И когда мы читаем Слово, а там написано, идите проповедуйте Евангелие всему творению, и сразу, если мы любим Господа, нам надо, значит, проповедовать, значит, надо рассказывать. Помните, брат Руслан здесь был во время Гедри Мадава, он еще приглашал сюда такой человек, Руслан из Вильнюса. И он сегодня мне пишет, Владимир, мы будем летом палаточное собрание, если у вас есть опыт, поделитесь. Вот палаточное собрание у нас будет в Таллине. Вот смирение в таком. Я ему звоню, он говорит, как я рад слышать ваш голос. Смотрите, человек хочет проповедовать Евангелие, а это есть исполнение Божьей заповеди. Пример, да, друзья? Дальше. Делаем добро, если мы помогаем бедным, да, кому-то пожертвуем в Украину, в Россию, вот в Ивангород, например, скоро я пойду. Одна женщина дала мне 10 тысяч рублей. Но надо, чтобы было бы еще, конечно, чтобы Бог дал бы еще. Если мы хотим вот послужить, тогда это будет любовь Божия. Если мы не захотим служить, значит, мы не соблюдаем Слово Божие. Ну, так получается. Ну, то есть, если мы знаем, что кто-то в нужде там, да, кто-то в беде, в России, в Украине там где-то, и мы закрываем сердце, написано, как обитает в том любовь Божия. Ну, это просто примеры. Но сейчас давайте я сосредоточусь на Слове. Господь говорит в 15 стихе, «Если любите Меня, соблюдите заповеди». 21. «Кто имеет заповеди Мои», то есть, кто слушает Слово, имеет в своем сердце, соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня... Это, к этому я вернусь дальше. Следующий стих. «Кто любит Меня», 23 стих, «тот соблюдет Слово Мое». То есть, если мы на самом деле любим Бога, мы будем не только слушать Его, вот люди слушают, но мы хотим сделать то, что хочет. Когда человек умирает, его желания хотят исполнить. Вот его самое главное – завещание. Есть завещание относительно материальное, а есть завещание – это желание какое-то. Например, вот одна бабушка у нас уходила в вечность, умирала, Валентина Федоровна Левченко. Она последние несколько месяцев жила у Надежды Вайнанен дома. То есть, и она, у нее было желание, она сказала – обязательно вот эту фотографию приклейте мне на могилку там. И поэтому вот эта женщина, она старалась все сделать, чтобы эту фотографию... И вдруг эта фотография как бы отпала она, ну как-то там... Извините, у нее была ее фотография, но она была, ну как бы сказать, ну проблема с этим была. И эта фотография была у меня дома. И вот эта женщина, Надежда, она много-много раз подходила ко мне. «Брат Володя, я уже сделала другую в России. Но если вы можете вот эту фотографию найти...» Я стал искать, и среди фотографий я нашел вот эту металлическую фотографию. Она так обрадовалась. Это было ее предсмертное желание, чтобы там рядом с ее мужем была ее фотография. И вот когда человек... Мы любим человека, мы постараемся сделать все, что он просит у нас, все, что в наших силах. Согласитесь, да? И поэтому вот такое отношение должно быть к Слову. Вот почему мы ходим в церкви. Вот почему мы слушаем проповедников. Вот почему мы включаем аудиобиблию. Потому что это слова самого Христа. Он сказал, слово, которое я говорю, оно не мое. Это то, что я слышал от Отца. И теперь я скажу три обещания Бога. Три обещания Бога. Заключение моей вот маленькой дополнительной проповеди к словам Николая. Оно меня коснулось. Три обещания. Первое. Если вы любите Меня, то соблюдите заповеди. А какое обещание? Старое слово «обетование». Я умолю Отца, и Он даст вам Святого Духа. Смотрите, если мы любим Бога, мы соблюдаем Его Слово, и Бог нас посетит Святым Духом. Аллилуйя. Дайте Богу славу. Он нас даст Святого Духа. Он будет наполнять собрание, Он будет наполнять нашу жизнь, потому что мы любим Его Слово, и Он благословит нас Святым Духом. Второе обещание, 21 стих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». А кто любит Меня, то есть кто любит Слово, тот будет возлюблен Отцом Моим. Смотрите, Отец возлюбит. Разве мы не хотим, чтобы наш Отец нас любил, Небесный Отец?

Любил нас. Поэтому нам нужно любить Его Слово. Слово, которое Он сказал Сыну, а Сын сказал нам. Друзья, Слово написано, как я люблю закон Твой. Весь день размышляю о нем. Вот это Слово не покидало меня. Николай, смотрите, вот тест. Тест на мою любовь. Как я люблю закон Божий. Значит, в течение дня я размышляю о нем. Написано, весь день размышляю о нем. Коснулось откровения. Ты едешь на автомобиле, допустим, Валера едет, или Эдик, и ты размышляешь, что вот Господь тебя коснулся. Это любовь к Слову. Вот что значит любовь. Мы не должны ждать небеса, когда мы придем и скажем, и спросим, любил ли я Господа или нет. Пусть Бог точно скажет, что я его любил. Нет, мы должны уже на земле сделать все возможное. Бог нам открывает, как нужно его любить. Нужно так любить его, чтобы потом иметь дерзновение. И когда мы придем в небеса, мы скажем, аллилуйя, Господь, я знаю, ты... Ну, ты примешь меня, ты ждал меня, я люблю тебя и так далее. И вот здесь написано обещание. Кто любит Слово, тот Отец возлюбит. И еще, и я возлюблю, то есть Иисус возлюбит. Кто любит читать Евангелие, кто любит читать Библию, того любит Иисус. Того любит Отец, и Он явлюсь Ему Сам. То есть Иисус даст откровение. Помните Галатам 1 глава? Когда Бог благоволил открыть во мне Иисуса Христа. Я не стал советоваться с плотью и кровью. Открыть во мне. И 23 стих, еще обещание. Иисус сказал в ответ, кто любит меня, тот возлюбит Слово мое. И Отец мой возлюбит его. Дальше. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. То есть мы будем обитать с ним. И поэтому любовь к Слову, это не просто приказ. Оно даст нам обещание. То есть Бог выполнит свое обещание. И тогда Господь приходит. И Он касается, и Он благословляет нас, потому что мы любим Слово. Поэтому какие вы молодцы, что приходите в среду вечером, когда гололед, когда мороз, когда вы идете к Богу. Любовь к Слову, она выражена любовью к Богу. И поэтому те, кто с нами в эфире, если вы любите Слово, и вы смотрите его сейчас, конечно же, вы любите таким образом Господа. Друзья, любите его. Слово есть светильник ноге. Слово есть меч. Слово – это молот, разрушающий скалу. Слово – это, как написано, неподобно ли огню, да? Слава Господу! Оно такое важно. Давайте, пожалуйста, в заключение помолимся.

0: Здравствуйте! Вы пытаетесь сделать много дел одновременно. И это ежедневная реальность вашей жизни. Сегодня мы поговорим о том, как справиться с многозадачностью. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Многозадачность, умение справляться с множеством дел разного плана. Казалось бы, это сегодня действительно реальность нашей жизни. Сегодня в любой компании нужны такие сотрудники, которые готовы брать на себя множество задач. И человек, допустим, женщина, которая строит карьеру и занимается семьей, тоже вынуждена постоянно решать множество задач ежедневно, да? И как бы кажется, что это уже стало, ну, привычным. Угу. И скажите, вот действительно ли многозадачность вредна, как говорят некоторые, или это просто реальность жизни, и это сегодня нормально?
1: Угу. Да, на самом деле очень актуальный вопрос, и вокруг него есть много и мифов, и уже мнений разных. И тут важно понимать, что многозадачность бывает разной. Часто под многозадачностью люди понимают одновременное выполнение разных задач. Но на самом деле важно понимать, что есть многозадачность, а есть мультифокус. Так вот, мультифокус, его именно не существует у нашего мозга. То есть у нашего мозга нет способности фокусироваться на сложных каких-то задачах, например, интеллектуальных, творческих, сразу одновременно на нескольких. Он переключается. То есть он не может делать что-то одновременно, да, одновременно концентрироваться, например, писать статью, да, и одновременно, например, решать какую-то задачу, да, там, например, по физике, да. То есть это одновременные задачи. Мозг переключается. И на переключение мозг тратит ресурс. То есть это тоже занимает определенное время. И вот это вот постоянное переключение, на самом деле, оно в длительном, таком длительном периоде жизни, когда ты должен вот так часто переключаться, оно приводит даже к снижению IQ. То есть настолько это понижает еще и эффективность человека, когда ему приходится очень часто переключаться, потому что он якобы думает, что он находится в режиме многозадачности, на самом деле в режиме мультифокуса. И есть такая иллюзия, что да, я смогу и то делать одновременно. Да? Но на самом деле очень много ресурса тратит на переключение своего внимания. Но есть многозадачность, которая реальна. Это когда мы выполняем несколько дел, но они все автоматизированы. Например, два дела автоматизированы, а одно интеллектуальное. То есть на одном мозг

0: концентрируется, свои ресурсы использует, а на остальные автоматически он уже не тратится. Ну, например, мы бежим, например, у нас пробежка, и мы слушаем музыку или аудиокнигу. Мы же два дела выполняем одновременно, да? Но мы от этого не устаем. То есть так, как могли бы устать, если бы выполняли две сложные задачи одновременно, да, потому что мозг бы постоянно переключался. А мы выполняем одну автоматическую, мы не отслеживаем, как мы бежим, да, это уже автоматическое действие, но мы слушаем, например, аудиокнигу, и мы на этом сконцентрированы. Например, человек ведет машину, и многим кажется, ну, я могу вести машину и разговаривать по телефону одновременно, да, хотя нет. Нет, ведение машины не относится к автоматическим действиям, даже если мы это делаем давно. И даже проводились исследования о том, насколько падает эффективность человека, его безопасность вождения за рулем, когда он разговаривает по телефону. Это просто аппарат голосовой, да, это он держит телефон, неважно. Падает его концентрация внимания на дороге. То есть действительно получается, что человек выполняет две сложные задачи. А вот что интересно, не то же самое, если человек будет сидеть рядом, как пассажир, и общаться. И чем же это отличается? Казалось бы, я же тоже разговариваю и веду машину. Но то же самое исследование показало, что человек рядом, с которым мы разговариваем, ведя машину, наша концентрация на дороге повышается. То есть безопасность вождения улучшается. Потому что живой человек, он делает паузы, когда мы, например, входим в поворот. Он видит, что какое-то опасное действие, мы замешкались, он это чувствует, и он останавливается в разговоре. А если мы как-то заговорились, повернули случайно голову, что нельзя ни в коем случае, да, делать нужно, постоянно смотреть на дорогу, человек может сказать, смотри, опасно, осторожно, аккуратнее, смотри, какой водитель, да, неаккуратный и так далее. То есть в нашей многозадачности есть факторы, как на таком примере, да, которые могут нам помогать, а есть те, которые могут быть иллюзией и, наоборот, отвлекать.
1: Интересно, кстати. Но вот давайте вернемся к тому моменту, когда вы рассказывали о том, что переключение вредно, да, например, мы выполняли одну задачу, потом стали выполнять другую. То есть вредно оно в каком случае? Когда, какое время может пройти, чтобы я, например, я вот, допустим, пишу статью, сижу, работаю полтора часа на день, я устала, и я сама думаю, сейчас вот я переключусь, посмотрю какое-нибудь видео или проверю почту. Или пойду, налью себе чайку, да, вот, и как бы это что, вредно, ну, переключиться, ну, спустя, например, часа полтора, а если спустя 15 минут я захотела переключиться, я не имею права переключиться вообще, пока я уже до упора не доделаю этот проект?
0: Вот очень хороший вопрос, на самом деле есть даже такая методика, когда нам приходится выполнять разные задачи, что такое правило 90-20. 90 минут мы выполняем какое-то дело, и 20 минут у нас на какую-то другую. Отдых, расслабление, переключение. Как раз мы даем время перестроиться. Не случайно, да, например, пары в университете длятся 90 минут. Это же все ничего, не случайные такие промежутки времени, отрезки времени. То есть 90 минут достаточно, чтобы мы хорошо сконцентрировались, сделали какую-то значимую часть, и потом было у нас время на переключение. Вообще проводилось даже исследование, сколько рабочий, например, ну просто человек, тратит времени на вот такое постоянное переключение. И выяснилось, что до 20-30% рабочего времени тратится именно на вот такое переключение, вхождение в новую задачу. И это очень большой процент. Ну, то есть не я это вычисляла, мне кажется, это очень значительные цифры, которые просто теряются из рабочего времени, которые можно было посвятить чему-то одному. И на самом деле поэтому сейчас становится популярным такой монотаскинг. То есть одно дело выполнять. Да? Вот мы сконцентрировались, мы его выполнили, мы сделали его эффективно, мы направили на это все наши ресурсы интеллектуальные, физические, да, временные. Потом мы сделали передышку и сконцентрировались на чем-то другом.
1: Ну, интересно, да, это, я думаю, и вопрос к менеджерам, управленцам, наверное, да, тем, кто ставит задачи другим, вот, своим подчиненным, чтобы учитывать то, что если постоянно переключать человека с задачи на задачу, он не будет эффективным. Да. И вы говорите, это даже IQ снижает.
0: Даже
1: зачем
0: IQ,
1: так, представляете? Зачем так сотрудника портить, да? Ну, то есть, как бы еще раз опишу ситуацию. Допустим, я сижу, пишу статью. Прибегает коллега и говорит, открой, пожалуйста, есть у тебя сейчас 5 минут, открой, пожалуйста, сейчас вот этот документ, давай-ка сейчас вот что-то там с ним сделаем, надо вот что-то сделать, да. Вот, и если ко мне каждый день по нескольку раз будут прибегать, то открой документ, то сверни это, разверни то, то пойдем в наш кабинет, посмотришь там. Ну, то есть, то значит, работоспособность моя, ну, как

0: условно я говорю, да, моя, угу. да, будет падать, да? Вот, работоспособность такого человека будет падать, он потом будет возвращаться в свой кабинет и тяжело снова въезжать в свое задание. Так, да, я понимаю?
1: Да, это действительно так. Это действительно так. То есть, потому что происходит переключение между двумя такими сложными задачами интеллектуальными. То есть одно дело, когда мы, например, следующая наша задача какая-то более такая автоматическая. Например, возьмем мамочку, да, которая есть дети, есть много задач по дому, которые нужно выполнять, да, и еще нужно типа разговаривать по телефону, или она хочет послушать аудиокнигу, или какую-то программу. То есть таким образом она может совместить даже 2-3 автоматических дела, между ними спокойно переключаться, и это не будет вот такую вот сильно затрачивать ее интеллектуальные ресурсы, но одно всего дело выполнять то, на котором она прям сконцентрировалась бы именно своими интеллектуальными ресурсами. Например, она смотрит программу, да, в то же время она может готовить, да, может что-то нарезать, может тут же там пылесос включить, пропылесосить, да, то есть какие-то такие автоматические задачи, где не нужно особо думать, а как он включается, какими нужны программы, все, это мы уже отвлеклись, мы уже не слышим, о чем идет программа, мы уже обдумываем, так, а как же он там работает, если это что-то новое, да, новый какой-то пылесос был куплен, все, мы не слышим, мы переключились. Как только мы это закончили, мы возвращаемся, так, а о чем тут было? Так, нам надо обратно погрузиться, потому что мозг не может одновременно вот эти две интеллектуальные задачи решать, но автоматически решать может, и переключаться между ними может спокойно и быстро.
0: Угу. Поэтому, я так понимаю, задача каждого человека, у которого много дел. Какая наша задача? Спланировать
1: свое правильно. Время? Спланировать, ага. да, все правильно. Планируем время, расставляем приоритеты, планируем периоды отдыха, то есть конкретно время для вот такого переключения. Мы его прям планируем в график. Мы можем конкретно планировать, что в начале рабочего дня я проверяю почту, да, в конце рабочего дня или еще в середине, например, да. Вот это время я отделяю такой-то задаче, это такой задаче. То есть мы распределяем, мы даем себе возможность концентрироваться и полностью погрузиться, отдаться какой-то интеллектуальной деятельности так, чтобы нас не отвлекали.
0: Ирина, ну вот бывают такие ситуации. Допустим, человек на себя взваливает очень много разных задач. Он очень хочет чувствовать себя нужным. Он боится отказать другим людям, потому что он переживает, что они перестанут в нем нуждаться. И вот в этом случае у него в жизни постоянно присутствует многозадачность, но, наверное, ему нужно научиться говорить «нет». Но как тогда почувствовать свою значимость?
1: Да, поняла вас. Я бы даже разделила это, такую ситуацию, на несколько вопросов. То есть первое – это сама самооценка человека. Второе – это то, что человек, как он именно организует такое количество задач, которые у него есть, да, и многозадачность, это именно один из способов, как он этим, да, пытается с этим справиться, с огромным количеством задач. И третье, это, а как можно иначе, да? И вот первое, это про самооценку, то есть у такого человека, скорее всего, тип самооценки звучит так: я хороший, когда я нужен, я хороший, когда я полезный. Да, и если он действительно полезен, если он нужен, то тогда он внутри себя может сказать: я молодец, и как бы погладить себя по головке, то все хорошо, я как бы контролирую ситуацию, я точно знаю, что меня не отвергнут, да, меня не, можно сказать, не выкинут из этого общества, из какого-то окружения. Да, конечно же, нелегко жить с такой самооценкой, с таким типом самооценки, потому что у тебя очень мало времени на самого себя, на отдых и на баланс в жизни. Потому что такая самооценка часто загоняет вот в эту вот такую ловушку и зависимость от мнения других, от того, что они хотят. И таких людей часто используют. Потому что люди чувствуют, что этот человек никогда не отказывает, что можно на него многое что повесить. И, конечно же, пользуются этим. Поэтому, то есть, если касаемо вопроса самооценки, то тут очень важно, первое, это понять, вот, что действительно у меня вот такой тип самооценки. Потому что, например, людям, которые с ним взаимодействуют, замечая такого человека, важно, что, например, если ему так сказать: ты знаешь, наверное, давай ты не будешь это делать, не будем тебя этим нагружать, как бы мы сами это сделаем. И вот это, если он услышит, что что-то сделают сами, то есть он не нужен, это как будто бы оскорбление. Для человека это звучит как: ты нам не нужен, мы можем справиться без тебя. То есть у этого человека самооценка, что я должен быть незаменим, я должен быть необходим. И если я в чем-то не нужен, все, по мне перестали нуждаться, соответственно, меня не любят, меня не ценят. И вот над этим, конечно, очень нужно работать. Это такой большой пласт, как сформировалась такая самооценка. Конечно же, она такая формируется в детстве, да, с помощью похвалы, постоянной нужности и так далее. То есть это культивировалось, развивалось. Вот, потому что, опять же, повторю, с этой самооценкой, с таким типом самооценки очень тяжело и много опасностей. А как же тогда быть? Да, как же тогда быть? Очень важно понимать, что так далеко не протянуть. Да, очень обязательно нужен отдых, обязательно нужно следить за балансом в жизни в разных сферах и учиться говорить «нет», то есть выстраивать приоритеты. И, конечно же, приучать себя разбираться в том, что я ценен не потому, что я делаю, не потому, сколько я делаю, а просто какой я есть. Если сам человек чудесный, да, потому с ним взаимодействуют. Если человек нужен только как функция, да, то это уже не взаимоотношения в плане дружбы. Это уже взаимоотношения такие чисто рабочие процессы. Да? Ничего личного, только бизнес, да, вот из этой серии. То есть выполняешь функцию, да, ты трудоустроен, не выполняешь функцию, находят другого. Да? Но когда мы говорим именно о взаимоотношениях, там важен сам человек, а не то, насколько он полезен. Вот это очень важно. И когда люди действительно начинают разбираться вот с таким типом своей самооценки, очень здорово и уже таким хорошим продвижением является, когда они осознают, что они сами ценны, как личности, сами, как их идентичность важна.
0: Ну, ты, наверное, прежде чем понять, что ты важен как личность, должен, наверное, оказаться в том обществе, которое транслирует это.
1: Да.
0: Потому что если окружающие люди обращаются к тебе только когда нужны твои способности, это а просто важно, так, для того, чтобы узнать, как у тебя дела, они к тебе не обращаются. Да. Может быть, ну как твое здоровье, как твои семейные проблемы, может быть, я что-то тебе подскажу, помогу, поддержу. То есть, когда нет такого общения, а только по работе, тогда понятно, какие выводы может делать человек. Ну, я хотя бы буду в работе важен. Давайте, что там, где вам надо что сделать, я первый.
1: Да, конечно, и здесь очень важно учиться выстраивать вот эти психологические границы. Не барьеры от людей, да, такие, можно сказать, заборы, да, а наоборот, учиться выстраивать взаимоотношения так, чтобы люди также приучались ценить человека не только потому, как он как функция. Да? А учить с собой взаимодействовать, рассказывать, как со мной можно, как нельзя, что я также и человек, да? И вот у меня также есть, как и у вас, какое-то здоровье, самочувствие и так далее, когда мы говорим, да, в таком внутреннем взаимодействии. Поэтому это уже тема таких психологических границ, как их выстраивать, как объяснить о том, что для меня важно, как со мной можно, как со мной нельзя. Вот. И если на нас все равно, вот так, можно сказать, сваливается огромное количество задач, нам нужно уметь грамотно с ними, можно сказать, разбираться, планировать их и, конечно же, избегать многозадачности в плане мультифокуса, чтобы не ставить несколько таких интеллектуальных задач в одно и то же время. То есть, если они нам нужны, мы их распределяем, такие прям сложные интеллектуальные задачи по графику, да, для того, чтобы еще и между ними было время на перестройку, на какой-то такой отдых, интеллектуально так, перестроиться, проанализировать, прорефлексировать и перейти к следующей задаче.
0: Понятно. То есть вот это обязательно нужно учитывать.
1: Да, конечно.
0: Обязательно, да. И еще вопрос. Есть тоже такой тип людей, которые любят много работать. И опять же, ну, много задач берут на себя, но, возможно, для того, чтобы погасить какую-то свою тревогу. Вот, например, да, они беспокоятся по поводу каких-то проблем со здоровьем, проблем с детьми. У них какая-то тревожность постоянно, она повышена. А в работе они забываются. Поэтому они просто там утопают в работе, они туда погружаются полностью. И, естественно, чем больше работы, чем больше сложных задач, чем больше всего одновременно навалилось, тем круче. То есть тем я лучше, что ли, спасаю свою психику от тревоги. То есть действительно ли это помогает спастись от тревоги? Или нужно что-то другое делать?
1: Конечно же, в такой краткосрочной перспективе и именно вот в этом вот таком штурме своих задач, да, кажется, что вроде помогает, вроде и избежал, да, каких-то таких обдумываний. И вы знаете, в каких-то ситуациях это может быть одним из выходов. То есть когда человек переживает какую-то тяжелую, например, психологическую, ну, может быть, такие пост какое-то стрессовое расстройство, и он просто, чтобы о чем-то не думать, он пытается уйти хотя бы, там, например, в работу, чтобы просто не сойти с ума.
0: Ну, произошел тяжелый развод, да, или кто-то из близких умер. Да. Что делать? Вот. Как от этого отвлечься?
1: Да. Да. То есть он же не может круглыми сутками сидеть на сессию психолога.
0: Да.
1: Да, конечно же, он обращается за помощью, да, он там разбирается со своими мыслями, да, но ему действительно нужно на какое-то время, вот такой период, где он может отвлечься, где он может просто занять себя, чтобы не сойти с ума от вот этих всех мыслей, которые его очень сильно одолевают. Просто важно помнить, что так всю жизнь не проживешь. Это просто вынужденный такой период, вынужденный. Очень важно будет потом перестроиться. То есть для горевания есть определенное время, например, 2 года человек вот так вот восстанавливается, и он может себе вот такой позволить такой вот ритм. Но потом нужно из этого выходить. Уже нужно применять другие способы, как с этим справляться. Но вот так всю жизнь не проживешь, потому что если это растягивается дольше, уже жизнь начинает сыпаться. Другие сферы жизни начинают тянуть за собой. Там начинает брешь происходить, потому что туда время не уделяется. И получается, и то, в чем мы вроде как хороши, в одну сферу, в которую мы ударились, да, она тоже начинает из-за этого сыпаться, потому что другие сферы жизни начинают влиять и на нее тоже.
0: Итак, время нашей программы подходит к концу. Большое спасибо за интересный разговор. Спасибо за ответы на вопросы.
1: Пожалуйста.
0: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

«Здравствуйте. Похоже на цунами». Так Джон Джеймс описывал невероятный успех его группы «Ньюсбойз». Но сам он начал вести двойную жизнь и лишился всего, что любил. Джона затянуло в воронку алкоголя, наркотиков и измен. Выхода он не видел. Здравствуйте. Меня зовут Джон Джеймс. Я бывший солист и основатель группы «Ньюсбойз». И это моя история. Я родился в неблагополучной семье. Мой отец просто бросил нас. В то время я испытывал невероятное одиночество. Люди часто говорили мне: «Ты бестолковый, безнадежный, бесполезный, из тебя ничего не выйдет». Когда мне было 15, мой отец пережил встречу с Богом и искренне покаялся. После этого он решил, что приведет всю свою семью, даже бывшую, к Господу. Это было странно. Ведь тот человек, который был виноват в развале нашей семьи, стал человеком, которого Бог использовал в качестве чуда надежды. И когда мне было 19, Бог послал мне удивительную встречу. Я познакомился с молодым барабанщиком. Он и его друзья мечтали создать коллектив. И вскоре появилась группа «Ньюсбойз». Я стал в ней солистом. Это было начало невероятного путешествия. Мы писали музыку с надеждой, которую можно найти лишь во Христе. Я участвовал в записи первых 6 альбомов. Первый назывался «Read All About It». Затем были «Palace for Wimps», «Boys Will Be Boys» и альбом «Not Ashamed». Далее «Going Public» и «Take Me To Your Leader». Нас накрыло успехом, как цунами. Нам приходилось работать так много, как никогда. Были продолжительные туры. Мы начали продавать сотни тысяч альбомов. Получили награды за лучшую рок-песню и лучшую рок-группу года. У нас начали появляться золотые альбомы. Мы женились, создавали семьи, рожали детей. К нам пришло невероятное богатство. Красивые дома, машины. Мы жили американской мечтой. Деньги, успех, слава. Все это имеет способность раскрывать проблемы в характере. Легко быть чудесным на расстоянии, когда ты в свете софитов. Но за закрытыми дверьми, вне сцены, когда рядом никого нет, все нехорошее выходит наружу. Ты показываешь свои дефекты, настоящего себя, основу своего характера. Так было и со мной. Я терял контроль, смирение, связь с Богом и совершенно

Евангелия и надежды, но начал терять берега. Да, я рассказал об этом одному из членов нашей команды, и меня попросили уйти из группы. Мой мир распался на части. Меня раскрыли. Я чувствовал себя голым. В тот момент я осознал, что моя идентичность и чувство достоинства базировались на моей роли в Ньюсбойз. А еще была моя семья. Я пытался бороться за жену и дочь. Пока я был с Ньюсбойз, я был кем-то. У меня были цель, будущее, надежда, успех, слава. А когда карьера закончилась, я сделал алкоголь своим средством для побега. И с тех пор все становилось хуже и хуже. Однажды супруга нашла письма от одной женщины, прочла их и ушла. А я еще глубже забился в нору и начал принимать наркотики. Я решил поехать в Австралию и попробовать исправить отношения с женой. Потом вернуться в Америку и жить благословенной жизнью. Последнее для меня было важнее, чем душа и спасение. Но Бог закрыл двери в Америку. Он начал прокладывать мой путь через пустыню. Прежний Джон Джеймс должен был умереть. Это были болезненные времена. Я позволил Богу исцелить мои раны отвержения и неверности, хаоса, в котором я был. С женой мы развелись. Я тогда подумал: «Боже, как ты можешь исправить кого-то вроде меня?» Помню, я однажды сидел в церкви, чувствовал себя разбитым. Проповедовал человек из ЮАР. Он совсем не знал, кто я. И среди своего послания он останавливается, сходит со сцены и указывает пальцем на меня. Он обратился ко мне, и я начал плакать. Это показало мне, что Бог все еще любит и видит меня. Бог по своей милости помог мне найти путь к подножию креста, к покаянию. Мне нужно было решить этот вопрос. Господь мог открыть мне путь в Америку или отправить меня к 10-15 людям, живущим в какой-то глуши, в маленькую церковь или общину. И вопрос был в том, буду ли я доволен этим. И я искренне ответил: «Да, Господь». И именно этим я и занимаюсь. Я познакомился с женщиной, и мы поженились в нашей домашней церкви во Флориде. Бог дал нам с Таней невероятную возможность служить миссионерами в Америке. Через служение iReach USA мы несем послание надежды в школы, в реабилитационные центры, в поместные общины, на военные базы. Я чувствую смирение, рассказывая свою историю, потому что только Бог по своей милости, любви, верности, доброте сделал это. Он не только Бог вершин, но и Бог долин, бурь,
скорби,

0: облик крушений, потери, боли. Он рядом на каждом шагу. Он будет рядом с вами на каждом шагу. Есть лишь одна личность, которая никогда не оставит и не покинет вас. И имя этой личности — Иисус. Не имеет значения, что вы сделали. Не имеет значения, сколько раз вы отворачивались. Он всегда будет с вами. Он хочет быть самым важным. История Джона хорошо знакома многим. Неважно, насколько высок успех, слава и богатство, все проблемы характера всегда выплывают на поверхность. Это можно наблюдать и в царях Израиля. Посмотрите на жизнь Давида и Саула. Что сделал Саул? Он ослушался прямого повеления Бога. И из-за этого он потерял свое царство. А что сделал Давид? Он нарушил заповеди. Во-первых, взял Версавию, жену другого человека, а во-вторых, убил ее мужа. Он нарушил две из десяти заповедей, которые Бог дал евреям. Почему же Давиду удалось сохранить отношения с Богом? Саул ценил царство больше, чем свои отношения с Богом. Он сказал пророку Самуилу: «Пожалуйста, только не разоблачай меня перед народом». А что сделал Давид? Он покаялся. Он сказал: «Боже, против тебя я согрешил». И перед всем Израилем взял пост. Давид хотел, чтобы все знали, что он сделал. Если вы хотите исправить свои отношения с Богом, то нужно сделать так, как сделал Давид. Вы должны сказать: «Боже, я нуждаюсь в Тебе. Мне ничего другого и не надо. Мне не нужно то, что мир называет успехом». А что такое успех в глазах Божьих? Это одна вещь — послушание. Послушны ли вы Ему? Понимаете ли, что Он — ваша награда, мерило вашего успеха? Ваши отношения с Ним должны быть главным в жизни. Он никогда не оставит и не покинет вас. Готовы ли вы пообещать тоже? «Иисус, я никогда не оставлю тебя, не брошу тебя, не отвернусь и не буду пытаться сделать что-то свое. Я хочу поступать по-твоему. Я хочу быть на все сто с тобой». В вашей жизни могут происходить разные вещи. Вы можете думать: «Как это случилось? Почему я поступил так, принял такое решение?» Вы должны понять одну великую истину. Бог никогда не забирает у человека свободу выбора. Если вы выбираете другой путь, Он позволит вам сделать такой выбор. Но лучше выберите его. Это лучший выбор в жизни. Если вы хотите этого, то склоните голову со мной. Бог ответит. Будем молиться. «Боже всемогущий, я прихожу к Тебе и признаю, что я грешник. Я пошел своим путем. Я поступал неправильно. Я сожалею, Господь. Я поворачиваюсь к Тебе и выбираю Тебя и Твой путь. Господь, верни мне радость спасения. Позволь снова ощутить ее. Будь со мной. Обнови меня. Сделай меня чистым. Покажи мне, что я все еще твое дитя. Иисус, я хочу следовать за тобой во все дни моей жизни. Услышь мою молитву. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь».
1: Розалин не знает, как именно она повредила плечо впервые. Она просто проснулась с невыносимой болью. Врачи не смогли найти причину, и боль длилась годами. Но только до момента, когда Розалин получила первую часть тройного чуда. Я не могла поднять руку, это было ужасно. Рука просто онемела. В ноябре 2015 года Розалин Кастро проснулась с резкой болью в левом плече. Она была технологом на мебельной фабрике и решила, что повредила руку там. Я много работала, это было трудное время. Я боялась взять отпуск, потому что нас поджимали сроки. Боль не прекращалась годами. Ни один из врачей, к которым ходила Розалин, не смог поставить диагноз. В отчаянии она перепробовала все, от физиотерапии до акупунктуры, но ничего не помогло. Единственное облегчение давали обезболивающие. Иногда это была просто невыносимая боль. Словно кость раздробилась на множество кусочков. Это мешало мне в повседневных делах. Я не могла нормально принять душ, переодеться. Я начала взывать Господа и просить об исцелении, потому что я очень хотела жить нормально. Также Розалин заботилась о своей пожилой матери. Она помогала ей садиться в инвалидное кресло и вставать из него. Я постоянно молилась и просила Господа дать мне сил. Я знала, что Он целитель. Я обращалась к нему и делала то, что он мне подсказывал. Я не отказываюсь от лекарства и врачей, но я всегда обращаюсь к Господу. 13 ноября 2020 года, через 5 лет после возникновения боли, Розалин смотрела «Клуб 700». Эшли молилась. «Нас смотрит человек, у которого болит левое плечо. Вы чувствуете боль постоянно и просите, чтобы Бог исцелил вас. Он отвечает на вашу молитву сейчас». Вы будете исцелены и свободны во имя Иисуса. Когда она сказала это, я закричала: «Принимаю, принимаю!» Я начала благодарить Господа и радоваться. Все еще ощущала боль, но, проснувшись на следующее утро, закричала: «Я исцелена! Моя рука не болит!» Но путь Розалин к исцелению на этом не закончился. Месяц спустя, помогая матери, она снова повредила плечо. Я почувствовала, как что-то оборвалось. Я сразу все поняла. Я пыталась игнорировать это, но боль вернулась. Я подумала: нет, я не хочу повторения. Через неделю спустя Розалин смотрела «Клуб 700» и снова получила слово исцеления от Господа. В этот раз оно пришло через Терри Мьюсон. У кого-то проблемы с мышцами. Они не порваны, но очень болят. Особенно, когда вы двигаете рукой или пытаетесь поднять что-то выше уровня плеча. Бог исцеляет вас. Вы ощутите тепло в этой части. Бог ставит все на свои места. Будьте исцелены во имя Господа. Я не могла поверить в это. Я схватилась за это и на следующий день поняла, что боль ушла. И, слава Богу, она больше не возвращалась. Плечо больше не болит. Мои руки такие, какими должны быть. Хотя боль и ушла, Розалин снова понадобилось прикосновение Божье. Кроме матери, ей пришлось помогать и отцу, который был слеп и страдал от деменции. Розалин не могла тянуть это бремя одна. Если мне удавалось поспать хоть час в день, это уже было немало. Я говорила: «Господи, дай мне сил. Научи меня все делать с любовью». Знаете, это было непросто. Я молилась: «Помоги мне прожить этот день. Дай мне мудрость». В январе 2021 года она получила третье слово знания. На этот раз оно тоже было от Терри. «Господь говорит вам: восстановление, Розалин. Вы подавлены и одиноки. Бог дает вам то, о чем вы просили. Он с вами сейчас. Вы не одна. Поднимите руки, примите это и поблагодарите Его». Я просто не могла поверить. Я сказала: «Вот это да!» Я просила Господа восстановить все в моей жизни, показать Его планы. Я увидела, как это слово исполнилось. Мать Розалин умерла, а ее отец сейчас находится под опекой. Сегодня Розалин заботится о двух дядях и говорит, что Господь дает ей силу для каждого нового дня. Я знаю, мой Бог — это Бог невозможного. Он может абсолютно все. Он верен своему слову, своим обетованиям. И это просто удивительно.

0: Он верен своему слову и своим обетованиям — исцелить вас, сделать здоровыми. Именно об этом мы будем сегодня молиться. А перед тем, как мы станем ходатайствовать, позволяя Духу Святому делать то, что Он хочет, мы хотим ободрить вас в вере и поделиться удивительными ответами на молитвы. У Бонни из Шелбивилля была опухоль в легких. Ее нужно было удалять, чтобы избежать рака. Однажды женщина смотрела «Клуб 700» и услышала, как Гордон сказал: «Кто-то переживает из-за рака легких. Вы сделали рентген, который показал две точки в верхней части правого легкого. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Сделайте новый снимок. Бог совершил чудо для вас, и вы будете свободны от опухоли. Он позаботится обо всем этом. Во имя Иисуса, будьте исцелены». Бонни с верой приняла исцеление. Вскоре ей позвонил врач и сообщил, что у нее нет рака, а подозрительные точки были рубцами. Слава Богу!
1: Владимир из Бруклина подвернул правую лодыжку. Он трижды ездил к врачу, ему накладывали гипс, но боль не уходила. Однажды Владимир ощутил, что Дух Святой побуждает его включить телевизор. Он попал на «Клуб 700» и услышал, как Эшли молилась о том, что кто-то страдает уже некоторое время от боли в правой ноге. Она сказала: «Бог исцеляет вас прямо сейчас. Боль уйдет, и вы сможете нормально ходить». Владимир поверил Богу и сообщил нам. «Я сразу же получил исцеление. Аллилуйя!» Вы тоже можете сразу получить исцеление. Давайте вознесем честь Божьему имени. Его имя означает «целитель». Пусть Он прославится сейчас в вас. Господь хочет поделиться Своей славой с нами. Это удивительно. Он хочет и любит делать это. Он хочет позаботиться о вас сейчас. Господь, мы приходим к Тебе, как маленькие дети, которые взывают «Ава, Отче, Папа!» Мы приходим к Тебе, чтобы сесть Тебе на колени. Исцели нас, Господь, и мы будем исцелены. Выровняй наши спины, и они будут ровные. Убери всякую боль в наших плечах, бедрах, коленах, пальцах ног и рук. Убери все это, Господи. Убери все раковые клетки. Сделай из них нормальные и здоровые. Очисти нас, Господь, и мы будем чисты. Мы просим об этом сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
0: Да, нас смотрит женщина по имени Эмбер. У вас проблема с левым локтем. Вы не можете вытянуть руку. Вы ощущаете острую боль. Вам кажется, что вы повредили кость где-то в этом суставе. Я верю, что Бог полностью исцеляет вас от боли и воспаления во имя Иисуса.
1: Есть кто-то, кто потянул спину. У вас сильное растяжение. Вы не можете двигаться. Вам тяжело выровняться. Бог исцеляет вас. Спина здорова во имя Иисуса. Пусть все будет здоровым, от головы до пяток. Пусть все в вашей спине станет на свои места во имя Иисуса. Пусть все двигается, как задумал Господь. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, сообщите нам. Мы хотим помолиться о вас. Вам лишь нужно написать нам на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы стихом из Малахии. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его».

Я прошу вас открыть со мной Библию на второй книге Царств 12. Я прочту вам небольшую историю, а потом свяжу ее с нами и объясню, какое отношение она имеет к вам. Второе Царств 12, с первого стиха. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это». Стих 6. «И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Давид, которого мы видим в этой истории, это не тот Давид, которого мы знали в начале. Давида, который танцевал, славил, поклонялся Богу, любил Бога, писал песни и славил Бога. Теперь, много лет спустя, мы видим другого Давида. У него власть. Теперь он царь Израиля. У него есть все, что только можно пожелать. Это уже не тот Давид. Он соблазнил жену другого человека. Ее звали Версавия. Он взял ее себе в жены, будучи движим похотью, а ее мужа приказал послать на верную смерть. Тот же человек, у которого когда-то была такая страсть по Богу, теперь, будучи царем, лжет, пытается все оправдать. Ему кажется, что все сойдет ему с рук, и Бог обращается к пророку Нафану. Он говорит, «Пойди и скажи Давиду, что я собираюсь судить тайное в его жизни». Я могу представить себе Нафана и прошу вас представить себе эту картину. Он направляется к дворцу. У него есть слово от Бога для Давида обо всем, что он сделал. Прелюбодеяние, убийство, ложь, обман. И Нафан думает, как сделать так, чтобы Давид раскрылся? Как достучаться до него? Он говорит, я знаю как. Я расскажу ему историю о человеке и его овечке. Она заставит его вспомнить, как и откуда Давид начинал. У него ничего не было, он был простым пастушком. И все, что у него было, это любовь к овцам. Библия говорит, что Нафан пришел во дворец. Благодаря глубокому уважению к Нафану и пониманию того, что Нафан – человек Божий, могущественный, наделенный властью, царь Израиля Давид позволяет ему войти. Он говорит, «Почему ты здесь, Нафан?» И Нафан говорит, «Я пришел рассказать тебе историю, царь Давид». И он говорит, «Расскажи». Нафан рассказывает Давиду историю. В одном городе жили два человека. Два человека, один из которых был бедным, а другой богатым. Они оба жили в одном городе, говорили на одном языке, но между ними была большая разница. «Я расскажу вам о богатом. Богатый человек, как только что я прочел в тексте, владел огромными стадами. У него были ресурсы, которые превышали все его нужды. Он жил в роскоши и богатстве. У него были работники, пастухи и тысячи овец, верблюдов и волов. Все,

что только можно представить. У него было известное имя в обществе. У него был престиж, известность, популярность. У него было богатство и слава. Было все. Давид еще не знает, что Нафан говорит о нем. И Давид прислушивается. Ведь сам Давид начинал практически с нуля. Второе царство, 8 стих 13, интересное место, которое привлекло мое внимание. Там написано, каким успешным стал Давид и какой огромный путь он прошел на тот момент, будучи простым пастушком. Во второе царство, 8, 13, Библия говорит, что Давид сделал себе имя. Теперь у него есть все. Люди пишут детские книги о том, как Давид победил Голиафа. Он превзошел всех своих сверстников. Давид – самая известная легенда своего времени. О нем слагают песни. Саул победил тысячи, и дети поют в школе, а Давид победил десятки тысяч. Родители называли своих детей этим именем. Я уверен, в то время самым популярным было имя Давид. Надо дать имя нашему малышу. Как его назовем, дорогая? Назовем его Давид. Он сделал себе имя. В этом же самом городе, где жил этот обладавший властью, богатый, очень популярный человек, жил и другой человек, которого звали Бедняк. Каждый день он проживал в нужде. Он жил, едва сводя концы с концами. Он знал лишь нужду и бедность. Его дети выросли в доме, где они знали, что отсутствие необходимого – это норма, и им приходилось довольствоваться тем, что у них было. Этот бедняк неизвестен. Его имя не находится в каких-то широких кругах. Ему не выказывали почтения. Он был абсолютно неважным. И хотя они жили в одном городе, дышали одним воздухом, говорили на одном языке, но их миры были разделены, пока в один день две эти жизни не пересеклись. Жизнь богатого и жизнь бедного. И вот что происходит. К богатому человеку приехал гость, странник. И он решил сделать особый ужин. Вместо того, чтобы пойти к своему стаду, к тому огромному количеству овец, которые у него были, вместо того, чтобы взять одну из тысяч, он приходит в дом бедного и берет единственного ягненка, который был у того человека, и приказывает заколоть его, разделать и приготовить. Слуги приготовили ягненка и накормили гостя. Богатый убивает чужую овечку, не задумываясь, хотя у него есть тысячи и тысячи своих животных. Когда мы слышим слово «ягненок» или «агнец», если мы серьезно изучаем Библию, мы связываем его с Иисусом. Поэтому, когда я слышу слово «агнец», это возбуждает мой интерес. В Исходе 12:3 сказано, что каждый должен принести агнца. Каждый, скажите все со мной, каждому нужен агнец. И вот, в Исходе 12:3 сказано, что каждый дом, каждая семья в день искупления должны принести агнца от своего дома. Не только для отдельного человека, но должен быть и агнец от дома. Было два требования. В Ветхом Завете, если рождался осленок, первенец, то нужно было либо сломать ему шею, либо взять агнца и заколоть его. Когда рождался сын, первенец, Библия говорит, что за первенца нужно было принести в жертву агнца от каждого дома. Вот почему Иисус въехал в Иерусалим на осленке. Он был агнцем Божьим, сидящим на осленке. Иисус пошел туда, чтобы нас не сломали наши грехи, чтобы мы не погибли из-за наших грехов. Иисус заплатил цену, как агнец Божий. Можно обойтись без птиц небесных. Можно обойтись без полевых зверей. Можно обойтись без морской рыбы. Но каждому человеку нужен агнец. Каждому дому нужен агнец. Без агнца нет жизни.
Можем прерваться на хвалу, если хотите. Хлопайте в ладоши и славьте Агнца. Все скажите: «Достоин Агнец». Вы понимаете, это больше, чем просто история. Здесь говорится об Агнце. У богатого было много скота, а у бедного ничего не было. Только одна овечка. Бедный не был знаменит, у него не было богатства, не было много скота, не было имущества, ничего не было. Единственное, что было у него, это Агнец. Я не могу дать моей семье всего, чего хотелось бы, но я могу дать им Агнца. Я могу дать им отношения с этим Агнцем. Если в нашем доме будет Агнец, если Агнца будут любить, обнимать, играть с ним, то это больше любого наследства, больше учебы в колледже, хотя я не против знаний. Я верю, все это нужно. Но мы не можем дать нашим семьям больше, чем страсть и любовь к Агнцу Божьему и Иисусу Христу. Если вы сделаете это, значит, вы достигли успеха. Давайте воздадим Богу славу. Наверное, тот бедняк был недоволен собой, но истина в том, что если все, что есть в моей жизни, это Агнец, и моя семья любит этого Агнца. Библия говорит, что его семья очень любила эту овечку, но она не была их питомцем. Почитайте внимательно. Этого ягненка они привели в свой дом. Вы следите за текстом. Ваша Библия говорит, что овечка ела за их столом. Я люблю домашних животных, но не до такой же степени. Представьте, все сидят за обеденным столом. Мама, папа, сынок, маленькая дочка и ягненок. Они все ели за одним столом. И не только. Ваша Библия говорит, что они пили из одной чаши. Боже мой! И не говорится, что у папы была своя чашка, у мамы своя, у маленького джуниора своя, у Сьюзи своя и у овечки своя чашка. Нет, папа сделал глоток, потом каждый член семьи попил, и, наконец, ягненок лакает своим языком из этой же чаши. О чем это говорит? Один стол, причастие, одна чаша. Это кровь моя, пролитая для прощения ваших грехов. Это моя кровь. Причастие означает участвовать. У семьи бедняка была такая любовь к этому ягненку, что и он получал свою часть. Он не был изолирован от семьи. Он не был питомцем, которого они приходили только покормить и погладить, а потом возвращались к своей обычной жизни. Нет, он был частью их семьи. Агнец принимал участие в каждой трапезе, каждой сфере жизни, каждом решении, во всем, что касалось детей и семьи. Вот что такое христианство. Христианство — это не посещение церкви по воскресеньям, как детского зоопарка. Погладили Агнца Божьего и сказали: «Я тебя люблю, увидимся позже, с остальным я как-нибудь сам разберусь». Нет. Настоящее христианство — это Агнец идет со мной. Он говорит со мной. Мои дети и моя жена любят его. Агнец Божий участвует в принятии каждого нашего решения. Я проповедник. Есть учителя, есть и проповедники. Учитель учит, проповедник кричит. Мне сейчас хочется кричать. Если вы хотите, чтобы ваш дом ожил, приведите Агнца в свой дом. Если хотите, чтобы ваш брак устоял, приведите Агнца в свой дом. Хотите, чтобы дети чтили Бога? Пусть в вашем доме будет Агнец. Лучше больше заботиться о нем, чем о наследстве и материальных благах. Я хочу, чтобы мои дети прилепились к Агнцу. Библия говорит, что он кормил Агнца. Агнец рос, и росло присутствие Агнца в доме. Боже, помоги мне проповедовать сегодня.

Возможно, вы не можете удовлетворить свою семью в полной мере. А может и можете, и это прекрасно. Но если вы сможете дать им любовь Агнца, если вы сможете привить им любовь к Агнцу, то все остальное, что я делаю для своих пятерых драгоценных детей, что я даю им материально или еще как-то, уже не важно по сравнению с вопросом, а удалось ли мне привить им мою веру, любовь к Агнцу и страсть к Агнцу. Я помню Джентезена Франклина, когда у него ничего не было. Я помню, когда я жил на кукурузном поле Северной Каролины. Но я хочу, чтобы мое самое большое вложение в жизнь моих детей не имело никакого отношения к тому, что предлагает этот мир. И если я сумею дать им Агнца, если только они будут говорить «достоин Агнец», тогда я достиг успеха. Давайте сделаем перерыв на хвалу и прославим Агнца. Я ощущаю и его присутствие в этом зале. Дети выросли с Агнцем. Я озадачен. Я думаю, а мы делим нашу жизнь с Богом. Это мы делаем воскресение. Надеваем религиозные маски и с христианскими лицами идем в церковь. Аллилуйя, аллилуйя, как дела, брат? Потом возвращаемся домой. Но есть ли Агнец в семье? Растут ли наши дети с Агнцем? Агнец был частью семьи бедняка. Они пропахли Агнцем. Вся атмосфера в доме, все, что они делали, было наполнено Агнцем. Ты пойдешь на свидание с этим человеком? Агнец был с ними, когда они обсуждали это. Мы будем делать это, пойдем туда. Вы беседуете со своей дочерью, подростком. Почему ты встречаешься с этим парнем? А рядом ягненок трется об ногу. Вот так должно быть. В центре всего в нашей жизни должен быть Агнец. Он часть семьи. Невозможно было отделить ягненка от того бедняка. От его семьи. Самым главным в его жизни была любовь к Агнцу. Агнец в моем доме. Мои дети любят ягненка. Они были соединены, связаны с Агнцем. Послушайте внимательно. У этого бедного человека было то, что когда-то было у царя Давида. Но царь потерял любовь к Агнцу. Теперь у него слишком много ягнят. У него тысячи и тысячи пастухов. Он больше не общается с ягненком. Царь нанял людей, которые будут с ягненком вместо него. А когда я захочу ягненка, то мне принесут его. Я покормлю и поглажу его, и все. Вот о чем я говорю. Вот в чем разница. У бедного человека было то, что утратил царь Давид. Близкие отношения с Агнцем. Я скоро заканчиваю. Послушайте, пейте из моей чаши. Ешьте с моего стола. Библия говорит, что ягненок спал на груди того человека. Он клал овечку себе на грудь. Посмотрите, какая картина. Давид когда-то был назван «человек по сердцу Божьему». Он был человеком по сердцу Агнца. Давид был так близок к Агнцу, что ближе некуда. Но что-то пробралось. Слава, богатство, престиж, власть. Возникла дистанция между Агнцем и его сердцем. Когда бедняк лежал, то чувствовал, как у Агнца бежит по венам кровь. «Я люблю этого Агнца». Но его больше нет. Связь потеряна. Я хочу, чтобы вы услышали окончание истории. Давид был тронут. В нем сердце пастуха. Сокрушенный сосуд. Я слышу, как Голиаф поносит имя моего Бога. Это оскорбляет меня, потому что я люблю Бога. Я пойду и сражусь с Ним ради Господа. Вдруг это сердце.

Сердце пастуха вновь пробудилось. Он слушает историю и прерывает Нафана, говоря: «Постой! Скажи мне, кто этот ужасный человек, который так поступил с бедняком и его овечкой? Он должен заплатить вчетверо. Одну овечку забрал, пусть вернет четырех». И тогда Нафан поворачивается и указывает перстом. Я уверен, на лице Нафана стынет кровь. Он смотрит на Давида бледным взглядом и говорит: «Ты этот человек». И тогда сердце Давида сокрушается. Библия говорит, что овечка была как ребенок. Также Писание говорит, что Давид потерял четырех своих сыновей. Послушайте, он потерял сына Версавии. Он потерял Амнона, Авессалома, который взбунтовался и погиб, повиснув на дереве, и Адонию. Четыре за одного. Недавно я читал книгу «Исход», 12 главу, и увидел в Пасхе то, чего раньше не замечал. Была Пасха, надвигался ангел-губитель, и Бог дал повеление израильтянам: «Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, кто из вас хочет, чтобы ваша семья спаслась? Я хочу видеть ваши руки, поднятые за ваши семьи. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, возьмите агнца, помажьте кровью косяки дверей вашего дома. И если там будет кровь, то ангел смерти пройдет мимо. Но если на ваших дверях не будет крови агнца, тогда губитель войдет в дом и погубит его». Я не размышлял над этим прежде. Но написано, Бог говорит в Библии: «Я не хочу, чтобы вы просто взяли агнца». Он говорит: «Возьмите агнца и держите у себя в доме». Я посмотрел в другом переводе. «Храните у себя агнца 4 дня». Значит, ягненок должен был жить в доме с семьей. Агнец, которого пожертвуют за грехи этой семьи, не мог быть любым ягненком. Это не мог быть просто ягненок, которого они увидели и сказали: «Давай возьмем его, заколем и помажем двери». Нет. Бог говорит: «Так не получится. Я хочу, чтобы вы привели ягненка, который станет жертвой за семью». Скажем про семью Франклина. Я, Шерис, Кортни, Кариса, Каролин, Коннор, Тайлер и Бен собрались за столом. Наша семья приведет агнца. И следующие 4 дня мы будем держать его у себя дома. Он будет кушать с нашего стола, он будет пить из нашей чаши, он будет лежать и спать в нашей постели. Его будут обнимать, с ним будут играть, сидеть с ним на диване. И так 4 дня. Для чего? Почему? Потому что Бог говорил: «Я хочу, чтобы в тот момент, когда вы увидите, как агнец будет заклан, вы не чувствовали себя оставленными. Я хочу, чтобы вы и ваши дети полюбили этого ягненка. Когда вы увидите, как проливается его драгоценная кровь, он не будет для вас просто ягненком. Он будет нашим агнцем. Это агнец нашей семьи. Агнец, без крови которого нас бы постигли суд, беззаконие и грех. Они держали агнца, потому что Бог сказал: «Я хочу, чтобы была связь. Я хочу, чтобы вы поняли, без этого агнца моя семья, мой брак, мои дети не имели бы надежды. Но силой крови агнца мы под покрытием. Зависимости не имеют власти. Проклятия разрушены в этом доме. Нет ничего сильнее, чем кровь агнца. Будем прославлять и восклицать ему». Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божие. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой.
Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса».

Yeah.

Okay.

0: Сергей Борисович, извините, опоздаю.
1: Сколько можно опаздывать? Не приезжай! Уволен!

0: Привет, как у тебя дела?
1: Да так, по-разному. Не знаю, что делать.
0: Что делать? Это зависит от того, что ты хочешь получить.
1: Понятно чего. Нормальную работу, деньги.
0: И в чем сложность?
1: А что делать-то? Чем заниматься?
0: Давай приезжай, поговорим. Давно не виделись. Представь, что ты видишь маленький росток дерева, по которому сложно определить, какие плоды на нем будут. Но когда дерево вырастет, это станет понятно. Многие выдающиеся люди в молодости тоже не знали, кем они станут и чего добьются. Но объединяло их одно – они прикладывали усилия для своего постоянного развития. Жизнь каждого человека состоит из четырех сфер. Физической – это наше здоровье. Социальной – отношения с окружающими. Интеллектуальной – образование, навыки. И духовной – это наш внутренний мир, жизненные ценности. Это как четыре колеса у автомобиля. Если какое-то колесо неисправно, то машина не сможет нормально ехать. Развитие в четырех сферах является ключом к твоим победам и реализации твоего потенциала. Все начинается с физического состояния, с тела.
1: Да я понимаю, пробежки, тренажерный зал. Я бы ходил, просто сил на это не хватает.
0: Да, часто приходится слышать, у меня нет сил на физические упражнения. Но в этом и кроется причина отсутствия сил. Наше тело – удивительная машина. И если уделять внимание здоровью, оно будет прекрасно нам служить. У нас будет много энергии для достижений в разных областях жизни. В учебе, творчестве, в профессиональной деятельности –

0: Но если не уделять ему время, то в итоге мы не сможем сделать вообще ничего по-настоящему. Представь, что ты участвуешь в очень важном проекте. Но из-за того, что в последнее время не следил за питанием, в самый ответственный момент у тебя скрутило живот. Тут же все твои важные дела отойдут на второй план. Три основных составляющих здорового тела – это правильное питание, своевременный отдых и физические нагрузки.
1: Является ли физическое развитие необходимой составляющей фундамента? Абсолютно 100% да. Возможно ли сформировать фундамент личности без этого элемента? 100% нет.
2: Я нахожусь в предпринимательском таком сообществе. Когда предприниматель дорастает до какого-то уровня, почему-то все они начинают бегать, почему-то все они начинают отжиматься, все начинают бросать пить, курить. Это вот как будто какая-то неведомая сила их сама приносит к тому, что они начинают вести здоровый образ жизни и начинают заниматься спортом. А это не случайность, потому что предприниматель все тестирует на предмет того, что влияет на результат. И они обнаруживают, что тело влияет на результат. Проще говоря, от хорошего тела становится больше денег.
0: Мы – то, что мы едим. Очень важно быть избирательным к тому, что попадает в наш организм. Избегать нездоровой пищи, обращать внимание, как тело реагирует на то, что мы съели. Если заправлять автомобиль некачественным топливом, то рано или поздно двигатель выйдет из строя. Есть то, что разрушает здоровье. Например, употребление веществ, которые вызывают зависимость. Алкоголь, табак, другие наркотики. Курение ухудшает зрение, приводит к преждевременному старению кожи, разрушает зубы. И самое главное, любое употребление наркотических веществ – это высокий риск появления патологий, умственной или физической отсталости у будущего ребенка.
3: Вот должна быть такая здоровая реакция самосохранения. Я не хочу грешить за компанию. Я не хочу грешить так, чтобы вы потом сказали: о, классный чувак, он там вместе с нами там обкололся, там обдолбался, как бы, значит, он такой классный чувак. Это не похвала. Гораздо лучше спорт. Потому что если я хожу, например, там, на борьбу, то я вас всех знаю, за руку всеми здороваюсь, никто меня трусом, там, маменьким сынком не считает, но все знают, что у меня есть свое дело, как у меня две тренировки в день.
2: Я оцениваю свой образ жизни таким образом. Принимаю ли я решения, которые ведут к прорыву? Если решений таких нет, если даже идей таких в голове не появляется, значит, я веду неправильный образ жизни. Значит, скорее всего, я плохо сплю. Значит, скорее всего, я зашлаковываю свой организм чем-то. А эту энергию надо откуда-то брать. Если у нас слабое тело, если мы специально не нагружаем свое тело, чтобы оно вырабатывало запас энергии, получается, что энергии хватает только для вот этого автоматизма, только для текущего состояния, но его вообще нету для этих новых действий, которые нам нужны, чтобы развиваться.
0: Для того, чтобы наше тело как следует работало, ему надо давать физическую нагрузку.
4: Принципиально важная вещь для тонуса, для уверенности в себе, для воспитания характера, всего того, что в жизни потом помогает очень здорово. Турник, брусья, пол есть – отжимайся, пол есть – приседай. Планочку держи. Планочку, для планки вообще ничего не нужно. Вот пятачок любой горизонтальной поверхности. В планку встал – тяни, до 5 минут дотяни, до 10. У меня сейчас 12, норма, 12 минут планка.
0: Чтобы мы могли справляться с различными нагрузками, телу необходимо давать возможность отдыхать и восстанавливаться. Это прежде всего полноценный сон. Лучше всего организм восстанавливается, если мы ложимся спать до 22 часов.
1: Мы недооцениваем важность дня и ночи. И недооценим вот почему. Дело в том, что наша биология, наша физика вся, тело, она под это выстроена. То есть существуют циклы, неизбежные циклы, на которых выстроены все живые существа на планете Земля. День и ночь имеют прямое отношение к этому. Есть процесс выработки гормона мелатонин, который является пусковым крючком для всей иммунной системы человека. Он вырабатывается только во время сна, только в темноте, только в период где-то плюс-минус с 11 вечера до 2-3 часов ночи. И если ты в этот период времени не спишь, ты просто себя лишаешь нормального восстановления с точки зрения вот этого гормона мелатонина. Поэтому, если хочешь быть энергичным, научись правильно ложиться, правильно вставать.
0: Первый из четырех ключей к твоим победам – это физическое развитие. Вот что для этого можно делать. Избегать того, что нас отравляет. алкоголь, табак, другие наркотики. Давать себе физические нагрузки, например, заниматься бегом, упражнениями на турниках. Отдыхать и восстанавливаться. Ложиться спать до 10 часов вечера, чтобы организм полноценно восстановился. Образование.
5: Просто боюсь, что не найду хорошую работу.
0: Ну, в этих опасениях ты не одинок. Среди молодых людей был проведен опрос. Их спрашивали, чего вы больше всего боитесь. Большинство ответило, что боятся не найти себе хорошую работу. Ребята задавали вопрос, как можно быть уверенным, что мы найдем работу, которая позволит полностью себя обеспечить? Ответ прост. Можно надеяться на случай, а можно получить качественное образование, которое позволит заниматься тем делом, которое тебе по душе. Что такое образование? Это намного больше, чем диплом на стене. Хотя диплом тоже важен.
2: Я недавно выступал на аудитории подростков, и они мне задали вопрос. А как ты считаешь, нужно ли бросить школу или университет? Этот вопрос, который их действительно беспокоит, потому что из-за того, что они не понимают, зачем им нужна химия, физика или там математика, вот прямо сейчас, и думают, что вот сейчас я пойду, открою интернет-магазин и заработаю денег, вот это гораздо интереснее. Я постарался очень доходчиво выразить свою позицию относительно этого. Любое обучение, особенно обучение в раннем возрасте, оно призвано не дать нам формулы, не дать нам исторические даты, а создать правильный способ мышления.
1: Неважно, гуманитарная у тебя наука, неважно, ты технические образования получаешь или еще что-то. Я даже еще больше скажу. Бывает так, что мы иногда ошибаемся, куда поступить. Бывает так. То есть мы думали, что нам надо туда, но оказалось, походу, что не туда. Не надо этого бояться абсолютно. Ваша задача внутри этого образования абсолютно в другом. Ваша задача — выстроить собственную дисциплину, выстроить умение работать с собой. То есть есть базовая формула, которая говорит так. Научись трудиться, научись фокусироваться на цели, научись проектно мыслить, и тогда у тебя в жизни будет более выстроена дорога. Какая бы ситуация неопределенности была, ты с ней справишься.
0: Разве не наивно думать, что можно устроиться на хорошую работу и обеспечить свое будущее, не развивая интеллект, не получая знания и навыки?
4: Первое. Развитие интеллекта человека происходит за счет освоения и использования трех основных кодов человеческой культуры – чтение, письмо, счет. Чем сложнее мозг человека, тем более сложные задачи он может решать.
0: Один из лучших способов самообразования – это чтение. Например, можно читать не менее 15 минут в день. Это позволит общаться с лучшими умами прошлого и настоящего.
6: Книга — это совершенно другие миры, которые для тебя открываются. По-моему, это очень полезно. И ни один человек, который добился успеха, не добился его без чтения. Человек читающий — человек успешный.
3: Человеку нужно найти себя. Обязательно. Поэтому любое образование хорошее связано с самопознанием. Ты должен понять, что ты любишь. А вот исходя из того, что ты любишь, нужно, собственно, потом дальше и идти туда, где ты лучше себя проявишь. Ты же должен быть полезен. То есть вопрос образования – это вопрос полезности, твоего личного сердечного удовольствия и твоей социальной значимости. Потому что, в конце концов, ты полезен людям тем, что ты умеешь хорошо делать.
0: Второй из четырех ключей к твоим победам – это образование. Вот что для этого можно делать. Ставить и записывать цели на неделю, месяц, год. Подводить итоги своих достижений. Избегать пустого времяпрепровождения у телевизора, за компьютерными играми, в интернете. Читать, слушать и смотреть то, что интеллектуально развивает.

0: Я согласен, что образование важно, но не хочется превратиться в ботаника, у которого нет друзей.
1: Ты прав. Поэтому очень важны отношения с окружающими. Это третий ключ. Построение отношений. Отношения пронизывают всю нашу жизнь. На работе, учебе, с друзьями, в семье. Мы живем в социуме и являемся его частью. От того, как мы строим отношения как с обществом в целом, так и с отдельными людьми, зависит очень многое. Насколько мы будем счастливы, насколько гармонична будет наша жизнь, насколько мы будем успешны.
2: Отношения между людьми – единственный вообще, единственный фактор, который определяет качество вашей жизни. Ни машина, ни яхта, ни размер квартиры на это не влияет. Огромное количество книг написано, повторяться не буду, вам всегда скажут. Ну да, машина, яхта и все прочее. Режим надоедания всего этого максимум 3-4 месяца, год.
1: Здорово, если в твоей жизни есть настоящий друг, с которым ты можешь поделиться самыми глубокими переживаниями. Ты будешь более успешен на работе, если у тебя хорошие отношения с коллегами и с руководством. А самые сложные времена легче пережить, если есть поддержка родных.
3: Если для вас стоят вопросы спортивных достижений на первом месте, дружите с теми, кто преуспевает в спорте, кто вам поможет, кто вас подтянет. Если финансовые задачи, да, там ребята, например, стартаперы, в 17 лет делают свой бизнес, старайтесь войти в их окружение, в их компанию, помогать им чем-то. Ребята, возьмите меня на общественных началах, просто чтобы быть рядом, помогать. Потихонечку пропитайтесь, поймете, как эта механика работает, и сможете воплотить ее в своей жизни. Окружение имеет ключевое значение в вопросах ваших достижений. Во всех областях, во всех сферах жизни.
1: С кем мы выстраиваем отношения? В первую очередь, это семья. Часто от молодых людей можно услышать: «Родители меня не понимают». Но приходила ли им в голову мысль, что это они не понимают родителей? У родителей тоже есть проблемы. Они беспокоятся о своей работе, о том, как заплатить по счетам. Мамам редко удается провести время так, как им хочется – расслабиться и просто отдохнуть. Родители тоже смеются, плачут, обижаются и не всегда бывают в форме. И уж точно они достойны того, чтобы их выслушали и постарались понять.
3: Отношения с родителями – очень больная тема. К сожалению, осознание того, насколько это важно, приходит тогда, когда уже порой поздно. Это дырка. Это дырка в сердце, которую нечем больше заполнить. Отношения с родителями. И если родители умерли, и у вас так и не получилось контакта, который распался, это где-то 15-16, стал разваливаться контакт, не восстановился, эту дырку потом уже ничем не зашить. Она будет зиять все время напоминать, и каждый раз будешь возвращаться, как я, мой отец умер 69 лет, я этого не ожидал никак, я только начал с ним общаться по-нормальному к этому времени, бац, и мне его сильно не хватило. Я очень многого не знаю о его жизни, потому что не интересовался, не спрашивал и так далее. И самое важное, вы сможете почувствовать, какой кайф иметь нормальный диалог с родителями. Какой это кайф. Никогда общение, ни с какими даже самыми лучшими друзьями этого не даст. Это я вам говорю по своему опыту. По своему опыту, если вы сможете установить этот контакт.
1: Также важны отношения с друзьями. Есть известная поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». В жизни будут встречаться те, кто будет тянуть тебя вниз. И будут те, кто поможет в достижении поставленных целей. Поддерживая отношения с порядочными и целеустремленными людьми, мы можем достигать высоких результатов.
4: Наше окружение делится на, как бы, два глобальных типа. Это те, которые блокируют твой рост, те, которые, наоборот, тащат тебя вниз, и те, которые тянут тебя вверх. Вверх тянуть могут люди не обязательно тем, что они за тебя делают работу или там помогают тебе как-то. Иногда они могут даже жестко вести себя, они могут быть требовательными, но в итоге это то, что глобально приводит вверх.
3: Окружение принципиально важно. Очень хорошо думайте об экологичности ваших контактов. Очень хорошо думайте, очень крепко. Вас смешит, может быть, когда мама говорит: я боюсь, что ты попадешь в плохую компанию, там, они тебе не ровня, я не хочу, чтобы ты встречался с этой девушкой, она тебя плохому научит. так ха-ха-ха, да ладно, я сам все понимаю, меня невозможно так научить. Даже не замечаешь, как происходит это. Даже не замечаешь, как постепенно идеи окружающих тебя людей пропитывают насквозь, и ты полностью убежден, что это твое собственное решение, твое собственное видение, твои ценности, твои желания –

0: лени и так далее.
1: Гармония отношений – это как дыхание, вдох и выдох. Представь, что будет, если только вдыхать. Явно долго не протянешь. В любых отношениях мы принимаем и отдаем. Человек обретает глубокую внутреннюю радость, когда делает то, что приносит удовлетворение ему самому и делает более счастливой жизнь других людей.
2: То есть любой здоровый орган, он принимает и отдает, принимает и отдает. Вот этот режим приема и отдачи – это есть режим жизни. Знания у тебя есть – отдавай знания. Деньги есть – делись деньгами. Сила есть – помоги тем, кто не имеет силы. Все, что ты имеешь, обладаешь чем-то, надо отдавать, оно прирастает. Поэтому все, что мы сделали кому-то – это, собственно, и есть наша жизнь.
1: Третий из четырех ключей к твоим победам – это построение отношений. Вот что для этого можно делать. Проявлять внимание к членам семьи. Например, сходить с родителями в музей или концертный зал. Помогать окружающим людям. Участвовать в благотворительных акциях и волонтерской деятельности. Развивать отношения с порядочными и целеустремленными людьми. Посещать литературные и туристические клубы, музыкальные и спортивные кружки.
0: Все, что мы имеем в этой жизни – деньги, признание, слава, почет, любовь – все получаем от других людей. Это все мы получаем от других людей. Способность выстраивать и поддерживать отношения с другими людьми определяет успешность человека сегодня больше, чем его знания, квалификация, там, и внешний вид, кстати.
1: А ты знаешь, с кем крайне важно иметь хорошие отношения?
3: С отцом?
1: Ну, про семью мы уже говорили. С самим собой. Глубоко внутри у меня есть место, где я нахожусь наедине с собой. Где обновляю те источники, которые никогда не иссякнут. Перл Бак. Внутренний мир. В нашей жизни много повседневной суеты, рутины. Если мы концентрируем внимание только на этом, то упускаем что-то очень важное и значимое. Если у нас нет внутренних ценностей, любые внешние факторы будут влиять на нас и выводить из себя. Небольшая ситуация. Тебя кто-то задел, сказал что-то не так. И ты уже вышел из равновесия и тратишь свои силы, чтобы преодолеть это.
0: Ценности определяют наши поступки. Мы даже этого не знаем. Но именно ценности определяют поступки. А когда человек совершает поступок, становится понятно, какие у него ценности. Когда на его товарища наехали несправедливо, а он промолчал. Почему промолчал? Потому что дружба в системе твоих ценностей стоит ниже. Ты не просто испугался, а ты вот, видимо, что-то было важнее дружбы в твоей жизни. Да? Или там парень, какой-то твой друг взял и сказал, плохо отозвался о твоей девушке. И ты промолчал, потому что для тебя друзья важнее, чем любовь. Ну и так далее. Там. Это интересная вещь, но в нее нужно глубоко погружаться. Но она определяющая. Что для тебя важнее? Родители знают, что очень важно понимать, чего ты в жизни хочешь. А ты еще этого не понимаешь. Поэтому родители, кем ты хочешь стать? Кем ты? Просто объясни, кем ты? Как ты хочешь прожить жизнь? Я не знаю, там разберемся. У тебя это не стоит в приоритете пока. Для тебя какие-то вещи другие важнее. Но задумываться надо, дальше будет поздно. В 37 поздно думать, кем ты хочешь стать. Выбор уже невелик.
1: Мы говорим, человек есть то, что он ест. Но мы еще и то, что мы слушаем, читаем, смотрим. И то, что попадает в наше сознание, не менее важно, чем то, что попадает в наше тело. Как же мы его питаем? Что мы читаем? Какие фильмы смотрим? Каждый решает сам, что принимать, а что нет. Я могу предложить одно – слушать свою совесть. Совесть – это дар, который позволяет нам ощущать наше соответствие или несоответствие верным принципам. Например, если музыка или фильмы вызывают депрессию, злость, подавленность, желание быть жестоким – это мусор. С другой стороны, если музыка и фильмы помогают расслабиться, вдохновляют и дают надежду – это хороший источник энергии и развития в жизни.
4: Как мы наполняем внутренний мир? И здесь маленькая есть технология. Первое правило – разберитесь, что кушать, что не кушать. Ваш внутренний мир – это все, что

0: вы потребляете с точки зрения информации, с точки зрения контактов, с точки зрения отношений. А у меня в семье есть табу. Все, что касается отрицательной зоны, это агрессия, это боевики, фильмы ужасов, это странные кричащие мультики, это дергания, это порицание и так дальше, это находится в зоне табу.
1: Кто-то наполняет свой внутренний мир, читая и слушая великие литературные и музыкальные произведения. Кто-то, проводя время на природе. Если мы сможем почувствовать красоту и гармонию окружающего мира, то домой вернемся полными сил и вдохновения. Внутренний мир — это центр. Место, где заключены наши глубочайшие убеждения и ценности. Это очень личная и важная сфера жизни. Источник целей, смысла и внутренней силы. Источник, вдохновляющий и возвышающий нас, связывающий нас с вечными жизненными истинами. Важно анализировать происходящие в жизни события, например, ведя ежедневник. Это возможность выразить все, что мы испытываем – счастье, страх, злость, смущение, радость.
0: Я, когда работаю с кем-либо, и с коллегами, и с проектной командой, я всегда спрашиваю для человека, что для него хорошо, что плохо. Понимаете? То есть это старая история, что для тебя хорошо, что плохо. И я вижу, как люди на ходу начинают собирать ответ. На ходу. То есть они как бы никогда не формулировали. Вот это я делаю, а это не делаю. И вот когда вы сможете для себя в своем внутреннем мире описать, чего я делаю и чего не делаю, и почему я это делаю или не делаю, вы обретаете самое удивительное явление, которое может быть самое главное в вашей жизни. Вы обретаете собственную картину мира. Вы обретаете, возможно, впервые осознанно свой внутренний мир. Вы начинаете понимать, а ваш мир внутренний — это что вообще такое?
1: Четвертый ключ к твоим победам — это развитие внутреннего мира. Вот что для этого можно делать. Быть избирательным к тому, что мы смотрим, читаем и слушаем. Анализировать свою жизнь, учиться смотреть на себя со стороны, учиться осознавать свои мысли и чувства. Наполнять свой внутренний мир, например, читая глубокие книги, проводя время на природе.
2: Сильный человек — это всегда человек многогранный. Невозможно быть сильным, развиваясь в чем-то одном. Сильный человек развивается одновременно во всех направлениях. Это и делает его сильным.

Человек либо развивается, либо деградирует. Третьего не дано. Время, которое мы уделяем на развитие каждой из сфер нашей жизни, обязательно принесет свои плоды. Помни о четырех ключах твоих побед. Физическое развитие – это здоровье, дающее силы для любой деятельности. Образование – это интеллект, знания, умения, навыки, отношения с окружающими. Это проявление заботы, доброты, внимания к родным, знакомым, коллегам и обществу в целом. Внутренний мир – это духовная составляющая, источник ценностей, целей, смысла и внутренней силы. Развитие себя в четырех сферах является ежедневной личной победой. Начни с маленьких шагов, и в твоей жизни произойдут перемены, о которых ты мог только мечтать.

Наше провозглашение сегодня утром взято из первой книги Паралипоменон, 28 главы 20 стиха. Это те указания, которые Давид дал Соломону в отношении окончания строительства храма. И это обращение стоит в единственном числе во втором лице. Но мы должны применить это для нас, поэтому мы произнесем эти слова от первого лица во множественном числе. Одной из функций провозглашения является то, что Слово Божье приобретает личный характер. Мы будем тверды и мужественны, и приступим к делу. Не станем бояться и ужасаться, ибо Господь Бог, Бог наш, с нами. Он не отступит от нас и не оставит нас, доколе мы не совершим всего дела, требуемого для Дома Господня. Аминь. А теперь мы продолжим изучение шести основ учения Христова, о которых идет речь в шестой главе послания к евреям, в первом и втором стихах. Мы уже разобрали три из них — обращение от мертвых дел, о вере в Бога и учение о крещениях. И в отношении учения о крещениях я сказал вам, что Новый Завет упоминает три различных по сути крещения. Крещение Иоанна Крестителя, христианское крещение и крещение Святым Духом. В нашей сегодняшней лекции мы приступим к разбору четвертой из шести основ учения, кое является возложение рук. И в качестве заголовка этого послания я остановился на следующем — передача силы Божьей. Некоторые из вас будут, возможно, несколько удивлены, что учение о возложении рук включено в категорию основ, так как в настоящее время в большинстве церквей этому уделяется мало внимания. Но Павел считал это логически закономерным. Это должно было присутствовать там, так как возложение рук и передача Божьей силы и власти — это то, что обеспечивает преемственность теле Христовом. Этим обеспечивается связь старшего служителя с более молодым. Этим обеспечивается связь одного поколения с другим. Итак, основная функция этого служения, возложения рук, это обеспечивать преемственность теле Христовом. И в некоторых традициях люди притязают на то, что эту преемственность одни апостола Петра они сохранили до нынешнего времени. Я не рассматриваю этих притязаний, но я лишь хочу указать, что они имеют свои логические основания. Нам нужно найти способ обеспечить преемственность от поколения к поколению, от служения к служению. И этот способ мы находим в Писании, в том, что я называю возложением рук. И интересно, что мы встречаемся с этим в самой первой книге Библии, и оттуда это продолжается на протяжении всей истории Божьего народа. Это существенный элемент истории Божьего народа. Я бы сказал, что таким образом достигаются определенные духовные цели. Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание, что положить руку на кого-то — это естественная человеческая реакция. Представьте мать, чей ребенок болен, и у него жар. Практически не задумываясь, она положит руку на лоб ребенка. Или двое людей встречаются после долгой разлуки.

луке. Они могут потрепать друг друга по плечу или обменяться рукопожатием, но так или иначе они установят контакт посредством рук. Рука — это один из основных инструментов, при помощи которых

для вас. Это используется для передачи благословения, власти, мудрости, Духа Святого, духовного дара или служения. И второе использование этого — это назначение. Это библейский способ назначить человека на служение в теле Христовом. И таким образом признается Божье призвание. Нам нужно осознать тот факт, что церковные дела не решаются посредством голосования. Бог не зависит от голосования. Во многих церквях проводится голосование для избрания диаконов, или пасторов, или кого угодно. Но на самом деле это не библейский путь. Назначение на должность дается Богом. Иисус сказал апостолам: «Не вы избрали меня, но я избрал вас». И это справедливо в отношении всякого действующего служения или положения в церкви. Выбор производится не человеком, а Богом, потому что Христос является главой всего в церкви, которая есть Его тело. И я не верю, что назначение на служение, за которыми не стоит власть Иисуса, являются хоть сколько-нибудь действительными. Но я верю, что назначение не имеет своей целью сделать из человека что-то, но признать то, что Бог решил в отношении того, кем этот человек должен являться. И я верю, что если в своей церкви вы собираете совет по поводу диаконов, то я не думаю, что вашей целью должны быть выборы того, кто, по вашему мнению, должен стать диаконом. Вашей целью должна быть попытка узнать, кого Бог избрал, чтобы быть диаконом. То есть это совсем другое отношение. Мы в какой-то мере испорчены демократией, которая очень мало присутствует в Библии и в церкви. Я не стану углубляться дальше в это, поскольку это довольно запутано. У меня нет времени разбирать это. Во-вторых, кроме признания, возложение рук предназначено для отделения человека ради определенной цели или служения. В-третьих, оно используется для наделения властью. И в-четвертых, оно используется для снаряжения, то есть для передачи духовного дара или духовной власти, или чего угодно другого, в чем человек нуждается для выполнения данной ему Богом задачи. Посему позвольте мне еще раз перечислить эти пункты для вас, так как это важно. Это действие возложения рук используется для признания, а не для назначения тех людей, которых избрал Господь. Это используется для отделения человека на определенное задание или служение. Это используется для наделения человека властью. Это используется для обеспечения человека всяким духовным дараванием или властью, в которых этот человек нуждается. Теперь давайте посмотрим на некоторые примеры. В первую очередь в Ветхом Завете. Давайте откроем книгу Бытие, 48 главу, и прочитаем с 8 по 19 стихи. Это очень интересный отрывок. В этом отрывке говорится, как Иосиф приводит двух своих сыновей к своему отцу Иакову, также называемому Израилем, чтобы Иаков благословил своих внуков. И позвольте мне сказать, что после Божьего благословения больше всего следует желать благословения отца или деда. Я бы сказал всем вам, и в особенности молодежи, всеми способами старайтесь получить отцовское благословение на все, что бы вы ни делали. Это очень и очень важно. По важности это стоит сразу же за благословением Божьим. Из Библии мы узнаем, какое огромное внимание уделялось отцовскому благословению. Итак, мы начинаем с 8 стиха. «И увидел Израиль, то есть Иаков, сыновей Иосифа, и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь, в Египте. Иаков сказал, подведи их ко мне, я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости. Не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И только одно вызывает у меня слезы.
Это

верность Божию. Это не печаль и не грусть. Но всякий раз, когда я вижу верность Божию, меня переполняют слезы. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. Обратите внимание, какое уважение оказывается в Библии детьми по отношению к родителям и к старшим. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. По обычаю, первенец получал большее благословение, и передача этого осуществлялась через возложение правой руки. Иосиф сделал так, чтобы Манассия, старший из сыновей, подошел к правой руке Иакова. Но Иаков, ведомый Святым Духом, скрестил руки, так что его правая рука была на Ефреме, а левая на Манассии. И благословил Иосифа и сказал: «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла». Знаете, когда это случилось? Это когда Иаков встретился с ангелом. Именно это он имеет здесь в виду. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих. Да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И вы видите, как важно было передать также имя. Сегодня многое из этого происходит просто вследствие моды. Но у Бога это никогда не являлось следствием моды. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема. И прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик. Но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. Это очень живая картина, не правда ли? Вы видите, насколько здесь все точно описано. В те времена считалось, что большее благословение дается через правую руку отца. Но это было настолько реально. Там действительно произошла передача чего-то. Это не было простой формальностью, не было просто церемонией. Это было жизненно важное происшествие в жизни двух молодых людей, Ефрема и Манассии. И это действительно определило их судьбу, начиная с того момента. Итак, давайте не будем недооценивать значение и важность возложения рук, когда это делается Духом Святым. Теперь давайте посмотрим книгу Числа, 27 главу, где Моисей говорит Господу, что пришло время назначить лидера, который придет ему на смену. Моисей знал, что он сам не войдет в землю обетованную, но его волновала судьба народа Божьего, Израиля. И поэтому Моисей говорит Господу в 27 главе книги Числа, 18 стихе. Мы начнем с 15 стиха. «И сказал Моисей Господу, говоря: да поставит Господь, Бог Духа всякой плоти, над обществом сим человека». Я думаю, что это очень важно. Он есть Бог Духа всякой плоти. Он есть Бог, который знает дух каждого человека, и Он видит самое глубинное в человеке. «Да поставит Господь Бог Духа всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы перед ними, и который выходил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общества Господне, как овцы, у которых нет пастыря». И на протяжении всей Библии мы читаем о том, что овцы, если остаются без пастыря, рассеиваются и подвергаются нападениям. Эта весть постоянно присутствует в Библии. И позвольте мне предложить вам, что за исключением крайних случаев, у каждого из вас должен быть свой человек-пастырь, который наблюдал бы за вашей душой.

душой и заботился бы о вас. Это очень-очень важно. Мы еще вернемся к этому позднее, когда будем изучать некоторые другие вопросы. И как же ответил Господь Моисею? «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Элиазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей». Мне нравятся эти слова. Не всю славу, потому что слава Моисея была уникальна, но дай ему часть твоей славы, потому что она потребуется ему. «Дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Элиазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову, по слову Иисуса, должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним, и все общество. И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его пред Элиазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». Обратите внимание, что все общество должно было присутствовать при этой передаче славы от Моисея, за которым они шли в течение 40 лет к его преемнику. Это было жизненно важное событие для благополучия всего народа Божьего. Более того, это не было лишь церемонией. С Иисусом Навином действительно что-то произошло. И во Второзаконии, в 34 главе, мы встречаемся с очень интересным комментарием. Второзаконие, 34 глава, 9 стих. «Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею». Итак, вы видите, что он получил через возложение рук. Он получил мудрость. Это не было простой формальностью, не было просто церемонией. Это было действительно осуществившейся передачей. Теперь давайте обратимся еще к одному примеру в Ветхом Завете, который находится в 4 книге Царств, 13 главе. Это заключительная сцена описания служения Елисея. И на самом деле это было не последней сценой, потому что, как вы помните, Елисей умер и был погребен. И когда в землю вторглись враги, чтобы захватить Иерусалим, один человек хоронил другого. И ему пришлось просто опустить его в могилу Елисея и сразу же бежать. И когда мертвец соприкоснулся с костями Елисея, то он ожил. Ничего себе, да? Как чудесно, что сила Божья может передаваться такими разнообразными и необычными способами. Давайте прочтем об этом. 4 Царств, 13 глава, 14 стих. «Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер». Это не то, чего бы мы ожидали. Он умер от болезни, но при этом его кости настолько были преисполнены силой, что когда мертвец коснулся их, то сразу ожил. Это невозможно объяснить. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Позвольте мне очень кратко рассказать о том, что произошло, потому что я ужасно устал от того, что люди пытаются принимать в расчет все, что Бог делает. Несколько лет назад в Южной Африке я и Руф несли служение в церкви Ассамблеи Бога. И там помощник пастора, молодой человек, играл в сквош и упал, и сломал руку в четырех местах. И он пришел к нам, чтобы мы за него помолились. И я сказал ему: «Возможно, это звучит странно, но я должен осмотреть твои ноги, потому что Бог повелел мне это сделать. Если твои ноги не одной длины, то короткая вырастет, и ты узнаешь, что Бог коснулся тебя». И еще я сказал: «Обязательно поблагодари Бога за это». Знаете, когда у человека есть нужда, он сделает странное. То, что в другой ситуации он не стал бы делать. Итак, он прошел через эту процедуру. Я держал его ногу, она выросла, и я знал, что Бог коснулся его. Он отправился к врачу, ему сделали рентген. И этого я не могу объяснить. Его рука была сломана в четырех местах. Три из них были полностью исцелены, а четвертый перелом остался, как и был. Старший пастор попросил меня объяснить это, но я сказал: «Я не могу».
Я мог бы сказать, что у него была вера всего лишь на 75%, но это было бы малоубедительным объяснением. Итак, я чрезвычайно устал от того, что люди знают все, что делает Бог, и все это могут объяснить. Есть многое, что Бог совершает, и я не могу дать этому объяснение, и мне вполне достаточно оставить это Богу. Ладно, мы вернемся к нашей истории. «И пришел к нему Иоас, царь Израильский, и плакал пред ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его». Это те же слова, что сам Елисей сказал, когда Илия был вознесен в колеснице. И это важная весть для всех нас. Человек, поистине знающий Бога, может встать на защиту народа. Он может быть сильнее целой армии. И хотя Иоас не был особо богобоязненным царем, он все же понимал, какое значение Елисей имеет для своего народа. И сказал ему Елисей: «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. И сказал царю Израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал: «Отвори окно на восток», то есть направление Сирии, противников Израиля. И он отворил. И сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил. И сказал: «Это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке в конец». И мы читаем, что он трижды ударил по земле стрелами, и трижды сириане были побеждены Иоасом. Елисей был рассержен на Иоаса, потому что тот мог ударить больше раз. Из этого я хочу подчеркнуть, что именно то, что Елисей возложил руки на руки царя, когда тот держал лук, сделало его действия эффективными. Это из сферы сверхъестественного, но это истина. Нечто происходит, когда один человек возлагает руки на другого. Давайте теперь обратимся к Новому Завету. И я хочу обратить внимание на ту цель, с которой производится возложение рук в Новом Завете. Прежде всего, чтобы передать силу для исцеления. Иисус сказал, посылая своих учеников, в 16 главе Евангелия от Марка, 16 стиха и далее: «Верующих же будут сопровождать сии знамения». И пятым по счету знамением стояло то, что они возложат руки на больных, и те исцелятся. Другими словами, возложение рук на больного являлось способом послужить божественному исцелению. В 5 главе послания к Иакову, в стихах 15 и 16, содержится еще одно повеление. Там сказано: «Если болен кто среди вас, верующих, христиан, пусть призовет пресвитера в церкви, и они помолятся над ним, помазавши елеем во имя Господне». Итак, это тоже нечто подобное. Они должны возложить руки на него, помолиться над ним. Но здесь также присутствует помазание елеем. А елей, и я показывал вам это, всегда являлся знаком Святого Духа. То есть не елей производил исцеление, но таким образом символизировал высвобождение силы Святого Духа в ходе этой церемонии в тело больного человека. У меня есть предположение, которое я хотел бы высказать. В чем разница между возложением рук и возложением рук с помазанием елеем? Я предполагаю, это очень приблизительно, что просто возложение рук без елея, помазания, предназначалось для тех, кто не являлся членом церкви. Для членов же церкви процедура также включала елея, помазание. И еще раз я хочу подчеркнуть, что Новый Завет указывает на то, что каждый верующий должен являться членом церкви. Потому что там говорится: если болен кто среди вас, пусть призовет пресвитера в церкви и помолится над ним, помазавший елеем. Если в одно воскресенье вы с утра идете в одну церковь, а вечером в другую, то к пресвитерам, к которой вы собираетесь обращаться. А если нет пресвитеров, которых вы могли бы призвать, то что вы станете делать, если заболеете? Итак, вы видите, что в Новом Завете в различных вариациях присутствует указание на то, что верующий должен являться членом общины, о чем знает руководство церкви, признающим власть церкви и имеющим возможность воспользоваться служением старейшин.
Позвольте мне еще кое-что упомянуть. Это не относится к нашему вопросу, но во второй и третьей главах Откровения приводятся 7 посланий, адресованных 7 церквям. Только тем, кто был в церкви. Тот, кто не являлся членом церкви, не получил этих посланий.

Я чувствую, что Бог хочет, чтобы я подчеркнул это. Я чувствую, что некоторые из вас подобны горным козлам. Вы убежали далеко от отары, и у вас нет пастыря. А это очень опасная ситуация. Подчиниться человеческой власти является актом смирения. Ведь Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, решение за вами. Да, действительно встречаются исключения, ситуации, к которым это невозможно применить. Но не становитесь исключением там, где вы должны являться частью правила. Далее, следующая причина для возложения рук — это передача дара Святого Духа. И в 8 главе книги Деяний мы прежде всего читаем о том, что Филипп пришел в Самарию, проповедовал Христа при содействии знамений и чудес, и все те, кто поверил, крестились. И так они были спасены, потому что Иисус сказал, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Но апостолы не успокоились на достигнутом, потому что знали, что чего-то не хватает. Так что в книге Деяний, 8 главе 14 стихе говорится, «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». Итак, это еще одно ясное указание на то, о чем я уже упоминал вчера, что можно уверовать и, будучи спасенным, не иметь в таком смысле Святого Духа. И в тексте говорится, что Дух Святой сошел на них. «Тогда апостолы возложили руки на них, и они, верующие, приняли Духа Святого. Симон же Волх, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть сию». Итак, вы видите, что Святой Дух давался через возложение рук апостолов. И в следующей главе, после того, что Савл пережил по дороге в Дамаск, он находился в некоем доме в Дамаске, и он не мог видеть, и он постился в течение 3 дней. И простой ученик Анания, не апостол, не пророк, всего лишь ученик, получил указание от Господа, чтобы идти в дом, где находился Савл, и, возложив руки, молиться за него. И когда он возложил руки на него, к тому вернулось зрение. И он принял Духа Святого и крестился. Итак, обратите внимание, что возложение рук не ограничено людьми, у которых какое-то особенное служение. При содействии воли Божьей любой человек может получить указание возложить руки на другого. Руфь напомнила мне, пока мы сидели в офисе, одну довольно необычную историю. Мы были на Гавайях, в Коне, и я был очень болен, и выздоровлением еще и не пахло. И вот мы шли по главной улице, и вдруг к нам подбежал человек со словами, «Не могли бы вы за меня помолиться?» «Я очень болен». Мы спросили, «Что за проблема?» Он ответил, «Меня ударило электрическим током». То есть он, будучи электриком, получил полный разряд тока. Его плечи были парализованы, и он не мог поднять рук выше определенного уровня. И я несколько колебался, делать ли это. Но он очень настаивал. И поэтому мы остановились посреди улицы, прямо напротив ресторана, и мы помолились. А Руфь возложила руки ему на плечи. На следующий день, во время молитвенного собрания, он поднял руки высоко-высоко над головой. Он испытал чудо посредством возложения рук. Позднее он навестил нас, когда мы несли служение в Аризоне. И он рассказал нам, что отправился к врачу, и тот сказал ему, «Я обследовал ваши плечи. Не было никакой возможности, что вы сможете поднимать руки выше головы». И это всего лишь маленький пример того, что может сделать возложение рук. Опять-таки, в Эфесе мы уже смотрели на этот стих в другом контексте. Павел пришед обнаружил неких учеников, но они были учениками Иоанна Крестителя. Павел истолковал им Писание, они крестились во имя Иисуса Христа. И когда Павел возложил руки на них, они начали говорить на иных языках и пророчествовать.
Итак, возложение рук является очень библейским способом передачи силы Духа Святого. В Новом Завете встречается 5 основных примеров этого. В двух случаях, в день Пятидесятницы и в доме Корнилия, это было суверенным действием Бога. В других трех случаях, в Самарии, в ситуации с Савлом и в Эфесе, это было осуществлено при возложении рук. Итак, вопрос в том, как Бог ведет. Я имел привилегию тысячи человек привести к крещению Святым Духом. Моя, в частности, сила в том, чтобы убедить людей поверить, что если они взыщут Господа, то получат. Я возлагаю руки на людей, но не часто. И я могу сказать, что по благодати Божьей я видел тысячи людей, принимавших прямо от Бога. Но давайте продолжим. Следующее значение возложения рук — это назначение служителей церкви, которых также называют диаконами. Интересно, как изменились бы многие церкви, узная они, что по-гречески слово «диакон» означает «слуга». Ведь во многих церквях совет диаконов обладает значительной властью. Как бы обернулось дело, если бы они стали называться советом слуг? Видите, у нас такая путаница в терминологии. Однажды Руф и я собирались ехать в Пакистан, и нам нужно было пройти проверку миграционной службы. И служащий, пакистанец, спросил меня, кто вы? И поскольку это была мусульманская страна, я подумал, что мне нужно быть достаточно осторожным. И в конце концов сказал я служитель. По-английски «министр». Я подумал, что это вполне безопасный термин, для большинства людей не совсем понятный. И с того момента передо мной чуть ли не выстилали красный ковер. Везде я оказывался первым в очереди и так далее. Потом я сообразил, что он принял меня за министра правительства Соединенных Штатов. Как мы далеки от истинного значения слова «служитель», которое означает «слуга». И если ты, брат или сестра, являешься служителем, то ты слуга. Слуга Бога и слуга Божьего народа. В Деяниях 6 главе говорится, как церковь нажила себе замечательную проблему. Она возрастала числом так стремительно, что апостолы не могли справиться с заботой о бедняках и вдовах, и всех тех, кто нуждался в их внимании. Позвольте мне еще раз подчеркнуть для вас кое-что важное в отношении новозаветной церкви. Они безотказно принимали на себя ответственность за своих дов. Это воспринималось как само собой разумеющееся. Проблема сегодняшнего дня в том, что правительство взяло на себя столько различных функций, что церковь во многом уже не осознает своей ответственности. Но я все еще верю, что церковь несет ответственность за бедняков, каким бы способом ни приходилось ее реализовывать. Итак, верующие пришли к апостолам и сказали: «Все хорошо, но о вдовах недостаточно пекутся». Поэтому апостолы сказали: «Мы предпримем шаги». Это очень важная ситуация. Некоторые из церкви, некоторые из 12 сказали, что нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищащих столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Что есть апостольское служение? Это молитва и служение Слова. Это не административная деятельность. И поэтому они сказали, что нам необходимо избрать людей, которые будут заниматься административной работой, а нам нужно нести нашу ответственность. Даже диакон в ранней церкви не назначался на служение, если он не был исполнен Духа Святого. В этом состояла мудрость апостолов. Вы видите, потому что эти люди должны были отвечать за финансы. Итак, они позволили церкви избрать людей. Затем они приняли этих людей и рукоположили их, назначили их на должность. После этого община не могла жаловаться на этих людей, потому что решение было принято ими всеми. Как мудр Бог! Итак, там говорится, они привели этих людей и поставили их пред апостолами. И они, помолившись, возложили на них руки, рукоположили их. Если хотите, можете называть их диаконами, но это слово там не используется.
Вместо этого я предпочел бы слово «помощники». Апостолы сказали: «Мы так загружены, нам нужны помощники». Положение помощника было очень-очень важным. Интересно отметить, что произошло с двумя из этих людей. Стефан стал первым мучеником, а Филипп стал признанным Богом-евангелистом. Итак, брат или сестра, если ты вступаешь в должность служителя, имей в виду, это может оказаться ступенькой к чему-то большему. По сути дела, если ты не начнешь с положения слуги, то Бог никогда не возвысит тебя, потому что Бог возвышает только тех, кто начинает с самого низа. Следующее назначение возложения рук — это послать апостолов. Не знаю, возможно, некоторые из вас думают, что в Новом Завете всего лишь 12 апостолов. Но это не так. Я насчитал по меньшей мере 20 человек, которые назывались апостолами. Было 12 основных апостолов, но также были другие апостолы, и их имена встречаются в Писании. И мы рассмотрим некоторых из них. В 13 главе книги Деяний рассказывается о церкви в Антиохии, которая во многом являлась моделью для нас. На самом деле, во многих отношениях она опередила церковь в Иерусалиме, которая слишком зациклилась на, как бы я сказал, внутреннем самосозерцании. И это одна из самых больших проблем сегодняшних церквей. Большинство церквей так много внимания уделяют внутренним вопросам, что у них остается очень мало времени для их основной работы, которая заключается в том, чтобы нести Евангелие тем, кто его никогда не слышал. Однако у церкви в Антиохии было другое видение, и это было очень важно. Деяния, 13 глава, с 1 стиха. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, и пятеро из них перечислены поименно — Варнава, Симеон, Луций, Манаил и Савл, который позже стал Павлом. Если вы верите, что могут быть учители и пророки, то тогда открыты двери для апостолов. И я покажу вам, как. Когда они служили Господу, и я думаю, что в новой международной версии перевода говорится, когда они поклонялись Господу. Это очень важно, и я собираюсь говорить об этом позднее. Но поклонение является ключевым моментом во многих аспектах. Когда они поклонялись Господу, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Обратите внимание, что Дух Святой говорит как Бог: «Отделите мне этих двоих». Как вы думаете, Дух Святой сказал это? Это был голос с неба, или вы думаете, что Дух Святой заговорил через одного из этих пяти? Вы можете думать по-своему, но лично я считаю, что это было пророческое слово. Затем, совершивший пост и молитву, и я очень верю в пост и молитву, я не хочу углубляться в это, но множество событий в церкви не произойдут до тех пор, пока люди не научатся поститься и молиться. Совершивший пост — это их второй пост. Они постились перед тем, как Дух Святой заговорил с ними. Совершивший пост и молитву и возложивший на них руки, отпустили их. Заметьте, что они выбрали не младшего руководителя молодежного служения, как сделали бы некоторые из наших церквей. Нет, это были двое людей во главе. Они отдали наилучшее, что у них было. Продвижение в деле миссионерского служения происходит сверху, а не снизу. И вновь церковь получает прекрасный урок. Люди, которые называются миссионерами, или как вы еще захотите назвать их, это не люди, несущие небольшое служение где-то в самом низу. Нет, они должны являться наилучшими людьми, теми, кого избрал Бог. Но мы привыкли совершенно неправильно уделять слишком большое внимание внутренней структуре наших церквей. И мы настолько поглощены собой, что, по сути дела, утратили видение Господа. Не знаю, сможете ли вы простить меня за то, что я скажу, но я все же скажу, что многие люди сейчас под действием Святого Духа во многих странах подобны астрономам во дни Птолемея. Если вы имеете какие-то знания в астрономии, я знаю не очень много, но Птолемей был убежден, что Солнце вращается вокруг Земли. Затем появился Коперник и сказал, что это вовсе не так, что все наоборот. Земля вращается вокруг Солнца. И характерно, что именно Церковь желала предать его смерти за то, что он сказал. Он просто чудом спас свою жизнь. Почему же Церковь была так враждебно настроена? Потому что это противоречило всем устоявшимся традициям.
Что ж, я бы сказал, что многие христиане по сей день живут во времена Птолемея. Они все еще полагают, что Солнце, Бог, вращается вокруг нас. Они еще не осознали, что все происходит наоборот. Мы вращаемся вокруг Солнца. Иисус не приходил сюда ради нашей выгоды. Мы здесь, чтобы принести Ему славу. Обратите внимание на некоторые из тех песен, что здесь поются. В них многократно подчеркивается, что Иисус совершит для меня. Это чудесно, но это менее важно, чем то, что мы сделаем для Иисуса. И именно в этом основная мысль. Как бы то ни было, эта церковь послала двоих наилучших людей. Итак, на тот момент, когда они были посланы, они являлись пророками и учителями. Но если вы прочитаете следующую 14 главу, вы узнаете, что эти двое — те же самые люди. Во-первых, мы узнаем, что общество разделилось. Некоторые были сторонниками иудеев, другие — сторонниками апостолов. И далее в 14 стихе говорится, что когда апостолы Варнава и Савл услышали о том, и так далее, то есть они стали апостолами. Как они стали апостолами? Тем, что были посланы от церкви по направлению Святого Духа. Итак, видите ли, значение слова «апостол» — это тот, кто послан. Если вы не были посланы, то вы не апостол. Итак, вот мы смотрим на двоих, которые не являлись теми 12, которые ходили с Иисусом. Варнава и Павел. И все же они называются апостолами. Как они стали ими? Через указание Святого Духа. Как они услышали голос Святого Духа? Они постились, молились, поклонялись Богу. И когда руководители церкви так поступают, то мы увидим, как из нашей среды появляются апостолы. Следующий вариант использования в Новом Завете рукоположения встречается при назначении пресвитеров. Деяние 14 глава 23 стих говорит, что эти апостолы, Варнава и Павел, назначили в каждой церкви старейшин. Итак, назначение пресвитеров впервые исходит от апостолов. И затем, обращаясь в послании к Тимофею, который являлся его представителем в городе Эфесе, в 5 главе, в 5 главе 1 послания к Тимофею Павел говорит, 17 стиха и далее, он здесь сообщает, каким должен быть человек, чтобы считаться старейшиной. И он говорит, чтобы тем пресвитерам, которые хорошо управляют, воздавалась честь вдвойне, особенно тем, кто трудится в слове и в учении. Честь вдвойне. Если вы проанализируете Новый Завет, слово «честь» в Новом Завете — это не просто пустое слово. Это означает, что вы проявляете свое уважение в том, как помогаете людям в их нужде. Я иногда говорю, если вдвойне умножить ноль, он так и остается нулем. Итак, существует стандарт воздаяния. И те, кто полностью отдает все свое время на служение Словом Божьим, должны получать воздаяние от тех, кому они служат, соответственно, количеству времени, которое они отдают. Далее, Павел продолжает разговор о старейшинах. 19 стих. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». Обратите внимание, это очень важно. Не принимайте обвинения на человека в должности старейшины, если оно не подтверждено по крайней мере двумя или тремя свидетелями. Я видел так много случаев, когда муж Божий бывал поругаем, а люди принимали на веру это поругание, не требуя свидетельства двух или трех других очевидцев. Никогда не делайте этого. Потому что один из главных способов дьявола атаковать человека в служении — это ложно оклеветать его. И вот как этого избежать. Не принимайте обвинения на старейшину или пресвитера, если оно не подтверждено свидетельством хотя бы двух, а лучше трех очевидцев. Очень многое в церкви изменится, если мы будем следовать этому правилу. Далее Павел продолжает в этой же главе, 21 стихе. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию,
«Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». Это сказано в контексте с рассуждением о старейшинах. И когда тут говорится «не возлагай рук поспешно», здесь имеется в виду «не назначай поспешно старейшину». Будь очень осторожен и имей ум Божий. Будь уверен, что этот человек обладает всеми необходимыми качествами. Потому что я нередко говорю, гораздо проще руки возложить, нежели руки убрать. Если вы избрали старейшину, то избавиться от него станет ужасной проблемой, если вы избрали не того человека. Поэтому Павел говорит, будь очень и очень осторожен. Не возлагай рук для назначения на служение до тех пор, пока не будешь абсолютно уверен, что это по воле Божьей. И он также говорит, не делайся участником в чужих грехах. Потому что если ты назначишь, если я назначу в старейшину человека недостойного, который станет прикрываться Богом и злоупотреблять общиной, я тем самым могу стать участником его греха. Итак, нам нужно быть очень и очень осторожными. Я сказал бы, что наша церковь в Форт Лаудердейле, которая не во всем является примерной, но когда они назначают пресвитера, поверьте мне, они через это проходят. Те люди, которых выдвигают кандидаты, должны отвечать на вопросы в течение 3 дней. В расчет принимается все. Я думаю, что множество проблем в церквях возникает из-за поспешного назначения пресвитера. Видите, как много уроков можно преподать по вопросу возложения рук. Это не просто что-то мелкое. Итак, что же являлось целью возложения рук во всех этих случаях? В отношении диаконов, апостолов или пресвитеров. Это предназначалось для передачи силы и власти, для отделения, для совершения на дело служения. Далее, есть еще одна функция возложения рук. Павел, обращаясь к христианам в Риме, писал, «Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное». Но он не смог прийти в тот раз, а пришел несколько позднее. Но во втором послании Тимофею, в 1 главе 6 стихе, Павел, обращаясь к Тимофею, пишет, «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». То есть дар был передан Тимофею посредством возложения Павлом рук. Греческое слово, которое использовано здесь, «харизма», от которого мы получили слово «харизмат». Позвольте мне высказать свое собственное мнение, и вы свободны не согласиться со мной, и тем не менее попасть на небо. Подразумевается, что вы любите меня. Я верю, что харизма, или дар, который был дан Тимофею, это апостольство. Потому что мы знаем, что были и другие апостолы. Давайте теперь рассмотрим апостольство Тимофея. Тимофей также являлся апостолом. Возможно, вы этого не знали. Я покажу вам это на основании Библии. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 1 стих. 1 послание Фессалоникийцам, 1 глава, 1 стих. Послание написано 3 людьми, которые достаточно хорошо известны в Новом Завете. Павлом, Силуаном, что является вариантом произнесения имени Сила, и Тимофеем. Написано к церкви в Фессалониках. Это были авторы послания. Не только Павел, но Павел, Сила и Тимофей. И затем во 2 главе этого послания, в 6 стихе, эти же самые люди, Павел, Сила и Тимофей, говорят, «Не ищем славы человеческой, ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы». Итак, все трое, Павел, Сила и Тимофей, являлись апостолами. И поймите, служение апостолов сегодня не утратило своей актуальности. Потому что в 4 главе послания к Ефесянам Бог говорит, что Он поставил церкви апостолов, дабы мы все пришли в единство веры. И всякий человек, обладающий разумом, должен признать, что покуда мы еще не пришли в единство веры,
Итак, нам все еще нужны апостолы, пасторы, евангелисты, пророки и учителя. Все они нужны нам до тех пор, пока это дело не будет завершено. Итак, я показал вам уже, сколько человек. Павел, Варнава, Сила, Тимофей. Да. Итак, 4 или 5 апостолов были назначены уже после Дня Пятидесятницы. А теперь я хотел бы немного времени потратить на то, чтобы разобрать апостольство Тимофея. Я обратил ваше внимание на то, что Тимофея называют апостолом. Как он стал апостолом? Я думаю, это очень важный вопрос, потому что я считаю, что нам просто отчаянно необходимы апостолы в церкви. Не возражайте, если я скажу, что Иисус дал это повеление церкви в Эфесе, чтобы они испытывали тех, кто называет себя апостолами, на самом деле таковыми не являясь, и чтобы не принимали всякого, называющего себя апостолом. Они должны были быть испытанными. Вы знаете, какой конец лжецов? Не знаете? Вы не знаете, что станет с лжецами? Их конец в озере огненном. Так что это очень важно. Кто-то провозглашает себя апостолом, а сам им не является. И он направляется в озеро огненное. Теперь давайте посмотрим на подобную ситуацию. Деяния, 16 глава. Павел вместе с Силой отправляются в миссионерское путешествие. Из первого стиха. «Дошел он до Дерби и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Эллин, о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Кое-что необходимое для человека, который собирается занять важное положение в церкви, это хорошая рекомендация членов его поместной общины. Если его близкие не могли сказать о нем хорошего, то все, что бы ни сказали другие люди, имело маленькое значение. Много лет назад я попал в ситуацию, когда к нам была послана женщина, а мы в то время жили в Иерусалиме. Это была женщина из Швеции в качестве домработницы нам. И моя первая жена Лидия, которая была очень дотошной, прочитала все до единой рекомендации, а их было немало. И она сказала, не хватает только одного — рекомендации из ее собственной церкви. Мы приняли ее и горько об этом пожалели. Она стала источником многих проблем. И поэтому я пытаюсь донести до вас суть этого урока. При выборе человека самой важной должна являться рекомендация тех людей, кто прожил рядом с этим человеком, кто работал рядом с ним и кто знает его. Если эти люди не могут дать хорошие рекомендации, то ничья другая не стоит многого. Однако Тимофей обладал хорошей рекомендацией старейшин тех церквей, где он служил. Поэтому Павел взял его с собой, сказав, «Пойдем с нами». И позже мы читаем, нам нужно быть с этим очень внимательными. В первом послании Тимофея, 4 главе, 14 стих. Павел говорит Тимофею, «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства». Из этого я делаю заключение, что было пророческое слово о том, что Тимофей должен пойти вместе с Павлом и Силой. Основываясь на этом пророчестве и на известных им свойствах его характера, старейшины поместной церкви возложили руки на Тимофея и послали его, и он получил дар, или харизму апостольства. Таким образом, я понимаю это. Однако нужно также иметь в виду то, что мы прочитали во втором послании Тимофею, 1 главе 6 стихе, где Павел говорит Тимофею, «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Это можно понимать по-разному, но мне думается, что наиболее вероятный из них состоит в том, что в той ситуации в Листре, когда было дано это пророчество, и было подтверждено, и оно гласило, что Тимофею должен идти с Павлом и Силой. Старейшины сказали, «Мы его отпускаем». Павел сказал, «Я его принимаю». И тогда они, старейшины и Павел, возложили руки на него и передали ему дар апостольства. Очень важно
обратить внимание, что пророчество имело большое значение. Пророчество либо имеет большое значение, либо оно является просто тратой времени. В первом послании Тимофею, 1 главе, 18 стихе, Павел, обращаясь к Тимофею, пишет: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей,

сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. В этом истинная цель пророчества — воодушевить человека, которому предстоит столкнуться с противостоянием, и дать ему знать, что Бог действительно избрал его. Этот маленький эпизод я включил в свою книгу «Возложение рук», и она попала в Новую Зеландию. И один из выдающихся известных христианских лидеров Новой Зеландии, имени которого я упоминать не стану, получил пророчество, когда находился в Соединенных Штатах, что он должен исполнить определенное дело. И когда он отчаялся и потерял всякую надежду, и хотел уже все бросить, он прочитал это и сказал: «Нет, я не сдамся, я пойду за пророчествами». Что ж, я скажу вам, кто это был. Это был Дес Шорт. Это именно то, что привело его в служение, которое так много влияния оказало на этот народ и многие другие. Вы видите, каким важным значением может обладать пророчество, если оно дается в Святом Духе. Я должен сказать вам, друзья, что меня воротит от обильного пророчествования. Я называю это харизматическим предсказанием будущего. Человек подходит к вам, возлагает руки и говорит: «Ты будешь тем-то, ты будешь делать то-то». Возможно. Но в большинстве случаев этого не происходит. Между пророчеством и предсказаниями очень тонкая грань. Предсказатели судьбы тоже могут сказать правду, вы знаете об этом. В 16 главе Деяний говорится о прорицательнице, которая первой узнала, кем являлись Павел и Сила, еще до того, как об этом узнали люди в Филиппах. Она уже говорила, что эти люди — рабы Бога Всевышнего, которые показывают нам путь спасения. И тем не менее, она была рабой дьявола. Я хочу предостеречь вас от этого. Теперь я надеюсь очень кратко рассказать вам об опасностях и защите. У меня на это всего несколько минут. Одна из двух опасностей состоит в том, чтобы послать человека, который не является достойным. Потому что если вы их рукополагаете, а они устраивают неразбериху, то вы несете часть ответственности за эту неразбериху, за то, что они учиняют. Вторая опасность в том, что я называю духовным загрязнением. Вы возлагаете руки на кого-то и молитесь за освобождение, но вам необходимо знать, как защитить себя, потому что передача может идти в двух направлениях. Либо вы передадите Божий Дух, либо тот нечистый дух сможет воздействовать на вас. И я помню случай, как я еще на службе в армии возложил руки на человека, страдавшего жесточайшей депрессией. Там не было прямого ведения Божьего. Я просто сделал это. И вы знаете, что произошло? Я подвергся ощутимому приступу депрессии. Я не предусмотрел защиту для самого себя. Итак, возлагая на кого-либо руки, позаботьтесь о своей защите. Каким образом? Молитва и смирение. Следуйте за Духом Божьим, потому что все ведомые Духом Божьим — суть Сыны Божьей. Будьте под защитой крови Иисуса, знайте, как оставаться под кровью Иисуса. И всегда помните о том, что Иисус сказал: «Я даю вам власть над вашими врагами, и ничто не сможет причинить вам вред». Аминь.

0: Что произошло, когда еврей-атеист побывал на небесах, принял Господа и Библию? Об этом в программе «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, тележурналист, и сегодня я здесь с Гарри и Ширли Кивиловиц. Что с вами произошло, когда вы уехали в возрасте 24 года? Гарри, какой была ваша жизнь в 24 года?
2: В 24 года я был судебным стенографистом. Мы жили в Вильмингтоне, и будучи на пике своей карьеры, дела у меня шли очень хорошо. Мы жили в прекрасном, огромном доме в пригороде. К 24 годам у меня в банке лежало столько денег, что я мог быть кредитором. Мы покупали очень дорогие машины, ездили в путешествия, покупали старую мебель. Но, оглядываясь на свою жизнь, я понимал, что она пуста.
0: Почему пуста?
2: Я очень много работал. Зарабатывал много денег, и жизнь просто утратила смысл. Она была пустой.
0: Она была не только пуста, но и напоминала бомбу замедленного действия.
2: Все началось с момента, когда Ширли познала Господа и стала иудейкой. Я рос в таком доме, где имя Иисуса имело для меня негативное значение.
0: Подождите, когда вы женились на Ширли, то знали, что она не еврейка?
2: Когда мы поженились, она приняла иудаизм.
0: Почему вы приняли иудаизм?
3: Сид, причина, по которой я это сделала, состояла в том, что принятие мной иудаизма налаживало отношения с его семьей. Иначе они могли утратить связь с сыном. Я знала, что в моей семье такого не должно произойти. И моя цель, Сид, состояла в том, чтобы мои дети выросли и знали свою религию.
0: Но вы бы изменили это сейчас?
3: Вы знаете, нет, потому что я верю, что Бог один. Я верю, что Он был Богом Авраама, Исаака и Якова. Но, к сожалению, у меня не было особенных отношений с Иисусом в то время. Я даже не знала, что это возможно. Я просто не знала об этом. У меня не было связи с Иисусом.
0: Почему вы изменились?
3: Я и не поняла, как это произошло. Все, что я сделала, это осознала, что Бог Авраама, Исаака и Якова был обещанным Мессией. И с того момента, как я приняла его, я верю, что он существует не только, чтобы мы знали о нем, но и общались с ним. Ему нужна двусторонняя связь с нами.
0: Итак, Гарри, вы пытались отговорить ее от этого шага?
2: Это было очень сложно. До этого Ширли была большой трусихой. Она боялась своей тени. А теперь ее жизнь вошла в нужное русло. Она стала более уверенной в себе. Ее жизнь стала намного лучше. Меня это беспокоило, потому что, во-первых, я ревновал и не поощрял этого. Во-вторых, она постоянно говорила об Иисусе. А я относился к нему негативно. К тому же, я очень разочаровался в своей профессии. Она не доставляла мне удовольствия. Когда я рос, то все говорили, что только американская мечта приносит счастье. И я верил в это. И вот мне 24 года, я воплотил американскую мечту в жизнь, но счастье она мне не принесла. Я обеспечил себя материально, но счастье мне это не принесло. И однажды я сказал, я больше так не хочу. Я начал пить.
0: Вы пили раньше?
2: До этого я не пил даже по праздникам. А теперь я стал заядлым алкоголиком. И это произошло очень быстро. Знаете, когда в моем организме не было алкоголя, я чувствовал дискомфорт. Но, будучи пьяным, я справлялся с работой и даже мог водить автомобиль. Через 7 лет я понял, что не могу бросить пить, но за помощью не обращался, так как был слишком гордым для этого. И в результате мой день начинался с наркотиков и заканчивался алкоголем.
0: Смешивать наркотики и алкоголь очень опасно.
2: Да, вы правы. Теперь я понимаю, что это опасно. Но сейчас мы говорим о событиях 20-летней давности. 5 раз в неделю я покупал себе наркотики за $700 и при этом не переставал пить.
0: И это вам помогло?
2: Нет, мне становилось все хуже. Моя депрессия становилась еще сильнее. И я, как уже говорил, был слишком горд, чтобы обратиться за помощью. Я работал стенографистом в отделе криминалистики и видел, каким может быть будущее у детей алкоголиков и наркоманов. И я знал, что подобное будущее ждет и моих детей. В течение 7 лет пьянства я растратил почти все наши деньги. И все, что у меня осталось от прежней жизни, это страховой полис.
0: Гарри, вы осознавали, что обокрали своих детей? Вас беспокоило, что вы лишили их того будущего, которое они заслуживают?
2: Моя депрессия затянулась на 7 лет. Это был порочный круг. Но я любил своих детей, любил свою жену.
0: Ширли, почему вы не помогли ему? Ведь все это происходило на ваших глазах.
3: Для меня это было очень тяжелым временем. Я оказалась в сложном положении. Я стала близка с Господом. И о том, что составляло 95% моей жизни, мой муж не хотел даже слышать. Поэтому я даже не пыталась говорить с ним о выпивке. Такие разговоры приводили его в ярость. И все, что мне оставалось, это молиться.
0: Когда вы говорили с ним об Иисусе, как он реагировал на это?
3: Плохо. Я помню, как однажды утром, когда он брился, наш 5-летний Стивен вошел к нему в ванную и с детской наивностью сказал: «Папа, когда я умру, то попаду в рай. Ты тоже попадешь туда?» В этот момент я поняла, что лучше уйти. Я ушла в комнату и начала молиться.
0: А как вы отреагировали на это?
2: Я помню, как сказал Ширли, что если еще раз услышу от нее об Иисусе, то подам на развод. Так больше не могло продолжаться. Я не хотел слышать это имя в своем доме.
0: Почему?
2: Я помню, еще живя в Бруклине, нас, евреев, избивали за то, что мы якобы убили своего Бога. И с таким отношением к жизни я и вырос. Мои дяди после освобождения из концлагерей во время Второй мировой войны показывали мне фотографии изувеченных людей и говорили: «Вот что христиане делают с евреями».
0: Запомните эти слова. Мы к вам вернемся через несколько секунд, потому что с Гарри произошло чудо. Это сверхъестественно. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, я Сидрот. Сегодня здесь Гарри и Ширли Кивиловиц. Если бы вы были евреем, а ваша жена, приняв иудаизм ради семьи, вдруг влюбляется в другого мужчину, в Иисуса, Мессию. В то время Гарри был на вершине своей карьеры. У них было материальное благополучие, но он недоволен, что его жена верит в Иисуса. И причиной тому антисемитизм, который преследовал еврейский народ. Он ревновал, что его жена обрела мир. Он начал пить, хотя раньше не был склонен к этому. Стал алкоголиком, затем стал наркоманом. Он был в отчаянии. Насколько все было плохо? Расскажите мне о самом ужасном дне вашей жизни.
2: Мне было так плохо, что я даже не хотел думать. Я знаю, что это звучит дико, но я помню, как покупал настойку, процеживал ее и пил. Мне просто хотелось покончить с жизнью.
0: Что с вами происходило, когда вы думали о самоубийстве? Вы думали о том, куда вы попадете, если умрете?
2: Я думал, что умирая, человек просто исчезает. Я верил, что после смерти ничего нет.
0: То есть вы перестаете существовать?
2: Правильно. В это я верил, и этого я хотел.
0: Почему? Жизнь невыносимо тяжела?
2: Жизнь меня угнетала. Я не видел выхода. Я не верил в Библию. Но я верил в ад, потому что я жил в нем на земле. И жизнь для меня была худшим, что со мной могло произойти.
0: Разве вы не боялись оставить детей?
2: Я думал, что без меня им будет лучше, потому что они избавятся от отца-алкоголика и наркомана. Я думал, что Ширли, наконец, избавится от мужа-алкоголика и плохого отца. Единственный источник дохода, который остался у нас после растрат, это страховой полис. Я сел в машину и поехал на север в Нью-Джерси. Я ехал со скоростью 65 миль в час, поставив машину на автоматический режим. Я направлялся к определенному месту и был счастлив. Я придерживался мнения, что чудеса невозможны. Я не верил в существование жизни после смерти. Я не верил в Библию. Я всегда считал, что Бог — это выдумка человечества. Итак, я ехал и ехал по дороге.
0: Простите, а вы видели, что он в отчаянии, Ширли?
3: Я видела, что он очень подавлен, в худшем смысле этого слова, но я не знала, что это настолько серьезно.
0: Вы ехали к дамбе.
2: В этом месте дорога разделялась. Именно в этом месте дорога словно разрывалась. Здесь начинался 9-й въезд на шлагбаум Нью-Джерси. Тут три линии слева предназначались для машин, другие три — для грузовиков, а посередине была дамба. Я ехал прямо на нее, но за секунду до удара я поднялся над машиной и ощутил...
0: Подождите, а кто поднял вас?
2: Я не могу объяснить этого, Сид. Я лишь знаю, что не вел больше машину. Даже не находился в ней. Я лишь почувствовал себя во власти Создателя Вселенной, в чье существование я не верил еще и секунду назад. Он показал мне очертания горы и сказал: «Послушай, если ты хочешь быть со мной, как все вечное, то ты должен взобраться на гору». Он сказал, что Библия — это его слово, и что я должен прочесть ее. Он сказал, что я должен слушать его, потому что он будет говорить со мной. И уже через секунду я вновь сидел в своей машине.
0: Что же произошло с машиной в ваше отсутствие?
2: Я даже не представляю, Сид, но я смеялся, кричал и стучал по рулю. Я сказал себе: если теперь мое прошлое позади, то не время сводить счеты с жизнью. Я повернул назад и засек время. Во время моего отсутствия машина проехала 8 миль. Первым делом я решил поехать к маме. Она лечилась от психического расстройства, и я сказал себе: я, наверное, все-таки не поеду к ней. Если я расскажу историю, то и мне назначат лечение. Я развернулся и поехал домой к Ширли. Знаете, она молилась за меня 7 лет.
0: Подождите, он вошел в дом, вы посмотрели на него, и что вы увидели, Ширли?
3: Я уже говорила, с ним что-то произошло, он изменился.
0: Что изменилось в нем?
3: Он весь сиял. Раньше он был подавленным, угнетенным, а теперь его лицо сияло. Я поняла, что с ним что-то произошло. Я не могла поверить в это. Я не видела его улыбки уже очень давно.
0: И что вы сказали ей?
2: Я вошел в комнату, она посмотрела и спросила: что случилось? Для себя я решил, что никому не расскажу об этом. Да и кто бы мне поверил? Она переспросила. Я посмотрел и сказал: Ширли, я видел Бога. Я думал, что она рассмеется, но она сказала: Гарри, я верю тебе. И знаешь что, Гарри? Там было еще что-то. Я из Бруклина и с надменением спросил: еще? Да что ты можешь знать? Ведь это я был с Господом, а не ты.
0: Теперь вы знаток в этом. Из атеиста вы превратились в эксперта.
2: Итак, она сказала: Гарри, Библия говорит о большем. Я сказал ей: милая, я верю в Библию. Тогда она принесла Библию и открыла Новый Завет, но я остановил ее. Ширли, это не еврейская Библия, а я еврей. Я не принимаю этой Библии. Но она поступила мудро. Она принесла Библию, с которой мы венчались. И в разделе Нового Завета лежала звезда Давида, и я сказал: «Да, это еврейская Библия, я верю в нее». Она показала мне книгу пророка Исаии, главы 7, 9, 53, и сказала: «Мой Бог, вот это чистое возрождение, и здесь все об этом». И я сказал: «Эммануил, войди в мое сердце, стань моим Господом, избавь меня от наркотической и алкогольной зависимости».
0: Но вы пили. Выпивка стала смыслом вашей жизни.
2: Ох, Сид, если бы вы знали, как много я пил до этого момента. Каждый день я выпивал около 500 граммов скотча.
0: По 500 граммов скотча?
2: Каждый день.
0: Остановимся на этом. Мы к вам сейчас вернемся. Полностью освободиться от депрессии, алкоголя и наркотиков. Но это еще не все. Оставайтесь с нами. А теперь, Гарри, давайте продолжим наш разговор. Итак, вы не хотели читать Новый Завет. И тогда Ширли прочла вам место из Писания пророка Исаии. И о чем вы тогда подумали, услышав все это? Вы почувствовали, что это из еврейского писания?
2: Нет, я рос в общине, в консервативной общине. И это было нашей жизнью. И когда я читал писание пророка Исаии, то я думал, что все это ложь. Все, чему нас учили, не соответствовало правде. Но затем я сам начал читать Старый и Новый Завет.
0: Вы поразили меня тем, что сказали, что вы начали верить в Писание и начали молиться за людей. Приведите пример, за кого вы молились, и что же произошло с этим человеком?
2: Прочитав Библию, я поверил в нее. Там сказано положить руку на больное место, и тогда оно исцелится. И когда пришли больные люди, то мы возложили руки к больным местам. И я попросил: «Господи, исцели их». И когда мы сделали это, эти люди исцелились.
0: Расскажите о конкретном случае.
2: Мы служим Господу уже 22 года. Но самое драматическое мое воспоминание – это моя проповедь на Большом собрании на Гаити. Там присутствовало 6 тысяч человек. Когда мы закончили проповедь, переводчик спросил: «Здесь присутствует сила Господа. Не хотите ли вы помолиться за людей?» Я сказал: «Да, конечно». Мы зашли в толпу и начали молиться за людей. Мы возложили руки на одну женщину, и сквозь наши пальцы начали ползти личинки. Это было ужасно. Тут же присутствовал слепой мужчина, слепой от рождения, и вдруг он прозрел. Первый раз в жизни он увидел. И на этом же собрании глухая женщина вдруг стала слышать. А еще одна девушка, 22 лет, она с детства не могла ходить, мы помолились, и она стала бегать.
0: Ширли, вы тоже исцелились? От чего вы исцелились?
3: Я была исцелена дважды. Я исцелилась от грыжи. Мне назначили операцию, но за день до самой операции друг пригласил меня на службу к одному католическому священнику. Этот священник проводил служение на исцеление. И я подумала: Гарри говорил мне, если я исцелюсь, то он поверит в Господа. Я пошла на проповедь до того, как он стал верующим. Там я исцелилась.
0: Полностью?
3: Полностью.
0: А вы консультировались с врачом?
3: Да. И знаете, у него не нашлось объяснения происшедшему чуду. Я знала, что исцелилась. Грыжи не могли так просто исчезнуть. У меня было две грыжи, и они были очень болезненные. Я должна была лечь на операцию, но этого так и не случилось. Я аннулировала назначение. У меня было все в порядке. У меня не было грыжи. Также я исцелилась от варикоза вен.
0: Знаете, я хочу, чтобы вы посмотрели на своего мужа и сказали, какие изменения произошли с ним. Скажите это ему. Скажите, какой он сейчас.
3: Ты самоуверенный. Ты лучший друг. Я не могу поверить в то, что Бог сделал с твоей жизнью. Он из разочарованного мужчины превратил тебя в нужного человека. Многие люди, жены, лидеры нуждаются в тебе. Нуждаются в тебе, как в пастыре. Гарри, ты благодать, дарованная мне, и я счастлива. А те 7 лет были годами долгого ожидания.
0: Глядя на своих детей, вы осознаете последствия того, что могло быть и что вы избрали?
2: Каждый раз, смотря на Ширли, на детей, а сейчас и на внуков, я благодарен Богу за то, что Он дал мне второй шанс. И сейчас я просто наслаждаюсь жизнью. И знаете, жизнь намного лучше греховного сна, от которого вы никогда не можете проснуться.
0: Бог дал вам второй шанс. И знаете, то, что вы видите сегодня, это не единичный случай. Вы особенны. Бог хочет упорядочить ваш хаос, как Он сделал это с Гарри. Вы подавлены, вы алкоголик, вы наркоман, вы разочарованы, вам нужен смысл жизни. Вот он. Если вы позовете Господа всем своим сердцем и скажете: «Боже, я много грешил, но я раскаиваюсь, измени мою жизнь». Я не хочу жить прошлой жизнью. Я верю, Иисус умер за мои ошибки. Я хочу, чтобы Его кровь смыла мои грехи. Очисти меня, Господи. Ты добр. Я хочу знать Тебя. Очень хочу. Я верю, Иисус мой Мессия и Бог. Иисус, войди в мое сердце, войди в мою жизнь. Я хочу, чтобы Ты стал хозяином моей жизни. Если вы скажете эту молитву, не обязательно слово в слово, но с душой, то Он услышит вас. То, что вы видели сегодня, не единичный случай, потому что вы любимы. Вы любимы Господом. Вы особенны. Это правда. Он послал меня сказать вам это.

0: Любовь вынужденная, недобровольная. Может ли такая любовь быть искренней? Если мы любим Бога из-за страха наказания, принимает ли Бог такую любовь? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, собственно, вопрос такой. В Библии есть заповедь, первая заповедь, главная заповедь.
1: Люби Бога.
0: Господа Бога твоего всем сердцем твоим, ну и так далее. Вот эта заповедь, то есть, по сути, это приказ. Это, ну вот так, императив.
1: А может быть, это предложение? Возлюби Бога.
0: Ну, если предложение, то тогда это не заповедь. Тогда...
1: Почему?
0: Ну, как?
1: А дело в том, что если мы учитываем мышление древних людей, ведь там же не было неверующих людей. Все верили, только верили в разных богов. Быть неверующим, ну, это абсурд. В те древние времена обязательно люди верили в каких-то богов. Все силы природы обожествлялись. Люди боялись богов, потому что за силами природы, страшными ураганами, там, стихиями неуправляемыми, неподвластными человеку, стояли боги. Так человек понимал.
0: Это понятно.
1: Поэтому богов следовало бояться. И вопрос не в том, верить или не верить в те древние времена, а вопрос в том, в кого верить. И когда Господь, Творец, предлагает «возлюби Бога, Творца», Он предлагает «возлюби меня». То есть возлюби истинного Бога, Бога-творца. Здесь вопрос любить или не любить, бояться или не бояться, а в том, в кого верить, кого любить.
0: Вопрос, кого верить, кого любить, все равно. У нас вопрос-то, почему любить? Из каких побуждений любить? Вот в чем дело. То есть, если есть заповедь... А в общем-то, есть заповедь «и бойся Бога твоего». Больше того, там можно, наверное, какие-то параллели провести. В Ветхом Завете говорится, вот «бойся Бога и заповеди его соблюдай, ибо в этом все для человека», Соломон написал, да? А в Новом Завете «если любите меня, да, соблюдете мои заповеди».
1: Если любите, да?
0: То да, есть... ну то есть вот такой вопрос, что... Получается.
1: Любить или бояться?
0: Да, любить или бояться, или это одно и то же вообще? То есть вот вопрос.
1: Да, это даже противоположные понятия. Бояться и любить, потому что апостол Иоанн говорит, боящийся несовершен в любви. То есть Новый Завет нам показывает любовь к Богу, принцип любви к Богу, как нашей реакции, как нашей веры, выражения наших чувств, отношения к Богу, любви. И говорит, что боящийся несовершен любви. Но в то же время ты правильно отметил, что в Ветхом Завете был акцент на том, что бойтесь Бога. Но мы должны понимать, учитывать разницу в мышлении древнего человека, который боялся богов. Искажен был образ Бога, Творца. Искажено было представление о Боге. И вот это вот представление о Боге Господь восстанавливает в течение веков.
0: А что не так? Что искажено? Разве в Ветхом Завете, я думаю, что это общее понятие даже, не только Ветхого Завета, разве там не говорится, что вы глина в моих руках, что захочу, то с вами и сделаю?
1: Ну, то есть, да, Бог говорит, что человек находится в руках Бога, но это не значит, что Бог будет действовать по своей прихоти, по своему произволу, без нашей воли, без учета наших желаний и нашего спасения. Все, что Бог делает, Он делает для человека, для спасения нас. Поэтому это тоже можно по-разному оценить, вот эти слова пророка. То есть если у меня есть какие-то свои планы, своя воля, которая противоречит Божьей воле, которая идет вразрез с моим же спасением.
0: То бойся.
1: Вот, то тогда, не то что бойся, тогда я буду бояться потерять то, что я хочу. То есть у меня есть какие-то свои планы, свои желания, я буду бояться их потерять, потому что вклинится Господь и скажет, тебе это не надо, тебе для спасения нужно другое, а это мы тебе давать не будем.
0: Так ему даже говорить не надо, он просто раз и...
1: Да, и сделает по-другому. И вот тогда человек боится. Боится Бога, боится потерять на самом деле то, что он сам себе напридумывал, назахотел, назапланировал.
0: Напланировал, да.
1: Вот. Но еще в Ветхом Завете такой интересный момент. В древние те времена все-таки люди боялись богов. Это было обычное отношение. Обычное отношение к божествам. Потому что понятие любви, оно приходит только любви к Богу, оно приходит только вот с Новым Заветом. Хотя в Ветхом Завете было отображено в текстах, но то, что Иисус говорит, оно просто переворачивает с ног на голову представление о том, что ожидает Господь. Это вот личностный Бог. Бог твой, мой, который любит тебя и который ждет ответной любви. Вот этих вот личных отношений, это приходит только вот с Иисусом Христом и с Новым Заветом. Господь Иисус Христос показывает, к какой вере на самом деле, к какой вере Бог нас ведет. От этого искаженного понимания в древности, вот искаженного грехом, истории человечества, да, вот грехопадения, искаженное представление о Боге Творце, о Его планах, о том, чего Он добивается, восстанавливается и образ Божий, восстанавливается и понимание в умах людей плана спасения и каким путем Господь нас ведет.

0: пророка однажды там или два раза. Люди-то забывали это.
1: Подождите.
0: И все, вся разница в том, что отложилось в умах людей, в практике. И вот практика, она показана, вот состояние народа ко времени прихода Иисуса Христа. Какова была практика? Это не любовь к врагам, угу. Это не любовь к предателям, те, которые служили римлянам. Вообще, те, которые больные, бедные, они считались проклятыми, вне завета, почему-то вот их считалось, что Бог наказывает. И вот это вот отношение, это знаки, которые говорят о том, что любовь Божия была не понята, не понята в Ветхом Завете. И только Иисус восстанавливает вот это вот понимание, что Бог есть любовь. Это значит, что давайте сделаем
1: акцент. То есть правильное понимание – это любить всех. Или как?
0: Любить всех. Но как это возможно, это другой вопрос. Угу. Прежде чем говорить о том, как любить всех, нужно разобраться о том, что значит любовь. Вот давайте определимся с понятием. Вот любовь. А что будет противоположностью любви?
1: Ну, самый очевидный ответ – ненависть.
0: Ненависть, да, но это отражает только эмоциональную и чувственную реакцию. То есть вот я люблю как проявление чувств, эмоций, ненависть, ненавижу, это отображает такую чувственную сторону, эмоциональную. Но любовь же это не только чувство и эмоции. Любовь это принцип, это забота, это отношение, это ценность, да, то есть когда ты другого ценишь человека.
1: То есть в принципе можно на чувствах ненавидеть, ну или, как сказать, испытывать чувство ненависти и при этом любить?
0: Если Господь говорит «любите всех», это подразумевает, что ненависти уже не будет. Но вот есть слово, которое противоположно любви, и оно затрагивает все абсолютно сферы. Угу. Любовь, а ей противоположна власть. Власть является противоположностью любви, потому что любовь дает свободу. «Я люблю тебя таким, какой ты есть». Если я тебя не принимаю таким, какой ты есть, то я уже тебя не люблю. Я хочу тебя переделать, я хочу подстроить тебя под себя, под свои требования. Это власть, это проявление власти. Соответственно, если я Бога люблю, я принимаю то, что Он мне дает, то, что будет способствовать моему спасению. Если же Бога я только боюсь и не люблю, то тогда я буду требовать от Него то, что мне нужно. И я буду пытаться переделать, вот, ну, не самого Бога, а понимание Бога в своей голове. Я буду пытаться переделать, проявлять такую власть, насилие, да, над вот этим вот понятием Бога, понятием веры, чтобы подстроить все это под свое понимание и достичь определенных каких-то своих результатов, то, что мне будет выгодно. Поэтому любая власть, как проявление насилия над чужой свободой, она искажает любовь. Если я люблю, то я даю возможность человеку быть собой, принимаю таким, какой он есть. Если я люблю, я познаю Бога, я узнаю ближних, а не пытаюсь их ругать, доминировать, наказывать.
1: Ну, просто в Писании говорится о том, что Бог имеет власть.
0: Бог имеет
1: над
0: власть.
1: Всем.
0: Над всем.
1: Над
0: Но к нам, к нам Он относится по любви. То есть нельзя здесь вот эту власть Божию приписывать ее, вписывать ее в отношения с человеком. Дело в том, что ведь это же искажение понятия о Боге, понятия Бога. И вот это искажение было привнесено еще в момент грехопадения. Бог не любит вас, Бог скрыл от вас тайное какое-то знание, говорил змей. Вам самим нужно добиваться этого сокровенного знания. Угу. Богу все равно, Он далеко. Это Элохим, Бог над всей вселенной, Ему нету дела до вас. А Бог открыл себя как Бог Яхве, который рядом. И вот эта вот подмена понятий, подмена представлений о Боге, что Бог либо заботится о нас, либо ему все равно. Вот оно и порождает. Страх или любовь?
1: Ну, Богу не все равно. Но можно ли...

0: Или говорить только о любви в данном случае, или, ну, о любви, которая предполагает и чувства там, и все остальное. А разве не нужен, ну, Священное Писание, оно вообще прямо говорит, что, например, детей надо наказывать из любви, кстати. То есть проявлять власть по отношению к ним, мотивируя это любовью. Разве Бог так не поступает?
1: Во все времена, я скажу так, во все времена были разные принципы отношений в семье.
0: Да.
1: И между мужем и женой было и многоженство, в Библии, кстати.
0: Да.
1: В Библии было многоженство, да. В Ветхом Завете.
0: И насилие.
1: Если мы говорим про библейский образ, да, то есть это не всегда вот идеал, который был в Эдеме.
0: Нет, я говорю не об
1: Поэтому
0: идеале.
1: Поэтому то, что мы читаем в Священном Писании, мы должны отделять, где божественный идеал, который был в Эдеме, и где последствия, которые пожинает человек. Непослушание детей, нелюбовь между супругами. Вот то восстановление отношений, которое предлагает Иисус Христос в Новом Завете, оно затрагивает все сферы, хотя и не объясняется подробно. А Иисус говорит: «Я уже не называю вас рабами, а называю вас кем?
0: Друзьями».
1: Друзья. То есть либо мы рабы, которые боимся и не понимаем Бога, либо мы слуги, которые просто слепо исполняем волю, либо мы друзья, которые понимают.
0: Которым все сказано.
1: Которым все сказано, которым объясняет Господь, которые понимают. Вот в этом разница. Если я требую своего, то я, видимо, что-то не понимаю. Если я наказываю, то я не хочу понять.
0: Ну, я не объяснил. Может быть так. Но всегда ли можно объяснить?
1: Но всегда можно понять. Проблема в том, что мы не хотим понимать.
0: Да.
1: Мы не хотим понимать детей. Мы не хотим понимать друг друга вот в семье, да, муж, жена. Мы не хотим понимать ближних своих. Поэтому мы проявляем власть, чтобы сделали так, как я
0: хочу. Может быть, мы понимаем, но при этом вынуждены проявить власть для того, чтобы... Ну, потому что...
1: Если это допускают отношения, если это допускает определенная там работа, отношения... то мы проявляем какую-то власть. Но в дружеских отношениях, в отношениях любви...
0: В дружеских, да.
1: Да, в дружеских отношениях, в отношениях любви нужно больше стремиться к пониманию, к принятию, чем к тому, чтобы переделывать друг друга. Вот это вот понятие любви, о котором мы говорим, оно противоположно тому,
0: тут вопрос ведь
1: чтобы бояться.
0: Библия нам говорит, ну, Новый Завет так точно, о том, что Бог нас переделывает.
1: Переделывает, да.
0: Переделывает. А значит, проявляет власть. Иначе же
1: переделывает
0: как?
1: Он тогда. Вот смотрите, я поверил, ты поверил. Мы поверили в Бога и сказали: «Господь, спаси нас». То есть что значит «поверил»? Это значит, принял спасение Иисуса Христа, желаешь, чтобы Бог
0: Господь
1: заботился о тебе.
0: Принимаю твою власть.
1: И когда мы заключаем завет с Богом...
0: Покоряюсь под руку твою.
1: Я доверяю твоему плану для моей жизни. Угу. Соответственно, я принимаю, что ты будешь меня переделывать. И я признаю, что большинство проблем – проблемы во мне. Проблема
0: во мне. Тут даже никто не спорит. Конечно, во мне.
1: Ну как это никто не спорит? Обычно люди считают, что проблемы в других людях. Проблемы в магазине, кто их обвесил там, проблемы в поликлинике,
0: нет,
1: в школе.
0: Я глобально. Не то, что там проблемы, когда кто-то обвесил, не то, что вот в этом конфликте там кто-то виноват. В конечном итоге, я думаю, что каждый понимает, что я грешен.
1: Вот когда мы приходим, как верующие люди, или как люди, которые пришли к этому осознанию, что проблемы во мне, проблемы лично во мне, в том, что я не понял другого человека, я не принимаю ее. Вот это и есть мое покаяние. Вот это и есть мое внутреннее исправление. Потому что исправление, которое Господь творит с нами, это ростки любви. Угу. И это ростки понимания любви к ближнему и понимания себя. Моих ошибок, моих требований к другим, не всегда объективных, не всегда правильных, да? И Господь, исправляя нас, дает нам сначала понимание, что нужно во мне исправить. Угу. Никогда не ломает нашу волю.
0: То есть страх...
1: Помните такой текст? «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Вот мы, эта трость надломлена, он не ломает нашу волю, насилие не проявляет. Он сначала показывает нам, что не так, чтобы мы покаялись и согласились. И тогда Господь помогает нам расти и в любви, и в понимании ближних, и в понимании Бога.
0: Спасибо, Вениамин. Дорогие друзья, страх не пропадает сам по себе. Страх уходит тогда, когда мы понимаем. Понимаем людей вокруг нас, понимаем Бога. Для этого требуется усилие, и для этого требуется отношение, когда мы понимаем, что Господь действует из любви к нам. Всего доброго, до свидания.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотреть.

Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня хочу с вами поделиться тем, что положил мне на сердце Господь. И я верю, что это может послужить кому-то ободрением, кому-то укреплением, а может быть даже исцелением. И если коротко, то моя тема сегодня называется «В одиночестве воззови к Богу». И мысли эти у меня родились тоже путем таких своих переживаний, своих трудностей, которые я проходил. И ближе к концу я постараюсь ими тоже поделиться. Для размышления я выбрал один из псалмов. Псалм 106 в новом русском переводе. «Блуждали они в пустыне по безлюдным дорогам и не нашли города, в котором могли бы поселиться. Они голодали и жаждали, и томилась их душа. Но воззвали они к Господу в своем несчастье, и Он освободил их от бедствий. Повел их прямым путем в город, где они могли поселиться. Да славят Господа за милость Его и за Его чудесные дела для людей. Ведь Он утолил душу жаждущую и душу голодную насытил благами. Они сидели во тьме и в тени смертной, окованные бедствием и железом, потому что восстали против слов Божьих и пренебрегли советом Всевышнего. Поэтому Он смирил их сердца тяжелым трудом. Они падали, и некому было помочь. Тогда воззвали они Господу в своем несчастье, и Он спас их от бедствий». Аминь. И я думаю, что

каждый из нас сталкивался с разными проблемами, и когда мы выходили особенно из них, то мы, а может быть, кто-то даже во время проблем, понимаем, что да, слава Господь тебе, что ты избавил меня от бедствий. И я понимаю, что нам стоит благодарить Господа всегда, каждый день, все ли прекрасно, или, может быть, что-то не очень прекрасно. Но Он призывает нас благодарить, не роптать, не возмущаться, а сосредотачиваться, фокусироваться на Нем, смотреть на Него, общаться с Ним и понимать, что где бы я ни был, мое спасение в Боге. И я думаю, что нам нужно стараться замечать эти моменты, замечать то, что Бог с нами, что Он Эммануил, как в Новом Завете сказано, Бог с нами. И в этих стихах я нашел для себя такие два важных пункта, которые помогут нам понять, в каких обстоятельствах, где я сейчас нахожусь и что мне с этим делать. И первый пункт – это ты можешь ощутить себя, что ты находишься в таком месте или в таком моменте, что ты один, как мы читали сейчас выше, что нет никого рядом, что ты как будто где-то блуждаешь и потерялся вообще даже, что нет никакой помощи, нет никакого просвета, ты вообще один. И второй момент – это внутри горят эмоции, горят чувства, апатия, усталость, нежелание даже, вот как у верующих людей, это молиться, искать Бога. Ты думаешь, что да что-то вообще, как будто не слышит Бог молитву, она докуда-то долетает, там останавливается и дальше не идет. Что такое? То есть как будто бы Бога даже вообще нет. И, конечно, забегая сразу вперед, я бы хотел сразу сказать, что несмотря на наши чувства, наши желания, наши мысли, Бог с нами. То есть Он не через наши чувства нас спасает или через наши желания что-то делает, Он делает все по своей воле. И, как Писание говорит, только верой мы спасаемся. Никакие наши чувства тут вообще ни при чем. Верой мы спасаемся, и верой мы молимся, и верой мы получаем там то или иное, что нам необходимо через молитву. Бог благословляет нас. И что же нам делать в наших обстоятельствах? И из этого псалма я читаю, что первое – это «воззови Господу». Какая бы эта ситуация ни была, все ли прекрасно или что-то плохо, воззови Господу. Это первое, что нам стоит делать в своем несчастье. Также Писание призывает нас и в радости славить Господа, и в грусти, проходя долиной смертной тени, уповать на Господа и так далее. То есть мы не забываем про Бога. Это первый момент. Даже когда нас составляют люди, мы проходим трудности, мы идем за Богом, мы взываем к Нему и ожидаем ответа от Него. Пусть мы даже сразу его не получаем, но верующему все возможно. В Исаии 57:15 сказано, что «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными». Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть очень такие сильные стихи. Еще прочитаю в Исаии 66:2 идет как дополнение к этим, что Бог вот на кого презрит, на смиренного и сокрушенного духом, что сейчас прочитал, и на трепещущего перед словом моим. То есть такие три момента. Сокрушенный, смиренный, и трепещущий перед Словом Моим, то есть перед Словом Божьим, перед Библией. И тут мы читаем, да, что Господь как будто бы высоко, Он далеко, Он святой. Ну и кто мы, да, мы понимаем, что мы ошибаемся, мы совершаем ошибки, но тем не менее Он говорит, что несмотря на то, как Он превознесен, как Он велик, как Он могущественный, свят, а мы нет, порой мы сами это очень прекрасно понимаем, тем не менее Он говорит, что «Я оживлю сердце сокрушенное», смиренное и то, которое боится меня, то есть, да, боится Господа. Он хочет сказать, что в этих обстоятельствах, да, мы наверняка понимаем, что когда у нас беды, мы проходим свои трудности, у каждой какие-то свои. Конечно же, мы сокрушенные, мы ослабеваем, мы можем ослабевать в вере в такие моменты, в надежде, в уповании своем на Бога. Мы такие сокрушенные. Если так сказать, что вот толпа людей стоит, и для Бога особенным образом высвечиваются те люди, которые понимают или которые стремятся к тому, чтобы сокрушаться перед Богом, смиряться. Даже когда меня обидели, мне сделали больно, причинили зло какое-то, будь то это в церкви или вне ее, все равно боль, в принципе, одна и та же.
я начинаю сокрушаться. То есть я начинаю молиться и говорить Богу, что у меня внутри. Я не пытаюсь спрятать от Бога свою боль или вот благослови там то это, благослови страну детей моих. И как будто бы не говорю про своего там обидчика, я спрячу это внутри себя, в сердце свое, Бог сам все знает и так далее. Но нет, Бог сокрушенных, смиренных, то есть я признаю, да, у меня есть эта боль, у меня есть это страдание, мне этот человек принес такую-то боль, я его не буду там проклинать, что-то плохое говорить, но у меня эта боль внутри, и я прошу тебя, Господь, избавь меня, исцели и так далее. Он оживляет дух, оживляет душу, то есть наши эмоции, наши чувства, наши желания. Это душа, да, и дух, это наша совесть, это наши внутренние такие глубинные переживания Бога. Это туда, куда Он кладет нам откровения, куда Он нам вкладывает свои слова, которые потом на протяжении всей нашей жизни как бы несут нас, ведут нас в нашем призвании, в нашем служении, какое бы оно ни было, какое-то большое или маленькое. То есть Бог оживляет вот эту внутренность. Мы можем в эти моменты грусти, обиды потерять вообще все, потерять фокус, который должен быть на Боге, потерять фокус служения, что мне нужно продолжать делать, мне нужно продолжать служить Богу. Мы это теряем, к сожалению, и Он говорит, что я оживляю вот эти внутренности, оживляю вот эти мечты твои, оживляю дух твой. И хочу сказать также здесь, в этом месте, что Бог — это наше прибежище. То есть это то место, куда мы должны бежать, когда у нас что-то происходит, какие-то переживания. Он наше убежище, такая как скала, куда мы входим и можем сказать, вот я Господь, вот у меня то и все произошло, вот я использую меня и так далее, да, как пророк говорит. То есть наш Иисус – это наше убежище, прибежище. Также в Новом Завете сказано, что Святой Дух, по-гречески «параклетос», это значит «наш утешитель». То есть Он нас успокаивает, Он дает нам мир и исцеляет наши внутренности, наши мысли и даже наше тело. Итак, первое было это «воззови Господу в своем несчастье». И вторая мысль, которую я вынес для себя, и надеюсь, она поможет кому-то также из зрителей, это «не оставайся один, не теряй общество людей». Единомышленников, конечно, в первую очередь, христиан, верующих людей, которые будут тебе поддержкой, которые будут тебя ободрять, и в первую очередь это могла бы быть церковь. А также я лично участвую в домашней группе и люблю это место, где мы более узким кругом можем собраться и более искренне передавать то, что у нас на сердцах, то, что у нас происходит в наших жизнях. Это замечательное время, место, где мы можем находить эту поддержку, чтобы не оставаться одними в своих бедах, своих проблемах, обидах и так далее. Мы можем поделиться. Обычно там всегда найдутся люди, которые имеют опыт какой-то, имеют знания, подсоветуют что-то и так далее. То есть второй момент – это не оставаться одному, не уходить куда-то в одиночество, только если, пожалуй, для молитвы, но не отделяться от единомышленников, от верующих, от любящих Господа Иисуса Христа людей. И третий момент, мы читали его в Псалме, это славить, благодарить Бога. И иногда мы думаем, что как я могу славить и благодарить Бога за болезнь, за переживания, за боль. Конечно, мы не прославляем Бога за то, что у нас болезнь. Мы прославляем Бога внутри этих переживаний, в момент, когда мы там, в этих переживаниях, мы славим Бога за то, что Он рядом и за то, что у Него есть ответ и у Него есть исцеление. Он не автор болезней, Он автор решений, исцелений, прорывов там и так далее. Всего такого хорошего. Он не хочет нас уничтожить, как-то обижать, куда-то там опускать. Он призывает нас славить Его, и Писание нас говорит: радуйтесь каждому дню, радуйтесь всегда, бодрствуйте, молитесь. То есть будьте такими бодрыми, будьте активными, не засыпайте. Библия нас призывает просыпаться, пробудись, говорит. То есть не засыпать в этих суете, там, в переживаниях, а бодрствовать, молиться, искать Господа. И часть этого – это славить и благодарить Его, потому что у Него есть выход, у Него есть исцеление, у Него есть дорога, Он проломит дорогу, если надо, в стене, туда, куда нужно, Он тебя проведет. Итак, мораль такова этих стихов, этих всех моих мыслей, переживаний в том, что
Тот, кто восстает против Бога, он рано или поздно окажется во тьме, он окажется в страшных мучениях и беде. А тот, кто смиряется, тот, кто сокрушается, кто, значит, продолжает, начинает искать Господа, тот идет к свету, тот на правильном пути. И в моей жизни было также переживание довольно-таки тяжелое. Это у нас общее с нашей женой, когда мы поженились. Мы еще не были верующими, но спустя несколько лет уже буквально мы пришли к Господу. И наш таким главный вопрос наш был, что мы хотим иметь детей. Это нормально, это здраво. Но их почему-то не было. И в течение около 3 лет мы абсолютно здоровые люди, но не могли иметь детей. И мы искали ответы, мы молились, мы надеялись, мы верили. И вот это тот самый момент, я размышляю вот об этих стихах, об этом послании, понимаю, что это тот самый момент моих таких тяжелых борений. Как бы слово говорит Божье, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю эту. Но у меня нет плода, так сказать. И это было сложно, это был трудный период такой непонимания. Но при этом, что я хочу сказать, что мы не жили вот в этой пустоте. Мы постоянно молились, мы продолжали искать Господа. И мы в итоге пост брали тоже. Пастор знал, молился, наша домашняя группа, даже частично, наверное, не вся, может, церковь знала. Мы молились, и Бог давал нам ободрение разными способами, через людей, через Библию, через такое внутреннее осознание, понимание, вот это глубинное, давал нам ободрение, что будет, что ребенок будет, все будет в порядке, все получится. И в итоге, конечно, в 2018 году родилась наша замечательная доченька, а в 2015 мы пришли к Господу, то есть через 3 года таких вот мучений все-таки, таких вот борений, веры, надежды на Господа, все-таки произошло это чудо, и мы славим Господа. Поэтому также и в твоей жизни может быть какие-то переживания, может быть, они длятся гораздо больше даже, чем 3 года. Но я уверен, что Бог принесет и туда ответ на жаждущее. Он обязательно даст то, что необходимо. То есть Он любит нас, и как бы то ни было, Он сострадателен, Он милостив, Он добр и верен Своему Слову. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти нас, чтобы помогать нам. И Он сказал, что если я не уйду, то я не смогу помочь как бы всем и разом. То есть теперь Он послал нам Духа Святого, и теперь, где бы мы ни были, мы можем обращаться к Нему, можем надеяться на Него, и Он будет отвечать и исцелять наши сердца и мысли, и давать правильных людей вокруг, и обстоятельства. Все будет меняться, если мы надеемся на Господа и продолжаем искать Его. Поэтому пусть Бог благословит, и молюсь, чтобы Господь отвечал каждому на молитвы, чтобы Он говорил к тебе и исцелил тебя через это послание. Пусть Бог благословит, наполнит миром и радостью во имя Иисуса. Аминь.

Добро пожаловать на первый из 8 дополнительных вечеров для семьи, которые объединены одной общей темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы начинаем с вами разговор на очень важную тему. Надеюсь, мы увидим слайд. Тема такая: «Где создаются браки?» Вы провели некоторое время в обсуждении этого вопроса по итогам просмотренного видеоролика. И, конечно же, у каждого из вас и на уровне познания Священного Писания, и, естественно, в собственном опыте есть определенные воззрения на этот счет. Нас интересует, что можно узнать из человеческого опыта, а главное, из Божьей книги, из Священных Писаний, из Библии, для ответа на этот очень важный вопрос. Если кому-то из вас покажется, что для состоящих в браке этот вопрос не актуален, не убегайте пока, побудьте несколько десятков минут для того, чтобы удостовериться, что тем, кто уже в браке, правильный ответ на этот вопрос сформулировать для себя на базе Священного Писания тоже очень важно для того, чтобы продолжать пребывать в семейных отношениях. Хочу предложить вам образец поэзии. Николай Доризо. «О, как нам часто кажется в душе, что мы, мужчины, властвуем, решаем. Нет, только тех мы, женщин, выбираем, которые нас выбрали уже». Мужчины, кто был инициатором в ваших взаимоотношениях с вашей возлюбленной? Кто принимал решение? Кто руку и сердце предлагал? Кто был инициатором? Роберт Рождественский. «Три слова, будто три огня, придут к тебе средь бела дня, придут к тебе порой ночной, огромные, как шар земной, как будто парус кораблю. Три слова: я тебя люблю. Три слова вечных, как весна, такая сила им дана. Три слова, и одна судьба, одна мечта, одна тропа. И вот однажды, все стерпя, ты скажешь: я люблю тебя». Какую тему поднимает поэт здесь? Одно дело сказать «я тебя люблю» в самом начале, когда молоды и красивы, когда гормоны бьют ключом, когда кажется все розовым и безоблачным, а другое дело все стерпя сказать однажды, спустя долгие годы совместной жизни, и сказать с тем же чувством: «я люблю тебя». Степан Щипачев. «Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет, слякоть и пороша, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить». Итак, где создаются браки? Кто инициатор, на ком лежит ответственность? Как сохранить любовь на протяжении лет совместной жизни? Многие считают, что очень важно в самом начале совместного семейного пути дать друг другу обет верности. Рассказывают одну историю именно на эту тему. Однажды он и она, совершенно юные, признались впервые друг другу в любви. Он попросил: «А можно я тебя поцелую?» И она разрешила. И они беседовали, они планировали, где будут жить, как их жизнь сложится и какими их будут взаимоотношения. И они дали друг другу обет любить друг друга до конца дней своих. И договорились: завтра встретимся на этой же скамеечке. И вот, когда он пришел туда на следующий день, ее там не было. Он сидел, ждал, горевал. И не знал он, что родители ее перевели в другой детский садик.
Есть у нас кто-нибудь, кто любовь сохранил с возраста детского сада, где там уже было принято решение, что наш брак создается иноосновательно, надолго? История одной любви. Почувствуйте, что мы движемся от поэзии к народной мудрости и пытаемся посмотреть на этот вопрос как можно многограннее. Так вот, Моузес Мендельсон, дедушка знаменитого немецкого композитора, был далеко не красив. Помимо небольшого роста, его портил гротескный горб. Однажды он приехал в гости к одному гамбургскому купцу, у которого была прелестная дочь по имени Фрумтье. Моузес безнадежно влюбился в девушку, однако его уродливая внешность внушала Фрумтье отвращение. Когда настала пора уезжать, Моузес набрался смелости и поднялся по ступенькам в ее комнату, чтобы воспользоваться последней возможностью поговорить с любимой. Она была прекрасна, как ангел, однако упорно отказывалась на него смотреть, что причиняло ему боль. После нескольких безуспешных попыток завести разговор, Моузес робко спросил: «Скажите, вы верите, что браки совершаются на небесах?» «Да», – ответила она, по-прежнему уставившись в пол. «А вы?» «И я тоже верю», – отозвался он. «Видите ли, всякий раз, когда мальчик появляется на свет, Господь на небесах объявляет ему, на какой девочке ему впоследствии предстоит жениться. Когда я родился, мне тоже показали мою будущую невесту, но при этом Всевышний добавил: твоя жена будет горбатой». Умен был, правда? Ну, вы сейчас еще более оцените его ум. И тут я воскликнул: «О нет, Господи, женщина с горбом – это такая трагедия. Молю тебя, Боже, отдай горб мне, а она пусть будет красавицей». Тут Фрумтье впервые подняла на него глаза, и где-то в глубине ее души шевельнулось смутное воспоминание. Она протянула Мендельсону руку, а позже стала ему любящей и преданной женой. Сообразил, кто создал брак в этой ситуации? Мы подошли, наконец, с вами к истокам любви, к Священному Писанию, где говорится прежде всего о том, что подлинную любовь и, соответственно, супружеское счастье нам следует искать у Творца всего. Я хочу прочитать для вас из книги пророка Исаии 62 главы, 5 стих. Исаии 62 глава, 5 стих говорит. Господь говорит так: «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». И дальше: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Итак, Господь говорит о ком? О народе своем, об Иерусалиме. И использует язык влюбленного: как юноша сочетается с девой, как жених радуется о невесте, так я радуюсь о тебе. То есть Господу нашему знакома влюбленность, знакомо состояние и ощущение, и чувства, и эмоции, которые испытывает жених накануне свадьбы, когда он радуется о своей невесте. В книге пророка Иезекииля, в 16 главе, в стихах 7 и 8, Господь прообразно рассказывает о своих взаимоотношениях вновь со своим народом Завета и говорит, 16 глава, стихи 7 и 8: «Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилья риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь, и ты стала моею».
Господь здесь предстает в образе жениха, который вступает в заветные отношения с невестой. Он представлен здесь в образе вот того, кто радуется этим взаимоотношениям. И еще один отрывочек. Книга пророка Осии, 2 глава, стихи 19 и 20. Осии, 2 глава, стихи 19 и 20. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Вновь Всевышний обращается к своему народу, народу, с которым он состоит в заветных отношениях, и говорит: «Я обручу тебя, и ты будешь моею». Таким образом, мы узнаем, что Господь наш, Творец наш, является источником любви не только в смысле вот такой, знаете, платонической любви, как говорят, не только такой вот любви, которая представляет собой жертву, служение, хотя, вне всякого сомнения, Господь наш таков. Он любит также и вот этим измерением любви. Ему знакомы чувства, которые испытывает жених и невеста. Он, Творец наш, является автором любви и чувств, которые соединяют двоих вместе. Потому, естественно, к Нему нам нужно обращаться всякий раз, когда мы задаем вопрос о том, как же найти, как же сыскать, как же сподобиться этой любви, которая была бы столь же крепкой, столь же вечной, как Божья любовь. И слава Всевышнему за то, что у нас есть Библия, Слово Божье, Священное Писание, где о любви очень много сказано. Господь делится секретами любви. Господь рассказывает о том, как Он любит и как любить. Кстати, вот то, что я прочел для вас из второй главы книги пророка Осии, где сказано «обручу тебя мне». Здесь есть семь измерений вот этого обручения, когда двое становятся одним. И в народе Божьем появилась традиция. Во время обручения, во время свадебного шествия, во время заключения брака, невеста семь раз обходит вокруг жениха. И читаются вот эти слова. «И обручу тебя мне навек» – раз. «И обручу тебя мне в правде» – два. Слышали выражение?

окрутила жениха. Вот это оттуда. Это оттуда. И это основано на словах Божьих в Священном Писании. Так вот, обращаясь к еврейской традиции, мы найдем много интересного там, ибо это народ, который прожил со Словом Божьим 3500 лет уже на сегодняшний момент. Римская Матрона спросила раби Иоси бен Халафту, «За сколько дней Господь создал мир?» И он отвечает, «За 6, ибо так написано в книге Шмот, это книга Исход, 31 глава, 17 стих, «За 6 дней создал Господь небо и землю». А чем он занимается с тех пор, задает вопрос представительница языческой религии. И Рави отвечает, он заключает браки. С тех самых пор Бог занят заключением браков. Такой-то будет мужем такой-то и так далее. «Но это и я могу делать», – сказал Матрона. «У меня много рабов и рабынь. Я могу легко составить из них пары». Рабби Иоси сказал, «Тебе кажется, что устраивать браки очень просто, но для Бога это так же трудно, как заставить расступиться Красное море». Вы понимаете теперь, почему не везде у всех ладно, да? Это трудно даже для Бога составить удачную пару. После того, как Рабби Иоси ушел, Матрона выстроила 1000 рабов в один ряд и поставила напротив них 1000 рабынь. Потом она приказала, такой-то станет мужем такой-то, и так далее. Браки были заключены в тот же вечер. Как вы думаете, что произошло? На утро новобрачные пришли к Матроне. Один с раненой головой, другой без глаза, третья со сломанной ногой. Они стали кричать, я не хочу эту женщину, я не могу жить с этим мужчиной. Римская Матрона послала за Рабби Иоси и сказала ему, твоя Тора права, и то, что ты мне сказала, истина. Рабби Иоси ответил, вот видишь, ты думала, что устраивать браки – легкая работа, а оказалось, что легче заставить расступиться Красное море. Итак, мы подошли непосредственно к ответу на вопрос, где создаются браки? Кто создает семьи? Приглашаю вас теперь обратиться к апостольским писаниям, к учению Иисуса Христа, которое отражено в Евангелии от Матфея, в 19 главе, в стихах 4 по 6. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 4 по 6. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Каков библейский ответ на вопрос, кто создает браки? Ответ – что Бог сочетал. Согласно тому, о чем говорит Иисус Христос, именно Бог занят составлением браков. Он является автором семейного союза. Однако в том же Священном Писании, в том же Слове Божьем мы находим и иной ответ на этот вопрос, на вопрос, кто создает браки. В данном случае я хочу предложить вам почитать из книги Притчи, 14 главы, 1 стих, Притчи 14.1. Сказано так. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Что значит «устроит дом свой»? Кто думает, что о строительстве, о возведении стен, потолка, крыши идет речь и так далее? Нет. «Устроит» значит что? Значит, создаст вот эти взаимоотношения, что в действительности они состоятся, что двое станут одной плотью и так далее. То есть, когда говорится о том, что мудрая жена устроит свой дом, речь идет именно вот об ответе на вопрос, который мы задали. Кто создает брак? И ответ кто? Жены, давайте громче, это в вашу пользу. Мудрая жена, да? Так сказано, мудрая жена. Но, к сожалению, тут же написано, а глупая
разрушит его своими руками. Итак, перед нами вопрос. С одной стороны, говорится о том, что Бог создает брак. Он сочитывает двоих. Он соединяет два сердца. Он двоих делает одной плотью. С другой стороны, Священное Писание говорит о том, что это в руках людей. Есть ли здесь противоречие? Приглашаю вас вот взглянуть на определение такого очень важного понятия, как благословение. Скажите, когда жених и невеста идут в церковь на венчание, для чего они туда идут, как правило? Получить благословение, так? То есть считается, что это очень важно. То есть для тех, кто в Бога верит, для тех, кто в церковь ходит и так далее, Христову веру исповедует, считается очень важным получить в церкви у алтаря благословение на их семейный союз. Так вот, многие относятся к благословению как к чему-то похожему на волшебное зелье. То есть, если знаешь, если вот что-то такое вот он скажет, вот какие-то манипуляции произведет, вот тот облаченный, естественно, в одежду соответствующую, знающий правильные слова, то вот как будто нечто такое произойдет, знаете, такое вот на уровне сверхъестественном. И эта пара теперь будет навек благословенным. Благословение часто воспринимается как нечто, что идет помимо человека, и что человек, если удостоится, обретает, несмотря на какие-то свои действия или бездействия. То есть благословение – это как будто нечто, сообщаемое человеку сверх человека. Это распространенное мнение. Благословили ли вас в церкви? Да, значит, благословенны. Нет, значит, не благословенны. Естественно, в таком понимании есть доля правды. Однако, давайте посмотрим, что говорит Священное Писание о природе благословения непосредственно там, где больше всего в Библии о благословениях говорится. Это, естественно, 28 глава книги Второзакония. Второзаконие, 28 глава, я предлагаю вам прочитать вместе стихи 2, 3, 6 и 8. Второзаконие, 28 глава, стихи 2, 3, 6 и 8. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе...» Кто помнит, что дальше? «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Дальше стих 3. «Благословен ты в городе и благословен на поле». И дальше идет перечисление разных благословений. «Благословен ты при выходе твоем и благословен ты при входе твоем». Дальше «пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Благословение является, во-первых, согласно Священному Писанию, следствием жизни по законам Божьим, если будешь слушать, если будешь соблюдать, если будешь хранить, если будешь исполнять заповеди Божии, которые я даю тебе для блага, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим вовек, то тогда придут благословения. Но это даже еще не все. Обратили ли вы внимание на вот эти формулировочки? Посмотрите на экран. Благословен где? В городе, на поле, при выходе, при входе, во всяком деле. Что подчеркивается? Бог благословляет усилия человека. Он не может благословить бездействие. Бог не может благословить человека в обход самого человека. Бог не может сообщить ему вот дополнительную благодать свою, а человек в это время ничего для этого не делает. Бог благословляет именно не безделье рук, а дело рук. Когда ты входишь и выходишь, никогда лежишь на кровати. Когда ты действуешь, когда ты и там, и здесь, и тут. То есть мы видим, что благословение – это то, что Господь делает в качестве помощи человеку, который трудится над тем или иным проектом сам. И вот благословение можно иллюстративно представить как увеличение КПД – коэффициента полезного действия. Вот человек действует, допустим, преодолевая определенные
вот, препятствия, да, силу трения, там, с одной стороны, или силу инерции, с другой стороны. И благословение, давая дополнительные силы, как бы вот смазывает весь этот механизм маслом. То есть легче становится, прилагая те же самые усилия, человек получает больше результат. Это больший коэффициент полезного действия. Но действует по-прежнему кто? Человек. Поэтому, когда двое идут к алтарю за благословением, они не должны ожидать, что они сейчас нечто получат, что вместо них будет делать их счастливыми. Благословение Господне – это благословение на труд, это благословение на усилия, это благословение на жизнь сообразно воле Божьей, благословение по своей природе, которое многим нужно в семье, это именно благословение усилий. Потому вопрос, кому из вас нужна невеста? Есть такие? Кому из вас нужен жених? Так? Вы как себе представляете Божье благословение вот в этой ситуации? Значит, представляете, она на белой лошади подъезжает прямо к вам, в вашу квартиру на 9-м этаже, и говорит, вот она я, с высшим образованием, с тройной зарплатой, и так далее, и так далее, и так далее. И полностью готова все ваши, как говорится, желания. Так? Нет. Нет, вам надо спуститься, дорогой, с 9-го этажа. Вам нужно пойти туда, где водятся невесты. Вам нужно с ними знакомиться. Вам нужно смотреть, вам нужно вникать. Вам нужно работать. И тогда Господь благословит. А жених нужен то же самое. Многим нас ждут, знаете, вот как вот в век трубадуров, вот взобрались на свою башню и ждут, когда придет принц и позовет. Прыгай, как говорится, ко мне на все готовенькое. Нет. Нет, благословение – это труд человека, который сотрудничает с Господом. Потому нужна невеста – работайте. Нужен жених – работайте. Нужны хорошие, счастливые взаимоотношения с мужем и женой – работайте. И Господь обязательно благословит, если вы будете действовать сообразно Его воле. Продолжая разговор о природе благословения, мы находим, что в Священном Писании неоднократно раскрывается, подтверждается, постулируется вот этот вот принцип сотрудничества человеческого и Божьего начала. Вот, например, книга Исход, 17 глава, стихи с 8 по 13. 17 глава, с 8 по 13. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор зашли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень, подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча. Вот яркий пример сотрудничества Божьих и человеческих сил. Скажите, раз у Моисея жезл в руке, раз он руки поднимает, и тут, как говорится, битва идет сама собой, зачем воевать? Зачем нужно оружие? Зачем нужны войны? Зачем нужно там им потеть? Зачем там нужно бороться, свою жизнь подвергать опасности? Если это они делают. Так? То есть две крайности. Кто-то мог бы сказать, достаточно Моисею просто благословить, и все. Само собой будет. А кто-то мог бы сказать, подождите, а при чем здесь Моисей? Я сражаюсь. У меня меч, у меня оружие. То есть вот именно вот это содействие естественных физических законов, приложение физических естественных сил, с одной стороны, и Божья сила, Божье вмешательство, Божья победа, с другой стороны – вот это соединенное вместе дает положительный результат. Потому, когда мы говорим о благословении, когда мы говорим о том, где создаются браки, и Бог ли их создает, или человек создает, мы должны найти вот и утвердить одно очень важное слово – сотрудничество. Есть еще один термин – синергия, совместная объединенная энергия нескольких сил. Бог и человек сотрудничают, и вот тогда в действительности можно ожидать благословения. В любом деле –
и в особенности в таком важном, как семейная жизнь. Мы продолжим разговор на эту тему во второй половине нашей встречи сегодня.

Слава Богу. Я тогда только поддержу то, что брат говорил, немножко продолжу. Мысли очень похожие у нас. Вот когда брат говорил нам о любви, о такой сильной любви, да, о стремлении, вот он сравнивает ее с таким страстной, такой сильной любовью, то это то, что Господь нас с вами учит в последнее время, да, последние месяцы. И я хотел чуть-чуть сказать на такую тему, я могу назвать ее очень коротко, тест любви к Богу. Тест любви к Богу. Сразу у нас возникает, какие могут быть вопросы. Тест, то есть экзамен, да, тест, проверка. И на днях мне коснулось одно слово, оно сильно в моем сердце, это Иоанна 14 глава. Кстати, Иоанна, вот в Евангелиях, там же и про Марфу, и о Марии, да, и Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир», все о любви. И здесь есть несколько таких, очень коротко скажу, несколько признаков того, если мы действительно любим Бога. Мы иногда с вами не сомневаемся, да, мы любим Бога, но есть все-таки показатели, хотим ли мы это знать, правда же, некоторые из них. И вот здесь брат нам уже рассказал такой яркий пример, когда женщина такую огромную сумму пожертвовала. Я посидел, посчитал, ведь у всех заработная плата разная, но если даже минимальную зарплату взять и умножить на год, на 12 месяцев, да, то это большая сумма. Вот большая сумма, чтобы просто взять и подарить. Это говорит о любви. И сказано, она возлюбила много, поэтому прощаются ей грехи многие. Вот эта любовь к Богу, и любовь, она ведь является на самом деле важным и самым главным. И вот в Евангелии Иоанна 14 главе Христос говорит так, 14:15, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть мое слово. Заповедь, если конкретно брать, он имел в виду свою любовь. Иоанна 15, ведь раньше не было разделено на главы 14-15. Это была все еще та же встреча со Христом с 13 главы Тайной вечери, да? И там Иисус говорил, вот с 13 главы

по 17, там включительно. Это просто была речь Иисуса с учениками. Это Евангелие Иоанна, да, сколько там, 21 глава, по-моему. И из них несколько глав уделяется только одному вечеру. Это 13 глава, где Христос умыл многие, начал им говорить. 13, 14, 15, 16, 17 главы. 5 глав. Это лишь описывает один вечер, как Христос говорил с учениками. Он говорил очень важные вещи. Обычно на прощание говорят, ну, что-то самое важное, самое главное. И Господь говорит, если вы любите меня, если любите меня, то соблюдите, то есть сохраните слово, исполните его. То есть отношение к Божьему слову, о чем мы слышали в воскресенье и прошлую неделю, это показатель любви к Богу. Когда мы кого-то любим, то мы очень внимательны к тому, что он нам говорит. Например, мы любим своего папу, и мы очень внимательны. Что папа нам скажет? Вот нашему папе, допустим, вот 95-й год. И поэтому родные ищут момент, когда он бодрее себя чувствует, когда он такой не очень усталый, когда он может что-то сказать очень важное, поговорить, благословить еще определенное, еще кто-то. Потому что постоянно дети, внуки, правнуки. И знаете... Сестра, которая заботится, она смотрит, чтобы папа мог... Вот что он скажет? И мы, для меня было так важно, что же он скажет мне? Потому что я люблю его, да? Для нас очень важно, что нам скажет кто-то, близкий друг. У кого-то есть популярная какая-то личность. Молодежь многие любят, некоторые любят футболистов. Там тот же Роналдо, например, там приятный, красивый, высокий человек. И вот людей интересует, что же он говорит, что Роналдо там говорит. А почему Рональдо живет своей мамой до сих пор? А почему он с мамой живет? И вот он отвечает, что мама, мы жили в бедности, мама голодная, ложилась спать, она отдавала мне последнюю еду, работала весь день и ночами еще уборщицей, чтобы мне купить кроссовки, там, ну вот эту обувь, бутсы или как, чтобы футбол и так далее. И он описывает, то есть для него очень дорога мама, и он дорогой, богатый человек. До сих пор мама живет с ним. Он говорит, я хочу, чтобы она ни в чем не нуждалась, все, что я имею, чтобы с ней разделить. И поэтому мама живет со мной, она помогает моему сыну. Вот он так решил. И некоторые спрашивают, правильно ли поступил этот молодой человек? Там спрашивают, ну, люди там ищут. Смотрите, а раньше ведь как? Если заботиться, да, о родителей, да, то родителей стараются брать, заботиться прямо в дом. Сейчас появляются некоторые услуги, ну, они к нам... славянским народам очень мало привычны. Это когда пожилых, престарелых родителей определять. Но это делают в крайнем случае. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, ну, трудно расставаться. Но когда очень-очень сложная ситуация, тогда прибегают к помощи, скажем так, социальных служб. Но когда ты любишь человека, ты хочешь его слушать. И нам важны истории, может быть, даже который раз услышать, что рассказывает мама, бабушка, дедушка. Я это переведу сейчас к Иисусу. Вот Мария сидела и слушала. Она любила Господа, и она очень, очень внимательна была. Когда приезжают особенные проповедники, гости, вот недавно был пастор Генри Мадава, мы все очень внимательно слушали, мы понимаем, что это Божий избранный человек, и что он нам скажет, и так далее. И можно разные примеры. Например, если люди любят друг друга, допустим, молодые люди влюблены, они могут часами разговаривать, им очень нравится общаться. Поэтому они в телефонах, они в чатах, и они лично общаются. Это безусловно. Теперь смотрите, в чем любовь к Господу? Я специально это все говорю, чтобы мы сравнение, степень сравнения сделали в своей жизни, что насколько мы любим Слово. И он говорит, если вы любите меня, то соблюдаете мое Слово. И вот 21 стих говорит еще, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Вот некоторые хотят просто получить внимание. Смотрите, я бы мог сказать так, кто слушает слова Господа, он любит Бога, но недостаточно слушать. Мы иной раз, и когда люди рады, что мы просто рады, что люди слушают. Вот человек слушает, а для Христа это недостаточно. Помните, Николай, как он сказал, кто слушает слова мои и не берет свой крест, слушает слова мои, но не берет свой крест и следует за мною, тот недостоин меня.
И поэтому я не могу сказать, вот кто любит Бога, тот его слушает. Вот это, можно сказать, просто необходимо. Вот слушать это уже как бы обязательно. Но вот Бог хочет, чтобы мы не просто слушали. А часто Израилю Бог говорил, слушай Израиль.

пишет: Владимир, мы будем летом палаточное собрание. Если у вас есть опыт, поделитесь. Вот палаточное собрание у нас будет в Таллине. Вот смирение в таком. Я ему звоню, он говорит: как я рад слышать ваш голос. Смотрите, человек хочет проповедовать Евангелие, а это есть исполнение Божьей заповеди. Пример, да, друзья? Дальше. Делаем добро, если мы помогаем бедным, да, кому-то пожертвуем в Украину, в Россию. Вот в Ивангород, например, скоро я пойду. Одна женщина дала мне 10 тысяч рублей. Но надо, чтобы было бы еще, конечно, чтобы Бог дал бы еще. Если мы хотим вот послужить, тогда это будет любовь Божия. Если мы не захотим служить, значит, мы не соблюдаем Слово Божие. Ну, так получается. Ну, то есть, если мы знаем, что кто-то в нужде там, да, кто-то в беде, в России, в Украине там где-то, и мы закрываем сердце, написано, как обитает в том любовь Божия. Ну, это просто примеры. Но сейчас давайте я сосредоточусь на слове. Господь говорит в 15 стихе: «Если любите меня, соблюдите заповеди». 21. «Кто имеет заповеди мои», то есть кто слушает слово, имеет в своем сердце, соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня... Это, к этому я вернусь дальше. Следующий стих. «Кто любит меня», 23 стих, «тот соблюдет слово мое». То есть, если мы на самом деле любим Бога, мы будем не только слушать Его, вот люди слушают, но мы хотим сделать то, что хочет. Когда человек умирает, его желания хотят исполнить. Вот его самое главное – завещание. Есть завещание относительно материальное, а есть завещание – это желание какое-то. Например, вот одна бабушка у нас уходила в вечность, умирала, Валентина Федоровна Левченко. Она последние несколько месяцев жила у Надежды Вайнанен дома. То есть, и она, у нее было желание, она сказала: обязательно вот эту фотографию приклейте мне на могилку там. И поэтому вот эта женщина, она старалась все сделать, чтобы эту фотографию... И вдруг эта фотография как бы отпала она, ну как-то там... Извините, у нее была ее фотография, но она была, ну, как бы сказать, ну, проблема с этим была. И эта фотография была у меня дома. И вот эта женщина, Надежда, она много-много раз подходила ко мне: «Брат Володя, я уже сделала другую в России, но если вы можете вот эту фотографию найти...» Я стал искать, и среди фотографий я нашел вот эту металлическую фотографию. Она так обрадовалась. Это было ее предсмертное желание, чтобы там рядом с ее мужем была ее фотография. И вот когда человек, мы любим человека, мы постараемся сделать все, что он просит у нас, все, что в наших силах. Согласитесь, да? И поэтому вот такое отношение должно быть к слову. Вот почему мы ходим в церкви, вот почему мы слушаем проповедников, вот почему мы включаем аудиобиблию, потому что это слова самого Христа. Он сказал: «Слово, которое я говорю, оно не мое, это то, что я слышал от Отца». И теперь я скажу три обещания Бога. Три обещания Бога. Заключение моей вот маленькой дополнительной проповеди к словам Николая. Оно меня коснулось. Три обещания. Первое. Если вы любите меня, то соблюдите заповеди. А какое обещание? Старое слово «обетование». Я умолю Отца, Он даст вам Святого Духа. Смотрите, если мы любим Бога, мы соблюдаем Его Слово, и Бог нас посетит Святым Духом. Аллилуйя. Дайте Богу славу. Он нас даст Святого Духа. Он будет наполнять собрание. Он будет наполнять нашу жизнь. Потому что мы любим Его Слово. И Он благословит нас Святым Духом. Второе обещание, 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня», то есть кто любит Слово, «тот будет возлюблен Отцом моим». Смотрите. Отец вас любит. Разве мы не хотим, чтобы наш Отец нас любил? Небесный Отец любил нас. Поэтому нам нужно любить Его Слово. Слово, которое Он сказал Сыну, а Сын сказал нам. Друзья, Слово написано: «Как я люблю закон Твой, весь день размышляю о нем». Вот это Слово не покидало меня, Николай. Смотрите, вот тест. Тест на мою любовь. Как я люблю закон Божий. Значит, в течение дня я размышляю о нем. Написано, весь день размышляю о нем. Коснулось откровения. Ты едешь на автомобиле, допустим, Валера едет, или Эдик, и ты размышляешь, что вот Господь тебя коснулся. Это любовь к Слову. Вот что значит любовь. Мы не должны ждать небеса, когда мы придем и скажем, и спросим, любил ли я Господа или нет. Пусть Бог точно скажет, что я его любил. Нет, мы должны уже на земле сделать все возможное. Бог нам открывает, как нужно его любить. Нужно так любить его, чтобы потом иметь дерзновение. И когда мы придем в небеса, мы скажем: «Аллилуйя, Господь, я знаю
ты, ну, ты примешь меня.

ты ждал меня, я люблю тебя» и так далее. И вот здесь написано обещание. Кто любит Слово, тот Отец возлюбит. И еще, и я возлюблю, то есть Иисус возлюбит. Кто любит читать Евангелие, кто любит читать Библию, того любит Иисус. Того любит Отец, и Он явлюсь Ему Сам. То есть Иисус даст откровение. Помните Галатам 1 глава? «Когда Бог благоволил открыть во мне Иисуса Христа, я не стал советоваться с плотью и кровью. Открыть во мне». И 23 стих, еще обещание. Иисус сказал в ответ: «Кто любит Меня, тот возлюбит Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его». Дальше. «И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». То есть мы будем обитать с Ним. И поэтому любовь к Слову – это не просто приказ. Оно даст нам обещание. То есть Бог выполнит свое обещание. И тогда Господь приходит, и Он касается, и Он благословляет нас, потому что мы любим Слово. Поэтому какие вы молодцы, что приходите в среду вечером, когда гололед, когда мороз, когда вы идете к Богу. Любовь к Слову, она выражена любовью к Богу. И поэтому те, кто с нами в эфире, если вы любите Слово, и вы смотрите его сейчас, конечно же, вы любите таким образом Господа. Друзья, любите Его. Слово есть светильник в ноге. Слово есть меч. Слово – это молот, разрушающий скалу. Слово – это, как написано, не подобно ли огню, да? Слава Господу! Оно такое важно! Давайте, пожалуйста, в заключение помолимся.

0: Здравствуйте. Вы пытаетесь сделать много дел одновременно. И это ежедневная реальность вашей жизни. Сегодня мы поговорим о том, как справиться с многозадачностью. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Многозадачность, умение справляться с множеством дел разного плана. Казалось бы, это сегодня действительно реальность нашей жизни. Сегодня в любой компании нужны такие сотрудники, которые готовы брать на себя множество задач. И человек, допустим, женщина, которая строит карьеру и занимается семьей, тоже вынуждена постоянно решать множество задач ежедневно, да? И как бы кажется, что это уже стало, ну, привычным. Угу. И скажите, вот действительно ли многозадачность вредна, как говорят некоторые, или это просто реальность жизни, и это сегодня нормально?
1: Угу. Да, на самом деле очень актуальный вопрос, и вокруг него есть много и мифов, и уже мнений разных. И тут важно понимать, что многозадачность бывает разной. Часто под многозадачностью люди понимают одновременное выполнение разных задач. Но на самом деле важно понимать, что есть многозадачность, а есть мультифокус. Так вот, мультифокус, его именно не существует у нашего мозга. То есть у нашего мозга нет способности фокусироваться на сложных каких-то задачах, например, интеллектуальных, творческих, сразу одновременно на нескольких. Он переключается. То есть он не может делать что-то одновременно, да, одновременно концентрироваться, например, писать статью, да, и одновременно, например, решать какую-то задачу, да, там, например, по физике, да. То есть это одновременные задачи. Мозг переключается, и на переключении мозг тратит ресурс. То есть это тоже занимает определенное время. И вот это вот постоянное переключение, на самом деле, оно в длительном, длительном периоде жизни, когда ты должен вот так часто переключаться, оно приводит даже к снижению IQ. То есть настолько это понижает еще и эффективность человека, когда ему приходится очень часто переключаться, потому что он якобы думает, что он находится в режиме многозадачности, а на самом деле в режиме мультифокуса. И есть такая иллюзия, что да, я смогу и то делать одновременно. Да? Но на самом деле очень много ресурса тратит на переключение своего внимания. Но есть многозадачность, которая реальна. Это когда мы выполняем несколько дел, но они все автоматизированы. Например, два дела автоматизированы, а одно интеллектуальное. То есть на одном мозг концентрируется, свои ресурсы использует, а на остальные автоматически он уже не тратится. Ну, например, мы бежим, например, у нас пробежка, и мы слушаем музыку или аудиокнигу. Мы же два дела выполняем одновременно, да? Но мы от этого не устаем. То есть так, как могли бы устать.

0: стать, если бы вы выполняли две сложные задачи одновременно, да, потому что мозг бы постоянно переключался. А мы выполняем одну автоматическую, мы не отслеживаем, как мы бежим, да, это уже такое автоматическое действие, но мы слушаем, например, аудиокнигу, и мы на этом сконцентрированы. Например, человек ведет машину, и многим кажется, ну, я могу вести машину и разговаривать по телефону одновременно, да, хотя нет. Нет, ведение машины не относится к автоматическим действиям, даже если мы это делаем давно. И даже проводились исследования о том, насколько падает эффективность человека, его безопасность вождения за рулем, когда он разговаривает по телефону. Это просто аппарат голосовой, да, это он держит телефон, неважно. Падает его концентрация внимания на дороге. То есть действительно получается, что человек выполняет две сложные задачи. А вот что интересно, не то же самое, если человек будет сидеть рядом, как пассажир, и общаться. И чем же это отличается? Казалось бы, я же тоже разговариваю и веду машину. Но то же самое исследование показало, что человек рядом, с которым мы разговариваем, ведя машину, наша концентрация на дороге повышается. То есть безопасность вождения улучшается. Потому что живой человек, он делает паузы, когда мы, например, входим в поворот. Он видит, что какое-то опасное действие, мы замешкались, он это чувствует, и он останавливается в разговоре. А если мы как-то заговорились, повернули случайно голову, что нельзя ни в коем случае, да, делать нужно, постоянно смотреть на дорогу, человек может сказать, смотри, опасно, осторожно, аккуратнее, смотри, какой водитель, да, неаккуратный и так далее. То есть в нашей многозадачности есть факторы, как на таком примере, да, которые могут нам помогать, а есть те, которые могут быть иллюзией и, наоборот, отвлекать.
1: Интересно, кстати. Но вот давайте вернемся к тому моменту, когда вы рассказывали о том, что переключение вредно, да, например, мы выполняли одну задачу, потом стали выполнять другую, то есть вредно оно в каком случае, когда, какое время может пройти, чтобы я, например, я вот, допустим, пишу статью, сижу, работаю полтора часа на день, я устала, и я сама думаю, сейчас вот я переключусь, посмотрю какое-нибудь видео, или проверю почту, или пойду налью себе чайку, да, вот, и как бы это что, вредно, ну, переключиться, ну, спустя, например, часа полтора, а если спустя 15 минут я захотела переключиться, я не имею права переключиться вообще, пока я уже до упора не доделаю этот проект?
0: Вот очень хороший вопрос, на самом деле есть даже такая методика, когда нам приходится выполнять разные задачи, что такое правило 90-20. 90 минут мы выполняем какое-то дело, и 20 минут у нас на какую-то другую. Отдых, расслабление, переключение. Как раз мы даем время перестроиться. Не случайно, да, например, пары в университете длятся 90 минут. Это же все ничего, не случайные такие промежутки времени, отрезки времени. То есть 90 минут достаточно, чтобы мы хорошо сконцентрировались, сделали какую-то значимую часть, и потом было у нас время на переключение. Вообще проводилось даже исследование, сколько рабочий, например, ну просто человек, тратит времени на вот такое постоянное переключение. И выяснилось, что до 20-30% рабочего времени тратится именно на вот такое переключение, вхождение в новую задачу. И это очень большой процент. Ну, то есть не я это вычисляла, мне кажется, это очень значительные цифры, которые просто теряются из рабочего времени, которые можно было посвятить чему-то одному. И на самом деле поэтому сейчас становится популярным такой монотаскинг. То есть одно дело выполнять. Да? Вот мы сконцентрировались, мы его выполнили, мы сделали его эффективно, мы направили на это все наши ресурсы интеллектуальные, физические, да, временные. Потом мы сделали передышку и сконцентрировались на чем-то другом.
1: Ну, интересно, да, это, я думаю, и вопрос к менеджерам, управленцам, наверное, да, тем, кто ставит задачи другим, вот, своим подчиненным, чтобы учитывать то, что если постоянно переключать человека с задачи на задачу, он не будет эффективным.
0: Да.
1: И вы говорите, это даже IQ снижает.
0: Даже
1: зачем
0: IQ,
1: так,
0: представляете?
1: Зачем так сотрудника портить, да? Ну, то есть, как бы, еще раз опишу ситуацию. Допустим, я сижу, пишу статью. Прибегает коллега и говорит, открой, пожалуйста, есть у тебя сейчас 5 минут, открой, пожалуйста, сейчас вот этот документ, давай-ка сейчас вот что-то там с ним сделаем, надо вот что-то сделать, да. Вот, и если ко мне каждый день по нескольку раз будут прибегать, то открой документ, то сверни это, разверни то пойдем в наш кабинет, посмотришь там. Ну, то есть, то значит, работоспособность моя, ну, как условно я говорю, да, моя, да, будет падать. Да. Вот, работоспособность такого человека будет падать. Он потом будет возвращаться в свой кабинет и тяжело снова въезжать да. свое задание, так это я правда. Понимаю?
0: Да, это действительно так. Это

0: Так, то есть потому что происходит переключение между двумя такими сложными задачами интеллектуальными. То есть одно дело, когда мы, например, следующая наша задача какая-то более такая автоматическая. Например, возьмем мамочку, да, которой есть дети, есть много задач по дому, которые нужно выполнять, да, и еще нужно детям разговаривать по телефону, или она хочет послушать аудиокнигу, или какую-то программу. То есть таким образом она может совместить даже 2-3 автоматических дела, между ними спокойно переключаться, и это не будет вот такую вот сильно затрачивать ее интеллектуальные ресурсы, но одно всего дело выполнять то, на котором она прям сконцентрировалась бы именно своими интеллектуальными ресурсами. Например, она смотрит программу, да, в то же время она может готовить, да, может что-то нарезать, может тут же там пылесос включить, пропылесосить, да, то есть какие-то такие автоматические задачи, где не нужно особо думать, так, а как он включается, какие мне нужны программы, все, это мы уже отвлеклись, мы уже не слышим, о чем идет программа, мы уже обдумываем, так, а как же он там работает, если это что-то новое, да, новый какой-то пылесос был куплен, все, мы не слышим, мы переключились. Как только мы это закончили, мы возвращаемся, так, а о чем тут было? Так, нам надо обратно погрузиться, потому что мозг не может одновременно вот эти две интеллектуальные задачи решать, но автоматически решать может, и переключаться между ними может спокойно и быстро.
1: Поэтому, я так понимаю, задача каждого человека, у которого много дел. Какая наша задача? Спланировать
0: свое
1: время?
0: Спланировать, да, все правильно. Планируем время, расставляем приоритеты, планируем периоды отдыха, то есть конкретно время для вот такого переключения. Мы его прям планируем в график. Мы можем конкретно планировать, что в начале рабочего дня я проверяю почту, да, в конце рабочего дня или еще в середине, например, да, вот это время я отделяю такой-то задаче, это такой задаче. То есть мы распределяем, мы даем себе возможность сконцентрироваться и полностью погрузиться, отдаться какой-то интеллектуальной деятельности так, чтобы нас не отвлекали.
1: Ирина, ну вот бывают такие ситуации. Допустим, человек на себя взваливает очень много разных задач. Он очень хочет чувствовать себя нужным. Он боится отказать другим людям, потому что он переживает, что они перестанут в нем нуждаться. И вот в этом случае у него в жизни постоянно присутствует многозадачность, но, наверное, ему нужно научиться говорить «нет». Но как тогда почувствовать свою значимость?
0: Да, поняла вас. Я бы даже разделила это, такую ситуацию, на несколько вопросов. То есть первое – это сама самооценка человека. Второе – это то, что человек, как он именно организует такое количество задач, которые у него есть, да, и многозадачность, это именно один из способов, как он этим, да, пытается с этим справиться, с огромным количеством задач. И третье, это а как можно иначе, да? И вот первое, это про самооценку, то есть у такого человека, скорее всего, тип самооценки звучит так: я хороший, когда я нужен, я хороший, когда я полезный. Да, и если он действительно полезен, если он нужен, то тогда он внутри себя может сказать: я молодец, и как бы погладить себя по головке, то все хорошо, я как бы контролирую ситуацию, я точно знаю, что меня не отвергнут, да, меня не, можно сказать, не выкинут из этого общества, из какого-то окружения. Да, конечно же, нелегко жить с такой самооценкой, с таким типом самооценки, потому что у тебя очень мало времени на самого себя, на отдых и на баланс в жизни. Потому что такая самооценка часто загоняет вот в эту вот такую ловушку и зависимость от мнения других, от того, что они хотят. И таких людей часто используют. Потому что люди чувствуют, что этот человек никогда не отказывает, что можно на него многое что повесить. И, конечно же, пользуются этим. Поэтому, то есть, если касаемо вопроса самооценки, то тут очень важно, первое, это понять, вот, что действительно у меня вот такой тип самооценки. Потому что, например, людям, которые с ним взаимодействуют, замечая такого человека, важно, что, например, если ему так сказать: ты знаешь, наверное, давай ты не будешь это делать, не будем тебя этим нагружать, как бы мы сами это сделаем. И вот это, если он услышит, что что-то сделают сами, то есть он не нужен, это как будто бы оскорбление. Для человека это звучит как: ты нам не нужен, мы можем справиться без тебя. То есть у этого человека самооценка, что я должен быть незаменим, я должен быть необходим. И если я в чем-то не нужен, все, по мне перестали нуждаться, соответственно, меня не любят, меня не ценят. И вот над этим, конечно же, очень нужно работать. Это такой большой пласт, как сформировалась такая самооценка. Конечно же, она такая формируется в детстве, да, с помощью похвалы, постоянной нужности и так далее. То есть это культивировалось, развивалось. Вот, потому что, опять же повторю, с этой самооценкой, с таким типом самооценки очень тяжело и много опасностей. А как же тогда быть? Да, как же тогда быть? Очень важно понимать, что так далеко не протянуть. Да, очень обязательно нужен отдых, обязательно нужно следить за балансом жизни в разных сферах и учиться говорить «нет», то есть выстраивать приоритеты. И, конечно же, приучать себя разбираться в том, что я ценен не потому, что я делаю, не потому, сколько я делаю, а просто какой я есть. Если сам человек чудесный, да, потому с ним взаимодействуют. Если человек нужен только как функция, да, то это уже не взаимоотношения в плане дружбы. Это уже взаимоотношения такие чисто рабочие процессы. Да? Ничего личного, только бизнес, да, вот из этой серии. То есть выполняешь функцию, да, ты трудоустроен, не выполняешь функцию, находят другого. Да? Но когда мы говорим именно о взаимоотношениях, там важен сам человек, а не то, насколько он полезен. Вот это очень важно. И когда люди действительно начинают разбираться вот с таким типом своей самооценки, очень здорово и уже таким хорошим продвижением является, когда они осознают, что они сами ценны, как личности, сами, как их идентичность важна.
1: Ну, ты, наверное, прежде чем понять, что ты важен как личность, должен, наверное, оказаться в том обществе, которое транслирует это.
0: Да.
1: Потому что если окружающие люди обращаются к тебе только когда нужны твои способности, что а просто важно, так, для того, чтобы узнать, как у тебя дела, они к тебе не обращаются. Да. Может быть, ну как твое здоровье, как твои семейные проблемы, может быть, я что-то тебе подскажу, помогу, поддержу. То есть, когда нет такого общения, а только по работе, тогда понятно, какие выводы может делать человек. Но я хотя бы буду в работе важен. Давайте, что там, где вам надо что сделать, я первый.
0: Да, конечно, и здесь очень важно учиться выстраивать вот эти психологические границы. Не барьеры от людей, да, такие, можно сказать, заборы, да, а наоборот, учиться выстраивать взаимоотношения так, чтобы люди также приучались ценить человека не только потому, как он как функция. Да? А учить с собой взаимодействовать, рассказывать, как со мной можно, как нельзя, что я также человек, да, и вот у меня также есть, как и у вас, какое-то здоровье, самочувствие и так далее, когда мы говорим, да, в таком внутреннем взаимодействии. Поэтому это уже тема таких психологических границ, как их выстраивать, как объяснить о том, что для меня важно, как со мной можно, как со мной нельзя. Вот. И если на нас все равно, вот так, можно сказать, сваливается огромное количество задач, нам нужно уметь грамотно с ними, можно сказать, разбираться, планировать их и, конечно же, избегать многозадачности в плане мультифокуса, чтобы не ставить несколько таких интеллектуальных задач в одно и то же время. То есть, если они нам нужны, мы их распределяем, такие прям сложные интеллектуальные задачи по графику, да, для того, чтобы еще и между ними было время на перестройку, на какой-то такой отдых, интеллектуальное, так, перестроиться, проанализировать, прорефлексировать и перейти к следующей задаче.
1: Понятно. То есть вот это обязательно нужно учитывать.
0: Да, конечно.
1: Обязательно, да. И еще вопрос. Есть тоже такой тип людей, которые любят много работать. И опять же, ну, много задач берут на себя, но, возможно, для того, чтобы погасить какую-то свою тревогу. Вот, например, там, они беспокоятся по поводу каких-то проблем со здоровьем, проблем с детьми. У них какая-то тревожность постоянно, она повышена. А в работе они забываются. Поэтому они просто там утопают в работе, они туда погружаются полностью. И, естественно, чем больше работы, чем больше сложных задач, чем больше всего одновременно навалилось, тем круче. То есть тем я лучше, что ли, спасаю свою психику от тревоги. То есть действительно ли это помогает спастись от тревоги? Или нужно что-то другое делать?
0: Конечно же, в такой краткосрочной перспективе и именно вот в этом вот таком штурме своих задач, да, кажется, что вроде помогает, вроде и избежал, да, каких-то таких обдумываний. И вы знаете, в каких-то ситуациях это может быть одним из выходов. То есть, когда человек переживает какую-то тяжелую, например, психологическую, ну, может быть, такие пост какое-то стрессовое расстройство, и он просто, чтобы о чем-то не думать, он пытается уйти хотя бы, там, например, в работу, чтобы просто не сойти с ума.
1: Ну, произошел тяжелый развод, да, или кто-то из близких умер. Да. Что делать? Вот. Как от этого отвлечься?
0: Да. Да. То есть он же не может круглыми сутками сидеть на сессию психолога.
1: Да.
0: Да, конечно же, он обращается за помощью, да, он там разбирается со своими мыслями, да, но ему действительно нужно на какое-то время, вот такой период, где он может отвлечься, где он может просто занять себя, чтобы не сойти с ума от вот этих всех мыслей, которые его очень сильно одолевают. Просто важно помнить, что так всю жизнь не проживешь. Это просто вынужденный такой период, вынужденный. Очень важно будет потом перестроиться. То есть для горевания есть определенное время, например, 2 года человек вот так вот восстанавливается, и он может себе вот такой позволить такой вот ритм. Но потом нужно из этого выходить. Уже нужно применять другие способы, как с этим справляться. Но вот так всю жизнь не проживешь, потому что если это растягивается дольше, уже жизнь начинает сыпаться. Другие сферы жизни начинают тянуть за собой. Там начинает брешь происходить, потому что туда время не уделяется. И получается, и то, в чем мы вроде как хороши, в одну сферу, в которую мы ударились, да, она тоже начинает из-за этого сыпаться, потому что другие сферы жизни начинают влиять и на нее тоже.
1: Итак, время нашей программы подходит к концу. Большое спасибо за интересный разговор. Спасибо за ответы на вопросы.
0: Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте. Похоже на цунами. Так Джон Джеймс описывал невероятный успех его группы Newsboys. Но сам он начал вести двойную жизнь и лишился всего, что любил. Джона затянуло в воронку алкоголя, наркотиков и измен. Выхода он не видел. Здравствуйте. Меня зовут Джон Джеймс. Я бывший солист и основатель группы Newsboys. И это моя история. Я родился в неблагополучной семье. Мой отец просто бросил нас. В то время я испытывал невероятное одиночество. Люди часто говорили мне: «Ты бестолковый, безнадежный, бесполезный, из тебя ничего не выйдет». Когда мне было 15, мой отец пережил встречу с Богом и искренне покаялся. После этого он решил, что приведет всю свою семью, даже бывшую, к Господу. Это было странно. Ведь тот человек, который был виноват в развале нашей семьи, стал человеком, которого Бог использовал в качестве чуда надежды. И когда мне было 19, Бог послал мне удивительную встречу. Я познакомился с молодым барабанщиком. Он и его друзья мечтали создать коллектив. И вскоре появилась группа Newsboys. Я стал в ней солистом. Это было начало невероятного путешествия. Мы писали музыку с надеждой, которую можно найти лишь во Христе. Я участвовал в записи первых 6 альбомов. Первый назывался «Read All About It». Затем были «Palace for Wimps», «Boys Will Be Boys» и альбом «Not Ashamed». Далее «Going Public» и «Take Me To Your Leader». Нас накрыло успехом, как цунами. Нам приходилось работать так много, как никогда. Были продолжительные туры. Мы начали продавать сотни тысяч альбомов. Получили награды за лучшую рок-песню и лучшую рок-группу года. У нас начали появляться золотые альбомы. Мы женились, создавали семьи, рожали детей. К нам пришло невероятное богатство. Красивые дома, машины. Мы жили американской мечтой. Деньги, успех, слава. Все это имеет способность раскрывать проблемы в характере. Легко быть чудесным на расстоянии, когда ты в свете софитов. Но за закрытыми дверьми, вне сцены, когда рядом никого нет, все нехорошее выходит наружу. Ты показываешь свои дефекты, настоящего себя, основу своего характера. Так было и со мной. Я терял контроль, смирение, связь с Богом и совершил ужасную ошибку. Я не сохранил святость своей жизни и брака и начал общаться онлайн с другими женщинами. Это стало моей зависимостью. Маленькие компромиссы, то тут, то там, в итоге затрагивают все сферы жизни. На сцене я был одним, а вне ее становился другим человеком. Я верил в послание Евангелия и надежды, но начал терять берега. Да, я рассказал об этом одному из членов нашей команды, и меня попросили уйти из группы. Мой мир распался на части. Меня раскрыли. Я чувствовал себя голым. В тот момент я осознал, что моя идентичность и чувство достоинства
базировались на моей роли в Newsboys. А еще была моя семья. Я пытался бороться за жену и дочь. Пока я был с Newsboys, я был кем-то. У меня были цель, будущее, надежда, успех, слава. А когда карьера закончилась, я сделал алкоголь своим средством для побега. И с тех пор все становилось хуже и хуже. Однажды супруга нашла письма от одной женщины, прочла их и ушла. А я еще глубже забился в нору и начал принимать наркотики. Я решил поехать в Австралию и попробовать исправить отношения с женой. Потом вернуться в Америку и жить благословенной жизнью. Последнее для меня было важнее, чем душа и спасение. Но Бог закрыл двери в Америку. Он начал прокладывать мой путь через пустыню. Прежний Джон Джеймс должен был умереть. Это были болезненные времена. Я позволил Богу исцелить мои раны отвержения и неверности, хаоса, в котором я был. С женой мы развелись. Я тогда подумал: «Боже, как ты можешь исправить кого-то вроде меня?» Помню, я однажды сидел в церкви, чувствовал себя разбитым. Проповедовал человек из ЮАР. Он совсем не знал, кто я. И среди своего послания он останавливается, сходит со сцены и указывает пальцем на меня. Он обратился ко мне, и я начал плакать. Это показало мне, что Бог все еще любит и видит меня. Бог по своей милости помог мне найти путь к подножию креста, к покаянию. Мне нужно было решить этот вопрос. Господь мог открыть мне путь в Америку или отправить меня к 10-15 людям, живущим в какой-то глуши, в маленькую церковь или общину. И вопрос был в том, буду ли я доволен этим. И я искренне ответил: «Да, Господь». И именно этим я и занимаюсь. Я познакомился с женщиной, и мы поженились в нашей домашней церкви.

верности, доброте сделал это. Он не только Бог вершин, но и Бог долин, бурь, скорби, кораблекрушений, потери, боли. Он рядом на каждом шагу. Он будет рядом с вами на каждом шагу. Есть лишь одна личность, которая никогда не оставит и не покинет вас. И имя этой личности — Иисус. Не имеет значения, что вы сделали. Не имеет значения, сколько раз вы отворачивались. Он всегда будет с вами. Он хочет быть самым важным. История Джона хорошо знакома многим. Неважно, насколько высок успех, слава и богатство, все проблемы характера всегда выплывают на поверхность. Это можно наблюдать и в царях Израиля. Посмотрите на жизнь Давида и Саула. Что сделал Саул? Он ослушался прямого повеления Бога. Из-за этого он потерял свое царство. А что сделал Давид? Он нарушил заповеди. Во-первых, взял Версавию, жену другого человека, а во-вторых, убил ее мужа. Он нарушил 2 из 10 заповедей, которые Бог дал евреям. Почему же Давиду удалось сохранить отношения с Богом? Саул ценил царство больше, чем свои отношения с Богом. Он сказал пророку Самуилу: «Пожалуйста, только не разоблачай меня перед народом». А что сделал Давид? Он покаялся. Он сказал: «Боже, против тебя я согрешил». И перед всем Израилем взял пост. Давид хотел, чтобы все знали, что он сделал. Если вы хотите исправить свои отношения с Богом, то нужно сделать так, как сделал Давид. Вы должны сказать: «Боже, я нуждаюсь в тебе. Мне ничего другого и не надо. Мне не нужно то, что мир называет успехом». А что такое успех в глазах Божьих? Это одна вещь — послушание. Послушны ли вы Ему? Понимаете ли, что Он — ваша награда, мерило вашего успеха? Ваши отношения с Ним должны быть главным в жизни. Он никогда не оставит и не покинет вас. Готовы ли вы пообещать тоже? «Иисус, я никогда не оставлю тебя, не брошу тебя, не отвернусь и не буду пытаться сделать что-то свое. Я хочу поступать по-твоему. Я хочу быть на все 100 с тобой». В вашей жизни могут происходить разные вещи. Вы можете думать: «Как это случилось? Почему я поступил так, принял такое решение?» Вы должны понять одну великую истину. Бог никогда не забирает у человека свободу выбора. Если вы выбираете другой путь, Он позволит вам сделать такой выбор. Но лучше выберите его. Это лучший выбор в жизни. Если вы хотите этого, то склоните голову со мной. Бог ответит. Будем молиться. «Боже Всемогущий, я прихожу к Тебе и признаю, что я грешник. Я пошел своим путем. Я поступал неправильно. Я сожалею, Господь. Я поворачиваюсь к Тебе и выбираю Тебя и Твой путь. Господь, верни мне радость спасения. Позволь снова ощутить ее. Будь со мной. Обнови меня. Сделай меня чистым. Покажи мне, что я все еще твое дитя. Иисус,
Я хочу следовать за тобой во все дни моей жизни.

0: услышь мою молитву. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Розалин не знает, как именно она повредила плечо впервые. Она просто проснулась с невыносимой болью. Врачи не смогли найти причину, и боль длилась годами. Но только до момента, когда Розалин получила первую часть тройного чуда. Я не могла поднять руку, это было ужасно. Рука просто онемела. В ноябре 2015 года Розалин Кастро проснулась с резкой болью в левом плече. Она была технологом на мебельной фабрике и решила, что повредила руку там. Я много работала, это было трудное время. Я боялась взять отпуск, потому что нас поджимали сроки. Боль не прекращалась годами. Ни один из врачей, к которым ходила Розалин, не смог поставить диагноз. В отчаянии она перепробовала все, от физиотерапии до акупунктуры, но ничего не помогло. Единственное облегчение давали обезболивающие. Иногда это была просто невыносимая боль. Словно кость раздробилась на множество кусочков. Это мешало мне в повседневных делах. Я не могла нормально принять душ, переодеться. Я начала взывать Господа и просить об исцелении, потому что я очень хотела жить нормально. Также Розалин заботилась о своей пожилой матери. Она помогала ей садиться в инвалидное кресло и вставать из него. Я постоянно молилась и просила Господа дать мне сил. Я знала, что Он целитель. Я обращалась к нему и делала то, что он мне подсказывал. Я не отказываюсь от лекарства и врачей, но я всегда обращаюсь к Господу. 13 ноября 2020 года, через 5 лет после возникновения боли, Розалин смотрела «Клуб 700». Эшли молилась. Нас смотрит человек, у которого болит левое плечо. Вы чувствуете боль постоянно и просите, чтобы Бог исцелил вас. Он отвечает на вашу молитву сейчас. Вы будете исцелены и свободны во имя Иисуса. Когда она сказала это, я закричала: «Принимаю, принимаю!» Я начала благодарить Господа и радоваться. Все еще ощущала боль, но, проснувшись на следующее утро, закричала: «Я исцелена! Моя рука не болит!» Но путь Розалин к исцелению на этом не закончился. Месяц спустя, помогая матери, она снова повредила плечо. Я почувствовала, как что-то оборвалось. Я сразу все поняла. Я пыталась игнорировать это, но боль вернулась. Я подумала: нет, я не хочу повторения. Через неделю спустя Розалин смотрела «Клуб 700» и снова получила слово исцеления от Господа. В этот раз оно пришло через Терри Мьюсон. У кого-то проблемы с мышцами. Они не порваны, но очень болят. Особенно, когда вы двигаете рукой или пытаетесь поднять что-то выше уровня плеча. Бог исцеляет вас. Вы ощутите тепло в этой части. Бог ставит все на свои места. Будьте исцелены во имя Господа. Я не могла поверить в это. Я схватилась за это и на следующий день поняла, что боль ушла. И, слава Богу, она больше не возвращалась. Плечо больше не болит. Мои руки такие, какими должны быть. Хотя боль и ушла, Розалин снова понадобилось прикосновение Божье. Кроме матери, ей пришлось помогать и отцу, который был слеп и страдал от деменции. Розалин не могла тянуть это бремя одна. Если мне удавалось поспать хоть час в день, это уже было немало. Я говорила: «Господи, дай мне сил. Научи меня все делать с любовью». Знаете, это было непросто. Я молилась: «Помоги мне прожить этот день. Дай мне мудрость». В январе 2021 года она получила третье слово знания. На этот раз оно тоже было от Терри. «Господь говорит вам: восстановление, Розалин. Вы подавлены и одиноки. Бог дает вам то, о чем вы просили. Он с вами сейчас. Вы не одна. Поднимите руки, примите это и поблагодарите Его». Я просто не могла поверить. Я сказала: вот это да. Я просила Господа восстановить все в моей жизни, показать Его планы. Я увидела, как это слово исполнилось. Мать Розалин умерла, а ее отец сейчас находится под опекой. Сегодня Розалин заботится о двух дядях и говорит, что Господь дает ей силу для каждого нового дня. Я знаю, мой Бог — это Бог невозможного. Он может абсолютно все. Он верен своему слову, своим обетованиям. И это просто удивительно. Он верен своему слову и своим обетованиям. Исцелить вас, сделать здоровыми. Именно об этом мы будем сегодня молиться. А перед тем, как мы станем ходатайствовать, позволяя Духу Святому делать то, что Он хочет, мы хотим ободрить вас в вере и поделиться удивительными ответами на молитвы. У Бонни из Шелбивилля была опухоль в легких. Ее нужно было удалять, чтобы избежать рака. Однажды женщина смотрела «Клуб 700» и услышала, как Гордон сказал: «Кто-то переживает из-за рака легких. Вы сделали рентген, который показал две точки в верхней части правого легкого. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Сделайте новый снимок. Бог совершил чудо для вас, и вы будете свободны от опухоли. Он позаботится обо всем этом. Во имя Иисуса, будьте исцелены». Бонни с верой приняла исцеление. Вскоре ей позвонил врач и сообщил, что у нее нет рака, а подозрительные точки были рубцами. Слава Богу!
0: Владимир из Бруклина подвернул правую лодыжку. Он трижды ездил к врачу, ему накладывали гипс, но боль не уходила. Однажды Владимир ощутил, что Дух Святой побуждает его включить телевизор. Он попал на «Клуб 700» и услышал, как Эшли молилась о том, что кто-то страдает уже некоторое время от боли в правой ноге. Она сказала: «Бог исцеляет вас прямо сейчас. Боль уйдет, и вы сможете нормально ходить». Владимир поверил Богу и сообщил нам. «Я сразу же получил исцеление. Аллилуйя!» Вы тоже можете сразу получить исцеление. Давайте вознесем честь Божьему имени. Его имя означает «целитель». Пусть Он прославится сейчас в вас. Господь хочет поделиться своей славой с нами. Это удивительно. Он хочет и любит делать это. Он хочет позаботиться о вас сейчас. Господь, мы приходим к Тебе, как маленькие дети, которые взывают «Ава, Отче, Папа!» Мы приходим к Тебе, чтобы сесть Тебе на колени. Исцели нас, Господь, и мы будем исцелены. Выровняй наши спины, и они будут ровные. Убери всякую боль в наших плечах, бедрах, коленах, пальцах ног и рук. Убери все это, Господи. Убери все раковые клетки. Сделай из них нормальные и здоровые. Очисти нас, Господь, и мы будем чисты. Мы просим об этом сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
1: Да, нас смотрит женщина по имени Эмбер. У вас проблема с левым локтем. Вы не можете вытянуть руку. Вы ощущаете острую боль. Вам кажется, что вы повредили кость где-то в этом суставе. Я верю, что Бог полностью исцеляет вас от боли и воспаления во имя Иисуса.
0: Есть кто-то, кто потянул спину. У вас сильное растяжение. Вы не можете двигаться. Вам тяжело выровняться. Бог исцеляет вас. Спина здорова во имя Иисуса. Пусть все будет здоровым. От головы до пяток. Пусть все в вашей спине станет на свои места во имя Иисуса. Пусть все двигается, как задумал Господь. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, сообщите нам. Мы хотим помолиться о вас. Вам лишь нужно написать нам на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы стихом из Малахии. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его».

Я прошу вас открыть со мной Библию на второй книге Царств 12. Я прочту вам небольшую историю, а потом свяжу ее с нами и объясню, какое отношение она имеет к вам. Второе Царств 12, с 1 стиха. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это». Стих 6. «И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Давид, которого мы видим в этой истории, это не тот Давид, которого мы знали в начале. Давида, который танцевал, славил, поклонялся Богу, любил Бога, писал песни и славил Бога. Теперь, много лет спустя, мы видим другого Давида. У него власть. Теперь он царь Израиля. У него есть все, что только можно пожелать. Это уже не тот Давид. Он соблазнил жену другого человека. Ее звали Версавия. Он взял ее себе в жены, будучи движим похотью, а ее мужа приказал послать на верную смерть. Тот же человек, у которого когда-то была такая страсть по Богу, теперь, будучи царем, лжет, пытается все оправдать. Ему кажется, что все сойдет ему с рук, и Бог обращается к пророку Нафану. Он говорит, «Пойди и скажи Давиду, что я собираюсь судить тайно в его жизни». Я могу представить себе Нафана и прошу вас представить себе эту картину. Он направляется к дворцу. У него есть слово от Бога для Давида обо всем, что он сделал. Прелюбодеяние, убийство, ложь, обман. И Нафан думает, как сделать так, чтобы Давид раскрылся? Как достучаться до него? Он говорит, я знаю как. Я расскажу ему историю о человеке и его овечке. Она заставит его вспомнить, как и откуда Давид начинал. У него ничего не было, он был простым пастушком. И все, что у него было, это любовь к овцам. Библия говорит, что Нафан пришел во дворец. Благодаря глубокому уважению к Нафану и пониманию того, что Нафан – человек Божий, могущественный, наделенный властью, царь Израиля Давид позволяет ему войти. Он говорит, «Почему ты здесь, Нафан?» И Нафан говорит, «Я пришел рассказать тебе историю, царь Давид». И он говорит, «Расскажи». Нафан рассказывает Давиду историю. В одном городе жили два человека. Два человека, один из которых был бедным, а другой богатым. Они оба жили в одном городе, говорили на одном языке, но между ними была большая разница. Я расскажу вам о богатом. Богатый человек, как только что я прочел в тексте, владел огромными стадами. У него были ресурсы, которые превышали все его нужды. Он жил в роскоши и богатстве. У него были работники.

всадники, пастухи и тысячи овец, верблюдов и волов. Все, что только можно представить. У него было известное имя в обществе. У него был престиж, известность, популярность. У него было богатство и слава. Было все. Давид еще не знает, что Нафан говорит о нем. И Давид прислушивается. Ведь сам Давид начинал практически с нуля. Второе царство, 8 стих 13. Интересное место, которое привлекло мое внимание. Там написано, каким успешным стал Давид и какой огромный путь он прошел на тот момент, будучи простым пастушком. Во Второе царство, 8, 13 Библия говорит, что Давид сделал себе имя. Теперь у него есть все. Люди пишут детские книги о том, как Давид победил Голиафа. Он превзошел всех своих сверстников. Давид – самая известная легенда своего времени. О нем слагают песни. Саул победил тысячи, и дети поют в школе, а Давид победил десятки тысяч. Родители называли своих детей этим именем. Я уверен, в то время самым популярным было имя Давид. Надо дать имя нашему малышу. Как его назовем, дорогая? Назовем его Давид. Он сделал себе имя. В этом же самом городе, где жил этот обладавший властью, богатый, очень популярный человек, жил и другой человек, которого звали Бедняк. Каждый день он проживал в нужде. Он жил, едва сводя концы с концами. Он знал лишь нужду и бедность. Его дети выросли в доме, где они знали, что отсутствие необходимого – это норма, и им приходилось довольствоваться тем, что у них было. Этот бедняк неизвестен. Его имя не находится в каких-то широких кругах. Ему не выказывали почтения. Он был абсолютно неважным. И хотя они жили в одном городе, дышали одним воздухом, говорили на одном языке, но их миры были разделены, пока в один день две эти жизни не пересеклись. Жизнь богатого и жизнь бедного. И вот что происходит. К богатому человеку приехал гость, странник, и он решил сделать особый ужин. Вместо того, чтобы пойти к своему стаду, к тому огромному количеству овец, которые у него были, вместо того, чтобы взять одну из тысяч, он приходит в дом бедного и берет единственного ягненка, который был у того человека, и приказывает заколоть его, разделать и приготовить. Слуги приготовили ягненка и накормили гостя. Богатый убивает чужую овечку, не задумываясь, хотя у него есть тысячи и тысячи своих животных. Когда мы слышим слово «ягненок» или «агнец», если мы серьезно изучаем Библию, мы связываем его с Иисусом. Поэтому, когда я слышу слово «агнец», это возбуждает мой интерес. В Исходе 12:3 сказано, что каждый должен принести агнца. Каждый, скажите все со мной, каждому нужен агнец. И вот, в Исходе 12:3 сказано, что каждый дом, каждая семья в день искупления должны принести агнца от своего дома. Не только для отдельного человека, но должен быть и агнец от дома. Было два требования. В Ветхом Завете, если рождался осленок, первенец, то нужно было либо сломать ему шею, либо взять агнца и заколоть его. Когда рождался сын, первенец, Библия говорит, что за первенца нужно было принести в жертву агнца от каждого дома. Вот почему Иисус въехал в Иерусалим на осленке. Он был агнцем Божьим, сидящим на осленке. Иисус пошел туда, чтобы нас не сломали наши грехи, чтобы мы не погибли из-за наших грехов. Иисус заплатил цену, как агнец Божий. Можно обойтись без птиц небесных. Можно обойтись без полевых зверей. Можно обойтись без морской рыбы. Но каждому человеку нужен агнец.

Каждому дому нужен агнец. Без агнца нет жизни. Можем прерваться на хвалу, если хотите. Хлопайте в ладоши и славьте агнца. Все скажите: «Достоин агнец». Вы понимаете, это больше, чем просто история. Здесь говорится об агнце. У богатого было много скота, а у бедного ничего не было. Только одна овечка. Бедный не был знаменит, у него не было богатства, не было много скота, не было имущества, ничего не было. Единственное, что было у него, это агнец. Я не могу дать моей семье всего, чего хотелось бы, но я могу дать им агнца. Я могу дать им отношения с этим агнцем. Если в нашем доме будет агнец, если агнца будут любить, обнимать, играть с ним, то это больше любого наследства, больше учебы в колледже, хотя я не против знаний. Я верю, все это нужно. Но мы не можем дать нашим семьям больше, чем страсть и любовь к Агнцу Божьему, Иисусу Христу. Если вы сделаете это, значит, вы достигли успеха. Давайте воздадим Богу славу. Наверное, тот бедняк был недоволен собой, но истина в том, что если все, что есть в моей жизни, это агнец, и моя семья любит этого агнца. Библия говорит, что его семья очень любила эту овечку, но она не была их питомцем. Почитайте внимательно. Этого ягненка они привели в свой дом. Вы следите за текстом. Ваша Библия говорит, что овечка ела за их столом. Я люблю домашних животных, но не до такой же степени. Представьте, все сидят за обеденным столом. Мама, папа, сынок, маленькая дочка и ягненок. Они все ели за одним столом. И не только. Ваша Библия говорит, что они пили из одной чаши. Боже мой! И не говорится, что у папы была своя чашка, у мамы своя, у маленького джуниора своя. У Сьюзи своя, и у овечки своя чашка. Нет, папа сделал глоток, потом каждый член семьи попил, и, наконец, ягненок лакает своим языком из этой же чаши. О чем это говорит? Один стол, причастие, одна чаша. Это кровь моя, пролитая для прощения ваших грехов. Это моя кровь. Причастие означает участвовать. У семьи бедняка была такая любовь к этому ягненку, что и он получал свою часть. Он не был изолирован от семьи. Он не был питомцем, которого они приходили только покормить и погладить, а потом возвращались к своей обычной жизни. Нет, он был частью их семьи. Агнец принимал участие в каждой трапезе, каждой сфере жизни, в каждом решении, во всем, что касалось детей и семьи. Вот что такое христианство. Христианство — это не посещение церкви по воскресеньям, как детского зоопарка. Погладили Агнца Божьего и сказали: «Я тебя люблю, увидимся позже. С остальным я как-нибудь сам разберусь». Нет. Настоящее христианство — это Агнец идет со мной. Он говорит со мной. Мои дети и моя жена любят его. Агнец Божий участвует в принятии каждого нашего решения. Я проповедник. Есть учителя, есть и проповедники. Учитель учит, проповедник кричит. Мне сейчас хочется кричать. Если вы хотите, чтобы ваш дом ожил, приведите Агнца в свой дом. Если хотите, чтобы ваш брак устоял, приведите Агнца в свой дом. Хотите, чтобы дети чтили Бога? Пусть в вашем доме будет Агнец. Лучше больше заботиться о нем, чем о наследстве и материальных благах. Я хочу, чтобы мои дети прилепились к Агнцу. Библия говорит,
что он кормил Агнца. Агнец рос, и росло присутствие Агнца в доме. Боже, помоги мне проповедовать сегодня. Возможно, вы не можете удовлетворить свою семью в полной мере. А может и можете, и это прекрасно. Но если вы сможете дать им любовь Агнца, если вы сможете привить им любовь к Агнцу, то все остальное, что я делаю для своих пятерых драгоценных детей, что я даю им материально или еще как-то, уже не важно по сравнению с вопросом, а удалось ли мне привить им мою веру, любовь к Агнцу и страсть к Агнцу. Я помню Джентезена Франклина, когда у него ничего не было. Я помню, когда я жил на кукурузном поле Северной Каролины. Но я хочу, чтобы мое самое большое вложение в жизнь моих детей не имело никакого отношения к тому, что предлагает этот мир. И если я сумею дать им Агнца, если только они будут говорить «достоин Агнец», «достоин Агнец», тогда я достиг успеха. Давайте сделаем перерыв на хвалу и прославим Агнца. Я ощущаю его присутствие в этом зале. Дети выросли с Агнцем. Я озадачен. Я думаю, а мы делим нашу жизнь с Богом. Это мы делаем воскресенье. Надеваем религиозные маски. И с христианскими лицами идем в церковь. Аллилуйя, аллилуйя, как дела, брат? Потом возвращаемся домой. Но есть ли Агнец в семье? Растут ли наши дети с Агнцем? Агнец был частью семьи бедняка. Они пропахли Агнцем. Вся атмосфера в доме, все, что они делали, было наполнено Агнцем. Ты пойдешь на свидание с этим человеком? Агнец был с ними, когда они обсуждали это. Мы будем делать это, пойдем туда. Вы беседуете со своей дочерью, подростком. Почему ты встречаешься с этим парнем? А рядом ягненок, трется об ногу. Вот так должно быть. В центре всего в нашей жизни должен быть Агнец. Он часть семьи. Невозможно было отделить ягненка от того бедняка, от его семьи. Самым главным в его жизни была любовь к Агнцу. Агнец в моем доме. Мои дети любят ягненка. Они были соединены, связаны с Агнцем. Послушайте внимательно. У этого бедного человека было то, что когда-то было у царя Давида. Но царь потерял любовь к Агнцу. Теперь у него слишком много ягнят. У него тысячи и тысячи пастухов. Он больше не общается с ягненком. Царь нанял людей, которые будут с ягненком вместо него. А когда я захочу ягненка, то мне принесут его. Я покормлю и поглажу его, и все. Вот о чем я говорю. Вот в чем разница. У бедного человека было то, что утратил царь Давид. Близкие отношения с Агнцем. Я скоро заканчиваю. Послушайте, пейте из моей чаши. Ешьте с моего стола. Библия говорит, что ягненок спал на груди того человека. Он клал овечку себе на грудь. Посмотрите, какая картина. Давид когда-то был назван «человек по сердцу Божьему». Он был человеком по сердцу Агнца. Давид был так близок к Агнцу, что ближе некуда. Но что-то пробралось. Слава, богатство, престиж, власть. Возникла дистанция между Агнцем и его сердцем. Когда бедняк лежал, то чувствовал, как у Агнца бежит по венам кровь. «Я люблю этого Агнца». Но его больше нет. Связь потеряна. Я хочу, чтобы вы услышали окончание истории. Давид был тронут. В нем сердце пастуха. Сокрушенный сосуд.
Я слышу, как Голиаф поносит имя моего Бога. Это оскорбляет меня, потому что я люблю Бога. Я пойду и сражусь с Ним ради Господа. Вдруг это сердце пастуха вновь пробудилось. Он слушает историю и прерывает Нафана, говоря: «Постой! Скажи мне, кто этот ужасный человек, который так поступил с бедняком и его овечкой? Он должен заплатить вчетверо. Одну овечку забрал, пусть вернет четырех». И тогда Нафан поворачивается и указывает перстом. Я уверен, на лице Нафана стынет кровь. Он смотрит на Давида бледным взглядом и говорит: «Ты этот человек». И тогда сердце Давида сокрушается. Библия говорит, что овечка была как ребенок. Также Писание говорит, что Давид потерял четырех своих сыновей. Послушайте, он потерял сына Версавии. Он потерял Амнона, Авессалома, который взбунтовался и погиб, повиснув на дереве, и Адонию. Четыре за одного. Недавно я читал книгу «Исход», 12 главу, и увидел в Пасхе то, чего раньше не замечал. Была Пасха, надвигался ангел-губитель, и Бог дал повеление израильтянам: «Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, кто из вас хочет, чтобы ваша семья спаслась? Я хочу видеть ваши руки, поднятые за ваши семьи. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, возьмите агнца, помажьте кровью косяки дверей вашего дома. И если там будет кровь, то ангел смерти пройдет мимо. Но если на ваших дверях не будет крови агнца, тогда губитель войдет в дом и погубит его». Я не размышлял над этим прежде. Но написано, Бог говорит в Библии: «Я не хочу, чтобы вы просто взяли агнца». Он говорит: «Возьмите агнца и держите у себя в доме». Я посмотрел в другом переводе. «Храните у себя агнца 4 дня». Значит, ягненок должен был жить в доме с семьей. Агнец, которого пожертвуют за грехи этой семьи, не мог быть любым ягненком. Это не мог быть просто ягненок, которого они увидели и сказали: «Давай возьмем его, заколем и помажем двери». Нет. Бог говорит: «Так не получится. Я хочу, чтобы вы привели ягненка, который станет жертвой за семью». Скажем про семью Франклина. Я, Шерис, Кортни, Кариса, Каролин, Коннор, Тайлер и Бен собрались за столом. Наша семья приведет агнца. И следующие 4 дня мы будем держать его у себя дома. Он будет кушать с нашего стола, он будет пить из нашей чаши, он будет лежать и спать в нашей постели. Его будут обнимать, с ним будут играть, сидеть с ним на диване. И так 4 дня. Для чего? Почему? Потому что Бог говорил: «Я хочу, чтобы в тот момент, когда вы увидите, как агнец будет заклан, вы не чувствовали себя оставленными. Я хочу, чтобы вы и ваши дети полюбили этого ягненка. Когда вы увидите, как проливается его драгоценная кровь, он не будет для вас просто ягненком. Он будет нашим агнцем. Это агнец нашей семьи. Агнец, без крови которого нас бы постигли суд, беззаконие и грех. Они держали агнца, потому что Бог сказал: «Я хочу, чтобы была связь. Я хочу, чтобы вы поняли, без этого агнца моя семья, мой брак, мои дети не имели бы надежды. Но силой крови агнца мы под покрытием. Зависимости не имеют власти. Проклятия разрушены в этом доме. Нет ничего сильнее, чем кровь агнца. Будем прославлять и восклицать ему». Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божие. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца.
Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова: «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса».